0: Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Украинские вооруженные формирования обстреляли жилой сектор Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. Пострадали трое мирных жителей, двоих госпитализировали. Такие данные привел глава администрации Максим Пухов. По его словам, поврежден многоквартирный дом, выгорела одна квартира. Ранее украинские боевики наносили удары по самой АЭС. 5 июля она даже была временно обесточена. После ремонтных работ Запорожская атомная электростанция восстановила штатную деятельность. Крупная дорожная авария в Минераловодском округе Ставрополя. По данным агентства ТАСС, жертвами стали 4 человека. 80-летний шофер легковушки выехал на встречку и врезался в 2 автомобиля на трассе. Трое в отечественных машинах и пассажиры иномарки скончались. Минераловодская прокуратура уже начала проверку. Суд Москвы обязал Marketplace вернуть покупательнице 139 тысяч рублей, списанных за заказ из 102 товаров, которые случайно оформила ее дочь. Женщина сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ. В итоге суд взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф для Marketplace. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что до конца этого года российские верфи построят и передадут заказчикам 115 гражданских судов. Основной объем сдачи традиционно придется на второе полугодие, сообщает РИА Новости. Ранее глава ведомства отметил, что на обновление всего флота требуется более 300 миллиардов рублей, даже рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния. В России впервые разработаны все типы нормативных словарей. Подробности изложил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
2: Постановлением правительства уже утверждено 9 словарей – орфографические, орфоэпические, толковые, иностранных слов и другие. И до конца года будут утверждены еще 3 словаря – аббревиатур, амонимов и фразеологический. Словари – это не только сохранение языкового наследия для будущих поколений, но и определение, какие нормы русского языка обязательно, на что должны ориентироваться школьники, госслужащие, юристы, журналисты.
1: Также министр просвещения сообщил, что в нашей стране продолжат проводить тестирование по культуре речи. Оно вошло в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
3: Глава первая. Зачем же изображать бедность да бедность? Да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель? И заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок! Как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости с наугольниками и бойницами шли, извиваясь на тысячу слишком верст, горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами в виде отвесных стен известковато-глинистого свойства, исчерченных проточинами и рытвинами, то миловидно круглившимися зелеными выпуклинами, покрытыми, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темными гущами леса, каким-то чудом еще уцелевшими от топора. Река, то верная своим берегам, давала вместе с ними колено и повороты, то отлучалась прочь в луга за тем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осины, ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. В одном месте крутой бок возвышений убирался гуще в зеленые кудри дерев. Искусственным насаждением, благодаря неровности гористого оврага, север и юг растительного царства собрались сюда вместе. Дуб, ель, лесная груша, клен, вишняк и терновник, челига и рябина, опутанные хмелем, то помогая друг другу в росте, то заглушая друг друга, карабкались по всей горе, от низу до верху. Вверху же, у самого ее темени, примешивались к их зеленым верхушкам красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, верхняя надстройка господского дома — с резным балконом и большим полукруглым окном. И над всем этим собранием дерев и крыш возносила свыше всего своими пятью позлощенными играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты, утвержденные золотыми прорезными же цепями, так что издали, казалось, висела на воздухе, ничем не поддержанная, сверкавшая горячими червонцами золото. И все это в опрокинутом виде, верхушками, крышками, крестами вниз, миловидно отражалось в реке, где безобразно дуплистые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустившись туда и ветви, и листья, точно как рассматривали это чудное изображение, где только не мешала их склизкая бодяга с плавучей яркой зеленью желтых кувшинчиков. Вид был очень хорош, но вид сверху вниз, с надстройки дома, на отдаленье, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумления у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: «Господи, как здесь просторно!» Без конца, без пределов открывались пространства. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зеленых поясов зеленели леса. За лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески, и вновь леса, уже синевшие, как моря, или туман, далеко разливавшийся, и вновь пески, еще бледней, но все желтевшие. На отдаленном небосклоне лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизною даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их у подошв местами мелькали как бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе и после какого-нибудь двухчасового созерцания, ничего другого не мог выговорить, как только: «Господи, как здесь просторно!» Кто же был жилец и владетель этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны, где в рассыпку дубы встречали приветливо подъезжавшего гостя, расставляя широко распростертые ветви, как дружеские объятия, и провожая его к лицу того самого дома, которого верхушку увидели мы сзади и который стоял теперь весь на лицо, имея по одну сторону ряд исп, выказывавших коньки и резные гребни, а по другую — церковь, блиставшую золотом крестов и золотыми прорезными узорами висевших в воздухе цепей. Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? Помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тетникову, молодому 33-летнему счастливцу и, притом, еще и неженатому человеку. Кто ж он? Что ж он? Каких качеств, каких свойств человек? У соседей, читательницы, у соседей следует расспросить. Сосед, принадлежавший к фамилии ловких, уже ныне вовсе исчезающих отставных штаб-офицеров Брандеров, изъяснялся о нем выражением «естественнейший скотина». Генерал, проживавший в 10 верстах, говорил: «Молодой человек, не глупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня не без связи в Петербурге, даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник давал такой оборот ответу: «Да ведь чинишка на нем дарянь. А вот я завтра же к нему за недоимкой». Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Стало быть, мнение о нем было неблагоприятное. Беспристрастно же сказать, он не был дурной человек. Он просто коптитель неба, так как уже немало есть на белом свете людей, которые коптят небо, то почему ж и Тентетников не коптить его? Впрочем, вот на выдержку день из его жизни, совершенно похожий на все другие, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер и как его жизнь соответствовала окружавшим его красотам.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
3: Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись долго, сидел на своей кровати, протирая глаза. И так как глаза на беду были маленькие, то протирание их производилось необыкновенно долго. И во все это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил. Барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную за тем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба, безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. И 2 часа просиживал он за чаем. Этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходило всякий день следующее сцена. Прежде всего ревел Григорий, дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне. Почти в всех выражениях: «Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая, тебе бы гнусно и молчать! А не хочешь ли вот этого?» — выкрикивала ничтожность или Перфильевна, показывая кукиш. Баба жесткая в поступках, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всяких сластей, бывших у нее под замком.
4: «Ведь ты с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная!» — ревел Григорий.
5: «Да и приказчик вор такой же, как и ты. Думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он все слышит.
4: Где барин?»
5: «Да вот он сидит у окна, он все видит». И точно, барин сидел у окна и все видел. К довершению Содома кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину. Визжал борзой кобель, присев задом к земле по поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо.
3: Барин все видел и слышал, и только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничем не заниматься, высылал он сказать, чтобы шумели потише. За 2 часа до обеда уходил он к себе в кабинет. Затем... чтобы заняться серьезно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность. Словом, все так и в том виде, как любит задавать себе современный человек. Впрочем, колоссальное предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием. Изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону. Бралась на место того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Затем следовала трубка с кофеем, игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом, до самого ужина? Право и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. И этак проводил время один-одинешенек в целом мире. Молодой, 33-летний человек. Сиденьем, в халате и без галстука. Ему не гулялось... не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже растворять окна, затем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату. И прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина. Из этого... может читатель видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были увольни, лежебоки, байбаки, и которых теперь, право, не знаю, как назвать. Родятся ли уж такие характеры, или потом образуются, как порождение печальных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека? Вместо ответа на это лучше рассказать историю его воспитания и детства. Казалось, все клонилось к тому, чтобы вышло из него что-то путное. 12-летний мальчик, остроумный, полузадумчивого свойства, полуболезненный, попал он в учебное заведение, которого начальником на ту пору был человек необыкновенный, идол юноши, диво воспитателей, несравненный Александр Петрович. Одарен был чутьем слышать природу человека. Как знал он свойства русского человека, как знал он детей, как умел двигать. Не было шалуна, который, сделавши шалость, не пришел бы к нему сам и не повинился во всем. Этого мало. Он получал строгий выговор, но уходил от него, не повесивши нос, но подняв его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее «вперед! Поднимайся скорее на ноги, несмотря, что ты упал». Не было у него и речи к ним о хорошем поведении. Он обыкновенно говорил: «Я требую ума, а не чего-нибудь другого. Кто помышляет о том, чтобы быть умным, тому некогда шалить. Шалость должна исчезнуть сама собою». И точно, шалости исчезали сами собою. Презрению товарищей подвергался тот, кто не стремился быть лучшим. Обиднейшие прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки от самых малолетних, и не смели их тронуть пальцем. «Это уж слишком», — говорили многие, — «умники выйдут, люди заносчивые». «Нет, это не слишком», — говорил он. «Неспособных я не держу долго, с них довольно одного курса, а для умных у меня другой курс». И точно, все способные выдерживали у него другой курс. Многих резвостей он не удерживал, видя в них начало развития свойств душевных и говоря, что они ему нужны, как сыпи врачу, за тем, чтобы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека. Как любили его все мальчики. Нет, никогда не бывает такой привязанности у детей к своим родителям. Нет, не даже в безумные годы, безумных увлечений, не бывает так сильна неугасимая страсть, как сильна была любовь к нему. До гроба, до поздних дней благодарный воспитанник, подняв бокал в день рождения своего чудного воспитателя, уже давно бывшего в могиле, оставался, закрыв глаза, и лил слезы по нем. Его малейшее ободрение уже бросало в дрожь, в радость и в трепет, и толкало честолюбивое желание всех превзойти. Малоспособных он не держал долго. Для них у него был коротенький курс, но способные должны были у него выдерживать двойное учение. И последний класс, который был у него для одних избранных, вовсе не походил на те, какие бывают в других заведениях. Тут только он требовал от воспитанника всего того, что иные неблагоразумно требуют от детей, того высшего ума, который умеет не посмеяться, но вынести всякую насмешку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти из себя, не мстить ни в каком случае, и пребывать в гордом покое невозмущенной души. И все, что способно образовать из человека твердого мужа, тут было употреблено в действие. И он сам делал с ними беспрерывные пробы. О, как он знал науку жизни!
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
3: Учителей у него не было много. Большую часть наук читал он сам. Без педантских терминов, напыщенных воззрений и взглядов умел он передать самую душу науки. Так что и малолетнему было видно, на что она ему нужна. Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает юношу впереди. И весь горизонт его поприща умел он очертить так, что юноша, еще находясь на лавке, мыслями и душой жил уже там, на службе. Ничего не скрывал. Все огорчения и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны ему предстоящие, собирал он пред ним во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно. Точно, как бы перебыл он сам во всех званиях и должностях. От того ли, что сильно уже развелось честолюбие? От того ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то, говорящее юноше «вперед»? Это слово знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой. Но юноша с самого начала искал только трудности. Алча действовать только там, где трудно, где больше препятствий, где нужно было показать большую силу души. Немногие выходили из этого курса, но зато это были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие и умнейшие их, не вытерпев из-за мелочных личных неприятностей, бросили все, или же, осовев, обленясь, обезумев, опустившись, очутились в руках взяточников и плутов. Но они не пошатнулись. И зная и жизнь, и человека, и умудренные мудростью, возымели сильное влияние даже на дурных людей. Пылкое сердце честолюбивого мальчишки долго билось при одной мысли о том, что он попадет, наконец, в это отделение. Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тентетникова? Но нужно же, чтобы в то самое время, когда он переведен был в этот курс избранных, чего так сильно желал, необыкновенный наставник скоропостижно умер. О, какой был для него удар! Какая страшная первая потеря! Все переменилось в училище. На место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович. Налег он тот же час на какие-то внешние порядки, стал требовать от детей того, чего можно требовать только от взрослых. В свободной их развязности почудилось ему что-то необузданное. И точно, как бы назло своему предшественнику, объявил с первого дня, что для него ум и успехи ничего не значат, что он будет смотреть только на хорошее поведение. Странно. Хорошего-то поведения и не добился, Федор Иванович. Завели шалости потаенные. Все было в струнку днем и шло попарно, а по ночам развелись кутежи. С науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели с новыми взглядами и новыми углами и точками воззрений. Забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Показали они в своем изложении и логическую связь, и горячку собственного увлечения. Но, увы, не было только жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась в устах их мертвая наука. Одним словом, все пошло на выворот. Потерялось уважение к начальству и власти, стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями. Директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами. Разврат завелся уж вовсе не детский. Завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать в 2 года. Узнать нельзя было заведение. Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии товарищей, которые обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство их над святыней из-за того, только что попался не весьма умный поп. Нет, душа его и сквозь сон слышала небесное свое происхождение. Его не могли увлечь, но он повесил нос. Честолюбие уже было возбуждено, а деятельности и поприща ему не было. Лучше было и не возбуждать его. Он слушал горячившихся на кафедрах профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который не горячась, умел говорить понятно. Каких предметов и каких курсов он не слушал? Медицину, химию, философию и даже право и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в 3 года успел только прочесть «Введение до развития общин каких-то немецких городов», и бог знает, чего он не слушал. Но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он слышал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски. Но молодость счастлива тем, что у ней есть будущее. По мере того, как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе, ведь это еще не жизнь, это только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе, там подвиги. И не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев, понес он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лед, общественного, обманчивого образование. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, что нужно прежде начать с чистописания.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: С большим трудом и с помощью дядиных протекций, наконец, он определился в какой-то департамент. Когда ввели его, великолепный светлый зал с паркетами и письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства, трактовавшие о судьбе всего государства, и увидел он легионы красивых, пишущих господ, шумевших перьями и склонивших голову на бок, и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания. Переписка шла о 3 рублях, производившиеся полгода. Необыкновенно странное чувство проникнуло неопытного юношу. Как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. К довершению сходства, иные из них читали глупый переводный роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались самым делом и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Так все это показалось странно. Так занятия прежние, значительнее нынешних, приуготовление к службе лучше самой службы. Ему стало жалко по школе. И вдруг, как живой, предстал пред ним Александр Петрович, и чуть-чуть он не заплакал. Комната закружилась, перемешались чиновники и столы, и чуть удержался он от мгновенного потемнения. «Нет», — подумал он в себе, очнувшись, «примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким. Скрепясь духом и сердцем, решился он служить, по примеру прочих. Где не бывает наслаждений? Живут они в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый 30-градусный мороз. Взвизгивает исчадие севера ведьма вьюга, заметая тротуары, слепя глаза, пудря меховые воротники, усы людей и морды мохнатых скотов. Но приветливо и сквозь летающие перекрестно охлопья светит вверху окошко где-нибудь и в 4-м этаже. В уютной комнатке при скромных стеариновых свечках под шумок самовара ведется согревающий сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию. И так возвышенно, пылко трепещет молодое сердце юноши, как не водится и под полуденным небом. Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал, было вначале, а чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить остававшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. В числе друзей Андрея Ивановича, которых у него было довольно, попалось 2 человека, которые были то, что называется «огорченные люди». Это были те беспокойно странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливости, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливость. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, требуя к себе снисхождения и в то же время исполненные нетерпимости к другим, они подействовали на него сильно и пылкой речью, и образом благородного негодования против общества, разбудивший в нем нервы.

0: не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков. Ему показалось, что Леницын в разговорах с высшими весь превращался в какой-то приторный сахар, и в уксус, когда обращался к нему подчиненный, что будто, по примеру всех мелких людей, брал он на замечание тех, которые не являлись к нему с поздравлением в праздники, мстил тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и вследствие этого он почувствовал к нему отвращение нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он на то наискивался с каким-то особым наслаждением. И в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства либо просить извинения, либо выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему, перепуганный и умоляющий: «Ради самого Христа, помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатый карьер? Из-за того только что попался не такой, как хочется, начальник? Помилуй, что ты, что ты? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образуемся, отринь гордость, самолюбие, поезжай и объяснись с ним». «Не в том дело, дядюшка», — сказал племянник. «Мне нетрудно попросить у него извинений. Я виноват, он начальник, и так не следовало говорить с ним. Но дело вот в чем. У меня есть другая служба. 300 душ крестьян, имение в расстройстве, управляющий дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу. Но большая утрата, если 300 человек не заплатят податей. Я, что вы подумаете, помещик, звонит также не бездельно. Если я позабочусь о сохранении, сбережении, улучшении участи веренных мне людей и представлю государству 300 исправнейших, трезвых, работящих подданных, чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?» Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумления. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде: «Но как же таки? Как же запропастить себя в деревню? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал, князь. Пройдешь и сам мимо какого-нибудь там, и газовое освещение, промышленная Европа, а ведь там что не попадется, все это или мужик, или баба. За что ж так, за что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
0: Ну, убедительные представления дяди на его племянника не произвели действия. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспоительницей дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Уже он откопал и новейшие книги по части сельского хозяйства. Словом, через недели две после этого разговора был он уже в окрестности тех мест, где пронеслось его детство, невдалеке от того прекрасного уголка, которым не мог налюбоваться никакой гость и посетитель. Новое чувство в нем встрепенулось. В его душе стали просыпаться прежние

0: давно не выходившие наружу впечатления. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок на прекрасные виды. И вот, неизвестно от чего, вдруг забилось у него сердце. Когда же дорога понесла с узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса, и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой 300-летние дубы, трем человеком в обхват, вперемешку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя. И когда на вопрос «Чей лес?» ему сказали «Тентетникова». Когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, ввиду тянувшихся вдали возвышений, и двумя мостами перелетела в разных местах одну и ту же реку, оставляя то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос «Чьи луга и поемные места?» отвечали ему «Тентетникова». Когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности, с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи, ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в сокращенном отдалении, и когда постепенно темнее входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых дерев, разместившихся в рассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали резные избы мужиков и красные крыши каменных господских строений, большой дом и старинная церковь, и блеснули золотые верхи. Когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куда приехало, ощущения, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись, наконец, в громогласных словах. «Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, а я закабалил себя в кропатели мертвых бумаг». Воспитавшись, просветясь, сделав запас сведений, нужных для распространения добра между подвластными, для улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, который является в одно и то же время и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, верить это место невеже управителю, а себе предпочесть заочное производство дел между людьми, которых я и в глаза не видал, которых я ни характеров, ни качеств не знаю, предпочесть настоящему управлению это бумажное, фантастическое управление провинциями, отстоящими за тысячи верст, где не была никогда нога моя и где могу наделать только кучи несообразностей и глупостей. А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу. Кички, повязки, повойники, сороки, зипуны и красиво окладистые бороды красивого населения обступили его кругом. Когда раздались слова «Кормилец наш вспомнил!» и невольно заплакали старики и старухи, помнившие его деда и прадеда, не мог он сам удержаться от слез, и думал он про себя: «Столько любви! И за что? За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими!» И дал он себе обет разделить с ними труды и занятия. И стал он хозяйничать, распоряжаться. Уменьшил барщину, убавив дни работ на помещика и прибавив времени мужику. Дурака управителя выгнал. Сам стал входить во все. Показываться на полях, На гумне, в винах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов, так что ленивые начинали даже почесываться. Но продолжалось это недолго. Мужик сметлив и понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем тоже охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, это уж не смыслит, говорит грамотейно и не вдолбешь. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, сходило позже. А работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. У мужиков уж давно колосилась рожь, высыпался овес, кустила спроса, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку. Пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин, чтоб мы о господской, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли, по чепорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да отчего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и лето, вишь ты, какое, совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно, полосою, мужику угодил, а на барскую Неву хоть бы каплю выронил. Еще труднее ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие приносы, холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья, то и дело, приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса бабу, точно черт какой, житья нет от ней». Хотел он было, скрипя свое сердце, приняться за строгость, но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок, уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе, только с глаз моих, бог с тобой», — говорил бедный Тентетников, и во след затем видел, как больная вышед за ворота схватывала с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было не задумывать. Какая школа? И времени никому не было. Мальчик с 10 лет уже был помощником во всех работах и там воспитывался.
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и змея.
1: Крестьянину вползла змея и говорит: «Сосед, начнем жить дружно. Теперь меня тебе стеречься уж не нужно. Ты видишь, что совсем другая стала я и кожу нынешней весной переменила». Однако ж мужика змея не убедила. Мужик схватил обух и говорит: «Хоть ты и в новой коже, да сердце у тебя все то же». И вышиб из соседки дух. Когда извериться в себе ты дашь причину, как хочешь ты, меняй личину, себя под нею не спасешь. И что с змеей, с тобой случится может тож.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и змея». Читал Борис Миронов.
2: Что вы говорите?
3: Интерес. Как и тысячи других слов, это пришло к нам из-за рубежа. И привез его из Германии в Россию чуть ли не сам Петр Первый. Во всяком случае, некоторые словари утверждают, что у российского самодержца оно встречается раньше, чем в других источниках. Давайте на секунду отвлечемся от истории. Что мы считаем интересным? Что-то привлекательное, занимательное, то, на что не жалко потратить время, силы и средства. Нечто, способное отвлечь нас от других дел. А еще это выгода. Помните, как говорил Жеглов? Здесь у него интерес, здесь у него лежбище. Именно в значении «доход» и «польза» слово «интерес» и пришло в русский язык. И это вполне соответствует латинскому первоисточнику «interesse», что означает «иметь существенное или важное значение». Но, как это часто бывает с заимствованными словами, в языке у них появляется новый смысл. Ведь иначе зачем что-то заимствовать? Очевидно же, чтобы восполнить недостаток собственной лексики. Так произошло и на этот раз. Выгода осталась выгодой, а интерес стал более сдержанным выражением коктейля, состоящего из двух ингредиентов – пользы и любопытства.
2: «Да что вы говорите?»
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фигуранты дела, которые похищали деньги в аэропорту Шереметьево у ветеранов СВО, начали давать признательные показания. По данным издания «Коммерсант», Кабочкин, известный как «Рязанец», признал вину в создании организованного преступного сообщества. Впрочем, по данным газеты, его показания не во всем совпали с версией следствия. Адвокаты других фигурантов намерены допросить его в суде. По материалам дела в преступное сообщество входило несколько бригад, таксисты, попрошайки, зазывалы и группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Российские войска нанесли массированные удары по инфраструктуре, складам горючего, базам наемников и местам сборки дронов ВСУ в 141 районе. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки авиация и артиллерия также уничтожили пункт управления беспилотниками в Днепропетровской и Херсонской областях. Средства ПВО сбили 500 украинских беспилотников, 11 управляемых авиабомб и один снаряд американской системы «Хаймерс». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока. В интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что это невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан? Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международным проектом, он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Валентина Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжает игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры. Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет издание «Le Dimanche». Уточняется, что специальные киберподразделения французских силовиков фильтруют компрометирующую информацию, действуя по соглашению, подписанному во время визита Эммануэля Макрона в страну. Французский лидер назвал эти шаги поддержкой партнера, а не вмешательством во внутренние дела республики. И о погоде. В понедельник в Москве ясная погода и 30 тепла. Во вторник переменная облачность и 29 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Бой за тело Патрокла. Увидал царь Менелай лежащего в прахе труп Патрокла и бросился к нему. Не хотел он допустить, чтобы троянцы осквернили труп героя, сражавшегося за него. Подобно грозному льву ходил он около трупа Патрокла, прикрывшись щитом и потрясая тяжелым копьем. Троянец Эфобр, поразивший в спину Патрокла, хотел завладеть трупом. Он подступил к Менелаю, горя желанием отнять труп и отомстить царю Спарты за то, что он убил его брата. Ударил он копьем в щит Менелая, но не мог пробить щита. Менелай же могучим ударом вонзил свое копье в горло Эфобру и грохнулся на землю молодой Эфобр. Стал Менелай снимать с него драгоценные доспехи, но побудил стреловержец Аполлон Гектора напасть на Менелая. Бросился он на Менелая. Не хотел отступать Менелай от тела Патрокла, зная, что осудят его за это все греки, но боялся и быть окруженным троянцами. Решил Менелай позвать на помощь Аякса. Медленно отступил он под натиском троянцев и призвал Аякса. Уже успел Гектор схватить труп Патрокла и снять с него доспехи Ахилла, когда подоспел Аякс. Пришлось Гектору оставить труп. Увидав это, Главк стал укорять сына прямо в малодушии, в том, что боится он греческих героев. Этими словами Главк заставил Гектора опять вступить в битву. Он призвал назад своих слуг, которым велел отнести доспехи Патрокла в Трою, и облачился в них сам. Зевс-громовержец увидал, как вооружается Гектор оружием Ахилла, и подумал: «Злополучный, ты не чувствуешь, как близка твоя смерть? Ты надеваешь доспехи того героя, которого боятся все. Теперь я дам тебе победу в награду за то, что никогда не примет из рук твоих доспехов Ахилла жена твоя Андромаха». Так подумал Зевс, и в знак того, что так и будет, он грозно нахмурил брови. Гектор же исполнился неудержимой силой и храбростью. Быстро пошел он к войску и стал воодушевлять к битве героев. Менелай громким голосом звал в это время героев на защиту тела Патрокла. Первым пришел Аякс, сын Оилея, затем Идоминей, Мерион и другие. Сомкнули свои щиты вокруг тела Патрокла герои, но троянцы отразили их. Опять завладели они трупом Патрокла. Могучий Аякс-Теламонит рассеял, однако, ряды троянцев и отбил у них труп, поразив того героя, который тащил труп за ноги. Опять возгорелась сеча за труп, и дрогнули уже троянцы. Но Аполлон воодушевил на битву Энея. Он удержал войска от бегства. Еще кровопролитнее стал бой, залила кровь землю. Нагромоздились трупы на трупы. Как всепожирающий огонь пылала битва. Зевс же разлил тьму вокруг трупа Патрокла. Можно было подумать, что нет на небе больше ни солнца, ни месяца. Такой мрак был вокруг трупа Патрокла. Но только вокруг трупа Патрокла был мрак. Остальное поле битвы залито было лучами солнца, и на небе не было ни одного облачка. Во тьме бились герои за труп Патрокла. Вдали от битвы стояли бессмертные кони Ахилла и проливали горькие слезы о гибели друга их хозяина. Напрасно пытался возничий Автомедонт заставить их тронуться с места. Они стояли недвижимы, опустив головы. Гривы их свесились до самой земли. Увидал коней Зевс и подумал: «О, злополучные кони! Зачем подарили мы вас, бессмертных, Пелею? Неужели для того, чтобы вы узнали скорби людей, так как нет ни единой твари во всей вселенной более несчастной, чем человек? Но не печальтесь, никогда не будет владеть вами Гектор. Я дам вам силы вынести из битвы Автомедонта. Троянцам я дам еще победу, но только на этот день, пока не закатится солнце». Вдохнул коням великую силу Зевс, и они помчались по полю битвы с Автомедонтом. Возничий Ахилла, схватив тяжелое копье, сразил героя Арета. Снял он с него доспехи, радуясь, что хоть этим отомстил за смерть Патрокла. Вокруг тела Патрокла кипела битва. К сражающимся греческим героям в багряном облаке спустилась богиня Афина и под видом героя Феникса ободряла их. Менелай, отвечая Фениксу, не узнал он Афины, призвал Афину на помощь прежде других богов. Возрадовалась богиня и вдохнула в Менелая непобедимую силу. Аполлон же воодушевлял троянцев. Все кровопролитнее и кровопролитнее становилась битва. Потряс Зевс эгидой и грянул гром. Ужас охватил героев Лады. Опечалился Аякс-Теламонит, видя бегство греков. Взмолился он Зевсу и молил его рассеять мрак. Молил, чтобы не губил он греков. Или, если уж такова его воля, то пусть губит их, но только при свете. Услыхал Зевс мольбу Аякса. Рассеялся мрак, и снова засверкало солнце. Аякс попросил Менелая найти сына Нестора Антилоха и послать его к Ахиллу с вестью, что убит Патрокл и что троянцы могут овладеть его телом. Исполнил просьбу Аякса Менелай, нашел Антилоха и рассказал ему о гибели Патрокла. В ужас пришел Антилох. Он не знал еще, что Патрокл убит. Проливая горькие слезы, поспешил юный сын Нестора к Ахиллу. Около же тела Патрокла все сильнее становилась сеча. Посоветовал Аякс Менелаю и Мериону поднять тело и нести его к стану. Сам же стал он прикрывать их, отражая троянцев. Но лишь только увидали троянцы, что подняли героя тело Патрокла, как бросились на них, как разъяренные псы. Но стоило лишь обратиться к ним Аяксу, как останавливались троянцы, бледнее от страха. Разгорался все сильнее бой, подобно пожару, который уничтожает город, пожирая все вокруг. Медленно шел Менелай с трупом Патрокла на руках. С трудом сдерживал Аякс натиск троянцев, впереди которых бились Эней и Гектор. В это время Ахилл сидел у своего шатра и раздумывал, почему не возвращался Патрокл. Тревожило его то, что опять обратились в бегство греки. Он уже начинал подозревать, что погиб Патрокл. Вдруг к нему подошел плачущий сын Нестора. Он принес Ахиллу весть о гибели Патрокла. Невыразимая скорбь овладела Ахиллом. Обеими руками захватил он пепла от очага и посыпал им голову. Рассыпался пепел по его одежде. Упал Ахилл на землю и рвал от горя волосы. Плакал и молодой Антилох. Он держал за руку Ахилла, чтобы не покончил он с собой от горя. Громко рыдал Ахилл. Услыхала плач его Фетида и громко зарыдала. Поспешили к ней все сестры ее, Нереиды, и тоже подняли громкий плач. «Сестры мои!» — воскликнула богиня Фетида. «Горе мне! Горе! О, зачем родила я на свет Ахилла? Зачем воспитала его? Зачем отпустила его под стены Трои? Никогда уж не увижу я его вернувшимся в светлые чертоги Пелея. Должен страдать он всю свою краткую жизнь. Не могу я помочь ему. Я пойду сейчас и узнаю, о чем скорбит он». Быстро предстала пред рыдающим Ахиллом мать его Фетида и со своими сестрами. С плачем обняла она голову своего возлюбленного сына и спросила его: «О чем ты рыдаешь так громко? Не скрывай, расскажи мне все. Ведь исполнил Зевс твою просьбу и прогнал войска греков к самым кораблям. Они лишь одного хотят, чтобы ты помог им». «Знаю я это, милая мать», — ответил Ахилл. «Но что за радость в этом? Я потерял Патрокла. Его я любил больше всех и дорожил им, как моей собственной жизнью. Убил его Гектор, и похитил он те доспехи, которые даровали боги Пелею. Не хочу я жить среди людей, если не могу я сразить копьем своим Гектора, если не заплатит он мне жизнью за смерть Патрокла. Но ведь и ты должен умереть вслед за Гектором», — воскликнула Фетида. «О, пусть умру я сейчас, если не мог я спасти друга. Он, наверное, призывал меня перед смертью. О, пусть погибнет вражда! Она и мудрых ввергает в неистовство. Забуду я гнев против Агамемнона и опять выйду на бой, чтобы убить Гектора. Смерти же я не боюсь. Никто не избежит смерти. Не избежал ее и великий Геракл, хотя и любил его Зевс-громовержец, его отец. Я готов умереть там, где сулит мне рог, но прежде добуду я великую славу. Нет, не удерживай меня, мать. Ничем не удержишь ты меня». Так ответил матерь Ахилл. Об одном лишь просила сына богини Фетида, чтобы не вступал он в бой до тех пор, пока не принесет она ему от бога Гефеста новых доспехов. Погрузились в море прекрасные Нереиды. Просила их Фетида возвестить отцу Нерею, что произошло под стенами Трои. Сама же она вознеслась на высокий Олимп к богу Гефесту. Между тем с трудом сдерживали герои греки натиск троянцев. Уже три раза пытался Гектор, гнавшийся за греками, подобно яростному пламени, вырвать труп из рук Менелая. Трижды отражали его аяксы. и овладел бы Гектор трупом Патрокла, если бы не явилась к Ахиллу, посланная богиней Герой, вестница богов Ирида. Она побуждала Ахилла идти и отстоять тело друга. Но не мог вступить в бой Ахилл, не было у него доспехов. Тогда повелела Ирида Ахиллу встать безоружным на валу, окружавшим стан греков, и устрашить наступающих троянцев своим видом. Пошел к валу Ахилл. Афина Паллада возложила на его плечи Эгиду, голову его окружила золотым облаком и дивным сиянием, блеск от головы Ахилла поднимался до самого неба. Встал Ахилл на валу и грозно крикнул, с ним издала грозный крик и Афина Паллада. Ужас объял троянцев. Кони их испугались крика и сами понеслись назад. В ужас пришли возничие на колесницах, увидав огонь вокруг головы Ахилла. Трижды вскрикивал грозно Ахилл, и трижды в страшное смятение приходило все войско троянцев. Среди этого смятения погибло 12 троянских героев. Часть их наткнулась на копья, часть растоптали кони. Греки же вынесли тело Патрокла, положили его на носилки и с громким плачем понесли к шатру Ахилла. За ними пошел и сын Пелея. Громко рыдал он, глядя на друга, которого он сам послал в кровавый бой. Повелела Гера, богу солнца Гелиосу, раньше времени спуститься в воды океана. Наступила ночь. Кончилась битва. В сон погрузился стан греков. Троянцы же собрались на совет в поле. Они совещались стоя. Ни один из них не осмеливался сесть. Боялись они нападения Ахилла. Дал такой совет троянцам Полидамант: вернуться в Трою и не ждать здесь утра, когда нападет на них Ахилл. Многих сразит он героев, если нападет на троянцев в открытом поле. Если же все будут защищаться, стоя на стенах, то напрасно будет Ахилл объезжать на своих быстрых конях Трою. Взять ее не будет он в силах. Но отверг Гектор совет Полидаманта. Он повелел остаться в поле троянцам, выставив пред лагерем стражу. Все еще надеялся Гектор опять напасть на корабли греков и прогнать их из Троады. Гектор объявил, что если решит Ахилл вновь участвовать в битве, то он не будет больше уклоняться от боя с ним. Тогда кто-нибудь из них вернется с победной славой домой, он или Ахилл. Помрачила разум троянцев Афина Паллада, и остались они в поле, расположившись лагерем. А в стане греков Ахилл оплакивал смерть Патрокла, положив руки на грудь убитого. Громко и тяжело стонал он, подобно льву, у которого охотник похитил львят. Возвратился с охоты лев, не нашел в логове львят, и с громким ревом ходит он по лесу и ищет следов похитителя детей. «Боги, боги!» — восклицал Ахилл. «Зачем я обещал отцу Патрокла, что вернусь вместе с Патроклом на родину? Нет, обоим нам суждено обогреть троянскую землю нашей кровью. Не встретит меня возвращающегося из похода ни отец Пелей, ни возлюбленная мать. Пусть умру я, дорогой Патрокл, но не прежде, чем отомщу Гектору и устрою тебе пышные похороны». Повелел Ахилл друзьям омыть окровавленное тело Патрокла и умастить его благовониями. Исполнили это друзья Ахилла. Положили тело Патрокла на богато убранные ложи и покрыли его тонким полотном, а сверху роскошным покрывалом. Целую ночь оплакивали мирмидоняне Патрокла и плакали вместе с ними плененные Ахиллом и Патроклом троянки и дарданянки.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Фетида у Гефеста. Оружие Ахилла. Быстро взлетела богиня Фетида на светлый Олимп к медному дворцу бога Гефеста. Когда Фетида пришла во дворец Гефеста, он был в кузнице. Покрытый потом, выковал он сразу 20 треножников. Они были на золотых колесах. Сами катились треножники к богам и сами возвращались назад. К этим треножникам богу оставалось приделать только узорчатые ручки. Бог ковал гвозди для ручек, когда тихо вошла во дворец богиня Фетида. Увидала богиню прекрасная жена бога Гефеста Харита. Взяла она ласково за руку Фетиду и сказала ей: «Войди к нам в чертог, Фетида, редко ты посещаешь нас. Какая нужда привела тебя к нам?» Позвала Харита Гефеста, чтобы скорее вышел он к богине Фетиде. Услыхав, что к нему пришла богиня Фетида, та, которая спасла некогда ему жизнь, когда сбросила его с Олимпа Гера, Гефест поспешил на зов жены. Он поднялся от наковальни, собрал все орудия, которыми работал, и убрал их в окованный серебром ларец. Отер Гефест руки, грудь, шею и лицо влажной губкой, смывая пот и копоть, оделся и, опираясь на толстый посох, вышел к богине Фетиде. Под руки бога Гефеста вели выкованные им из золота прислужницы, которые были словно живые. Взял за руку Фетиду Гефест и спросил ее:
5: «Скажи мне, богиня, что тебе надо? И если могу, то я все готов сделать для тебя».
4: Залившись слезами, Фетида рассказала, как лишился сын ее тех доспехов, которые дали боги в дар отцу его Пелею, как убил Гектор Патрокла, как скорбит Ахилл о своем друге и жаждет отомстить убийце друга, но не имеет вооружения. Богиня просила Гефеста выковать вооружение ее сыну. Выслушав Фетиду, тотчас согласился Гефест выковать ему такое вооружение, что все люди будут дивиться его необычайной красоте. Пошел назад в свою кузницу Гефест. Взял он меха свои, поставил их к горнилу и приказал раздуть огонь. Меха дышали на огонь, покорные желанию Гефеста, то ровно, то порывисто, раздувая в горниле громадное пламя. Гефест же бросил в горнило медь, олово, серебро и драгоценное золото. Затем поставил он наковальню и схватил в руку свой громадный молот, клещи. Прежде всего Гефест выковал щит Ахиллу. Дивными изображениями украсил Гефест щит. На нем представил он землю, море и небо. А на небе солнце, месяц и звезды. Среди звезд изобразил он Плеяды, Гиады, созвездия Ориона и Медведицы. На щите изобразил Гефест и два города. В одном городе празднуют свадьбы. По улицам движутся свадебные шествия и хоры юношей, а женщины смотрят на них с порогов своих домов. А на площади собралось народное собрание. На нем два гражданина спорят о вире за убийство. Вира – плата, которую должен был уплатить убивший родственникам убитого. Граждане, разделясь на две партии, поддерживают спорящих. Вестники успокаивают граждан. Кругом сидят городские старцы, и каждый, взяв в руку скипетр, произносит свое решение по спорному делу. В кругу же лежат два таланта золота в награду тому, кто справедливее рассудит тяжущихся. Другой город осадили враги. Осажденные же, оставив на защиту города жен, юношей и старцев, устроили засаду. Ими предводительствуют бог Арес и богиня Афина Паллада, величественные и грозные. Два лазутчика поставлены впереди следить за врагами, но вот показались стада, захваченные врагами. Граждане, укрывшиеся в засаде, отбивают коров и овец. Шум услыхали в стане враги и поспешили на помощь. Началась кровопролитная битва, а в битве меж воинами рыщут богини злобы и смуты и грозный бог смерти. Изобразил Гефест на щите и пашню. Пахари идут за плугами. Когда они достигают границы поля, им подают слуги кубки с вином. Изобразил бог и уборку хлеба. Одни жнецы жнут хлеб, другие его вяжут, а дети собирают колосья. Владелец поля с радостью смотрит, как убирают богатый урожай. В стороне женщины готовят обед для жнецов. Рядом же изображен был сбор винограда. Юноши и девы несут в корзинах виноград. Прекрасный юноша играет на лире, а вокруг него движется веселый хоровод. Изобразил и стадо волов Гефест. На стадо напали два льва. Пастухи стараются отогнать львов, но собаки боятся напасть на них и только лают. Рядом же были изображены пасущиеся в долине среброрунные овцы, стойла, хлева и шалаши пастухов. Наконец, Гефест изобразил хоровод юношей и дев, пляшущих, взявшись за руки, и поселян, любующихся на пляску. Вокруг же всего щита изобразил Гефест океан, обтекающий кругом землю. Сделав щит, Гефест выковал броню Ахиллу, горящую, как яркое пламя, тяжкий шлем с золотым гребнем и поножи из гибкого олова. Окончив работу, Гефест взял свое вооружение и отнес его богине Фетиде. Подобно быстрому ястребу понеслась она с Олимпа на далекую землю, чтобы скорее отнести сыну доспехи. Примирение Ахилла с Агамемноном. Когда рано утром, едва занялась заря, принесла Фетида сыну доспехи. Она застала его рыдающим над трупом Патрокла. Стараясь утешить сына, Фетида показала ему принесенные доспехи. Ни один из мирмидонин не мог взглянуть на доспехи, так сверкали они. Засверкали очи Ахилла огнем. Взял он доспехи и стал ими любоваться. Решил сын Фетида немедленно идти на бой с троянцами. Одно беспокоило его. Он боялся, что труп Патрокла будет обезображен тлением. Но богиня Фетида успокоила сына. Она обещала сохранить труп, влив в него нектар и амброзию. Еще прекрасней должен был стать от этого умерший Патрокл. Сыну же она посоветовала идти на совет греческих вождей. Пошел по берегу моря Ахилл, сзывая всех на народные собрания. Все войско собралось у шатра Агамемнона. Никто не остался при шатрах и кораблях. Пришли Хромая и Одиссей с Диомедом. Вышел и страдающий от раны Агамемнон. Когда все собрались и водворилась тишина, Ахилл предложил Агамемнону примириться. Он торопил всех скорее вступить в бой с троянцами. Обрадовались все греки, услыхав, что окончилась вражда Ахилла и Агамемнона. Встал со своего места Агамемнон. Он сознал свою вину и сказал, что эта богиня раздора ослепила его. Она, ходящая легкими стопами по головам людей, улавливает их в свои сети. Ведь и самого Зевса однажды ослепила она. Агамемнон обещал выдать Ахиллу немедленно все дары, которые обещал он ему за примирение. Но не нужны были уже Ахиллу дары. Он думал лишь о битве, о мести Гектору. Он звал всех скорее в бой. Но хитроумный Одиссей советовал Ахиллу не спешить. Он говорил, что прежде должны воины насытиться, чтобы подкрепленными пищей и вином вступить в бой. А в это время Ахилл должен был принять дары и возвращенную ему Брисеиду. Агамемнон согласился с советом Одиссея. Он просил сходить его самого с юношами за дарами и Брисеидой, а вестника Тальфибия послал за кабаном, чтобы принести его в жертву богам за примирение. Напрасно просил Ахилл всех не заботиться о дарах, а позаботиться о битве. Он хотел, чтобы сейчас же шли в бой греки и, только отомстив за убитых, вечером сели за общий пир. Отказывался Ахилл от пира сейчас. Не шла ему на ум пища, когда в его шатре лежал неотмщенным его верный друг. Одиссей уговорил, однако, Ахилла повременить с началом битвы. Одиссей принес из шатра Агамемнона дары, а герои привели невольниц и Брисеиду. Все разошлись по шатрам. Мирмидонине же, взяв дары Агамемнона, пошли к своим кораблям. С ними пошел и Ахилл. Вскоре пришли к Ахиллу вожди греков. Они просили его подкрепиться пищей, но отказался Ахилл. Остались у Ахилла Агамемнон, Менелай, Одиссей, Нестор, Идоминей и Феникс. Они старались утешить великого героя, но он думал лишь о Патрокле и, вздыхая, говорил: «Было время, когда сам ты, Патрокл, предлагал мне пищу пред боем. Теперь же лежишь ты, пронзенный копьем. Не было бы даже и тогда сильнее мое горе, если бы я узнал о смерти отца моего, или даже если бы я узнал о смерти моего возлюбленного сына, Неоптолема, оставленного мною в Скиросе. Я надеялся, что один умру на чужбине. Я думал, что ты возвратишься в Афтию и привезешь туда моего юного сына». Горько плакал Ахилл. Кругом вздыхали герои. Каждый из них вспоминал тех близких, которых оставил на родине. Увидал с Олимпа Зевс печаль Ахилла и повелел Афине Палладе идти в шатер к герою и оросить ему грудь нектаром и амброзией. Подобно орлу слетела с Олимпа Афина и оросила грудь Ахиллу нектаром и амброзией, чтобы не утратил он силы.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Ахилл вступает в битву с троянцами. Вооружились греки. Один за другим выступали отряды греков из стана. Как несутся хлопья снега, гонимые ветром, так шли они в битву. Много было их. Сверкали на солнце шлемы, копья и щиты. Содрогался берег моря под ногами воинов. Вооружился и сын Пелея. Облегся он в доспехи, выкованные Гефестом. Через плечо повесил он меч. Взял сияющий, как месяц, щит и достал из ларца свое громадное копье, которым лишь он один мог сражаться. Надел он и шлем, сиявший подобно звезде, и вышел из шатра. Гневом сверкали его очи, сердце же по-прежнему терзала нестерпимая печаль. Запрягли в колесницу коней Ахилла. Его возничий Автомедонт взошел на колесницу и взял в руки бич и вожжи. Взошел и Ахилл на колесницу. Отправляясь в бой, воззвал он к коням. «О, Ксанф и Балий, дети божественной Подарги, вынесите вы меня живым из битвы! Не так, как Патрокла, не бросьте меня мертвым на поле битвы!» Вдруг обратился, понурив морду, к Ахиллу Ксанф, сотворенный Герой вещим, и сказал голосом человека: «Сегодня, великий Ахилл, мы вынесем тебя живым из битвы, но близок твой последний день. Не наша вина, что погиб Патрокл. Его сразил стреловержец Аполлон. Он даровал победу Гектору. Хотя бы мы летали, подобно западному ветру, Зефиру, все же суждено тебе погибнуть от руки бога Аполлона и смертного мужа». Гневно вскричал Ахилл: «Что ты пророчишь мне смерть, Ксанф? Я сам знаю, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, вдали от отца и матери. Но не покину я боя до тех пор, пока не напою кровью троянцев землю, мстя за Патрокла». Так воскликнул Ахилл и погнал коней в битву. А греки уже выстроились в поле и наступали на троянцев, занявших возвышенность пред Троей. В это время громовержец Зевс повелел богине Фемиде созвать богов на совет. Собрались в чертогах Зевса все боги. Собрались даже боги рек и потоков. Собрались нимфы и боги источников. Сказал бог-громовержец собравшимся богам, что сам он не будет вмешиваться в битву, а будет наблюдать бой с вершины Олимпа. Все же боги могут принять участие в битве, на какой каждый из них хочет стороне. Зевс боялся, что не выдержат троянцы бурного натиска Ахилла, и он может, вопреки судьбе, овладеть Троей. Тотчас спустились боги на землю. Богиня Гера и Афина Паллада, боги Посейдон, Гермес и Гефест стали на сторону греков. А богиня Афродита, Артемида и Латона, боги Арес, Аполлон и речной бог Ксанф стали на сторону троянцев. Лишь только приблизились боги-олимпийцы к войскам, как тотчас богиня Эрида возбудила брань. Грозно вскричала Афина Паллада, пронесшись по войскам греков. В ответ ей раздался крик бога войны Ареса, подобный грозной буре. Сшиблись войска, загрохотали громы Зевса и раскатились по небу. Потряс всю землю бог Посейдон. Заколебались горы от подошвы до вершины. Содрогнулась великая Троя и корабли греков. Ужаснулся властелин царства душ умерших Аид. Он вскочил с трона, боясь, что разверзнется земля и откроется его царство ужасов, которое приводит в трепет даже бессмертных богов. Началась ужасная битва. Ахилл жаждал лишь встречи в битве с Гектором. Стреловержец Аполлон под видом Ликаона, сына Приама, явился Энею и сказал ему, что нечего бояться ему, сыну Афродиты, вступить в битву с сыном низшей богини Фетиды Ахиллом. Этим он воодушевил Энея на бой, и храбро выступил сын Анхиза вперед. Увидала это богиня Гера и испугалась, что Аполлон поможет в бою Энею. Посейдон же посоветовал богам не вмешиваться сейчас в битву, а сесть на валу, который некогда был насыпан Гераклом на берегу моря, и только тогда принять участие в битве, когда в нее вмешаются бог Арес и бог Аполлон. Вняли боги, помогавшие грекам совету Посейдона, и сели вдали от битвы. Боги же, помогавшие троянцам, сели на камнях Каликалонских холмов. Сошлись Эней с Ахиллом. Насмешкой встретил Ахилл сына Анхиза. Он напомнил ему, как уже раз обратился он от него в бегство и советовал ему скорее укрыться в рядах воинов. Но Эней ответил Ахиллу, что напрасно пугает он его, словно младенца. Напомнил сыну Фетиды Эней, из какого знаменитого героями рода происходит он. Эней хотел скорее начать бой. Могучей рукой метнул он копье в щит Ахилла, но не пробило оно щита. Напрасно отклонил щит Ахилл, не подумал он о том, что не может рука человека пробить щит, сделанный богом. Ахилл ударил копьем щит Энея. Копье пробило щит, но Эней нагнулся, и копье пролетело над ним. Потемнело в глазах у Энея от ужаса. Так близок был он от гибели. Обнажил Ахилл свой меч, а Эней схватил громадный камень. Погиб бы Эней, но бог Посейдон не хотел его гибели. Быстро явился он ему на помощь. Поднял он копье Ахилла и положил у его ног. Пред очами Ахилла разлил колебатель земли густую тьму, а Энея могучей рукой перебросил далеко за пределы кипящей битвы. Там Посейдон явился Энею и запретил ему выступать в передние ряды воинов до тех пор, пока будет жив Ахилл. Рассеял Посейдон мрак пред очами Ахилла. Поразился сын Фетиды, увидав лежащий у ног копье. Энея же пред ним уже не было. Понял Ахилл, что боги покровительствуют Энею. Теперь он был уверен, что не осмелится больше Эней вступить с ним в бой. Яростно бросился Ахилл в битву. Многих сразил он героев, разыскивая Гектора. Гектору же бог Аполлон не позволял нападать на Ахилла и велел ему держаться в задних рядах воинов. Но вот Ахилл сразил своим копьем сына Приама Полидора. Он был младшим из оставшихся сыновей царя Трои. Нежно любил его отец. Увидал Гектор гибель брата. Забыл он наставление Аполлона и бросился туда, где сражался Ахилл. Увидал Ахилл Гектора, радостью загорелись его грозные очи. «Вот тот, кто глубокой печалью поразил мое сердце!» — воскликнул Ахилл. «Будет! Не будем больше бегать друг от друга по полю битвы! Иди ближе, чтобы скорее мог я послать тебя в царство Аида!» Но Гектор ответил Ахиллу. «Еще неизвестно, кто из нас будет убит. Хотя я не так могуч, как ты, Ахилл, но одни боги ведают, кому из нас суждено пасть. Знай, и мое копье остро». Бросил копье Гектор, но Афина Паллада своим дыханием отклонила копье, и оно упало у ног Ахилла. Ринулся на Гектора Ахилл, но на помощь подоспел бог Аполлон и окутал мраком Гектора. Три раза Ахилл бросался на Гектора, но каждый раз поражал лишь мрак своим копьем. Налетев четвертый раз, грозно крикнул он. «Снова избежал ты, пес, гибели! Снова спас тебя Аполлон! Но скоро я настигну тебя, если только есть и у меня покровитель среди богов!» В гневе Ахилл бросился на других троянских героев, и много пало их от его губительного копья. Словно неистовый пожар свирепствовал он в рядах троянцев. Как под ногами валов вымолачиваются колосья, когда земледелец на гумне молотит ячмень, так под ногами коней Ахилла дробились тела, щиты и шлемы. Неистовый Ахилл весь пылал жаждой воинской славы. Кровью залил он свои руки. Обратились в бегство троянцы. Но на берегах Скамандра настиг их Ахилл. Врезавшись в их ряды, он разделил бегущих. Часть их устремилась к Трое, но Гера преградила им путь густой тьмой. Другая часть бросилась к реке. Многие троянцы искали спасения в Скамандре. Заходили волны по реке, отбросавшихся в нее воинов.

пытался избивать троянцев. На берегу Скамандра настиг он и юного сына Приама Ликаона, того самого, которого некогда взял он в плен в виноградниках и продал в рабство на Лемнос. Обнял ноги Ахилла несчастный Ликаон и молил о пощаде, обещая громадный выкуп. Но Ахилл, пылая местью за друга Патрокла, не пощадил Ликаона. Ведь умер же более знаменитый воин Патрокл. Умрет и сам Ахилл, сраженный врагом. За что же Ахилл должен щадить Ликаона? Острым мечом пронзил сын Пелея Ликаону шею, и упал он мертвым. Сын Фетиды схватил труп его за ногу и бросил в Скамандр, чтобы рыбы насытились им. Еще сильнее стал свирепствовать Ахилл. Он грозил троянцам, что их не спасет от его гнева Скамандр, какие бы ни приносили они ему жертвы. Он убьет их всех, мстя за Патрокла и павших греков. Разгневался бог реки Скамандра Ксанф на гордые речи Ахилла. Между тем против Ахилла решился выступить Астеропей, сын речного бога Аксия. Метнул Астеропей сразу два копья в Ахилла. Одним из копий легко ранил он героя в правую руку у локтя. Метнул и Ахилл своим громадным копьем в Астеропея. Мимо пронеслось копье и глубоко вонзилось в берег. Астеропей пытался вырвать копье Ахилла, но не мог, не хватило бы у него силы даже поднять копье Ахилла. Налетел с обнаженным мечом на него могучий сын Пелея и поразил его насмерть. Ахилл бросил и труп Астеропея в воды Скамандра. Многих героев сразил еще Ахилл. Громко воскликнул из пучины бог реки Скамандра Ксанф. «Ахилл, выгони из моих вод троянцев! Убивай их в поле, а не в моих водах! Трупы троянцев преградили мне путь к морю! Воздержись убивать троянцев в моем русле!» «Ксанф, не раньше перестану я убивать троянцев, — ответил богу Ахилл, — чем загоню их в Трою и сражусь с Гектором!» Громко воззвал тогда Ксанф к богу Аполлону. «О, далеко разящий бог! Ты не исполняешь того, что повелел тебе Зевс-громовержец. Не тебе ли повелел он защищать троянцев до той поры, пока не покроет ночь мраком холмы и поля?» Забушевали воды Скамандра, и с грозным ревом стали выносить на берег трупы убитых. Живых же укрыл бог реки в пещере. Заклокотали волны вокруг бросившегося в реку Ахилла. Не мог он больше держаться на ногах. Схватился Ахилл рукой за высокий платан, который стоял на берегу реки, но платан упал, подмытый Скамандром, и лег поперек реки, подобно мосту. Выскочил из волн реки Ахилл и побежал по полю. Следом за ним катился грозный вал реки Скамандра, грозя потопить его. Несколько раз пытался Ахилл бороться с этим валом, но разве мог он, смертный, бороться с бессмертным богом реки? Заливали его волны, бурно хлистали они вокруг его плеч, вырывая из-под ног землю. Наконец воскликнул Ахилл, обратив взор к небу. «Зевс-громовержец! Уже ли я, которому было суждено роком погибнуть под Троей, лишь от стрел Аполлона, погибну бесславной смертью, словно молодой свинопас, утонувший в бурном горном ручье, пытаясь перейти его вброд? О, лучше убил бы меня Гектор, славнейший из сынов Великой Трои!» Лишь только промолвил это сын Пелея, как явились пред ним Посейдон и Афина Паллада. Ободрили боги Ахилла и повелели ему храбро сражаться до тех пор, пока не прогонит он троянцев в город и не сразит Гектора. Со славой вернется он после победы в стан. Вдохнула Афина Паллада неодолимую силу в грудь Ахилла. Не мог бороться с ним Скамандр и призвал себе на помощь бога ручья Симаиса, своего брата. Еще выше поднялся покрытый тиной водяной вал, воздвигнутый против Ахилла Скамандром. Как стена стала окружать он Ахилла. Испугалась богиня Гера, что погибнет сын Пелея. На помощь Ахиллу в бой против Симаиса послала она сына своего, бога Гефеста. Вспыхнуло на поле бурное пламя бога Гефеста. Загорелись трупы убитых Ахиллом троянцев. Быстро высохло поле, залитое волнами Симаиса. Зажег и реку Гефест.
запылали побережья.

0: Берегом платаны, буки и ивы, загорелся влажный зеленый тростник и лотосы. Рыбы в воде заметались во все стороны и старались укрыться в глубине реки от всепожирающего пламени. Вспыхнул Семаис, громко воззвал он к богу Гефесту. «Ох, Гефест! Никто из богов не в силах бороться с тобой. Никогда не решусь я на бой с тобой. Погаси огонь. Я никогда не буду больше помогать троянцам. Пусть губит их сын Пелея». Все сильнее раскалялась вода от огня. Она клокотала от страшного жара. Остановилось течение реки. Жар изнурил Скамандра. Стал молить бог Ксанф богиню Геру, чтобы укротила она своего сына. Великой клятвой богов клялся Ксанф никогда не помогать более троянцам, даже тогда, когда вспыхнет Троя, подожженная греками. Остановила Гера бога Гефеста, и погасил он огонь. Возгорелась сильная распря и между богами. Они бросились в битву. Застонала земля под их стопами. Ха! Засмеялся Зевс, увидя, как начали сражаться друг с другом боги. Бог войны Арес напал на богиню Афину Палладу, желая отомстить ей за то, что помогла она недавно герою Диомеду ранить его. Своим копьем поразил Арес богиню Вегиду, но не мог пробить ее. Схватила громадный камень Афина и попала им Аресу в шею и повергла его на землю. Загремели на Аресе доспехи, и пылью покрылись его волосы. На помощь Аресу явилась богиня любви Афродита и старалась увести его с поля битвы. Но Афина поразила ее в грудь своим копьем, и упала Афродита на землю. Вызвал на бой Аполлона бог моря Посейдон. Но не вступил с ним в бой далеко разящий бог. Боялся Аполлон поднять руку на могучего брата Зевса, колебателя земли Посейдона. Богиня Артемида укоряла брата своего Аполлона за то, что уклонился он от боя с Посейдоном. Услыхала это богиня Гера и разгневалась. Схватила она Артемиду за руки, вырвала у нее лук и ударила им юную богиню. Рассыпались стрелы Артемиды, и убежала она вся в слезах, словно голубка, спасающаяся от ястреба. Собрала богиня Латона стрелы, подняла лук своей дочери и пошла за ней. Артемида же вознеслась на Олимп и горько жаловалась Зевсу на то, как оскорбила ее Гера. Вернулись на Олимп и другие боги. Одни, гордясь своей победой, другие, исполненные гнева. Аполлон же быстро помчался в Трою. Опасался он, как бы вопреки судьбе, не разрушили греки стен Трои. Увидал с высокой башни старец Приам, как гонит Ахилл по полю троянцев. Повелел он открыть городские ворота, чтобы могли в них укрыться троянцы. Аполлон же, внушив великое мужество герою Агенору, побудил его выступить против Ахилла, а сам, покрывшись густым облаком, встал около него, чтобы спасти его от копья Ахилла. Потрясая копьем, ждал приближающегося Ахилла Агенор. Сильной рукой бросил он в него копьем, ударило копье в поножи, но отскочило. Ринулся на Агенора Ахилл. Бог же Аполлон окружил мраком Агенора и помог ему избежать неминуемой смерти. Аполлон принял образ Агенора и пустился бежать по полю. Стал преследовать его Ахилл, не ведая, что преследует бога. Этим спас троянцев Аполлон и дал им время укрыться в священной Трое. Укрылись в городе троянцы. Утомленные боем и бегством, утоляли они жажду и отирали пот, стоя на стенах. В поле остался лишь один Гектор. Словно скованный неизбежным роком, стоял он у скейских ворот.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Астафьев. Рассказ «Весенний остров». Читает Евгений Вестник.
1: Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире, раздольнее, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей, тем положе делались берега. Утихало течение, река усмирялась, катила воды без шума и суеты. Я один стоял на носу парохода и счастливо, успокоенный, смотрел на родную реку, вдыхал прохладу белой тихой ночи. Нос парохода время от времени так глубоко срывался в воду, что брызги долетали до меня. Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей родине. Суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем? Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и тишину ее. Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход. Рулевой не спал, и я не спал. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на меня, постоял рядом и ушел. Я ждал солнца. Оно час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его. Туман поднялся над рекою, выступил по лагам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых вершин леса, взойдет над синими хребтами и спугнет туманы. Они потянутся под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы и листья, на пески и прибрежный камешник. И кончится так и не начавшаяся ночь. Утром-то на самом взлете его я увидел впереди остров. На острове перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом грудились скалы. Меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а по низу острова кипел вершинами лес. Берега яркие и в сочной зелени. Так бывает здесь в конце весны и в начале лета, когда бушуют всюду разнотравье, полыхают непостижимо яркие цветы Сибири. В середине лета к сенокосу цветы осыпаются, и листья на деревьях блекнут. Но на подоле острова живая лента зелени. Это только что распустившийся гусятник и низенький хвощ. За ними синяя полоса, окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, жарки, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они давно отцвели и семя уронили. А тут Весна на острове. Эх, весна! Я побежал на корму парохода. Я торопился. Остров все удалялся, удалялся, а мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну. Остров заребил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали. Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров. Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше мне не попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его берега, всюду уже было лето, и все отцвело, а он не мог без весны и забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков. Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком цвете, неважно. Главное, что она приходит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет в Ярославской области. Дорожная авария произошла в районе деревни Сверчково. В салоне находились 32 пассажира, включая 4 детей и водитель. 12 человек пострадали, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в местную углическую больницу. Точные причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что по итогам года в России будет небольшой, но устойчивый рост экономики, что гарантирует рост доходов граждан. При этом экономика тех стран, что вводят против Москвы санкции, напротив, уменьшается. Добавлю, по прошлому прогнозу Минэкономразвития в 2026 году ведомство заявляло, что рост экономики государства будет на уровне в 0,4%. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде рискует превысить исторический рекорд 2014 года. Об этом предупреждают центры по контролю заболеваний. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала ситуацию чрезвычайной. На данный момент в регионе зафиксировано почти 500 заражений и 86 смертей. Прошлая масштабная эпидемия унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Более 3 десятков университетов, помимо вузов, участников пилотного проекта «Реформа системы высшего образования», следят за новациями, а также вносят изменения в свой учебный процесс. Об этом глава Минобранауки Валерий Фальков рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Большая работа сейчас проделана по всем направлениям. В первую очередь по обновлению программ, в вторую очередь по нормативам обучения, ну и, конечно, по тому, чтобы выпускники по этим программам в большей степени соответствовали ожиданиям рынка труда. Те, кто поступил в 2023 году, мы ожидаем, что в ближайшие годы они выпустятся. И очень важно посмотреть, как работодатели будут вживую относиться к этим выпускникам и насколько они будут более востребованы на рынке труда.
1: Министр напомнил, что в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В этом году около 80 тысяч студентов будут обучаться по новым программам. Российские ученые создали инновационную методику терапии рака головного мозга. С помощью радиоактивных веществ специалисты могут точно диагностировать опухоль и точечно доставлять к ней лекарства, сохраняя здоровые ткани. Дополнительно применяется так называемый коктейль GQ-комби, который перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в безопасные, пишет РИА Новости. Препараты уже подтвердили эффективность и скоро начнут проходить доклинические испытания. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Высоцкий. Рассказ об игре в шахматы. Читает Сергей Казаков.
3: Если вам предложат играть в шахматы, никогда не говорите «не умею». Скажите «умею, но не хочу». Теперь-то я знаю это золотое правило. Но тогда, когда он подошел ко мне, я сидел в парке и мирно читал газету. В глазах у него была тоска, а под мышкой шахматная доска. «Сыграем?» – спрашивает он неуверенно, заранее предполагая отрицательный ответ. «Я не умею». «Как?» Он чуть подпрыгивает и смотрит на меня, как на марсианина. На лице выражается неподдельное удивление, но через секунду оно сменяется выражением дикой радости. «Не умеете? Молодой человек, я вас мигом научу. Каждый интеллигентный человек обязан уметь играть в шахматы». Он раскрывает доску. «Все великие люди умели и любили играть в эту замечательную игру». Я слабо сопротивляюсь, но после этого аргумента сдаюсь. А мой новый знакомый уже расставляет белые и черные фигурки и попутно совершает краткий экскурс в историю шахмат. Я узнаю, что их изобрели в Индии, узнаю также несколько пугающих фамилий Капабланка, Эйве, потом более знакомые Чигорин, Алехин и, наконец, известный Ботвинник Смыслов. На секунду он останавливается и спрашивает: «Так вы никогда-никогда?» Я делаю неопределенный жест, но он продолжает. «Ай-яй-яй, а с виду такой умный молодой человек, но ничего, это поправимо. Ну-с, на доске 64 клетки». Я быстро пересчитываю клетки, действительно, 64. «Да вы перемножьте 8 на 8, советует он. перемножаю. Получается опять 64. Поразительно. Бывают еще 100-клеточные доски, но это для шашек. В шашки я умею, хвастаюсь я. Эта фигура называется ладьей.
4: Это та, что похожа на башенку?
3: Да, она ходит по горизонтали, ясно? А конь, он ходит буквой «Г».
4: И только? Маловато. Если бы я жил в Индии, я бы придумал ему еще одну букву. «Ы», например. Острота получилась неуклюжая, но партнер мой снисходительно и оглушительно смеется и продолжает.
3: Это слон, он ходит по диагонали.
4: Вот это большая пешка?
3: Да-да, а это король, а это ферзь.
4: А где же королева? Серьезно спрашиваю я, вспоминая свои скудные знания.
3: Партнер тактично улыбается. Это и есть ферзь, он ходит по горизонтали и вертикали.
4: Объяснение меня не удовлетворяет. Правда, ведь королева женского рода, а ферзь?
3: Но чтобы не показаться профаном, принимаю на веру это и все другие объяснения. А он уже потирает руки. Ему не терпится начать игру и выиграть. А в том, что выиграет, он не сомневается. Да и я тоже.
4: Я запуган терминами и осведомленностью. Мне он кажется еще страшнее Капабланки. И настроение у меня падает, а на лице кислое выражение.
3: «Ну-с», — говорит он, — «Е2, Е4». Классическое начало, так сказать. И тут в голову мне приходит спасительная мысль. Буду повторять его ходы.
4: И я тоже классический ход Е2, Е4. Бодро говорю я и двигаю пешку. Через несколько ходов противник мой замечает подвох.
3: «Позвольте», — говорит он, — «да вы повторяете все мои ходы».
4: «Нечестно». Я увлечен, но пытаюсь вывернуться. «Что вы?» — притворно восклицаю я. «Я и не смотрю, как вы ходите. Мне до этого дела нет. Мне самому это в голову пришло». Но противник готов простить мне эту мою хитрость в благодарность за то, что я дал ему несколько минут блаженства. Еще бы! Играть, зная, что выиграешь. От этого у любого поднимется настроение.
3: «Ну ладно», — говорит он, снимает мою маленькую пешку, а на ее место ставит свою большую.
4: «Что это вы делаете?» — подозрительно спрашиваю я.
3: «Бью слоном вашу пешку».
4: «Зачем?»
3: «Она мне мешает».
4: «Ах так! И я своей пешкой перехожу через его, а его забираю».
3: «Так не ходят!» — восклицает он. «Это неправильно!»
4: «Почему неправильно? Мне ваша пешка тоже мешает, я ее съел».
3: «Может, вы и за фуг будете брать?» — ехидно осведомляется противник. «Поставьте обратно и будьте любезны играть по правилам».
4: «Если бы брать за фуг, я бы у него уже полдоски снял. Но это я думаю про себя. Бурчу под нос». «Дурацкая игра. Своими же пешками нельзя ходить куда хочешь». Однако делать нечего, я переставляю фигурку, похожую на башню.
3: «Нельзя так?» — уже нервничает партнер. «Это не по правилам! Так ходит конь! Это не по правилам!»
4: Я знаю, что он лучше понимает, что к чему, но меня охватывает азарт, а вместе с ним упрямость и желание спорить.
3: «А почему вы решили, что только ваши правила верные? И что вы все правила знаете? А вот мне один знакомый шахматист говорил, что в некоторых случаях башенка ходит как конь».
4: «Ваш знакомый не умеет играть», — говорит он, все еще сдерживаясь. Я начинаю защищать несуществующего знакомого.
3: «Не умеет играть?» — возмущаюсь я. «Да он играл в одновременном сеансе с Талем и съел у него короля. Понятно? Съел!» «Королей не едят!» И он ставит ладью на место. Расстроенный я, не глядя на доску, делаю ход. «Что вы делаете?» — в ужасе кричит он. «Это же...» Он не находит слов.
4: «Что, опять не по правилам?» — угрожающе спрашиваю я, готовый тотчас же прекратить игру.
3: «Нет, но...»
4: Вероятно, я сделал какой-то глупейший нелогичный ход и этим помешал ему завершить атаку. Я моментально чувствую это и решаю продолжать в том же духе.
3: «Так никто не ходит!» — кипятится мой противник.
4: «Никто не ходит, а я пошел. Мои черные фишки, куда хочу, туда иду».
3: Он начинает бегать вокруг стола. Он садится, встает, стонет, кричит, а я хладнокровно, не глядя на доску, делаю ходы. «Я же вам жертвую ферзя!» — вопит он.
4: «А он мне не нужен, ваш ферзь. Но ведь вам это выгодно.
5: Это уже мне позвольте знать.
4: Зачем вы пошли башенкой? Куда вы поставили большую пешку?
5: Он не заметил, что принял мою терминологию и, наконец, взмолился.
4: Давайте разменяем несколько фигур, чтобы прекратить этот хаос.
5: Нет, жестко говорю я и иду королем. Еще немного и бесполезно поборовшись со мной, он смешивает фигуры, прячет их дрожащими руками и, сказав
4: «Это черт знает что!»,
5: не попрощавшись, уходит. Поле боя за мной. А интересная игра, восхищенно думаю я. И кто знает, может быть, через некоторое время я подойду к вам в парке с доской и попрошу вас. Сыграем?
4: Я не умею, скажете вы.
5: О, это пустяки. Я вас мигом научу.
0: Мы читали рассказ Владимира Высоцкого «Об игре в шахматы».

0: Радио «Звезда». Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
1: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из романа «Юнкера». Читает Владимир Левашов.
2: В ту же субботу ранним вечером успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, висел печатный плакат: «Просят господ посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет». Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от патинажа даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом, полускоком обогнул 4 раза гладкую поверхность катка и поплыл большими, круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело, и отлично помнят конькобежный темп. Какой-то пожилой толстый спортсмен с крошечной круглой шапочкой на голове воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы: «Браво, господин Юнкер! Браво, браво, молодцом!» Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки, а вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник на чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиночкой Белышевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире». Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома. Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избиты до синяков. Каждый мускул болел и ныл, и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем постарчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством. Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила: «Что, Алешенька, никак перекатался вчера?» «Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так и разбирает, точно у меня лихорадка. Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на масляной неделе». Мать поцеловала его в лоб, так она всегда измеряла температуру у своих детей, и сказала: «Слава Богу, никакой болезни нет. А твое недомогание – вещь простая и легко объяснимая. Просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим – всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее круптурой или даже кулупатурой». «А как же от нее лечится?» – спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике. «Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, это иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему. Батюшки, да у меня все тело сверху донизу точно расползается на части. Мне даже шевелиться больно. А все-таки возьми, да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно? Встань на ноги, да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем непочтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О, Боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет 13, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, которую надо только развить и отшлифовать. И тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части. В цирк так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды, а то на скачки, женщина-жокей, первые в мире и никем не победимые. Если захочу в Аравию тамошних первоклассных лошадей объезжать или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни. Всегда врал князь Аркадий, как непутевый. Однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили, слушались. Так что... «Что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорвиголова, для моего обучения придумал?» Тогда уж он с такими же любезными братцами-татарскими князьями успел наш прекрасный прапрадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами. Так вот, поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей-неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они при сравнительно небольшом росте необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушенными в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существовало, и свободно ходили иноходью. Но кроме всех подобных качеств... Эти косматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искусать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости Господи, озверелые чати. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на путнике. Посадит и даст мне хлыст в руку, да как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: «Ты его пари, пари все время!» Уж и что же со мной эти киргизы выделывали? Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходил в синяках, в рубцах, в ашрамах, в шишках, а все-таки старшим не жаловался. Моя мама, а твоя бабушка Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы да ломоты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью. «Эй, непревосходимая всадница!
3: Люмбага, извольте страдать. Пожалуйста, на конюшню.
4: Да не шагом, когда вам берейтор приказывает,
3: а поле галопом. Ну-с. И сам арапником щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит, и коня сзади воодушевит посылом. И марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой и глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бабковых мазей и перувианских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую. Прибегни ты к этому стародавнему героическому средству. Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на патриаршие пруды, охая, морчась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловче и больнее давались ему разгоны по льду. Так долго он с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным. В этот день, в воскресенье, Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера».
3: Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц, Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами 20 раньше условленного срока. «Давайте, — сказал Венсан, — пойдем, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской, по Красной площади, по Ильинке и затем по Моросейке прямо на чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится». Они пошли рядышком по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механической красивой точностью отдавая честь господам офицерам. Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки, и откуда-то очень издалека доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния. Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо-сизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги, и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же для сохранности посыпанные крепкой солью. «Не мешайте Москве, — сказал глубокомысленно Венсан, — творить свое искусство слова». Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздья бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на масляной — это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем. И везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром подымающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких длинных скляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников и строицы Сергиевой лавры, их же медведи с мужиками и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетики из пачки на счастье, чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы. «Идем, пора», — говорит Винсан.
6: «Сию минуту, голубчик», — отвечает Александров, — «я только свое счастье вытащу».
3: Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.
6: «Сколько?»
3: «Две копеечки».
6: «Давай».
3: Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров развертывает свой билетик и читает его. «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш январь, созвездие же Козерог, успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».
6: «Можно поглядеть?» – спрашивает Винсан.
3: «Нет, все это пустяки», отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым. Юнкера приходят на чистые пруды почти в 2 часа, всего без 3-4 минут. «Не беспокойся», — говорит Винсан волнующемуся Александрову, «четверть часа — это минимум их опоздания, а максимум они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара». Александров согласен, но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.
6: «Странно», говорит Винсан с одобрительной улыбкой.
3: «Не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра». А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости. Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены, и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки. Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Белышевой оказалась стройной, высокой, как раз ростом с Винсана, барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками. А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.
6: «Это моя милая подруга Делли», — сказала Зина. «Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично».
3: В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища. «Винсан — мой лучший друг». Она светло улыбнулась и сказала: «Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом». Винсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Делли. Впрочем, и по виду они представляли такую крупную, ладно подобранную пару,
6: что на них охотно заглядывалась публика катка.
7: «Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки», — сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова. «Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают! Это верблюжья шерсть!»
6: Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства, как будто про нее уже можно было сказать: «Да, она бесспорно красива, но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота». Она мила, мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: «Не похорошу мил, а помилу хорош». И не есть ли эта загадочная всепобеждающая милость, видимая глазами, только бледный портрет, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?

0: Радиозвезда.
1: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из романа «Юнкера». Читает Владимир Левашов.
2: Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды, и где давали коньки на прокат. У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал: «Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко». «Отчего же?» — улыбнулась дружески Зиночка. «Я вам буду очень благодарна». Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова. «Вот вам мои коньки, возьмите, а я немного помогу вам». Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез. «Господи, какая она прелесть и душенька! И как я люблю ее! Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла! Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно?» — спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. «Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался!» Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову: «Сходите скорее на лед, побежим вместе, да живо, живо!» Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу. «Снимите перчатки», — предлагает она. «Теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее». «Ах, в миллион раз приятнее!» — восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко-близко касаясь друг друга, и как тогда в вальсе Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть. «Помните наш вальс в институте?» — спрашивает Зиночка. «Как же?» — отвечает юнкер. «До конца моих дней не забуду». И спрашивает в свою очередь: «А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?» Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда: «Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем». Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой наивной влюбленности. «А вы помните, как мы поссорились?» — спрашивает Зиночка. «И как мило помирились», — отвечает Александров. «Боже, как я был тогда глуп и мнителен, как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел! Вы одним взглядом издалека внесли в мою несчастную душу сладостный мир, и подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу, не то на севрюгу, не то на белугу». Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку. «Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного безответственного глумления? Нащекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется. Она замолкает на минуту, точно в нерешимости, и вдруг говорит: «Смеется мой рыцарь без страха и упрека». Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательные замечания так легко принимаются за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности. «Прошу простить мне мою дурацкую выходку», — говорит он с неподдельным раскаянием. «Также примите мои глубокие извинения перед мадам Нащекиной». «Наденьте скорее шапку», — говорит Зиночка, — «вы простудитесь». «Ах, наденьте же, наденьте!» И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые, излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные. Им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое инстинктивное блаженство для скромных влюбленных. «Любишь?» — спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют. «Люблю, люблю», — отвечают глаза Александрова, сияющие, выступившие на них прозрачной влагой. «А ты меня любишь?» «Люблю, любишь, люблю, любишь, люблю, любишь, люблю». Самого скромного, самого застенчивого

0: непресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке?» Благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова. «Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или, как надо говорить, гигантскими?» Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллелью. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню «Любишь, люблю, любишь, люблю». Простую, но самую великую в мире песню. Но к ним на сильном разбеге подлетают мисс Делли с Винсаном. «Но я вам скажу, и барышня», — говорит восхищенно Винсан, «ах, какая артистка на коньках! Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы? Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика, потом не протолпишься».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера».
0: Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми, знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов, братьев Дуровых, антрепренера оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гелеровского, дядю Геляя, московского генерал-губернатора князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, глубинных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки, и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу. «У вас в Питере так-то, а у нас в Москве в 100 раз хлеще, куда вам сопливым». Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им. «Здравствуйте, господа юнкера-александровцы!» Юнкера ответили со смехом: «Здравия желаем, господин учитель!» И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке: «Самые лучшие мои ученики, прекрасные гимнасты Александровского военного училища». В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов –

0: неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах. Нет, это вам не жидкий золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком. Венсан и мисс Делли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились, вероятно, случайно, на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре «Любишь, люблю, люблю, всегда будешь любить, всегда, всегда». И вот Александров решается сказать не излучающими флюидами, а грубыми неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно, подбородок задрожал. «Зинаида Дмитриевна», — начал он глухим голосом, — «я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позволите ли вы мне говорить?» Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори, люблю». «Я вас слушаю, Алексей Николаевич». «Я вот что. Я давно уже полюбил вас. Полюбил с первого взгляда, там еще на вашем балу. И больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте высказаться. Я в этом году, через 3-3,5 месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящей вакансии, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц 43 рубля с копейками, поручик... а это уже 3 года службы, 45 рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготовляться к экзамену в Академию Генерального штаба. На это уйдет ровно 2 года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездою будете вы мне, Зиночка». Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было. «Продолжайте, Алеша», — тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилось сердце юнкера. «Я сейчас кончу. Итак, через 2 года с небольшим я слушатель Академии. Уже в первые полугодия выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым, я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен, впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позволите ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшие награды, вашу руку и ваше сердце? Позволите ли?» «Да», — еле слышно пролепетала Зиночка. Александров поцеловал ее руку и продолжал: «Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «колым»? Это выкуп, даваемый за девушку, но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской, отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том, оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть, имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и свои птицы. И кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гоняющихся за приданым. Это не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только, вам дожидаться меня придется около 3 лет. Может быть, и с лишним, ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно. Истинная любовь. Она как золото, никогда не ржавеет и не окисляется. Она... И тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвелась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым быстрым поцелуем. «Я подожду, подожду», — шептала еле слышно Зиночка. «Я подожду». Горячие слезы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус. «О чем вы плачете, Зина?» «От счастья, Алеша!» Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Винсан с огненно-рыжей ирландской мисс Делли.
1: Мы читали фрагмент из романа Александра Ивановича Куприна «Юнкера».

0: Радио «Звезда». Человек и время. Который час? Век, когда все электронные устройства синхронизируют свои часы через интернет, этот вопрос звучит странно. Но давайте выключим компьютеры, смартфоны и навигаторы. Что будем делать теперь? Очевидный ответ – попытаться определить время по расположению Солнца. В древности так и делали. Сутки делили на две части – ночь и день, по 12 часов. Отчет обычно начинали в полдень, на рассвете или с закатом Солнца. Такие моменты несложно зафиксировать.
1: Человек и время.
0: Но вот проблема. Продолжительность светового дня постоянно меняется. Летом длиннее, зимой короче. А значит, и час в древние времена был величиной переменной. Неудобно, но как-то привыкли. Ведь зачем нужно было знать время? Например, чтобы не опоздать к службе в церкви, не пропустить молитву. Не случайно монахи в далеком прошлом пользовались огненными часами, представлявшими собой наполненный маслом сосуд и фитиль. Огонь горит, масло уходит, а уровень оставшейся жидкости показывает, сколько прошло времени. Или вот будильник из далекого прошлого. Спираль с подвешенными на ней бусинками. Спираль медленно тлеет, подвес выгорает, бусины со звоном падают. Такими нехитрыми способами люди определяли время, нет, не веками, тысячелетиями. Но никого это не смущало. Только представьте, за всю историю человеческой цивилизации было сделано всего лишь 3 попытки как-то объяснить, что же такое секунда. Ее описывали то как часть года, то как часть дня. И лишь в середине 20 века астрономы, которые столетиями отвечали за время, отдали заботу о нем физикам. И те предложили исчислять время через частоту излучения изотопа цезия. Точность метода оказалась такова, что погрешность в одну секунду накапливается больше, чем за 100 миллиардов лет. Наша Вселенная существенно моложе.
1: Человек и время.
2: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
3: В США есть небольшой город Ганнибал. В центре стоит двухэтажный старинный дом. Здесь провел детство Самуэль Клеменс, он же Марк Твен, он же Том Сойер. Считается, что этот литературный персонаж автобиографический, хотя сам Твен уточнял: образ собирательный, в его основе черты сразу нескольких людей. Зато достоверно известно, что Бекки Тэтчер, первая любовь Тома, это соседка Твена Лора Хоукинс. А Гекльберри Финн – друг писателя Том Бланкеншип. Через город Ганнибал протекает река Миссисипи. И местные мальчишки до сих пор ходят купаться и загорать в те самые места, где прятались герои книги. В нескольких километрах находятся пещеры, в которых Том и Бекки заблудились, когда искали клад индейца Джо. А участок у дома Клеменсов до сих пор огорожен тем самым забором, который юный Марк Твен разрешал красить соседским детям. Как мы помним по книге, за отдельную плату.
2: Кто эти люди?
3: Том Сойер, он же Марк Твен.
1: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В результате атаки беспилотника ВСУ на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, сообщил в ночь на понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, пассажиры не пострадали, удар пришелся по тепловозу. Аксенов написал в соцсетях, что решаются вопросы о доставке людей к месту назначения на автобусах. Глава региона заявил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 51% голосов после обработки половины бюллетеней. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии республики. Второе место, почти четверть голосов, занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третье – блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочеряна, около 10% голосов избирателей. Израильская авиация нанесла удары по военным объектам Ирана в центральной и западной частях страны. Это заявил Цахал. В частности, в Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы. Накануне Иран атаковал израильскую авиабазу баллистическими ракетами в ответ на удар Цахал по пригороду Бейрута. В Тегеране пообещали Израилю еще более сокрушительные последствия в случае ответа. Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам и выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ. У побережья филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой выше 8. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлена угроза цунами. Ожидаются волны высотой более метра. Жителям прибрежных районов призывают эвакуироваться на возвышенности. Власти Японии также объявили эвакуацию в нескольких префектурах. Первые волны, по прогнозам, достигнут берега в ближайшие часы. Сегодня более 660 тысяч выпускников в России и за рубежом сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамены проходят во всех регионах страны. На выполнение базового варианта отводится 3 часа, профильного – почти 4. Для получения аттестата по базовой математике достаточно набрать 3 балла из 5, а минимальный порог по профилю составляет 27 баллов. Началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Это следует из производственного календаря. Короткая неделя продлится с 8 по 11 июня. При этом в четверг рабочий день будет сокращен на 1 час, так как это предпраздничная дата. 12 июня страна отмечает главный государственный праздник, а следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян только в ноябре. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Феодосия Айвазовский. В переводе на русский Феодосия означает «дар богов». Этот город единственный в Крыму, сохранивший свое греческое название. Здесь жили многие известные люди, но чаще других в Феодосии можно было услышать имя Ивана Айвазовского. В честь его названы переулок, улица и проспект.
1: Имя на карте.
2: У художника армянские корни. Его настоящее имя – Аванес Айвазян. В 18 веке его предки приехали из Армении в Восточную Европу, а оттуда переселились в Феодосию. Уже будучи совсем взрослым, Аванес, как и его отец, сменил имя и фамилию на более привычный европейский манер. Однажды мальчик нарисовал углем на свежевыбеленной стене дома парусник. Его отец сначала разозлился, но потом остыл и долго рассматривал это творение. В конце концов поднял вверх палец и сказал:
3: «Эй, возьми бумагу, карандаш и рисуй».
2: Так из уличного хулигана вырос великий маринист.
1: Имя на карте.
2: Айвазовский много путешествовал, но своим домом всегда считал Феодосию.
4: Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине. Меня тянет в Крым, к Черному морю.
2: Ни одно значимое для города событие не проходило без участия Айвазовского. Концертный зал, библиотека, здание Феодосийского музея древностей – это все его проекты. Только благодаря рвению и хлопотам художника в город провели железнодорожную ветку.
1: Имя на карте.
2: В Крыму вода всегда была в дефиците, а восточная часть полуострова и вовсе регулярно страдала от засухи. Айвазовский обратился к городской думе с предложением.
4: «Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население родного города, я дарю ему вечную собственность 50 тысяч ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника».
2: Так стоит ли удивляться, что благодарные жители Феодосии, помимо улиц и проспектов, назвали в честь Ивана Айвазовского еще и фонтан, и станцию, и даже пляж. Феодосия Айвазовский.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радиозвезда.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
0: Факт второй.
2: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
0: Факт третий.
2: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
0: Факт четвертый.
2: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
0: Факт пятый.
2: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. О плодородии, богатстве,

0: Вася.
1: Радио «Звезда».
2: История с географией. Канатка.
3: Легенда военно-морского флота. Офицерская зимняя куртка из плотной кожи с подкладкой из толстой овчины и с раздвоенным капюшоном-воротником. Славилась она своей влагонепроницаемостью и долговечностью. В ней командир выглядит так, как и должен выглядеть настоящий командир. Уверенно, мужественно, надежно.
2: История с географией. Канатка.
3: Эти куртки с меховыми капюшонами на молнии впервые появились в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Их ввезли по ленд-лизу вместе с техникой из США и Канады. Большинство были брезентовыми, но были и кожаные. Еще к ним прилагались кожаные утепленные штаны. В похожие костюмы были одеты американские летчики, которые перегоняли в Советский Союз боевые самолеты по ленд-лизу. Нашим морякам и летчикам эта экипировка, ну, очень понравилась. Они пытались раздобыть ее себе любыми способами. Еще бы! Такая красота! Назвали куртку канаткой. Откуда она к нам попала? Из Канады? Вот оттуда и название.
2: История с географией.
3: Неудивительно, что со временем форменную кожаную куртку стали шить и в Советском Союзе, в Тюмени. Официально вместе со штанами комплект назывался «Костюм специальный меховой для служащих ВМФ». Позже появилась вариация «Подводник» с парой дополнительных нагрудных карманов. В 90-х производство свернули. Сейчас такой формы одежды у моряков нет. А жаль.
2: Канатка. История с географией.
4: Сегодня в программе «Область знаний». История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Был путь из варяг в греки и из греков по Днепру. А в верховьях Днепра Волок до Ловоти. А по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. А из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нева. И устье того озера впадает в море Варяжское. С легкой руки составителя «Повести временных лет» путь из варяг в греки вошел в историю, прописался в школьных учебниках и прочно закрепился в головах выпускников.
1: Пути сообщения. Путь из варяг в греки.
2: Этот торговый маршрут длиной около 2500 километров проходил в основном по рекам, озерам и морям. И совсем не был легкой прогулкой. Двигаясь на юг по таким рекам, как Нева, Волхов и Ловоть, торговцам приходилось идти против их течения. А при движении навстречу, на север, против течения Днепра. И, конечно, самыми сложными элементами маршрута были длинные волоки между Ловотью и Двиной и второй волок между Двиной и Днепром. Принято считать, что в качестве средств передвижения древнерусские купцы использовали ладьи, корабли весьма приличных размеров, примерно 16 метров в длину и 2 метров в ширину. На таких судах обычно были паруса и несколько весельных рядов. Впрочем, у науки есть мнение, что для речных перемещений использовались одни суда, а для морских – другие, более серьезные. Для путешествий по Черному морю купцы нанимали византийские корабли. А их вели уже специально обученные люди – шкиперы.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Что возили? Чем торговали? Торговцы из Скандинавии поставляли на юг солдат и рабов, железо, предметы из китовой кожи и кости. Из Прибалтики везли янтарь. Из северорусских земель пушнину, смолу, воск, мед и древесину. Южнорусские территории торговали хлебом, серебром, ремесленными изделиями. В свою очередь Византия поставляла на север посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности и многое другое. Расцвет пути из варяг в греки пришелся на 10-13 века, став некой осью, связывающей север и юг Восточной Европы. Позже фокус европейской торговли севера с югом сместился в западную часть Европы. По мнению ученых, во многом из-за сложности маршрута. Однако некоторые историки вообще считают путь из варяг в греки мифом. Во-первых, да, из-за сложности маршрута. А во-вторых, из-за особенностей климата. Как раз на 10-13 века приходится период большой засухи. Все водоемы Европы стремительно мелели не одну сотню лет. Мало того, уже в наше время группы энтузиастов несколько раз пробовали повторить этот маршрут с использованием современных технических средств. И у них ничего не получилось. Слишком сильны оказались течения рек, против которых им пришлось идти. слишком высоки пороги и длинны волоки. Но наша история опирается в основном на письменные источники, в частности, на повесть временных лет. И уж как там все было на самом деле, пусть решают ученые.
1: Путь из варяг в греки. Пути сообщения. Радиограмма.
0: В 1912 году в России к столетнему юбилею Отечественной войны было выпущено много сувениров. Основным изображением праздничной продукции стала фигура побежденного императора Франции Наполеона. Его портрет красовался на плакатах, одеялах, коврах, столовой посуде, открытках и календарях, на конфетных коробках, пепельницах и пачках папирос. Были сделаны чернильницы в виде усыпальницы Наполеона, его посмертная маска украшала булавки для галстуков. А самым модным застольным напитком стала водка под названием «Горькая Наполеонова слезка».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления украинскими дронами. Удар нанесли из самоходки «МСТАЭС». Били снарядом «Краснополем-2». Он отличается точным попаданием с первого выстрела, рассказал начальник штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Валерий Березовский.
2: Также сегодня планируется работа «Краснополю». Если мы знаем то, что точно находится район укрепленный противника на местности, то есть не какая-то группа там передвигается, там 5 человек, а прям укрепленный район, то есть какой-то может наблюдательный пункт, либо огневая точка, то мы работаем «Краснополю» точечно. Подсвечиваться цель должна. Мы с помощью «Орлана-30» нашими разведчиками, нашей бригаде, подсвечиваем цель, а установки вводятся, рассчитываются на специальной программе обеспечения. Там не координаты вводятся, а специальные установки.
1: Цель ликвидирована вместе с операторами связью. Теперь противник не сможет управлять своими дронами на этом направлении, отметили в Минобороны. Военные инженеры Балтийского флота провели учения по разминированию. Тренировались на полигоне в Калининградской области. Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота сначала провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов. Потом группы разминирования с помощью минно-разыскных собак отработали обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Параллельно инженерные дозоры потренировались в отражении нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. На полигоне гвардейской дивизии Московского военного округа состоялся очередной этап военно-спортивной игры «Наследники Победы». Юные участники боролись за звание лучших, показывая выносливость, тактическую грамотность и командный дух. Центральным событием дня стало военно-спортивное многоборье атлет. Не менее зрелищными оказались соревнования на воде. Кроме того, в этот день состоялся третий этап конкурса капитанов сопряжения, объединившего пилотирование беспилотных наземных и летательных аппаратов. На объединенной российской военной базе в Киргизии состоялся ежегодный фестиваль «Звонарей». В этом году мероприятие посвятили 15-й годовщине со дня строительства гарнизонного Александра Невского храма. Перед торжественной церемонией открытия фестиваля духовенством была совершена божественная литургия. В фестивале приняли участие профессиональные звонари и творческие коллективы из различных регионов Киргизии. В рамках фестиваля на территории храма были организованы соревнования по колокольному звону, объединившие мастеров из различных приходов и воскресных школ. Итогом состязаний стала церемония награждения победителей и участников. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
3: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
4: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность об уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковые, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
5: Торт, майонез, пломбир. Нет-нет, друзья, я вовсе не голоден. Хотя от пломбира не отказался бы. Все дело в том, что прямо сейчас я перечислил вам три реальных географических объекта, а вовсе не название всем известных продуктов питания. Правда-правда? Вот смотрите. Испания. Балеаркский архипелаг на самом западе Средиземного моря. Остров Минорка. Город-порт Майон. Именно там, впервые в мире, был приготовлен великолепный холодный соус из яичного желтка, оливкового масла, уксуса и сахара. Назвали тот соус майонез. Хорошо назвали. Правильно. Главное, вкусно. Плывем дальше. Когда-то очень давно во французском городе Пломбьер-Лебен сделали нечто. Взяли, вот сейчас записывайте, взяли, значит, цельное молоко, сливки, куриные яйца, ваниль, миндаль, шоколад. Все это дело перемешали, слегка заморозили и получили что? Правильно, пломбир. Самое главное, на Западе это мороженое не прижилось. Зато оно очень даже понравилось русским и нравится до сих пор. Огромный привет и спасибо гениальным жителям Пломбьер-Лебена. А мы плывем дальше. Сицилия – родина не только мафии, но еще кое-чего очень даже вкусного. А названия там какие? «Мамма мия», «Агридженто», «Кальтенисетта», «Эна», «Катания», «Мессина», «Палермо» или, к примеру, «Река Тортон». В общем и целом, «бениссимо» или, как говорят итальянцы, «бона», то есть «вкусно». Теперь понятно, откуда взялось слово «торт». Эх, сейчас бы кусочек Наполеона, только чур не передать. Эх, ладно, гребем отсюда. География – удивительная штука. Столько нового узнаешь. Например, в Марокко есть город Фес. В честь этого города и была названа маленькая такая мужская шапочка в форме усеченного конуса с кисточкой наверху. Догадались? Правильно, это феска. А вот еще пример. В честь австрийской провинции Тироль была названа шляпа с невысокой такой тулией и небольшими полями. Сбоку головного убора перо торчит. И это тиролька. Весело, забавно, я бы сказал, географично. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Федор Тютчев и Лев Толстой. Невероятно, но факт. По материнской линии они шестиюродные братья. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас поговорим о Тютчеве. В его семье родились три дочери. Старшая, Анна, стала фрейлиной сначала.

0: говорила правду, а это мало кому нравилось. Тютчева держалась особняком, не участвовала в интригах и довольно строго судила всех, без исключения фрейлин.
1: Новая придворная дама очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом. Мой отец про нее сказал, что это соловей, заключенный в перину.
0: «Дочь своего отца», так говорили о ней. Анна обладала несомненным литературным талантом, и когда ее вынудили покинуть императорский дворец, отомстила по-своему. Написала несколько произведений на тему «Реальные и правдивые истории российских верхов».
1: Ум, даже хорошо одаренный, характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II, никогда не справятся с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что государи более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственностями силою вещей.
0: Ну, не умела она врать. Тютчевы толстые.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги. 21 февраля 1913 года император Николай II учредил новую награду – знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги.
2: Сей почетный знак предназначен исключительно для лиц женского пола, как внимание к заслугам их на различных поприщах государственного и общественного служения. Повелеваю награждать им всех матерей, чьи сыновья оказали подвиги, достойные увековечения в летописях Отечества.
1: Проект новой награды разработал начальник Царскосельского дворцового управления генерал-майор князь Михаил Сергеевич Путятин. Знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги был выполнен в форме византийского креста, покрытого голубой эмалью. В центре креста размещался лик святой Ольги. Награда имела три степени. Кресты первой и второй степени изготавливались из золота и серебра. Знак третьей степени представлял собой серебряный

0: овальный медальон с крестом. В истории России знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги вручался только один раз. Почетную награду получила Вера Николаевна Панаева. В годы Первой мировой войны три ее сына, три офицера – Лев, Гурий и Борис Панаевы – служили в 12-м Ахтырском гусарском полку. Все трое были георгиевскими кавалерами. Все трое геройски погибли на полях сражений. 2 апреля 1916 года по высочайшему указу императора Николая II Вере Николаевне Панаевой, матери, воспитавшей сыновей героев, был вручен знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги второй степени. В официальном приказе Николая II по военному ведомству было сказано:
1: «Осознание, что дети ее честно и мужественно исполнили свой долг, да наполнит гордостью материнское сердце и поможет ей стойко перенести неспосланное свыше испытание».
0: После Октябрьской революции все ордена и медали царской России были упразднены. Вера Николаевна Панаева так и осталась единственной женщиной в нашей стране, которой был вручен знак отличия святой равноапостольной княгини Ольги.
2: Радио «Звезда».
3: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
4: Летом 1917 года британское консульство в Петрограде получило секретную телеграмму из Лондона.
5: «Встречайте гостя. Оперативный псевдоним Сомервиль. Основное прикрытие – литературный агент. Оказывать гостю всестороннюю помощь».
4: Можно представить удивление английского посла в России, когда через некоторое время в его кабинет зашел тот самый Сомервиль, совсем еще молодой, но уже хорошо известный в Европе писатель.
3: Сомерсет Моэм.
4: Разведчиком он стал в 1915-м, во время Первой мировой. После обучения переехал в Швейцарию, где вынужден был заниматься ежедневной монотонной работой. Сбор, обработка, донесение, отправка секретных материалов в центр. И совсем скоро в дневнике писателя появится вот такая запись.
6: «Я нахожу жизнь шпиона абсолютно неудовлетворительной, совершенно не похожей на то, как ее обычно изображают. Я разочарован».
4: От скуки Моэм начал писать короткие новеллы о шпионах. Рассказы эти были настолько реалистичными, настолько близки к жизни, что когда Сомерсет показал их своему другу Уинстону Черчиллю, то будущий премьер-министр воскликнул:
7: «Ты сошел с ума! Это публиковать нельзя! Ты нарушишь закон о государственной тайне!»
4: Писатель к совету друга прислушался. В тот же день Моэм, не раздумывая, сжег 14 своих новелл. Он страшно боялся разоблачения. У писателя началась гипертония. Он тут же подал прошение об отставке. Его отпустили при условии, что разведчик вернется по первому же требованию. Так и произошло в 1917 году, когда Сомерсет Моэм отправился в служебную командировку в далекую Россию.
2: Тайная война.
4: В Петрограде Моэм разместился в отеле «Европа». В британском посольстве узнал свою основную задачу – деньгами поддерживать меньшевиков, чтобы не дать России выйти из Первой мировой войны. Но как это сделать? Помог случай. На улице Сомерсет неожиданно встретил Сашу Кропоткину, с которой познакомился еще в Англии. Именно она, Кропоткина, дочь известного русского анархиста, и представила Моэма Керенскому. И совсем скоро в Лондон стали поступать действительно важные сведения.
5: Сепаратного мира не будет. Будет хаос и пассивное неповиновение на русском фронте. Казаки планируют мятеж. Керенский вряд ли удержится на посту.
4: В России Моэм откровенно скучал. На него вновь напала хандра. Меньшевики на связь не выходили. От нечего делать писатель начал придумывать клички русским революционерам. Ленин – Дэвис, Троцкий – Коул. Но тут позвонил Керенский. Он попросил разведчика срочно отправиться в Лондон и передать важную информацию британскому правительству. Когда премьер-министр Ллойд Джордж прочел секретное письмо из Петрограда, то воскликнул в сердцах:
7: «Это невозможно! На это мы никогда не пойдем! Я не могу сделать этого!»
4: И тут же бросил письмо в камин. О чем именно просил Керенский Англию, так и осталась тайной.
8: После этих событий агент Сомервиль понимает, его секретная миссия в Россию завершена. Он навсегда покидает британскую разведку, зато преуспевает на другом поприще – литературном. Его книги будут популярными во всем мире, и на титульном листе теперь всегда будет стоять его настоящая фамилия.
2: Сомерсет Моэм. Тайная война.
9: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
10: Рост 180 сантиметров, широк в плечах, сильные крепкие руки. В молодости Конев работал плотогоном. Гонял плоты по северным рекам, а для этого требовалась поистине недюжинная сила, утверждает дочь маршала Наталья.
11: Папа родился в небольшой деревушке Никольского уезда Волгоградской губернии. Это воистину уникальная территория. Местные называют себя жителями Поюжья. Дело в том, что там протекает колоссальной красоты река Юг. Когда-то там обитали предки отца. Были там новгородцы, выходцы из Московского и Суздальского княжества, а также финно-угорские племена. Все они принесли туда свой типаж, поэтому часть местных – высокие, статные люди с голубыми глазами. И мой отец не исключение.
10: В годы войны Конев, если хотел узнать ситуацию на передовой, не вызывал к себе всех командиров подразделений, а сам шел в окопы к простым солдатам. Рассказывал начальник штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковник Александр Покровский.
12: Из всех командующих, с которыми я имел дело, Конев был, как бы это сказать, самым... Это был больше всего солдат. В нем было больше всего человечности, в его характере, в натуре. А как-то однажды мы целый день ходили с ним по траншеям переднего края. Надо было послушать, как он общался с бойцами. Это был естественный разговор. С абсолютным пониманием солдатской жизни, души. С абсолютной естественностью. С полным отсутствием чего-либо показного или нарочитого.
10: День Победы семья Коневых встретила в Праге. Как вспоминала дочь маршала Наталья, именно тогда ее отец впервые за долгие годы услышал тишину и пение птиц.
11: В то время война еще не закончилась, потому что в Праге бои шли и после 9 мая. Позднее я была с отцом на кладбище, и меня потрясло, что на могильных камнях были выбиты даты гибели 10, 11, 12 мая. Я сказала: «Пап, но война же закончилась». Закончилась, но не везде.
9: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники группировки «Восток» сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Разведка обнаружила скрытное выдвижение штурмовых групп противника по открытой местности. Данные передали расчетам дронов, которые точными ударами уничтожили живую силу. В Минобороны подчеркнули, что взаимодействие велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки беспилотника на состав «Москва-Симферополь». Всех пассажиров поездов на полуострове эвакуировали, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». По информации компании, на автобусах в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Петербурга и Минеральных Вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. Минувшей ночью удар дрона повредил локомотив поезда номер 68 «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали, погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан? Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного, крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международным проектом, он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжают игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры. В Армении после обработки 68% бюллетеней партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает меньше 50% голосов. Этого пока недостаточно для единоличного формирования правительства. Ранее, когда было обработано всего 10%, Пашинян уже объявил о победе своей партии. На втором месте идет блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна около четверти голосов. На третьем – альянс бывшего президента Роберта Кочеряна с 10%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях, вбросах, запугивании и использовании административного ресурса. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня до 14 часов временно закрыто движение транспорта в районе Цветного бульвара в связи с проведением мероприятия «Красочный забег», предупреждает департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробной информацией на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас на дорогах 1 балл. Полчаса можно потерять на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. 20 минут уйдет на проезд по Дмитровскому шоссе от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. Пробка на четверть часа на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. В Москве 7 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как Брестская крепость приняла на себя удар фашистов в годы войны. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Какие тайны хранят океанские глубины? Брестская крепость и Мамаев курган могут получить статус объектов ЮНЕСКО. Материалы для их включения в предварительный список уже подготовлены. Решение по этому вопросу может быть принято через 4 года, сообщили агентству ТАСС в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Именно там 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва, завершившаяся в феврале 1943-го. О драматичных страницах истории, воплощенных в граните и железобетоне, Анна Елисеева.
2: Звание «Герой» Брестской крепости было присвоено в 20-ю годовщину Великой Победы, а сам комплекс открылся в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки крепости. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работу скульптора Александра Кибальникова. В трехъярусном некрополе покоятся останки тысячи бойцов. На гранитных плитах имена 276, остальные похоронены как неизвестные. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель в то время не являлась фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
3: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, то есть построенное еще при Николае I, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в район дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест, вот эти вот как раз старые древние укрепления, где не было ни запасов продовольствия, ни запасов боеприпасов.
2: Раненый солдат, который из последних сил тянется каской к воде. Драматизм тех событий передан скульптуре «Жажда». Это одна из знаковых композиций мемориала. Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля, 41 год. Эту запись, которая ныне хранится в Центральном музее вооруженных сил, сделал один из защитников крепости в северо-западной части казармы. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
2: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона. Конкретного прототипа у нее не было, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
5: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, Вучетича, жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, Никосом Эфракийскую.
2: За спиной Родины-матери братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. а сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов и как именно такие процессы удается совмещать, объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
6: Мне кажется, очень позитивная и очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знания физики, знания химии, да, температуру плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
7: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
6: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Соответственно, получается очень правильная и логическая история. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда. Наверное, для каких-то очень таких особенных лицеев и гимназий, где дети нацелены сразу на получение какого-то очень серьезного академического образования. Этот формат может не совсем подойти, поэтому мне кажется, что нужно все равно подходить дифференцированно, в случае с каждым ребенком рассматривать эту историю отдельно.
1: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы. Но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Сегодня во всем мире отмечается День океанов. Занимая 3/4 поверхности Земли, они хранят 97% всех водных запасов. Для нас океанские глубины по-прежнему загадка. Максимальная отметка погружения, которую достиг человек, не превышает 11 километров. Рекорд был установлен в 2019 году американскими исследователями, чей батискаф достиг бездны Челленджера в Марианской впадине. А можно ли опуститься еще глубже? И есть ли жизнь на самом дне океана? Нам рассказал старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
8: В теории, если такая задача будет поставлена, то есть сконструировать аппарат, который способен выдержать давление не 11 километров, а там 13 километров, 15, вот это сделают. Другой вопрос, зачем? То есть глубже 11 километров в океанах точки нет.
7: Тогда про то, что там находится на вот этих тысячах глубинах Марианской впадины, и есть ли там жизнь?
8: Есть глубоководные обитатели, которые способны в полном мраке под таким огромным давлением существовать. Ну и на самом деле есть на дне океана такая огромная планетарная система горных хребтов с рифтовой долиной посередине, где рождается молодая океанская кора. То есть там поднимается магма к поверхности, застывает, бьют очень горячие рассолы, высококонцентрированные. То есть там вода с температурой 300-400 градусов. И вот за счет такой высокой температуры, по сути, кипит жизнь. Там так называемые черные курильщики, белые курильщики. То есть такой оазис на дне океана.
7: А какие тайны океана остаются нераскрытыми?
8: В принципе, проблем много, которые хочется изучать и понять. Вот сейчас у ученых Западной Европы они все переживают, что замедляется так называемая атлантическая меридиональная прокидывающаяся циркуляция, и Гольфстрим пресловутый, который который обогревает Западную Европу, он тоже, соответственно, замедляется, и получается, в недалеком будущем Западная Европа будет холодать.
1: Еще одной проблемой называют общий подъем уровня Мирового океана. Каждый год он прибавляет по 5 миллиметров. И, по мнению исследователей, причина не только в таянии ледников, но и термическом расширении океана. Это процесс, при котором вода теплеет, а значит, объем ее увеличивается. Все это создает угрозу для ряда прибрежных государств.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь, о чем говорит запах воды в озере, чемпионом какого вида спорта был Штирлиц.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В московских аэропортах Жуковский и Домодедово ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация. По информации ведомства, Жуковский не принимает и не выпускает авиарейсы, Домодедово обслуживает их по согласованию с властями. Ограничения на полеты также действуют в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги. Землетрясение магнитудой выше 8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позже были зафиксированы авторшоки. В Индонезии и Японии предупредили о риске цунами в прибрежных районах. Партия Пашиняна по итогам обработки 68% бюллетеней набирает на парламентских выборах в Армении менее 50%, необходимых для единоличного формирования правительства. Об этом свидетельствуют данные Центра избиркома республики. В Москве наградили победителей Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Торжественная церемония прошла в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. На манеже выступили артисты из 12 стран, в том числе из Эфиопии, Китая и Кубы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
12: Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом. А представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы. Скорее, образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах Время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы. Причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет. А финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
0: Человек и время.
12: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса. И рассвет обязательно наступит.
0: Человек и время. Радиозвезда. Чердаке.
13: Эта новость меня испугала и обрадовала одновременно. Нейросети спроектировали первые жизнеспособные вирусы, и их создание в некоторых случаях превзошли природные аналоги.
0: Научный журналист Егор Быковский.
13: Это, возможно, одна из самых интересных научных работ в последние месяцы, по крайней мере, в синтетической биологии. Там случился настоящий прорыв, друзья. Международная команда ученых впервые создала полноценные, работоспособные вирусы, сконструированные с помощью искусственного интеллекта. Тут, конечно, речь не про привычный чат GPT, Алису или Гигачат, а про специализированные большие языковые модели, обученные на геномных данных. Но принципиально-то разницы почти никакой. Что человеческие языки, что музыка и изображение, что генетика — это все языки, способы передачи данных. Напомню, друзья, что до сих пор алгоритмы могли уверенно проектировать отдельные молекулы, например, белки. Но создание целого функционального генома считалось этаким святым граалем биоинженерии. Мы, мол, к нему стремимся, но еще когда придем, неизвестно. В новом эксперименте ученые взяли за основу бактериофаг ФХ-174. Это вирус с одноцепочечной ДНК длиной около 5 килобаз, то есть 5000 пар оснований, который заражает кишечную палочку Е. коли. Благородная задачка. Один из серотипов этой палочки вызывает тяжелейшие пищевые отравления. Итак, модель обучили на 15 тысячах геномов вирусов семейства микровириды, исключив тех из них, кто способен заражать эукариот, ну, то есть людей, животных или растения, чтобы снизить риски, конечно. В качестве затравки искусственный интеллект получил первые буквы генома исходного бактериофага, а затем сгенерировал тысячи вариантов длиной примерно 5,5 тысяч нуклеотидов. После автоматической фильтрации по длине, по составу ДНК и схожести ключевого белка заражения ученые получили для синтеза 300 наиболее перспективных дизайна вируса.
0: Наука на чердаке.
13: этих перспективных искусственных товарищей в буквальном смысле собрали в пробирке и ввели в живые клетки E. coli. Если вирус как бы, заводился, он перепрограммировал бактерию на производство своих копий, убивая хозяина. Результат – 16 вполне жизнеспособных штаммов вируса, два из которых показали эффективность выше природного ФХ-174, а один настолько отличался, что фактически стал новым биологическим видом. В этом самом новом бактериофаге нейросеть заменила критический белок J, отвечающий за упаковку ДНК, на его аналог от далекого неродственного вируса G4. По традиционным представлениям, такая замена должна была лишить вирус жизнеспособности. Но синтетический вариант с нагло хакнутым кодом успешно работал и поражал даже те штаммы E. coli, которые вполне устойчивы к природному бактериофагу. Настоящее сверхоружие. Какой вывод? А такой, что эксперимент открывает путь к программированию организмов по заданным свойствам. В практическом плане это может стать мощным инструментом борьбы с супербактериями, устойчивыми к антибиотикам. А это же настоящий бич современности. Антибиотики не успевают открывать, бактерии слишком быстро к ним адаптируются. В теории же эта история дает человечеству инструмент, сравнимый по масштабу влияния с ядерными технологиями. От новой эпохи нас отделяет только скорость освоения этого подхода. И, конечно, большая осторожность в его применении.
0: Наука на чердаке. А вот была история.
14: Однажды на придворном балу императрица Екатерина II решила оказать Суворову внимание и спросила его:
15: «Чем почивать дорогого гостя?»
14: Известный простотой вкусов, Суворов попросил: «Благослови, царица, водкой». Екатерина нахмурилась:
15: «Хорошо, но вам потом разговаривать с дамами. Что скажут мои фрейлины?»
14: Ответ Суворова был прост:
15: «Они почувствуют, что с ними говорит солдат».
16: Да уж, была история.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки беспилотника на состав «Москва-Симферополь». Всех пассажиров поездов на полуострове эвакуировали, сообщила компания-перевозчик. На автобусах в Симферополь перевозят пассажиров 11 поездов с отправлениями из Москвы, Петербурга и Минеральных Вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. Минувшей ночью удар дрона повредил локомотив поезда номер 68 «Москва-Симферополь». Пассажиры не пострадали. Погиб помощник машиниста. Машинист был ранен. НАТО начинает учения военно-воздушных сил. Они пройдут в третий раз с участием 19 государств. Основные этапы в Испании, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, часть из которых граничит с Россией. Ежедневно планируется около 150 вылетов. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием активности НАТО у своих границ и призывала Запад отказаться от милитаризации континента. В Армении после обработки 68% бюллетеней партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает меньше 50% голосов. Этого пока недостаточно для единоличного формирования правительства. Ранее, когда было обработано всего 10%, Пашинян уже объявил о победе своей партии. На втором месте блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна около четверти голосов. На третьем – альянс бывшего президента Роберта Кочеряна с 10%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях. В России впервые разработаны все типы нормативных словарей. Подробности изложил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
2: Постановлением правительства уже утверждено 9 словарей – орфографические, орфоэпические, толковые, иностранных слов и другие. И до конца года будут утверждены еще 3 словаря – аббревиатур, омонимов и фразеологический. Словари – это не только сохранение языкового наследия для будущих поколений, но и определение, какие нормы русского языка обязательны, на что должны ориентироваться школьники, госслужащие, юристы, журналисты.
1: Также министр просвещения сообщил, что в России продолжат проводить тестирование по культуре речи. Оно вошло в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. Ближайшей ночью до плюс 15. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути. Как понять, что водоем безопасен для купания? Какие известные российские писатели играли в теннис? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
8: Арктический маршрут длиной более чем 5,5 тысяч километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
9: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
8: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
9: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
8: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось Главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
8: Важную роль арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье – 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили, объясняет эколог Георгий Каванасян.
11: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, не купаться.
7: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Россиянка Мира Андреева впервые выиграла турнир большого шлема по теннису, став чемпионкой «Ролан-Гарос». В последний раз аналогичного успеха 12 лет назад добивалась Мария Шарапова. Впрочем, теннисные традиции в нашей стране имеют более чем вековую историю. Ким Андреев заглянул в прошлое и нашел отличных теннисистов среди великих русских писателей, прославленных офицеров и легендарных разведчиков. После чаю пошел играть с другими в лаун-теннис в первый раз. Такую запись у себя в дневнике в июне 1896-го сделает император Николай II. На стыке веков эта диковинная британская забава станет популярна по всей Европе, и Россия тут не исключение. Лев Толстой играл в теннис на специально оборудованном корте в своем имении Ясная Поляна. Владимира Набокова держать ракетку научил отец, и вплоть до самых преклонных лет писатель не растерял навыки этой игры, рассказывает теннисный эксперт Дмитрий Калугин.
12: По комментариям Шамиля Торопищева, президента Федерации тенниса России, в 70-х годах у них была встреча и такой любительский матч, по итогам которого Шамиль Анвярович сделал вывод, что Набоков вполне достойно не только увлекается этой замечательной игрой, но один из ярких представителей литературы нашей отечественной, который любил теннис.
7: В тяжелейшие первые месяцы Великой Отечественной теннис поможет поддержать боевой дух москвичей. Летом, осенью 1941-го каждые выходные будут проводить теннисные турниры с обязательной трансляцией по радио. Один из тех, кто был на корте в тот момент, будущий прославленный комментатор и 24-кратный чемпион Союза по теннису Николай Озеров. Большие поклонники этой игры были и в Министерстве обороны. Маршал Андрей

0: в Москву, вот, и заехал в ЦСКА. А это, говорит, что это такое вот за котлован такой вот здесь вот вырыли? А это, товарищ маршал, здесь будет новый бассейн. Какой бассейн? Закопать, здесь будут теннисные корты.
1: В числе тех, кто тренировал маршала на корте, была Ольга Морозова, первая советская финалистка Уимблдона, одного из самых престижных теннисных турниров в мире. Пример министра обороны. Быстро подхватили и другие военнослужащие. С конца 60-х игра в теннис – один из способов физической подготовки в вооруженных силах. По всей стране начинают проводить соревнования, многие из которых существуют и сегодня, продолжает Александр Колевод.
0: Космонавты играют свои турниры. И пограничники, причем турнир у них называется «Рубеж». Черноморская бескозырка, Тихоокеанская бескозырка. Опять же, для физподготовки, опять же, для контактов. Принятие таких неожиданных ходов для противника. Устойчивость психики, не нервничать, не психовать.
1: Свои теннисные легенды были и в советских спецслужбах. Знаменитый разведчик 30-х годов Василий Зарубин использует игру как легенду для работы под прикрытием в Соединенных Штатах. Умение держать ракетку и отлично подавать откроют ему двери в элитные американские клубы, где он прямо во время теннисного матча мог разузнать секреты государственной важности. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: В серии романов Юлиана Семенова про знаменитого разведчика Штирлица среди описаний главного героя встречается и такое: «Отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису». Эту же фразу можно услышать и в первой серии телефильма «17 мгновений весны».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, сколько недель держали оборону защитники Брестской крепости, как совместить учебу в школе и занятия в колледже, есть ли жизнь на дне океана.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Посольство России на Филиппинах не располагает данными о пострадавших россиянах в результате мощного землетрясения на юге страны. Дипломаты запросили местные компетентные органы, но на данный момент информации о том, что среди раненых есть наши соотечественники, не поступало. Подземные толчки магнитудой около 8 произошли сегодня у побережья острова Минданао. Есть жертвы и разрушения. Плановое движение пассажирских поездов в Крым приостановлено из-за атаки украинских дронов на поезд «Москва-Симферополь», сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки дрона. Часть из них доставляют автобусами в Симферополь. Партия премьера Армении Никола Пашиняна набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней, следует из данных местного центра избиркома. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. В 5 московских парках и усадьбах пройдут кинопоказы под открытым небом. Фильмы и мультфильмы покажут в парках Митина, 50-летие октября, Ходынское поле, Покровский берег и усадьбе Воронцова. Помимо кино, для гостей подготовили лекции об истории столичных усадеб. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: из воспоминаний французского посла в России Луи Филиппа де Сегюра. Петербург, зима 1785 года.
1: На Масленицу нас, иноземных дипломатов, повезли на штурм ледяного замка. Сказали, веселая забава. Чтобы защититься от холода, мы закутались в медвежьи шубы, на головах собольи шапки. Мороз просто не замечаешь, даже если на улице 20 градусов. Приехали. Говорят, вперед, попробуйте взять снежную крепость. Да чего там брать-то? Карточный домик. Но не успел я сделать и 10 шагов, как поскользнулся и упал. Очнулся в телеге. Поднесли мне чарку водки и пригоршню кислой капусты. Полегчало. Правда, за всем остальным я наблюдал уже со стороны.
0: Взятие снежного городка.

Народная игра, придуманная в 18 веке русскими казаками в память о покорении дальних земель Сибири. Накануне штурма заранее строили снежную крепость с воротами, на которой устанавливались забавные фигурки. Чаще всего это были петух, рюмка и бутылка. Для прочности в основании городка вбивали бревна. Чтобы стены и ворота обледенели, их поливали водой. Прощенное воскресенье участники делились на две команды. Пешие оборонялись, всадники нападали. Чтобы взять город, его необходимо было полностью разрушить. А это непросто. Гарнизон отбивался деревянными лопатами, метлами, ветками, закидывал противника снежками, а лошадей отпугивал холостыми ружейными выстрелами. Игра заканчивалась, как только нападавшие прорывались через главные ворота, после чего победители обязательно купали в снегу. Дальше всеобщее застолье. Пир. На первый взгляд, веселая снежная забава. Но это не так. Игра очень жесткая, контактная, мужская. Случались и переломы, и сильные ушибы, ссадины. Потомок енисейских казаков, художник Василий Суриков, сам когда-то участвовал в штурмах ледяных замков, а впоследствии написал картину, которую так и назвал «Взятие снежного городка».

0: 26 сентября 1580 года на рейде порта Плимут бросил якорь сильно потрепанный галеон «Золотая лань». С мостика на родные берега молча взирал загорелый человек со шрамом на лице. Капитан Фрэнсис Дрейк. Отважный путешественник и по совместительству разбойник и пират на службе королевы Елизаветы. Внизу на палубе молча собралась его верная команда. Просоленный морскими ветрами и проверенный в сражениях экипаж. Завершилась вторая в мировой истории кругосветка, которая продлилась 2 года, 10 месяцев и 11 дней.
1: Экипаж.
0: Почти 3 года назад в путешествие вокруг Земли под руководством Дрейка отправилась целая эскадра в составе 5 кораблей. Сам капитан находился на флагмане, небольшом 3-мачтовом галеоне с неромантичным именем «Пеликан». После страшного шторма у берегов огненной земли из всей эскадры чудом уцелел только галеон Дрейка. После бури суеверный разбойник переименовал его в честь своего покровителя при дворе, лорда Кристофера Хаттона, на гербе которого была изображена золотая лань.
2: Техническая справка. Галеон Фрэнсиса Дрейка «Пеликан», впоследствии «Золотая лань». Длина 36 метров, ширина 7, водоизмещение 150 тонн. Вооружение – 22 пушки среднего калибра, экипаж – 80 человек.
0: Дисциплина – главное слово в корсарских экипажах. Кто бы мог подумать? И особенно – особенно в таких, как экипаж «Золотой лани», который состоял на службе у королевы.
1: Экипаж. Командная работа.
0: Офицеры. Главный на корабле капитан. Стратегия, общее руководство и навигация. Квартирмейстер. Следил за дисциплиной и всегда шел во главе абордажной команды. Первый помощник. Замещал по необходимости капитана и контролировал соблюдение гигиенических норм на борту. Боцман. На нем техническое состояние корабля, порядок и учет корабельного имущества. Канонир. Главный артиллерист. Отвечал за пушки, а также управлял стрельбой во время боевых действий. Личный состав разделялся на так называемых джентльменов, солдат или штурмовиков и матросов. В драках, конечно, участвовали все, кто может. Но у команды в основном были мирные задачи. Во время вынужденных ремонтов корабля матросы строили на берегу форты и ставили палатки, добывали пропитание и изучали окрестности. Но сам Дрейк был известный щеголь. Любил нарядные камзолы, пользовался на борту серебряной посудой, держал раба и пажа, а также оркестр из 5 музыкантов. По возвращении Дрейка в Плимут королева Елизавета произвела корсара в рыцари. Еще бы! Он внес в казну Англии золото и сокровищ на 600 тысяч фунтов стерлингов. 2 годовых бюджета.
1: Экипаж. Сегодня в программе «Область знаний». История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Всех пассажиров поезда «Москва-Симферополь», атакованного ночью украинским дроном, доставили автобусами в пункт назначения. Пассажиры не пострадали, однако помощник машиниста погиб, сам машинист ранен. Временно остановлено движение всех пассажирских поездов на полуострове. Эвакуированы люди еще из 11 составов, следовавших из Москвы, Петербурга и Минеральных вод в Севастополь, Симферополь и Евпаторию. На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой около 8. Число погибших достигло 3 человек, еще 4 пострадали. Повреждены 37 зданий, школы, больницы и жилые дома. Президент страны распорядился приостановить занятия в учебных заведениях. Сейсмологи объявили угрозу цунами. Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о возможных пострадавших соотечественниках, пишет агентство ТАСС со ссылкой на дипломатов. Израильская авиация нанесла удары по военным объектам Ирана в центральной и западной частях страны. Это заявил Цахал. В частности, в Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы. Накануне Иран атаковал израильскую авиабазу баллистическими ракетами в ответ на удар Цахал по пригороду Бейрута. В Тегеране пообещали Израилю еще более сокрушительные последствия в случае ответа. Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам. Бывший президент Армении Роберт Качарян назвал заявление премьера Пашиняна о победе на выборах попыткой захвата власти. Глава правительства объявил о победе своей партии до того, как Центр избирком обработал даже 20% бюллетеней. Качарян заявил, что это давление на комиссию и узурпация власти. По последним данным, после обработки 68% голосов партия премьера набирает 49,5%, что пока недостаточно для единоличного формирования правительства. Сегодня более 660 тысяч выпускников в России и за рубежом сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. На выполнение первого отводится 3 часа, на профильный – почти 4. Для получения аттестата по базовой математике достаточно набрать 3 балла из 5, а минимальный порог по профилю составляет 27 баллов. Началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Это следует из производственного календаря. Короткая неделя продлится с 8 по 11 июня. При этом в четверг рабочий день будет сокращен на 1 час, так как это предпраздничная дата. 12 июня страна отмечает главный государственный праздник, а следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян только в ноябре. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До середины дня временно закрыто движение транспорта в районе Олимпийского проспекта в связи с проведением мероприятия «Красочный забег», предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 3 балла.

50 минут можно потерять на Варижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. 40 минут уйдет на проезд по Новорязанскому шоссе от Лыткаринского шоссе до Ташкентской улицы. Пробка на полчаса на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Также полчаса займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как Брестская крепость приняла на себя удар фашистов в годы войны. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Какие тайны хранят океанские глубины? Брестская крепость и Мамаев курган могут получить статус объектов ЮНЕСКО. Материалы для их включения в предварительный список уже подготовлены. Решение по этому вопросу может быть принято через 4 года, сообщили агентству ТАСС в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Именно там 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва, завершившаяся в феврале 1943-го. О драматичных страницах истории, воплощенных в граните и железобетоне, Анна Елисеева.
2: Звание «Герой» Брестской крепости было присвоено в 20-ю годовщину Великой Победы, а сам комплекс открылся в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки крепости. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работу скульптора Александра Кибальникова. В трехъярусном некрополе покоятся останки тысячи бойцов. На гранитных плитах имена 276, остальные похоронены как неизвестные. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель в то время не являлась фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
3: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, то есть построенное еще при Николае I, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в разные дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест, вот эти вот как раз старые древние укрепления, где не было ни запасов продовольствия, ни запасов боеприпасов.
2: Раненый солдат, который из последних сил тянется каской к воде. Драматизм тех событий передан в скульптуре «Жажда». Это одна из знаковых композиций мемориала. Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля, 41 год. Эту запись, которая ныне хранится в Центральном музее вооруженных сил, сделал один из защитников крепости в северо-западной части казармы. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
2: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона.

0: Конкретного прототипа у нее не было, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
1: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, в учетича жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, никосомофракийскую.
0: За спиной родины матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов и как именно такие процессы удается совмещать, объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
4: Мне кажется, очень позитивная и очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, да, температуру плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
5: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
4: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Соответственно, получается очень правильная и логическая история. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда. Наверное, для каких-то очень таких особенных лицеев и гимназий, где дети нацелены сразу на получение какого-то очень серьезного академического образования. Этот формат может не совсем подойти, поэтому мне кажется, что нужно все равно подходить дифференцированно, в случае с каждым ребенком рассматривать эту историю отдельно.
3: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы. Но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня во всем мире отмечается День океанов. Занимая 3/4 поверхности Земли, они хранят 97% всех водных запасов. Для нас океанские глубины по-прежнему загадка. Максимальная отметка погружения, которую достиг человек, не превышает 11 километров. Рекорд был установлен в 2019 году американскими исследователями, чей батискаф достиг бездны Челленджера в Марианской впадине. А можно ли опуститься еще глубже? И есть ли жизнь на самом дне океана? Нам рассказал старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
6: В теории, если такая задача будет поставлена, то есть сконструировать аппарат, который способен выдержать давление не 11 километров, а там 13 километров, 15, вот это сделают. Другой вопрос, зачем? То есть глубже 11 километров в океанах точки нет.
5: Тогда про то, что там находится на вот этих тысячах глубинах Марианской впадины, и есть ли там жизнь?
6: Есть глубоководные обитатели, которые способны в полном мраке под таким огромным давлением существовать. Ну и на самом деле есть на дне океана такая огромная планетарная система горных хребтов с рифтовой долиной посередине, где рождается молодая океанская кора. То есть там поднимается магма к поверхности, застывает, бьют очень горячие рассолы, высококонцентрированные. То есть там вода с температурой 300-400 градусов. И вот за счет такой высокой температуры, по сути, кипит жизнь. Там так называемые черные курильщики, белые курильщики. То есть такой оазис на дне океана.
5: А какие тайны океана остаются нераскрытыми?
6: В принципе, проблем много, которые хочется изучать и понять. Вот сейчас у ученых Западной Европы, вот они все переживают, что замедляется так называемая атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция, и Гольфстрим пресловутый, вот, который обогревает Западную Европу, он тоже, соответственно, замедляется, и получается, в недалеком будущем Западная Европа будет холодать.
3: Еще одной проблемой называют общий подъем уровня мирового океана. Каждый год он прибавляет по 5 миллиметров. И, по мнению исследователей, причина не только в таянии ледников, но и термическом расширении океана. Это процесс, при котором вода теплеет, а значит, объем ее увеличивается. Все это создает угрозу для ряда прибрежных государств.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь, о чем говорит запах воды в озере, чемпионом какого вида спорта был Штирлиц.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. В результате попадания FPV-дрона в жилой дом в поселке Дунайка 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения. Он госпитализирован. В селе Ясной Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил акубаротравму и ушиб головы. Считавшаяся пропавшей в Таиланде россиянка Шанти Боровских была госпитализирована в больницу на Пхукете. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, сообщили ТАСС в туристической полиции. Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по военным объектам на западе и в центральной части Ирана. В местных в иранских СМИ появилась информация о взрывах, прозвучавших в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Ранее издание «Эксиос» со ссылкой на американских чиновников писало, что Израиль по просьбе Трампа не станет атаковывать Иран. Около половины всей контрафактной продукции в России продается на рынках и барахолках, сказал агентству ТАСС председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В число наиболее подделываемых категорий товаров входят автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, алкогольная и табачная продукция, а также ноутбуки и смартфоны, отметил эксперт. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о квасе.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт 1.
13: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
11: Факт 2.
13: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
11: Факт 3.
13: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
11: Факт 4.
13: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
11: Факт 5.
13: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство и сладкая счастливая жизнь привлекались в новую семью.
11: Дай 5. 5 удивительных фактов о квасе.
10: Радио «Звезда».
14: Река истории. История реки Суна. Первое упоминание о карельском водопаде Кивач связывают с песцовой книгой времен Ивана Грозного. Там говорится: «На Суне реке под Кивачом порогом Тоня». Тоня – это рыболовное место. В те времена люди жили суровые и практичные. Было им не до красот природы. Вот Тоня – это да. Поэт Гавриил Романович Державин некоторое время служил наместником Оланецкого края. Летом 1785 года Державин лично отправился для обозрения этих отдаленных и малоизученных территорий, проехав на лошадях и лодках около 2000 километров. Местные жители говорили тогда:
15: «В Карелии воды хоть убейся, а камней хоть убейся».
14: 18 век. Дорог никаких. Зимой на санях, летом только по воде. И вот однажды поднимался Державин вверх по реке Суна. Вдруг услышал он нарастающий шум, а лодка вошла в какую-то странную воду. По цвету чистое молоко. Шум становился все оглушительнее, как вдруг взгляду путешественника открылось невероятное зрелище – водопад Кивач.
16: Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми. От брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит.
14: Значительно позднее, уже будучи секретарем императрицы Екатерины II, Державин написал оду «Водопад». Видимо, не мог забыть величественную красоту природы Карелии.
10: Суна. Река истории. История реки.
17: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Тамерлана.
18: Начало 15 века. Могущественный Тамерлан, уже завоевавший половину Азии, готовит новый большой поход на Китай. Но неожиданно заболевает и умирает. Тело правителя решают похоронить в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. А вот где спрятаны бесчисленные сокровища Тамерлана, до сих пор остается загадкой.
17: Цена вопроса.
18: О точных размерах богатства судить сложно. Но по географии завоеваний Тамерлана можно предположить, что это были за ценности. Золото Восточной Персии, серебро Золотой Орды, шелк из Китая, драгоценные камни из Индии. На сегодня единственное достоверно подтвержденное сокровище Тамерлана – это рубин Тимура в 352 карата, который хранится в коллекции королевской семьи Великобритании. После Тамерлана выдающийся камень сменил много владельцев и в итоге был конфискован в пользу Ост-Индской компании после Второй Англо-Сикхской войны. Но где же остальное?
17: Кладоискатели.
18: Есть две основные версии местонахождения сокровищницы Тамерлана. Это Самарканд. Якобы ключ к кладу спрятан в одной из опор соборной мечети. Ученые даже доказали, что какая-то колонна отличается от остальных, но тайник так и не нашли. Вторая теория гласит, искать нужно в крепости Алинджа. Это территория современного Азербайджана. Будто бы под стенами есть скрытый туннель с многочисленными смертельными ловушками. В 30-е годы 20 века идеей найти сокровище Тамерлана загорелся сам Иосиф Сталин. И вроде бы даже был близок к разгадке, когда удалось вскрыть гробницу в Самарканде. Но вместо сокровищ эта миссия породила лишь легенду о проклятии Тамерлана. Ведь открыли герметично закрытый гроб легендарного правителя 19 июня 1941 года, то есть накануне начала Великой Отечественной войны.
17: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
19: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
17: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Запорожской области бойцы подразделений группировки войск «Восток» сорвали попытку наступления штурмовых групп украинских боевиков. Расчеты пулеметов «Утес» и гранатометчики с РПГ-7 нанесли противнику плотное огневое поражение. Подробностями о работе поделился гранатометчик с позывным «Шара».
12: Определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так называемый, работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК, ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря в каких направлениях, тоже все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются, даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше.
11: Благодаря слаженной работе расчетов наших передовых групп, попытка наступления противника была полностью сорвана. Точный и плотный огонь пулеметчиков и гранатометчиков уничтожил боевиков, лишив противника возможности закрепиться на этом рубеже. Дизельные подводные лодки Северного флота провели учения в одном из полигонов боевой подготовки в Баренцевом море. Экипажи субмарин атаковали отряд кораблей условного противника торпедами. Подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение противника. Выполнили стрельбу практическими торпедами. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Андрей Курсеков обнаружил и из стрелкового оружия сбил вражеский ударный беспилотный летательный аппарат. Боец выполнял задачи по подвозу боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. Сбитый беспилотник взорвался рядом с автомобилем, машина загорелась. Понимая, что пожар может привести к детонации боеприпасов, Андрей Курсеков оперативно ликвидировал возгорание, после чего даже смог продолжить движение. В Санкт-Петербурге от исторического здания Адмиралтейства стартовал автопробег ветеранов ВМФ «Виват флот России». Его посвятили 330-летию российского флота, которое будет отмечаться в этом году. По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева старт автопробегу дал начальник главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов. Автопробег продлится до 14 июня. Участники проедут до Северодвинска. Они проведут совместные мероприятия с администрациями, жителями городов и ветеранами военной службы. Финальные точки автопробега его участники посетят музей Северного машиностроительного предприятия, флагмана атомного подводного кораблестроения России. На одном из кораблей краснознаменной Беломорской военно-морской базы выйдут в море и почтят память погибших моряков возложением на воду венка. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
13: Сегодня в программе «Область знаний». История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
14: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: утро на радио «Звезда».
11: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути, как понять, что водоем безопасен для купания, какие известные российские писатели играли в теннис. Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявила ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
3: Арктический маршрут длиной более чем 5500 километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
4: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
3: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
4: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
3: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков, и в том же 1932 году открылось главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения.

0: наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
1: Важную роль арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили, объясняет эколог Георгий Каванасян.
4: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли, то есть если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками. Uh-huh. Это нитриты, нитраты. Вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там не купаться.
3: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Россиянка Мира Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема» по теннису, став чемпионкой «Ролан-Гарос». В последний раз аналогичного успеха 12 лет назад добивалась Мария Шарапова. Впрочем, теннисные традиции в нашей стране имеют более чем вековую историю. Ким Андреев заглянул в прошлое и нашел отличных теннисистов среди великих русских писателей, прославленных офицеров и легендарных разведчиков.
5: После чаю пошел играть с другими в лаун-теннис в первый раз. Такую запись у себя в дневнике в июне 1896-го сделает император Николай II. На стыке веков эта диковинная британская забава станет популярна по всей Европе, и Россия тут не исключение. Лев Толстой играл в теннис на специально оборудованном корте в своем имении Ясная Поляна. Владимира Набокова держать ракетку научил отец, и вплоть до самых преклонных лет писатель не растерял навыки этой игры, рассказывает теннисный эксперт Дмитрий Калугин.
6: По комментариям Шамиля Торпищева, президента Федерации тенниса России, в 70-х годах у них была встреча и такой любительский матч, по итогам которого Шамиль Анвярович сделал вывод, что Набоков вполне достойно не только увлекается этой замечательной игрой, но один из ярких представителей литературы нашей отечественной, который любил теннис.
5: В тяжелейшие первые месяцы Великой Отечественной теннис поможет поддержать боевой дух москвичей. Летом, осенью 1941-го каждые выходные будут проводить теннисные турниры с обязательной трансляцией по радио. Один из тех, кто был на корте в тот момент, будущий прославленный комментатор и 24-кратный чемпион Союза по теннису Николай Озеров. Большие поклонники этой игры были и в Министерстве обороны. Маршал Андрей Антонович Гречко играл дважды в неделю по несколько часов. Как возникло это увлечение? Говорит заслуженный тренер России по теннису Александр Колевод.
7: У него было две страсти – охота и теннис. По рассказам старых цейсковцев, он съездил на совещание стран Варшавского договора, а оказывается, они в теннис играют. Приехал Андрей Антонович домой, в Москву, и заехал в ЦСКА. А это, говорит, что это такое вот за котлован такой вот здесь вот вырыли? А это, товарищ маршал, здесь будет новый бассейн. Какой бассейн? Закопать? Здесь будут теннисные корты.
5: В числе тех, кто тренировал маршала на корте, была Ольга Морозова, первая советская финалистка Уимблдона, одного из самых престижных.

0: Анафты играют свои турниры. И пограничники, причем турнир у них называется «Рубеж». Черноморская бескозырка, Тихоокеанская бескозырка. Опять же, для физподготовки, опять же, для контактов. Принятие таких неожиданных ходов для противника. Устойчивость психики, не нервничать, не психовать.
1: Свои теннисные легенды были и в советских спецслужбах. Знаменитый разведчик 30-х годов Василий Зарубин использует игру как легенду для работы под прикрытием в Соединенных Штатах. Умение держать ракетку и отлично подавать откроют ему двери в элитные американские клубы, где он прямо во время теннисного матча мог разузнать секреты государственной важности. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: В серии романов Юлиана Семенова про знаменитого разведчика Штирлица среди описаний главного героя встречается и такое: «Отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису». Эту же фразу можно услышать и в первой серии телефильма «17 мгновений весны».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, сколько недель держали оборону защитники Брестской крепости, как совместить учебу в школе и занятия в колледже, есть ли жизнь на дне океана.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два подростка ранены в результате украинской атаки на Луганскую Народную Республику, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Удар нанесли, когда дети катались на велосипедах. Им оказана необходимая медицинская помощь. США рассматривают возможность покупки у Маврики архипелага Чагос, расположенного в Индийском океане, сообщает Daily Telegraph. Отмечается, что там находится американо-британская военная база. Вашингтон не хочет допустить усиления позиций Китая в регионе. Российская вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и выйдет на рынок уже в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что российская разработка не имеет аналогов в мире. В Москве в рамках масштабного книжного фестиваля «Красная площадь» наградили победителей премии «Русский детектив». Автором года был назван Тимур Суворкин с книгой «Проклятие дома Грязецких». Открытием года стал Игорь Евдокимов с произведением «Тайный архив Корсакова». А лучшим детективом выбрали книгу «Дорога на Голгофу» Алексея Заревина и Алексея Якушкина. Всего наградами отметили победителей в 10 литературных номинациях. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Очень важные вопросы.
5: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
6: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
7: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность о уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки, и здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковые, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.
3: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.

0: Микрозелень. Что это? Дань моде или действительно полезная вещь? Разберемся. Свое название этот продукт оправдывает. По сути, это пророщенные семена съедобной травы, злаков, овощей. Кстати, процесс выращивания микрозелени довольно прост. Берут семена, лучше те, на которых указано, что это именно микрозелень, сажают в землю в обычном кашпо или лотке для рассады и поливают. Ставят растение обычно в теплое место. Через 7-12 дней продукт готов. Так вот, главный секрет микрозелени в том, что концентрация полезных веществ в ней действительно может быть в 2 и более раз выше, чем во взрослом растении. Это и витамины, и антиоксиданты, и минералы. Полезен в молодой зелени ауксин, природный стимулятор роста. Он помогает восстанавливать защитную функцию клеток. Употреблять микрозелень можно в качестве гарнира, либо добавлять в салаты и смузи. Ею также украшают блюда. Цвет зелени варьируется от светло-зеленой до темно-фиолетовой. Однако микрозелень не всех растений пригодна в пищу. Нельзя есть побеги посленовых, а это помидоры, баклажаны, картофель и перец. Между прочим, микрозелень – это не открытие 21 века. Молодые побеги использовали в лечебных целях еще древние греки, а в Японии монахи выращивали такую зелень с 16 столетия. Сегодня это еще и интересный вид досуга для детей. Так они могут познакомиться с разными видами растений и понаблюдать за процессом их рождения из семечка.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Попробуй отбери его у Рональдо.
4: В детстве играли в вышибалы. Ну и вышибли окно учительской.
5: Любимая игрушка нашей собаки. Штук 10 разорвала.
2: Вот это вещь.
6: Спортивное семейство из 12 собратьев разного размера и даже формы. По столу для пинг-понга прыгает самый крохотный, 4 сантиметра в диаметре. По баскетбольной площадке летает великан весом почти килограмм. В регби свой экземпляр овальной формы. А самый популярный, конечно же, футбольный. Мяч. Если в Европе футбол – это тактическое мастерство, то в Южной Америке – скорость и азарт. Что неудивительно. Именно там, около 3000 лет назад, ацтеки начали играть в мяч и очень полюбили это дело. Снаряды из каучука весили до 4 килограммов, а площадь каменных стадионов не превышала 3000 квадратных метров. Это вдвое, а то и втрое меньше привычного нам футбольного поля. В 200-е годы нашей эры воинственные майя проводили ритуальные матчи. По легенде, вместо мяча использовали человеческий череп, обтянутый кожей. Прямых доказательств ученые не нашли, но очевидно, что игра завершалась церемонией жертвоприношения. Особенно почетным считалось преподнести в дар богам голову капитана победившей команды. С мячом упражнялись и в Древнем Египте. На стенах памятников сохранились изображения людей, играющих с круглым предметом. А в гробницах были обнаружены сами снаряды, сшитые из полосок кожи или из коры дерева. Игра была командной. Мяч загонялся в ворота изогнутыми палками. Победа, как и у майя, посвящалась богам. Только египетским.
2: Вот это вещь!
6: В античности мяч почти возвели в культ. В Древней Греции он считался воплощением совершенства. Люди верили, что предмет, похожий на солнце, обладает его магической силой. Мячи шили из кожи и набивали мхом или перьями. Позднее их стали надувать воздухом. Такие предметы назывались фолис, что в переводе с греческого – мешочек. На Руси мячи изготавливали из туго свернутых тряпок, бересты или из кожи. Древнейшие снаряды, найденные под Великим Новгородом, датируются XII веком. Считается, что ими славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по правилам похожей на бейсбол. Первые каучуковые мячи прибыли в Европу из Южной Америки вместе с мореплавателем Христофором Колумбом. Спустя 4 века американский химик Чарльз Гудьер запатентует вулканизированный каучук, а в 1855-м спроектирует первый футбольный мяч. Немногим позже английский изобретатель Ричард Линдон представит надувную камеру для снаряда, а к ней – насос. Так начнется промышленное производство мячей и развитие спорта. 9 из 10 популярных его видов – это игры с мячом.
2: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники группировки «Восток» сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Разведка обнаружила скрытное выдвижение штурмовых групп противника по открытой местности. Данные передали расчетам дронов, которые точными ударами уничтожили живую силу. НАТО начинает учения военно-воздушных сил. Они пройдут в третий раз с участием 19 государств. Основные этапы в Испании, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, часть из которых граничит с Россией. Ежедневно планируется около 150 вылетов. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием активности НАТО у своих границ и призывала Запад отказаться от милитаризации континента. Помощник машиниста погиб при атаке беспилотника на поезд «Москва-Симферополь». Украинский дрон ударил по локомотиву в ночь на понедельник. Машинист получил ранения, пассажиры не пострадали. После атаки движение пассажирских поездов в Крыму приостановили. Пассажиров составов, которые уже находились на полуострове, эвакуировали и доставили автобусами в пункт назначения. В сторону Крыма остановлены 5 поездов. Время задержки может измениться. Пассажирам рекомендуют обращаться к начальникам поездов и проводникам. В Армении после обработки большинства бюллетеней правящая партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Ранее, когда было обработано всего 10% бюллетеней, Пашинян уже объявил о победе. На втором месте блок «Сильная Армения» примерно четверть голосов. На третьем – альянс бывшего президента Кочеряна примерно 10%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях на выборах. Закон о регулировании искусственного интеллекта в России будет принят в ближайшее время. В этом заверила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вот что она заявила агентству ТАСС.
2: Я отношусь к искусственному интеллекту как к неизбежному развитию высокотехнологичной сферы. Полагаю, что он очень может быть полезен и для бизнеса, и для здравоохранения, и для всех сфер, в том числе и нашей с вами жизни. Но в то же время мы должны понимать риски, которые он за собой несет, и очень тщательно взвесить эти риски. Для этого нужно регулирование использования искусственного интеллекта, вот чем занимается Совет Федерации, Верхняя Палата Парламента.
1: Проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта в России уже опубликован. А если он будет принят, он вступит в силу в сентябре следующего года. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуют придерживаться основных правил безопасности, пить больше воды, не оставлять детей и животных в автомобиле, перед поездкой проветривать салон, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Кар. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на Щелковском шоссе от реки Пехорка до Медвежьих озер. Столько же уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Пробка на 40 минут на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Полчаса займет путь по Ленинградскому шоссе от Беломорской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как Брестская крепость приняла на себя удар фашистов в годы войны. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Какие тайны хранят океанские глубины? Брестская крепость и Мамаев курган могут получить статус объектов ЮНЕСКО. Материалы для их включения в предварительный список уже подготовлены. Решение по этому вопросу может быть принято через 4 года, сообщили агентству ТАСС в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Именно там 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва, завершившаяся в феврале 1943-го. О драматичных страницах истории, воплощенных в граните и железобетоне, Анна Елисеева.
2: Звание «Герой Брестской крепости» было присвоено в 20-ю годовщину Великой Победы, а сам комплекс открылся в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки крепости. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работу скульптора Александра Кибальникова. В трехъярусном некрополе покоятся останки тысячи бойцов. На гранитных плитах – имена 276, остальные похоронены как неизвестные. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кубринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель в то время не являлась фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
3: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала XIX века, то есть построенное еще при Николае I, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в районе дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест, вот эти вот как раз старые древние укрепления, где не было ни запасов продовольствия, ни запасов боеприпасов.
2: Раненый солдат, который из последних сил тянется каской к воде. Драматизм тех событий передан в скульптуре «Жажда». Это одна из знаковых композиций мемориала. Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля, 41 год. Эту запись, которая ныне хранится в Центральном музее вооруженных сил, сделал один из защитников крепости в северо-западной части казармы. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
2: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф «Память поколений» словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона. Конкретного прототипа у нее не было, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
5: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, Вучетича, жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, Никосом Эфракийскую.
2: За спиной Родины-матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. а сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов и как именно такие процессы удается совмещать, объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
6: Мне кажется, очень позитивная и очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знание физики, знание химии, да, температуру плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
7: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
6: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Соответственно, получается очень правильная и логическая история. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда. Наверное, для каких-то очень таких особенных лицеев и гимназий, где дети нацелены сразу на получение какого-то очень серьезного академического образования. Этот формат может не совсем подойти, поэтому мне кажется, что нужно все равно подходить дифференцированно, в случае с каждым ребенком рассматривать эту историю отдельно.
1: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы. Но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Сегодня во всем мире отмечается День океанов. Занимая 3/4 поверхности Земли, они хранят 97% всех водных запасов. Для нас океанские глубины по-прежнему загадка. Максимальная отметка погружения, которую достиг человек, не превышает 11 километров. Рекорд был установлен в 2019 году американскими исследователями, чей батискаф достиг бездны Челленджера в Марианской впадине. А можно ли опуститься еще глубже? И есть ли жизнь на самом дне океана? Нам рассказал старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
8: В теории, если такая задача будет поставлена, то есть сконструировать аппарат, который способен выдержать давление не 11 километров, а там 13 километров, 15, вот это сделают. Другой вопрос, зачем? То есть глубже 11 километров в океанах точки нет.
7: Тогда про то, что там находится на вот этих тысячах глубинах Марианской впадины, и есть ли там жизнь?
8: Есть глубоководные обитатели, которые способны в полном мраке под таким огромным давлением существовать. Ну и на самом деле есть на дне океана такая огромная планетарная система горных хребтов с рифтовой долиной посередине, где рождается молодая океанская кора. То есть там поднимается магма к поверхности, застывает, бьют очень горячие рассолы, высококонцентрированные. То есть там вода с температурой 300-400 градусов. И вот за счет такой высокой температуры, по сути, кипит жизнь. Там так называемые черные курильщики, белые курильщики. То есть такой оазис на дне океана.
7: А какие тайны океана остаются нераскрытыми?
8: В принципе, проблем много, которые хочется изучать и понять. Вот сейчас у ученых Западной Европы вот они все переживают, что замедляется так называемая атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция, и Гольфстрим пресловутый, вот, который обогревает Западную Европу, он тоже, соответственно, замедляется, и получается, в недалеком будущем Западная Европа будет холодать.
1: Еще одной проблемой называют общий подъем уровня мирового океана. Каждый год он прибавляет по 5 миллиметров. И, по мнению исследователей, причина не только в таянии ледников, но и термическом расширении океана. Это процесс, при котором вода теплеет, а значит, объем ее увеличивается. Все это создает угрозу для ряда прибрежных государств.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь, о чем говорит запах воды в озере, чемпионом какого вида спорта был Штирлиц.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9.15. В Москве. Главное к этой минуте. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь приостановлено из-за атак украинских беспилотников, сообщили в Министерстве транспорта Крыма. Партия Пашиняна после обработки 100% бюллетеней не набирает половину голосов избирателей, необходимых для единоличного формирования правительства, сообщает Центральная избирательная комиссия Армении. За партию «Гражданский договор» проголосовали 49,8% избирателей. Гроза и порывистый ветер ожидаются сегодня в Москве, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в первой половине дня в столице прогнозируется переменная облачность, после полудня небо накроют многослойные облака и погода ухудшится. Нарисованные британским музыкантом Джоном Ленноном эскизы для первого клипа группы «Битлз» появились в музее коллектива в Ливерпуле, сообщила газета «Телеграф». Изображение использовали при рекламе хита «I Feel Fine», который вышел в 1964 году. Коллекция рисунков ушла с молотка за 58 тысяч долларов. После этого ее разделили на несколько частей. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
12: Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом. А представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы. Скорее, образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы. Причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, Негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, Альбедо, походила на рассвет. А финальная, Рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
0: Человек и время.
12: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса. И рассвет обязательно наступит.
0: Человек и время. Радиозвезда. Словарь современного города. Авоська. В 20 веке человечество открыло ящик Пандоры. Нашло применение пластику. И началось. Пластиковые ведра, пластиковые канистры, пластиковые окна. Этот материал подчинил себе буквально все. Только вдумайтесь, пластик был обнаружен на дне Марианской впадины. Кошмар! Первый шаг к избавлению от этой мировой зависимости – отказ от одноразовых пакетов. Никаких проблем, если под рукой сетчатая сумка. Для молодежи это что-то необычное, модное. А на самом деле... 1939 год. Молодой актер Аркадий Райкин выходит на сцену с новым монологом писателя Владимира Полякова. У него в руках две сумки. Одна называется «Напраска», она для покупок, на которой можно было и не тратиться. А другой Райкин говорит: «А это авоська. Авось я в нее что-нибудь положу». Вскоре слово «авоська» войдет в лексикон каждого советского человека. И даже появится в зарубежных словарях. Хотите верьте, хотите нет, но сетчатая сумка – изобретение импортное. Но чье именно, поди разбери. Писатель Чехов в 1898 году приобрел такую в Ницце и даже послал ее в подарок сестре. А еще через 20 лет нечто подобное придумал один чешский предприниматель, сделавший сумку из сеточки для волос. В нашей стране авоська выполняла сразу несколько функций. Судите сами. В магазин сходить раз, выяснить, что из дефицита выбросили на прилавок два, холодильник за окном зимой три, емкость для мытья фруктов четыре, баскетбольная корзина пять и сеть для ловли раков шесть. Достаточно для одной авоськи. Учитесь, хипстеры, в жизни не такое пригодится. Современного города.
13: Год 1834. В землях Восточной Германии родился Карл Фридрих Луис Доберман. Именно он положит начало одноименной породе собак. А в Париже в том же году математик Луи Пуансо построил теорию вращения твердого тела вокруг неподвижной точки и сформулировал одну из главных задач механики. Ну а в Москве 1834 год стал судьбоносным для выдающегося русского композитора, который познакомится с популярным русским поэтом Николаевской эпохи. Их общим творением суждено пережить и самих авторов, и даже страну.
14: Соратники. Михаил Глинка и Нестор Кукольник.
13: К моменту встречи Глинка сочинил уже несколько сонат, романсов и партию для камерного ансамбля. Кукольник тоже весьма успешен в литературной деятельности и тоже сам пишет музыку. На этом фоне они быстро находят общий язык и начинают делиться идеями. Глинка слушает стихи приятеля, Кукольник оценивает музыку друга. Вскоре начинается и их совместная работа. На тексты поэта композитор напишет 15 известных романсов. Самой исполняемой будет попутная песня, посвященная железной дороге. Строки Кукольника и «Быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле» идеально подружатся с игривой мелодией Глинки.
14: Соратники.
13: Тонко чувствующий музыку Кукольник будет главным критиком музыкальных произведений Глинки. Нестор Васильевич любил повторять: если автор одарен чувством достоинства, то должен дорожить и заблуждениями. Михаил Иванович на это часто обижался. Но в конечном итоге его музыка после этого лишь преображалась. Свое главное произведение, оперу «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин», Михаил Глинка сочинит спустя 2 года после знакомства с Нестором Кукольником. Поэт метафорично назовет ее «оперой в народном духе» и станет одним из соавторов либретто. А перед самой премьерой в Петербургском Большом театре Глинка и Кукольник позволят себе немного хулиганства и намеренно удлинят одну из арий, преподнеся таким образом свадебный подарок солистке, которая выходила замуж.
14: Михаил Глинка и Нестор Кукольник. Соратники.
15: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Крыму временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь. Причина – удары украинских беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Пассажиров 4 поездов из Керчи в Симферополь доставят автобусами. Для этого часть транспорта в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском временно снимут с маршрутов. После ночной атаки дрона на поезд Москва-Симферополь уже эвакуировали пассажиров и временно остановили движение всех составов на полуострове. Бывший президент Армении Роберт Качарян назвал заявление премьера Пашиняна о победе его партии на выборах попыткой захвата власти. Глава правительства сказал это до того, как Центр избирком обработал даже 20% бюллетеней. Качарян сказал, что это давление на комиссию и узурпация власти. После обработки всех голосов партия Пашиняна набирает 49,5%, что недостаточно для единоличного формирования правительства. Сегодня более 660 тысяч выпускников в России и за рубежом сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. На выполнение первого отводится 3 часа, на профильный – почти 4. Для получения аттестата по базовой математике достаточно набрать 3 балла из 5, а минимальный порог по профилю составляет 27 баллов. Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 годах. Подробности сообщил агентству ТАСС председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
3: Мы должны ставить вопрос, что мы можем изменить для того, чтобы наши спортсмены все больше и больше не только возвращались на международную арену, но все-таки привозили медали, в том числе золотые. Чемпионат мира в 27-м году будет в Будапеште, в 29-м будет в Китае, в 31-м он открыт к обсуждению, а чемпионат Европы, он идет почетным. 31-й и 33-й год чемпионат мира – это те годы, когда Международная федерация водных видов спорта готова с России обсуждать проведение данного турнира.
2: Осенью прошлого года World Aquatics допустила российских ватерполистов до участия в международных турнирах с 1 января. Россияне выступают в нейтральном статусе. О погоде. Сегодня в Москве ожидается гроза и порывистый ветер. В первой половине дня переменная облачность, без осадков. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня до плюс 28. Большую часть недели, по прогнозу, будет жарко. Днем до 30 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути? Как понять, что водоем безопасен для купания? Какие известные российские писатели играли в теннис? Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
6: Арктический маршрут длиной более чем 5,500 километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
7: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
6: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительной экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
7: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути. Создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года.
6: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось Главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
6: Важную роль арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили, объясняет эколог Георгий Каванасян.
9: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли. То есть если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками. Угу. Это нитриты, нитраты. Вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, как бы не купаться.
5: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Россиянка Мира Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема» по теннису, став чемпионкой «Ролан-Гаррос». Последний раз аналогичного успеха 12 лет назад добивалась Мария Шарапова. Впрочем, теннисные традиции в нашей стране имеют более чем вековую историю. Ким Андреев заглянул в прошлое и нашел отличных теннисистов среди великих русских писателей, прославленных офицеров и легендарных разведчиков.
10: После чаю пошел играть с другими в лаун-теннис в первый раз. Такую запись у себя в дневнике в июне 1896-го сделает император Николай II. На стыке веков эта диковинная британская забава станет популярна по всей Европе, и Россия тут не исключение. Лев Толстой играл в теннис на специально оборудованном корте в своем имении Ясная Поляна. Владимира Набокова держать ракетку научил отец и вплоть до самых преклонных лет. Писатель не растерял навыки этой игры, рассказывает теннисный эксперт Дмитрий Калугин.
11: По комментариям Шамиля Торпищева, президента Федерации тенниса России, в 70-х годах у них была встреча и такой любительский матч, по итогам которого Шамиль Анвярович сделал вывод, что Набоков вполне достойно не только увлекается этой замечательной игрой, но один из ярких представителей литературы нашей отечественной, который любил теннис.
10: В тяжелейшие первые месяцы Великой Отечественной теннис поможет поддержать боевой дух москвичей. Летом-осенью 1941-го каждые выходные будут проводить теннисные турниры с обязательной трансляцией по радио. Один из тех, кто был на корте в тот момент, будущий прославленный комментатор и 24-кратный чемпион Союза по теннису Николай Озеров. Большие поклонники этой игры были и в Министерстве обороны. Маршал Андрей Антонович Гречко играл дважды в неделю по несколько часов. Как возникло это увлечение? Говорит заслуженный тренер России по теннису Александр Колевод.
12: У него было две страсти – охота и теннис, по рассказам старых цейсковцев. Он съездил на совещание стран Варшавского договора, а оказывается, они в теннис играют. Приехал Андрей Антонович домой, в Москву, вот, и заехал в ЦСКА. А это, говорит, что это такое вот за котлован такой вот здесь вот вырыли? А это, товарищ маршал, здесь будет новый бассейн. Какой бассейн? Закопать? Здесь будут теннисные корты.
10: В числе тех, кто тренировал маршала на корте, была Ольга Морозова, первая советская финалистка Уимблдона, одного из самых престижных теннисных турниров в мире. Пример министра обороны быстро подхватили и другие военнослужащие. С конца 60-х игра в теннис – один из способов физической подготовки в вооруженных силах. По всей стране начинают проводить соревнования, многие из которых существуют и сегодня, продолжает Александр Колевод.
12: Космонавты играют свои турниры. И пограничники, причем турнир у них называется «Рубеж». Черноморская бескозырка, Тихоокеанская бескозырка. Опять же, для физподготовки, опять же, для контактов. Принятие таких неожиданных ходов для противника. Устойчивость психики, не нервничать, не психовать.
10: Свои теннисные легенды были и в советских спецслужбах. Знаменитый разведчик 30-х годов Василий Зарубин использует игру как легенду для работы под прикрытием в Соединенных Штатах. Умение держать ракетку и отлично подавать откроют ему двери в элитные американские клубы, где он прямо во время теннисного матча мог разузнать секреты государственной важности. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: В серии романов Юлиана Семенова про знаменитого разведчика Штирлица среди описаний главного героя встречается и такое: «Отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису». Эту же фразу

0: Скажем, сколько недель держали оборону защитники Брестской крепости? Как совместить учебу в школе и занятия в колледже? Есть ли жизнь на дне океана?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два подростка пострадали в результате украинской атаки на Луганскую Народную Республику, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Удар был нанесен, когда юноши катались на велосипедах. Им оказана необходимая медпомощь. НАТО объявило о начале масштабных военных учений «Рамштайн-Флэг» 2026, в том числе в граничащих с Россией странах. Основными площадками для маневров станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия, говорится в заявлении Альянса. МАГАТЭ приступила к мониторингу работ по разминированию необходимых для ремонта линий электропередач на Запорожской атомной станции. Ранее агентство следило только за ремонтными работами, однако после того, как российские саперы пострадали во время так называемого режима тишины, МАГАТЭ решила следить и за разминированием местности, сообщает РИА Новости. В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов, сообщают аналитики сервиса по персоналу. Сейчас соотношение форматов на рынке выглядит так: 60% вакансий офис, 30% гибрид и 10% удаленка. При этом среди кандидатов половина рассматривают гибридный формат, треть хотят работать только удаленно, и каждый пятый готов полностью вернуться в офис. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: У Савельевых сегодня семейный вечер. Все вместе уселись перед телевизором для просмотра любимого сериала. Но уют и спокойствие быстро нарушили соседи сверху, когда с потолка начало капать. Отец предлагает сразу бежать к виновникам. Мама настаивает, что первым делом надо подставить тазики. А дети больше всего боятся за телевизор. Если зальет, то кто будет платить? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
3: Первое. Прежде чем бежать и ругаться, обесточьте квартиру. Вода может не только испортить бытовую технику, но и стать опасным проводником электрического тока. Самое простое – отключить автоматы. Но не лишним будет и вытащить провода из розеток. Только после этого поднимайтесь к соседям. Второе. Не спешите ругаться. Причиной затопления может быть сорванный кран или лопнувшая от мороза труба. Первым делом попросите перекрыть там воду. Возникла утечка. Если соседей в квартире не оказалось, звоните в аварийную службу. Номер диспетчера ищите возле лифта или спросите у старшей по подъезду. Третье. Если ущерб серьезный, сделайте фото и видео пострадавшего имущества. Обязательно составьте акт о затоплении. Образец можно найти в интернете. Хорошо, если удастся договориться с соседями и зафиксировать их вину на бумаге. Четвертое. Если решить вопрос мирно не получилось, придется идти в суд и заказывать независимую экспертизу. Оценщиков тоже легко найти через интернет. Проверяйте только наличие у них специальной лицензии. И не стесняйтесь обращать внимание специалиста даже на малейшие детали. Ведь это ваша квартира пострадала. Подведем итоги. Если вас затопили, первым делом отключите все электроприборы. Попросите соседей перекрыть воду. Сделайте фото и видео пострадавшего имущества. Если договориться не получилось, заказывайте независимую экспертизу. Савельевым повезло. Часть воды принял на себя натяжной потолок. И соседи быстро перекрыли воду. Но если бы все сложилось не так удачно, наши герои знают, что делать. Узнали вы. На всякий случай.
1: Радио «Звезда». Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно. Весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день.

Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Это Пушкин, скупой рыцарь. 5,5 сундуков чистого золота. Это же сколько денег? Понятно, что немало, но все же сколько именно? Почему автор не называет конкретную цифру? Сам не знает. До середины 19 столетия в мировой поэзии и литературе не принято было упоминать точные суммы. Это считалось дурным тоном. О деньгах говорили вообще, в целом. Поэтому предел пушкинской конкретики – количество сундуков, шестой еще не полный. Впрочем, Александр Сергеевич оставил нам подсказку. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде, с тремя детьми, полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Вот она, зацепка. Дублон. В 1535 году эти монеты чеканили в Испании и Португалии. Такие деньги охотно принимали по всей Европе. Вес одного дублона – около 7 граммов чистого золота. Современные российские банки покупают золото 999 пробы приблизительно по 4000 рублей за грамм. Стало быть, номинал дублона сегодня примерно 28 тысяч рублей. Получается, что рыцарь, конечно же, скупой и оттого несчастный, но он действительно очень богатый человек. Правда, нам от этого не легче. Мы можем только догадываться о вместимости средневековых сундуков и общем количестве в них золотых дублонов. А вот об этом Пушкин не рассказал.

0: как развивалась связь.
1: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять. Все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью, которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи от яма до яма, то есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду, опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза. Ефросинья из казначейства поправилась. И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
0: Как развивалась связь?
2: Сегодня в программе «Область знаний». История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Поезда, которые сегодня должны отправиться из Крыма в другие регионы России, начнут путь с крайней станции полуострова из Керчи. Туда пассажиров доставят автобусами, сообщает перевозчик Grand Service Express. Такое решение принято в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге после ночной атаки беспилотника. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и в соответствии с расписанием поездов, уточнила компания-перевозчик. В районе Тель-Авива утром прогремели взрывы после того, как армия Израиля зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана. В городе и центральной части страны сработала воздушная тревога. Взрывы предположительно связаны с работой ПВО. Данные о падениях ракет и пострадавших пока не поступали. Вечером в воскресенье Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля в ответ на израильский удар по пригороду Бейрута. Реестр недвижимости в Донбассе и Новороссии планируется создать до конца этого года. Подробности об этом сообщил в интервью агентству ТАСС руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
2: Мы до конца года завершим инвентаризацию и до конца года практически реестр сформируем. У нас будет задача важная по верификации данных, которую мы будем продолжать, по уточнению тех или иных показателей, до внесения каких-то параметров. На сегодня вот это ключевой результат, который создан. Сформирован единый государственный реестр объектов для наших регионов.
1: Глава ведомства добавил, что по состоянию на 1 января 2023 года в реестре было приблизительно около 300 тысяч объектов на территории Донбасса и Новороссии, тогда как на январь 2025 года эта цифра достигла почти 2,5 миллионов. Партия Никола Пашиняна после обработки 100% бюллетеней не набирает половину голосов избирателей, необходимых для единоличного формирования правительства. Это сообщила Центральная избирательная комиссия Армении. За партию «Гражданский договор» проголосовали 49,8% избирателей. В Москве наградили победителей премии «Русский детектив». Автором года был назван Тимур Суворкин с книгой «Проклятие дома Грязецких». Открытием года стал Игорь Евдокимов с произведением «Тайный архив Корсакова». А лучшим детективом выбрали книгу «Дорога на Голгофу» Алексея Заревина и Алексея Якушкина. Всего наградами отметили победителей в 10 номинациях. Началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Это следует из производственного календаря. Короткая неделя продлится с 8 по 11 июня. При этом в четверг рабочий день будет сокращен на час, так как это предпраздничная дата. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час можно потерять на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. 40 минут уйдет на проезд по Новорязанскому шоссе от Смирновской до Ташкентской улицы. Пробка на полчаса на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Также полчаса займет путь по Ленинградскому шоссе на участке от Шереметьевского до Международного шоссе. 20 минут можно потерять на шоссе энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как Брестская крепость приняла на себя удар фашистов в годы войны. Можно ли учиться одновременно в школе и колледже? Какие тайны хранят океанские глубины? Брестская крепость и Мамаев курган могут получить статус объектов ЮНЕСКО. Материалы для их включения в предварительный список уже подготовлены. Решение по этому вопросу может быть принято через 4 года, сообщили агентству ТАСС в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Именно там 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ход которой переломила Сталинградская битва, завершившаяся в феврале 1943-го. О драматичных страницах истории, воплощенных в граните и железобетоне, Анна Елисеева.
2: Звание «Герой» Брестской крепости было присвоено в 20-ю годовщину Великой Победы, а сам комплекс открылся в 1971-м. Его центральные фигуры видны из любой точки крепости. Это гигантская скульптура советского воина, насмерть стоящего за боевое знамя, и 100-метровый штык-обелиск. Железобетонная стойкость и титановая прочность – два символа, воплощенные в работу скульптора Александра Кибальникова. В трехъярусном некрополе покоятся останки тысячи бойцов. На гранитных плитах имена 276, остальные похоронены как неизвестные. Руины казарм, пороховые погреба, восточный форт на Кобринском укреплении. Теперь это память о первых неделях войны, когда фашисты били с воздуха, душили газами и выжигали огнем. Отрезанная от мира цитадель в то время не являлась фортификацией в полном военном смысле. И все же планы вермахта захватить ее в считанные часы обернулись провалом, рассказывает военный историк Борис Юлин.
3: То, что нас называют Брестской крепостью, это укрепление начала 19 века, то есть построенное еще при Николае I, которые уже никакого военного значения не имели. А Брестский укрепрайон, который создавался, его еще достроить не успели. И поэтому не было гарнизона, не было командующего гарнизоном. Стрелковые части по приказу выдвигались в районе дислокации, а там остались большей частью пограничники, военные инженеры и НКВДшники. И вот они, собственно говоря, защищали Брест, вот эти вот как раз старые древние укрепления, где не было ни запасов продовольствия, ни запасов боеприпасов.
2: Раненый солдат, который из последних сил тянется каской к воде. Драматизм тех событий передан в скульптуре «Жажда». Это одна из знаковых композиций мемориала. Немецкие войска не допускали к реке. Связь была оборвана, участь защитников предрешена. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля, 41 год. Эту запись, которая ныне хранится в Центральном музее вооруженных сил, сделал один из защитников крепости в северо-западной части казармы. Последним пал Восточный форт на 32-й день войны, когда был захвачен его герой майор Петр Гаврилов. Оборона крепости стала символом беспримерного мужества советского народа. Здесь началась Великая Отечественная, ход которой переломила Сталинградская битва. Бои продолжались с августа 1942 по февраль 1943. Фронт растянулся на сотни километров, начинаясь от берегов Дона и заканчивая Сталинградом, ныне Волгоградом. Ключевой точкой обороны стал Мамаев курган, рассказывает Ирина Скорченко, заведующая информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Главное, что с кургана была видна Волга, переправы, левый берег, откуда шло подкрепление. То есть можно без преувеличения сказать, что тот, кто находился на вершине Мамаева кургана, тот держал под контролем ситуацию в Сталинграде. Из 200 дней Сталинградской битвы 135 суток, по другим данным 140 суток, шли бои именно за Мамаев курган.
2: Закладка мемориала состоялась в феврале 1958 года. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. Горельеф в память поколений словно ведет к площади «Стоять насмерть», где в центре возвышается фигура могучего воина. Далее площадь героев, зал воинской славы, на площади скорби статуя женщины, склонившейся над погибшим. И кульминация ансамбля – величественная фигура Родины-матери, отлитая из железобетона. Конкретного прототипа у нее не было, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
5: Считается, что фигуру скульптор лепил советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе. Лицо отчасти заимствовано у его, Вучетича, жены Веры. Они сливаются в некий единый облик, так же, как и отсылки к истории искусства, Ника Самофракийскую.
2: За спиной Родины-матери – братская могила, где похоронены воины Сталинградской битвы. Официально 34 505 человек, говорят, останки находят до сих пор. Имена героев увековечены в граните, на стенах и плитах мемориала. А сам комплекс стал символом подвига защитников Сталинграда и одним из символов победы в Великой Отечественной. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектах страны. Его цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в общеобразовательной школе осваивать еще и прикладную профессию в колледже. Насколько такая практика может быть полезной для учеников старших классов и как именно такие процессы удается совмещать, объясняет старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
6: Мне кажется, очень позитивная и очень правильная идея, потому что у нас ребята сейчас в основном практикоориентированы, и уже с раннего возраста они начинают задавать вопросы, зачем мне изучение тех или иных предметов. Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знания физики, знания химии, да, температуру плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знание механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
7: А вообще, как это происходит на практике? Как дети это совмещают?
6: Такие вещи можно делать в рамках дополнительного образования, дополнительных занятий, соответственно, в том числе и на базе колледжей, если они расположены, например, в том же населенном пункте, используя их еще лабораторную базу. Соответственно, получается очень правильная и логическая история. Давным-давно, например, когда я учился в школе, у нас был такой формат, который мы сейчас вспоминаем, назывался учебно-производственный комбинат, когда после уроков или даже как-то расписание подгоняли под полдня в неделю, да, мы приходили специально на площадь этого учебно-производственного комбината, и там, например, я получил профессию радиомонтажника третьего разряда. Наверное, для каких-то очень таких особенных лицеев и гимназий, где дети нацелены сразу на получение какого-то очень серьезного академического образования. Этот формат может не совсем подойти, поэтому мне кажется, что нужно все равно подходить дифференцированно, в случае с каждым ребенком рассматривать эту историю отдельно.
1: Массовая обязательная система учебно-производственных комбинатов была упразднена в России в 90-е годы. В большинстве регионов УПК перестали существовать как обязательный элемент школьной программы. Но в отдельных случаях по решению образовательного учреждения подобные программы сохранили.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Сегодня во всем мире отмечается День океанов. Занимая 3/4 поверхности Земли, они хранят 97% всех водных запасов. Для нас океанские глубины по-прежнему загадка. Максимальная отметка погружения, которую достиг человек, не превышает 11 километров. Рекорд был установлен в 2019 году американскими исследователями, чей батискаф достиг бездны Челленджера в Марианской впадине. А можно ли опуститься еще глубже? И есть ли жизнь на самом дне океана? Нам рассказал старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
8: В теории, если такая задача будет поставлена, то есть сконструировать аппарат, который способен выдержать давление не 11 километров, а там 13 километров, 15, вот это сделают. Другой вопрос, зачем? То есть глубже 11 километров в океанах точки нет.
7: Тогда про то, что там находится на вот этих тысячах глубинах Марианской впадины, и есть ли там жизнь?
8: Есть глубоководные обитатели, которые способны в полном мраке под таким огромным давлением существовать. Ну и на самом деле есть на дне океана такая огромная планетарная система горных хребтов с рифтовой долиной посередине, где рождается молодая океанская кора. То есть там поднимается магма к поверхности, застывает, бьют очень горячие рассолы, высококонцентрированные. То есть там вода с температурой 300-400 градусов. И вот за счет такой высокой температуры, по сути, кипит жизнь. Там так называемые черные курильщики, белые курильщики. То есть такой оазис на дне океана.
7: А какие тайны океана остаются нераскрытыми?
8: В принципе, проблем много. много, которые хочется изучать и понять. Вот сейчас у ученых Западной Европы, вот они все переживают, что замедляется так называемая атлантическая меридиональная прокидывающаяся циркуляция, и Гольфстрим пресловутый, вот, который обогревает Западную Европу, он тоже, соответственно, замедляется, и получается в недалеком будущем Западная Европа будет холодать.
1: Еще одной проблемой называют общий подъем уровня мирового океана. Каждый год он прибавляет по 5 миллиметров. И, по мнению исследователей, причина не только в таянии ледников, но и термическом расширении океана. Это процесс, при котором вода теплеет, а значит, объем ее увеличивается. Все это создает угрозу для ряда прибрежных государств.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда был проложен Северный морской путь, о чем говорит запах воды в озере, чемпионом какого вида спорта был Штирлиц.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Поезда, которые сегодня должны отправиться из Крыма в другие регионы России, начнут путь с крайней станции полуострова из Керчи. Туда пассажиров доставят автобусами. Такое решение принято в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге после ночной атаки беспилотника. Продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан превращают базы Соединенных Штатов и Израиля в регионе в законные цели для Ирана. Это заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Ранее Минздрав Ливана сообщил, что по меньшей мере 2 ливанца погибли, еще 11 получили ранения при израильской атаке на южную окраину Бейрута. По меньшей мере 12 человек погибли, более 200 пострадали в результате мощного землетрясения на юге Филиппин. Информация о пострадавших россиянах не поступала. На острове Минданао обрушилось несколько зданий. Международный аэропорт «Генерал Сантос» приостановил работу, сообщает Управление гражданской авиации страны. Спецпрограмму для гостей старшего поколения подготовили в кинопарке «Москино». Она включает прогулку не только по декорациям, но и по местам съемок российских фильмов и сериалов. Участникам покажут декорации картин «Москва 1940-х», «Аэропорт», «Соборная площадь», «Палаты князя Андрея». Также они увидят салон самолета «Боинг» и самые разные вагоны поездов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о квасе.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
12: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
0: Факт второй.
12: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
0: Факт третий.
12: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
0: Факт четвертый.
12: В середине XIX века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
0: Факт пятый.
12: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. О плодородии, богатство

0: радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Игаусу. В 1541 году конкистадор Альваро Нуньес Кабеса де Вака высадился со своим отрядом на Атлантическом берегу Южной Америки. Испанцы стали продвигаться сквозь джунгли в поисках легендарных сокровищ страны Эльдорадо и наткнулись на реку, которую местные индейцы называют Игуасу. Европейцы остановились, пораженные невиданным зрелищем целого каскада грандиозных водопадов. Игуасу – река, по которой проходит граница Аргентины и Бразилии. В этом месте она растекается почти на 3 километра и образует каскад из 270 отдельных водопадов. Самый крупный водопад, высота которого достигает 80 метров, называется Гарганта дель Диабло – «Глотка дьявола». Водопады Игуасу считаются одними из самых красивых и впечатляющих в мире. И, конечно, они самые популярные не только у туристов. На их фоне сняли более 10 кинолент. Одна из них – «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». В 1934 году водопады Игуасу посетила Элеонора Рузвельт. Потрясенная невероятным зрелищем, первая леди Соединенных Штатов воскликнула:
2: «Бедная Ниагара! По сравнению с этим, она выглядит как струя из водопроводного крана».
1: А вот первооткрывателя, того самого Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, водопады вообще не впечатлили.
3: «Санта-Мария! Что вы уставились, бездельники? На что здесь смотреть? Это же просто брызги!»
1: Алчный конкистадор всегда мечтал только о золоте Эльдорадо. Игаусу. Река истории. История реки.
4: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища графа Растопчина.
5: Еще с 18 века эту подмосковную усадьбу сравнивали с французским Версалем. Античный шик и европейский лоск под русской крышей собрал у себя в Вороново граф Федор Васильевич Растопчин. В прошлом фаворит императора Павла и генерал от инфантерии. А к началу Отечественной войны с Наполеоном – генерал-губернатор Москвы. Осенью 1812-го вся его коллекция ценностей бесследно пропадает.
4: Цена вопроса.
5: Растопчин был ценителем изящных искусств. На территории усадьбы установил мраморные и бронзовые статуи, привезенные из Италии. В доме вазы, фарфор, серебро из Парижа, Рима и Лондона. А еще фламандские картины, голландские гобелены и личная библиотека на 1000 томов, не меньше. Сегодня бы все это продавалось на аукционах за миллионы долларов.
4: Кладоискатели.
5: По легенде, когда к Москве приближались французы, граф Растопчин лично поджег усадьбу со всеми ценностями внутри. Но на месте пепелища не было найдено ни расплавленной бронзы, ни фрагментов скульптур. Поэтому сразу возникла альтернативная версия. Якобы под усадьбой существует тайная сеть тоннелей. А для удобства хитрый граф расширил подземные коридоры, чтобы там могла проехать груженая повозка с лошадьми. На полтора столетия про эту историю забыли. Пока в начале 1970-х годов при реставрации в Вороново не обнаружили остатки тех самых тоннелей. После такой находки возникли новые теории, будто бы подземный лабиринт мог вести от здания усадьбы к загадочным гротам в прилегающем парке. Поэтому, говорят, в теплое время года тут можно встретить зевак не только с фотоаппаратами, но и с металлоискателями.
4: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Российские ударные беспилотники группировки «Восток» сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Разведка обнаружила скрытное выдвижение штурмовых групп противника по открытой местности. Данные передали расчетам дронов, которые точными ударами уничтожили живую силу. НАТО начинает учения военно-воздушных сил. Они пройдут в третий раз с участием 19 государств. Основные этапы в Испании, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, часть из которых граничат с Россией. Ежедневно планируется около 150 вылетов. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием активности НАТО у своих границ и призывала Запад отказаться от милитаризации континента. В Армении после подсчета всех бюллетеней правящая партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Ранее, когда было обработано всего 10% бюллетеней, Пашинян уже объявлял о победе. На втором месте блок «Сильная Армения» – примерно четверть голосов. На третьем – альянс бывшего президента Кочеряна – примерно 10%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования в воскресенье. Москва начинает второй этап внедрения робототехники в городскую инфраструктуру. Это сообщил в интервью агентству ТАСС генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев.
2: Сейчас идет вторая волна внедрения робототехники. Первая волна – это робототехника, связанная с промышленностью, использование роботов в различных производственных системах, и она во многом уже реализована. Вторая волна – это когда роботы появляются на наших улицах, появляются в городских учреждениях и становятся таким вот повседневным, очень привычным для нас фоном нашей городской жизни.
1: Накануне сообщалось, что десятиклассники московской школы номер 2120 создали прототип робота, который с помощью системы компьютерного зрения находит и собирает испанских слизней, вредителей, угрожающих сельскому хозяйству. О погоде. Сегодня в Москве ожидается гроза и порывистый ветер. В первой половине дня переменная облачность, без осадков. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня до плюс 28. Большую часть недели, по прогнозу, будет жарко, днем до 30 тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в чем выгода доставки грузов по Северному морскому пути, как понять, что водоем безопасен для купания, какие известные российские писатели играли в теннис. Северный морской путь в условиях блокады Ормузского пролива может стать альтернативой уязвимым логистическим маршрутам. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, использование маршрута позволяет сократить сроки доставки грузов в 1,5-2 раза и снизить затраты до 30%. О том, как прокладывалась историческая судоходная трасса и что подтверждает ее российский правовой статус, расскажет Анна Елисеева.
4: Арктический маршрут длиной более чем 5500 километров проходит по 5 морям Северного Ледовитого океана – от Барнцева до Чукотского. А еще это 7 проливов – Новосибирских островов и архипелага «Северная земля». Судоходство по всем этим трассам регулируется Международной конвенцией по морскому праву. Каждый из отрезков пути имеет свой правовой статус. От внутренних вод, проход по которым возможен только с разрешения прибрежного государства, до исключительной экономической зоны, то есть в пределах 200 миль от берега, где у нашей страны есть особые привилегии, объясняет президент Российской ассоциации морского права Константин Краснокутский.
8: Дополнительные права предусмотрены статьей 234 Конвенции, которая предоставляет прибрежным государствам особые права в отношении покрытых льдом районов. Это право охраны окружающей среды и право принимать те или иные правила на недискриминационной основе, которые бы были направлены на сохранение окружающей среды в силу того, что природа Арктики, она очень уязвимая.
4: И на этой основе Россия вправе регулировать судоходство в пределах исключительно экономической зоны. Кроме того, согласно той же конвенции по морскому праву, государство, несущее ответственность за тот или иной участок акватории, должно обеспечивать там безопасную навигацию. Зимний путь по арктическим водам без ледокольной проводки немыслим. В этом отношении российскому ледокольному флоту нет равных. Для международного судоходства Северный морской путь был открыт еще в начале 90-х, но иностранные компании активно начали его осваивать только спустя 20 лет, продолжает Константин Краснокутский.
8: Когда в 2012 году были приняты изменения в кодекс торгового мореплавания и в 2013 правила плавания по Северному морскому пути, создана администрация, которая рассматривает заявки в плавание, занимаясь вопросами безопасности. Сможет ли технически судно пройти, исходя из тех условий погодных, ледовой обстановки в определенное время года?
4: По сравнению с Суэцким и Панамским каналами, Северный морской путь сокращает расстояние между Европой и Дальним Востоком почти в 2 раза. Его важность для экономики и обороны государства подметил еще Михаил Ломоносов, но маршрут стал рентабельным только с появлением ледоколов. Впервые за одну навигацию его прошел Отто Шмидт на пароходе такого класса Александр Сибиряков. И в том же 1932 году открылось главное управление Северного морского пути. После этого Советский Союз начинает активно развивать Арктику, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: Северный морской путь стал использоваться для освоения земель, для военных целей, для исследовательских и для снабжения наших северных территорий. Очень важно, что там появлялись базы, аэродромы, важнейшая инфраструктура.
4: Важную роль Арктический водный коридор сыграл в годы Великой Отечественной. По нему корабли Тихоокеанского флота шли в Баренцево море. Доставлялся уголь, лес и другие ценные грузы. В 50-х будет основан атомно-ледокольный флот, а к 80-м Северный морской путь получит полное оснащение. От портовых терминалов, сейчас их свыше 70, до судостроительных заводов и метеослужбы. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: Роспотребнадзор разрешает купаться только в городских водоемах, прошедших санитарную экспертизу. Список безопасных пляжей обновляется на сайтах региональных управлений ведомства. К примеру, в Москве на данный момент открыли для посещения 8 зон отдыха с возможностью купания, а в Подмосковье – 20. Если водоем не прошел проверку, то на пляже должна быть установлена соответствующая табличка. Что делать, если такого знака вы не обнаружили, объясняет эколог Георгий Каванасян.
10: Приходите на водоем и не видите таких знаков, то, соответственно, можно посмотреть на то, как выглядит этот водоем. Например, если там сине-зеленые водоросли, то есть если они там есть, значит, водоем эвтрофицирует, то есть зарастает вот этими водорослями, которые выделяют токсины. Вот, можно получить там зуд кожи, в общем, можно неудачно искупаться в этом водоеме. И кроме этого, одним из отличительных признаков будет наличие рыбы, погибшей на берегах, потому что вот эти одноклеточные водоросли, они потребляют кислород, снижают количество растворенного кислорода в воде, и это приводит к тому, что рыба гибнет. Причиной возникновения вот этих водорослей может быть то, что в этот водоем попадает канализация. Это биогенные элементы, которые попадают вместе с продуктами нашей жизнедеятельности, в частности аммонии, в частности фосфаты, да, со стиральными порошками, это нитриты, нитраты, вот это все и есть питательная среда для одноклеточных водорослей. Конечно, надо обращать внимание на цвет, на мутность. Если вода застаивается, это уже первый звоночек, чтобы там, ну, не купаться.
7: Также определенным маркером чистоты пруда или озера является запах. Если от воды пахнет сероводородом, значит, есть застойные процессы, загрязнение стоками или толстый слой гниющего ила на дне.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Россиянка Мира Андреева впервые выиграла турнир «Большого шлема» по теннису, став чемпионкой «Ролан-Гарос». Последний раз аналогичного успеха 12 лет назад добивалась Мария Шарапова. Впрочем, теннисные традиции в нашей стране имеют более чем вековую историю. Ким Андреев заглянул в прошлое и нашел отличных теннисистов среди великих русских писателей, прославленных офицеров и легендарных разведчиков.
11: После чаю пошел играть с другими в лаун-теннис в первый раз. Такую запись у себя в дневнике в июне 1896-го сделает император Николай II. На стыке веков эта диковинная британская забава станет популярна по всей Европе, и Россия тут не исключение. Лев Толстой играл в теннис на специально оборудованном корте в своем имении Ясная Поляна. Владимира Набокова держать ракетку научил отец, и вплоть до самых преклонных лет писатель не растерял навыки этой игры, рассказывает теннисный эксперт Дмитрий Калугин.
12: По комментариям Шамиля Торопищева, президента Федерации тенниса России, в 70-х годах у них была встреча и такой любительский матч, по итогам которого Шамиль Анвярович

Чика Штирлица, среди описаний главного героя встречается и такое: «Отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису». Эту же фразу можно услышать и в первой серии телефильма «17 мгновений весны».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Первый автобус с пассажирами поезда, сократившего маршрут по Крыму, направлен в Керчь, сообщил перевозчик. 9 поездов в Крым и из него задерживаются после ночных атак украинских беспилотников на полуостров. У Великобритании не осталось в строю ни одной ударной атомной подводной лодки, пишет газета «Телеграф» со ссылкой на английских военных моряков. 5 ударных субмарин класса находятся в портах в ожидании ремонта и техобслуживания, в то время как еще 2 подлодки до сих пор не сданы, рассказали собеседники издания. Си Цзиньпин по приглашению Ким Чен Ына прибыл с государственным визитом в Северную Корею. Последний такой визит был 7 лет назад. Глава КНР пробудет в Пхеньяне 2 дня. В поездке его сопровождает супруга, министр иностранных дел и другие. В Москве на этой неделе днем потеплеет до плюс 32, а ночью до плюс 20, сообщил синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в столичный регион пришла летняя погода с высокими температурами, а также дождями и грозами. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
3: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
4: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
5: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность об уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки, и здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковые, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.
2: Очень важные вопросы. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма поэта Максимилиана Александровича Волошина писателю Евгению Ивановичу Замятину. 7 января 1924 года. Коктебель. У нас невообразимый кавардак. Море стало на задние лапы. За 2 недели потонуло 30 судов, в том числе несколько иностранных, нагруженных русским хлебом. Через дорогу переливало, выдавило ветром стекла и выкинуло на берег несколько хороших корабельных балок. Черное море редко позволяет себе такие океанские дебоши. Максимилиан Александрович Волошин.
2: Радио «Звезда».
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Многие ошибочно полагают, что великие часовые мастера исключительно швейцарцы. Однако наш соотечественник доказал, что это заблуждение. Константин Чайкин – настоящий феномен. Он самостоятельно пришел в механику, стал инженером-самоучкой, гением точности. Его мануфактура в Санкт-Петербурге создает настоящие механические шедевры, известные во всем мире. В 2003 году Чайкин поставил сверхзадачу – создать первые в новейшей истории России часы с турбионом, причем настольные.
7: Ну ты кулибин!
8: Что же такое этот загадочный турбион? Надо сказать, что главными врагами точности хода часов является сила земного притяжения и трения. Когда часы лежат,

0: Или стоят, гравитация постоянно тянет вниз их детали. Турбион – невероятно сложный механизм. Настоящий микродвигатель – маленькая вращающаяся клетка. Он постоянно поворачивает регулятор хода часов и таким образом усредняет погрешность, создаваемую гравитацией. По сути, турбион делает часы невосприимчивыми к положению в пространстве. Это вершина часового искусства. Создание турбиона требует титанического труда и точности, выверенной до микрона. В 2003 году Константин Чайкин представил свои часы широкой публике. Это была не просто презентация, а жест. Мастер заявил миру о том, что российская часовая школа жива и способна конкурировать с лучшими мастерами Женевы. Чайкин стал членом престижной Академии независимых часовых мастеров, единственным россиянином в этом элитном клубе. Он продолжает удивлять. Часы с индикацией фаз Луны. Первые в мире часы Пасхалия с указателем переходящей даты православной Пасхи. Наручные механические часы кинопроектор с функцией анимации и так далее. Но именно турбион 2003 года закрепил за ним статус русского Леонардо да Винчи.
1: Буты Кулибин. Удивительное изобретение –

0: чердаке.
1: Сто лет уже не смотрел никакое художественное кино, а тут вдруг небольшой отпуск подоспел. И посмотрел я у себя на чердаке несколько относительно свежих фантастических фильмов и ужаснулся тому, насколько они набиты странными мифами о космосе.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Кажется, в наше время нет никаких проблем выяснить, как на самом деле все происходит в космосе. Но нет, друзья, создатели фантастических фильмов, да и книг, снова и снова наступают на все те же грабли. Давайте коротко про них расскажем, про грабли, с научной точки зрения. Первое. Космический холод. В кино в космосе царит ледяной холод. И человек, оказавшийся там без защиты, якобы мгновенно промерзает до абсолютного нуля, до минус 273 градусов по Цельсию. Так, в одном из фильмов про полет на Марс командор совершает самопожертвование, сняв шлем скафандра и мгновенно замерзнув. Но на самом деле вакуум – идеальный изолятор тепла. Помните, что там между стенок термоса? Он самый – вакуум. Тепло в вакууме теряется только через излучение, и происходит это не быстро. На самом деле, вы удивитесь, и для космических кораблей, и для людей в скафандрах нагрев и отведение тепла куда большая проблема, чем охлаждение. Следующий момент. Что будет с человеком без скафандра? Ну окей, он не замерзнет за секунду, мы уже поняли, даже за минуту. Тогда что? Киношники предполагают, что его, конечно, разорвет вдребезги пополам. Ну, там, знаете, глаза вылезают из орбит, кровь из ушей. Ведь снаружи-то нет давления, значит, нас должно раздувать? Логично? Нет. На самом деле в вакууме изнутри человеческого тела действует скромное давление в одну атмосферу. А ткани довольно прочные. В 1966 году испытатель НАСА оказался в вакуумной камере, в разгерметизированном скафандре. Он потерял сознание через 14 секунд. Когда через 30 секунд давление восстановили, испытатель пришел в себя. Если вас вытащили из вакуума спустя минуту, полторы или даже две, вас еще можно спасти.
0: Наука на чердаке.
1: Одна из самых смешных вещей на свете – это представление киношников о поясе астероидов. Здоровенные камни висят в пустоте, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, да еще и сталкиваются все время. А бедные пилоты космических кораблей отчаянно лавируют между ними с риском для жизни. Ну, а на самом деле как? В реальности в поясе астероидов, который лежит за орбитой Марса, среднее расстояние между телами оценивается в 300 тысяч километров. Примерно как от Земли до Луны. Давайте на примере. Если мы возьмем километровый астероид за песчинку в 1 миллиметр и положим на Землю, нам придется отойти на 300 метров от этой песчинки, чтобы положить еще одну такую же. В общем, для космического аппарата, пролетающего через пояс астероидов Солнечной системы, вероятность даже не столкновения, а незапланированного сближения с каким-то его объектом, ну, что-то 1 к миллиарду или даже больше. Ну и последний штамп, о котором мы успеем сказать. Пробоина в борту! Конечно, происходит буйная разгерметизация, и воздух со свистом улетает в космос за считанные секунды. И ветром людей и тяжелые предметы волочат к пробоине. На самом деле, при пробоине величиной в сантиметр иссечение воздуха будет довольно медленным. Можно подойти и заткнуть любым подходящим предметом, пока коллеги ищут пластырь. Дорогие киносоздатели, активнее приглашайте ученых в научные консультанты съемочных команд.
0: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Поезда, которые сегодня должны отправиться из Крыма в другие регионы России, начнут путь с крайней станции полуострова, из Керчи. Туда пассажиров доставят автобусами, сообщает перевозчик Grand Service Express. Такое решение принято в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге после ночной атаки беспилотника. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия в соответствии с расписанием поездов, уточнила компания-перевозчик. Российские ударные беспилотники группировки «Восток» сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Это сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Разведка обнаружила скрытное выдвижение штурмовых групп противника по открытой местности. Данные передали расчетам дронов, которые точными ударами уничтожили живую силу противника. Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. В Телеграме глава государства поблагодарил их за преданность призванию, самоотверженность и отзывчивость. Особые слова признания тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах соцобслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей. Путин отметил, что в этой работе активно участвуют волонтеры, религиозные бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Туристический поток по России с мая по сентябрь вырастет на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составит 48 миллионов поездок. Так считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вот что он сообщил в интервью агентству ТАСС.
2: Мы, конечно, все привыкли, что наш туризм растет быстрее, чем темпы экономики, иногда в несколько раз. На протяжении нескольких лет у нас были двузначные цифры роста. В этом году мы видим по цифрам, что с мая по сентябрь рост будет примерно 4% к прошлому году. Это примерно где-то 48 миллионов. К 30-му году показатель нацпроекта «Туризм-гостеприимство» — это 140 миллионов поездок в год наших граждан.
1: По словам вице-премьера, самый активно развивающийся вид туризма в России – это автомобильный. В Армении после подсчета всех бюллетеней правящая партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. Ранее, когда было обработано всего 10% бюллетеней, Пашинян уже объявлял о своей победе. На втором месте блок «Сильная Армения» примерно четверть голосов, на третьем альянс бывшего президента Кочаряна 10%. Оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода. Департамент транспорта столицы рекомендует водителям придерживаться основных правил безопасности, пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине, перед поездкой проветривать салон. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. Час можно потерять на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до западного портала тоннеля. Полчаса займет путь по Новокуркинскому шоссе от надземного пешеходного перехода до Нагорного шоссе. Столько же уйдет на проезд по Ленинградскому шоссе от Шереметьевского до Международного шоссе. Пробка на 20 минут на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от проспекта Андропова до Ленинского проспекта. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Ярославский вокзал Москвы. По времени своего появления это второй вокзал Кованчевской площади, Комсомольской площади, площади трех вокзалов. У этого места в Москве много названий. Историческое название, конечно, Кованчевское. И не стоит думать, что там стояла какая-то пожарная Кованча или Кованча – это башня какого-то из вокзалов. Название куда древнее. Считается, что в 17 веке примерно в этом месте был путевой дворец царя Алексея Михайловича. Путевой дворец – это, кстати, тоже такой очень интересный объект транспортной именно инфраструктуры, потому что царь, въезжая в город, он не мог просто вот проследовать в городские ворота и оказаться в городе. Нужно было на ночь остановиться в специальном дворце, подготовиться, переодеться во все торжественное, нарядное, причем не только царю и его семье, а сотням приближенных, которые с ними ехали, специально украшались воски, сани, да, ну, в зависимости от сезона года, и вот этот торжественный въезд происходил на следующий день. Вот дворец, который был именно с северо-восточной стороны Москвы, он был, конечно, необходим, потому что в этом месте начиналась Старомытская дорога, которая, с одной стороны, вела в Троице Сергиеву Лавру. В то же время по ней можно было попасть в Суздаль, в Юрьев-Польский. Поэтому дворец на этом месте был построен, и он, видимо, имел какую-то вот деревянную башню, Кованчу. А поэтому, собственно, и площадь получила название Кованчевской. А Комсомольская, она станет в советское время, в середине 30-х годов, и это название будет посвящено комсомольцам, строившим станцию метро под этой площадью. Ныне это Комсомольская Сокольническая линия, которая открылась в 1935 году. И во время строительства там произошел очень неприятный инцидент, потому что прорвались грунтовые воды в котлован, причем ночью, и стали его затапливать. И это могло привести к серьезным разрушениям, срывам срока строительства. А дежурившие на стройке комсомольцы, они догадались с подъездных путей Казанского вокзала подогнать почти вручную пару вагонов с щебнем. Этим щебнем быстро засыпать течь и таким образом спасти уже проделанные работы. Вот в память об их этом трудовом подвиге по площади получила название Комсомольская. Ну, а в просторечии она, собственно, площадь трех вокзалов и новая станция московских центральных диаметров, городской электрички, теперь тоже называется площадь трех вокзалов. Итак, Ярославский вокзал. То здание, которое мы можем увидеть сейчас, оно построено уже в начале 20 века. Это, конечно, не первый вокзал, стоявший на этом месте. Первый вокзал открывается еще летом 1862 года, на 40 лет раньше. И в отличие от Николаевской железной дороги, от железной дороги между Петербургом и Москвой, вот здесь и вокзал, и железная дорога, от него начинавшаяся, они были не государственными, а уже частными. После первых государственных строек, например, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, стало понятно, что железная дорога – это еще и очень выгодный бизнес-проект, что она приносит огромные деньги своим владельцам. Поэтому в России начинается железнодорожный бум, который будет продолжаться практически полвека. Создаются акционерные общества, акционеры вкладываются в постройку железной дороги. Среди них было достаточно много известных людей того времени. Можно вспомнить, например, барона Андрея Ивановича Дельвига. Это двоюродный брат поэта Антона Дельвига, да, лицейского друга Пушкина. Но в отличие от него, Андрей Иванович Дельвиг был инженером, членом Государственной технической комиссии, автором одной из реконструкций московского водопровода. И в том числе, как богатый человек, он вкладывался вот в такие крупные строительные проекты. Но, наверное, самый важный из людей, вложившихся в создание дороги, потом участвовавших в ее управлении, это Иван Федорович Мамонтов. И даже важен не столько он сам, сколько его сын, которому он передал свою собственность, свои акции, свои доли в компаниях. И со временем Мамонтовы станут практически единоличными владельцами этой железной дороги. Вот его сын – это знаменитый Савва Иванович Мамонтов, который, естественно, по соседству с собственной железной дорогой купит усадьбу Абрамцева, и в конце XIX века там будет один из главных культурных центров Москвы и всей Центральной России. Знаменитый Абрамцевский кружок, керамические мастерские, там будут жить многие художники, скульпторы, архитекторы и так далее.
2: История Ярославского вокзала.
1: Область знаний.
3: Ну вот, давайте вернемся с вами в 1862 год. Изначально эта дорога была совсем не длинной. На момент открытия ее протяженность составляла всего 70 километров примерно, чуть больше. Тем не менее, она сразу стала пользоваться огромной популярностью, огромным спросом, потому что она соединила Москву и Сергиево, будущий город Сергиев-Посад, где, собственно, и располагается Троице-Сергиевой лавры. А главное место православного паломничества в Российской империи XIX века. То есть теперь не обязательно паломникам пешком или в экипаже отправляться из Москвы в Сергиев-Посад. Можно купить билет на поезд, сесть и доехать почти до самой лавры. Это было действительно очень удобно, потому что в экипаже путешествие из Москвы в Сергиев-Посад занимало где-то 5-6 часов, а теперь поезд доходил всего за полтора. Собственно, современные электрички от Москвы, от Ярославского вокзала до Сергиева-Посада примерно за те же полтора часа и доходят. Изначально поездов было всего 2 в день. Один утренний, один вечерний, но со временем пассажиров становилось все больше, рос спрос, и, конечно, вот этот первый открытый участок дороги, на нем не остановились. То есть сразу были планы продления, расширения железной дороги, уходящей в таком северном, северо-восточном направлении. То есть постепенно железная дорога доходит до Ярославля, пересекает там Волгу, потом доходит до Вологды. Потом достигает уже Архангельска, то есть побережье Северного Ледовитого океана, Белого моря. Начинает разветвляться. То есть получается такое целое дерево, целый куст, вот разрастающийся из Москвы. В соответствии с тем, как расширялась железная дорога, нужно было расширять, конечно, и вокзал. Первый вокзал, открытый вместе с железной дорогой в 1862 году, сохранились его фотографии, сохранился его проект. Это было очень скромное двухэтажное здание в такой стилистике эклектики с полуциркульным завершением окон. Очень много похожих зданий можно увидеть, путешествуя по бывшим уездным губернским городкам России, там какой-нибудь Торжок, я не знаю, что угодно. Такие здания гостиниц, городских управ, училищ. То есть архитектура середины XIX века, она еще достаточно однородна. Еще по внешнему виду здания очень сложно понять, что же там внутри располагается, для чего же оно построено. Архитектор Соколов строит вот такую вот небольшую двухэтажную постройку. Первое время ее вполне хватало, но со временем пассажиров все больше чемоданов, все больше носильщиков, все больше самих поездов, и, естественно, вокзал надо расширять. В 1890-е годы Савва Иванович Мамонтов принимает решение о постройке нового здания вокзала, причем он как человек, крайне заинтересованный в новой культуре, как человек, глубоко погруженный в культуру, он же сам там пел в опере, например, да, играл в театральных спектаклях, он, конечно, хочет, чтобы вокзал его железной дороги тоже был самым современным, насколько это вообще возможно. Он обращается к одному из главных московских зодчих той эпохи, к Льву Николаевичу Кекушеву. Пройдет вот еще буквально пару лет, и Кекушев будет одним из главных архитекторов московского модерна, стиля модерн. В отличие от предшествующих архитектурных эпох, от эклектики середины XIX века, от классицизма и ампира первой половины XIX века, модерн – это что-то новое. Это действительно попытка переосмыслить образ здания, включить в него те элементы, те барельефы, те приемы, которые раньше были непредставимы на фасаде здания. Это попытка обращаться к такой настоящей истории, настоящей культуре каждой страны. То есть модерн подстраивается под каждую страну, и модерн в Испании, например, он совсем не похож на сецессион, как называют модерн в Австрии, совсем все это не похоже на модерн в Москве и так далее. Но все это стало возможным благодаря тому, что к концу XIX века накопились знания, собственно, работают этнографы, работают исследователи архитектуры, исследователи художественной живописи. В России к этому времени там приходит понимание огромной художественной ценности древнерусских икон, там, и так далее, и так далее. И Лев Николаевич Кекушев начинает работать над новым Ярославским вокзалом. Вокзал к тому времени уже, естественно, называется Ярославский, потому что в Ярославль можно отправиться на поезде с него.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям. World Vita.
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История Ярославского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Кекушев продумывает вот его образ новой архитектурной стилистики. Но в то же время не стоит забывать, что это частный заказ. И, конечно, Мамонтову хочется, чтобы постройка нового здания, она обошлась подешевле, чтобы не нужно было с нуля возводить вот целый огромный комплекс. Поэтому он просит Кекушева перестроить имеющийся вокзал, расширить его, увеличить, добавить так называемый теплый перрон. Это вот в современных вокзалах почти не делается, а в конце 19-го, в начале 20 века был достаточно популярный такой пространственный прием, архитектурный прием на железнодорожных вокзалах, когда вдоль платформы, у которой стоит поезд, идет такой вытянутый длинный зал, в котором можно находиться довольно долго, да, не по холоду, не по морозу, не по снегу идти к своему вагону по платформе, а вот по теплому перрону, и только потом выйти на пассажирскую платформу. Кстати, вход в такой теплый перрон и потом уже на посадочную платформу в то время был платным. Если вы хотели проводить кого-то вот прямо до вагона, до купе, нужно было заплатить небольшие деньги за возможность это сделать. Кекушев начинает работать, Кекушев начинает перестраивать вокзал, и некоторые следы его работы, его проекта мы можем увидеть и сейчас. Если наши уважаемые слушатели зайдут внутрь здания Ярославского вокзала, несколько дальше от входа, от касс, располагается такой многофункциональный зал, где камеры хранения, эскалаторы наверх, зал ожидания. И вот этот вот большой многофункциональный зал, вокруг которого строятся все логистические потоки внутри здания вокзала, там есть такие черные, массивные, очень широкие колонны. Вот это как раз результат работы Кекушева. Действительно, это вот как раз было ограждение открытых платформ, то есть именно к вот этим колоннам практически прибывали поезда. К сожалению, так получилось, что проект Льва Николаевича Кекушева не был завершен по причинам финансового характера, потому что заказчик работ, Савва Иванович Мамонтов, как раз в это время попадает в крупные долги, с которым не может расплатиться, оказывается даже в тюрьме на некоторое время за невыплату долгов и по судебному решению лишается своего имущества, в том числе акций Московской Ярославской железной дороги. Вот, она переходит в государственную казну, в государственное управление и назначена теперь уже Министерством путей сообщения руководитель дороги Казаков, а спустя несколько лет принимает решение все-таки полностью перестроить вокзал, но уже не по проекту Кекушева, а принимается решение сделать совершенно новый проект, пригласить нового архитектора и заказать ему постройку нового здания. Надо сказать, что здесь Ярославскому вокзалу тоже очень повезло, потому что вместо одного выдающегося архитектора эпохи модерна пригласили другого выдающегося архитектора эпохи модерна – Федора Осиповича Шехтеля. Кстати говоря, в то время, в 1902 году, когда он принимается за эту работу, он еще не был Федором Осиповичем, а он был Франц Альберт Шехтель, потому что он хоть и родился в России, всегда в России жил, но родился в немецкой семье католической, и православие он примет только в 1915 году, перекрестится, тогда же получит новое имя Федора Осиповича. Шехтель – это один из самых выдающихся архитекторов Москвы рубежа 19-20 веков, автор потрясающих особняков, которые есть в Москве, и собственных особняков, там, в Ермолаевском переулке, на Садовом кольце, автор замечательной типографии скоропечатней Левинсонов в Трехпрудном переулке. Конечно же, особняка Рябушинского на Спиридоновке, где сейчас музей Горького располагается, и многих-многих общественных зданий, учреждений, гостиниц, особняков и так далее, и так далее. Вот, но в том числе он автор Ярославского вокзала.
2: История Ярославского вокзала.
1: Область знаний.
3: Ярославский вокзал строится в своем нынешнем виде с 1902 по 1904 год. Это как раз расцвет эпохи модерна. Модерн впервые стал широко известен, стал популярен после Всемирной выставки Парижа в 1900 году. Архитекторы со всей Европы увидели вот этот новый стиль, принесли его в свои страны. И при всей своей новизне, при всей своей яркости он довольно быстро исчерпает себя. То есть уже к концу 1900-х годов он сойдет на нет. Да? То есть эпоха модерна в архитектуре – это буквально 10 лет всего лишь. Но 1902-1904 год – это годы расцвета. И все получается замечательно. Потому что вот если посмотреть на Ярославский вокзал со стороны площади, даже сразу не поймешь, что здесь имеется в виду. Но на самом деле Шехтель спроектировал это здание как храм-корабль. Это одна из стандартных типологий православных храмов, когда архитектурно храм вытянут вдоль одной линии, естественно, с запада на восток, и в одну линию выстроена колокольня. Здесь вместо колокольни такая высокая довольно башня слева. Потом объем трапезный. Здесь такой двух-трехэтажный объем с небольшими окошками. И дальше основной объем храма. В Ярославском вокзале вместо объема храма такая высокая щипцовая крыша, собственно, кассы, там находится зал ожидания и так далее, и так далее. Вот сама идея, что можно здание вокзала спроектировать, во-первых, асимметричным, во-вторых, закодировать, зашифровать в нем типологию православного храма, это как раз вот достижение полета мысли творцов эпохи модерна. Лет за 20-30 до того такое было бы невозможно. Модерн, и в частности Ярославский вокзал, конечно, хороши еще тем, что недостаточно просто со стороны посмотреть на это здание, нужно рассматривать детали. И на фасаде, часть этого фасада украшена прекрасной керамической плиткой, именно модерн позволил себе делать керамические фасады у зданий. На фасаде мы можем увидеть и какие-то черты, которые рассказывают нам о севере, о том, что именно с этого вокзала можно отправиться в путешествие на север. Это северные ягоды, изображение белых медведей. Если отойти от вокзала чуть подальше и посмотреть на вот его щипцовую эту огромную крышу, то сверху ее украшает такой узор чугунный, кованный в духе северных традиционных поморских узоров. Хотя он немножко был изменен в советское время, туда добавили серп и молот, естественно. А зайдя в вокзал, можно удивиться тому, что это еще и в каком-то смысле картинная галерея, потому что там огромные живописные полотна украшают, собственно, стены старого зала ожидания, кассового зала. Полотна эти выполнил не кто-нибудь, а сам Константин Коровин. Сейчас это, конечно, уже не оригиналы, а копии, но долгое время именно полотна Коровина располагались в здании Ярославского вокзала, и сюжеты этих картин, они повествуют о быте народов севера, там, охота на моржей, например, поморы плывущие на рыбную ловлю и так далее. Сегодня, в наше время, Ярославский вокзал является одним из крупнейших, конечно, железнодорожных вокзалов Москвы, и, что очень важно, является стартовой точкой самого длинного в мире железнодорожного маршрута. Это поезд номер 1-2, который так и называется «Россия», и поезд соединяет Москву и Владивосток. То есть проходит весь Транссиб, Транссибирскую магистраль, самую длинную железную дорогу в мире. И рядом с платформами, чуть справа от здания вокзала, установлен специальный памятный обелиск о том, что именно вот точка начала Транссиба, точка, откуда начинается вот эта железная дорога длиной более 9000 километров. Конечно, в этом есть некое такое поэтическое понимание роста масштабов. То есть изначально небольшая железная дорога от Москвы до Сергиева Посада, всего 70 километров, а сейчас это стартовая точка самого длинного в мире железнодорожного маршрута.
2: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
5: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
8: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские ударные беспилотники группировки войск «Восток» сорвали попытку наступления вооруженных формирований Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Разведка обнаружила скрытное выдвижение штурмовых групп противника по открытой местности. Данные передали расчетам дронов, которые точными ударами уничтожили живую силу. После ночной атаки украинского беспилотника на поезд «Москва-Симферополь» движение по Крымской железной дороге остановлено. Теперь поезда «Таврия» в сторону материка будут отправляться из Керчи. Пассажиров до Керчи доставят автобусами. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». В результате удара дрона по поезду, напомню, погиб помощник машиниста, а машинист ранен. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,8% голосов избирателей. Такие данные после подсчета 100% в бюллетене представил Центр избирком республики. У партии «Сильная Армения» 23,3%. Блока экс-президента Роберта Кочеряна «Армения» получает чуть менее 10%. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,2%. Окончательные данные ЦИК обнародует на этой неделе. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале учебного года. Подробности агентству РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Меню с понятным количеством аллерген-работы продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года. Это позволяет ребенку получить вот тот самый здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием и правильно, обеспечивая себе здоровье и не допуская каких-то нездоровых пищевых привычек.
1: Попова отметила, что во многих школах сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, подчеркнула глава ведомства. Интервалы движения поездов на юге Замоскворецкой линии столичного метрополитена увеличены из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Позднее в Дептрансе уточнили, что нет движения от станции Алма-Атинская до станции Орехово. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет малооблачная и сухая погода. Воздух прогреется до 28 градусов. Сейчас в столице плюс 27. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Наполеоновская артиллерия в Отечественной войне 1812 года.
5: Рассказывает заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
9: Область знаний.
10: В результате многочисленных побед русского оружия в эпоху наполеоновских войн России достались богатые трофеи, которые теперь являются памятниками российской воинской славы, но к тому же они являются и ценными историческими источниками. Особое место в ряду таких трофеев занимает огромная, просто колоссальная по своим масштабам коллекция наполеоновских орудий, собранная после окончания Отечественной войны 1812 года в Московском Кремле, а в настоящее время распределенная по целому ряду музеев бывшего Советского Союза. Колоссальные, не имеющие аналогов в мире, размеры этого собрания позволяют составить достоверное представление о материальной составляющей целого рода войск армии захватчиков, об уровне научно-технического развития и военной сферы целого ряда европейских стран. К сожалению, за 200 лет существования этой коллекции она так и не была должным образом изучена, и заключенная в ней объективная информация так и не попала в научный оборот в полном объеме. Единственная попытка создать ее описание была предпринята накануне юбилея Отечественной войны 1812 года. Группа исследователей во главе с членом особого комитета по устройству в Москве музея 1812 года, первым хранителем этого музея, артиллерии генерал-майором Виктором Александровичем Петровым. Издана она была в 1911 году и называется «Орудия, отбитые у неприятеля в Отечественную войну 1812 года». По поручению особого комитета Петров и его коллеги Владимир Филиппович Ярополов и полковник артиллерии Сергей Николаевич Колпаков при содействии собирателей и мецената Петра Ивановича Щукина, известного военного историка Владимира Александровича Афанасьева, хранителя оружейной палаты Московского Кремля Юлия Васильевича Арсеньева, а также историка и художника Павла Сергеевича Шереметьева, осуществили подробное обмеривание орудий, разбор и фиксацию путем калькирования рисунков на бумагу с дальнейшим переводом этих рисунков тушью на листы ватманской бумаги. Ну, тут мы должны понимать, что цифровой фотографии тогда не было, и это был единственный способ получения изображений, надписей и рисунков на орудиях, которые при этом были расположены достаточно сложно в многоярусных конструкциях, превышавших человеческий рост. На основании этих исследований была составлена опись кремлевских орудий, отражавшая состояние коллекции на время изучения 1909-1911 годы. Были заново определены калибры и страны происхождения для практически всех орудий. То есть была проведена полная проверка той учетной информации, которая существовала до этого времени. Кроме того, авторам удалось разыскать в московских архивах и с помощью Дмитрия Петровича Струкова, начальника Петербургского артиллерийского исторического музея в архиве его музея, найти обширный набор документов о сборе орудий в Москве и наиболее ценные из них разместить в своей публикации. Титанический труд, осуществленный в сжатые сроки, несомненно, вызывает восхищение. До настоящего времени эта работа продолжает считаться лучшей и наиболее полной. Но в то же время сегодня ее нельзя назвать актуальной и достаточной. Во-первых, потому что за последние 100 лет в собрании произошли значительные изменения. Стволы в Кремле были перемешаны с другими коллекциями, частично рассредоточены по ряду музеев, и некоторое количество орудий было утрачено. Отчасти также потому, что это описание отнюдь не является полным. В нем присутствуют лакуны, ошибки и досадные, особенно для цифрового материала, опечатки. Кроме того, если мы будем внимательно изучать это описание, то мы увидим, что для многих орудий информация сводится к указанию калибра и страны производства. И полностью отсутствуют данные об измерениях каждого орудия, они сведены в некие универсальные сводные таблицы. В значительной части случаев атрибуция орудия оказалась ошибочна или сомнительна. Поэтому в период 2010-2017 годов группой современных нам с вами исследователей была тщательно изучена значительная часть бывшей кремлевской коллекции. В первую очередь внимание было обращено на орудия, переданные из Кремля в другие музеи, так как эти стволы, как это ни парадоксально, оказались более доступны для изучения. Были использованы стволы, которые хранятся в коллекциях музея под рамой «Бородинская битва», Бородинского военно-исторического музея-заповедника, Государственного исторического музея, Смоленского государственного музея-заповедника, Калужского областного краеведческого музея в Тарутине, Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года и Национального исторического музея Республики Беларусь. Исследованию также подверглись орудия французского и саксонского производства, которые остались в Кремле. Таким образом, суммарный охват составил примерно половину от общего числа стволов, описанной группой генерала Петрова.
5: Наполеоновская артиллерия в Отечественной войне 1812 года.
8: Область знаний.
10: Кроме того, в круг интересов исследователей попали орудия наполеоновского периода из коллекции петербургских музеев, артиллерийского музея и мемориального музея Суворова. Полученные в результате обмеров, фотофиксации и работы с учетными документами сведения были сгруппированы по изучаемым объектам и объединены в массив в форме таблиц, что позволило осуществить сравнительный анализ и произвести классификацию элементов коллекции. Одним из наиболее значимых результатов этой работы стало выявление значительного числа разночтений между вновь собранным фактическим материалом и приведенным в описании Петрова сведениями. Например, из-за ошибок, закравшихся в данные осмотра надписей на орудиях и неполной информации в архивных документах, Петров и его товарищи пришли к выводу, что коллекция состоит только из орудий трофеев войны 1812 года, а все орудия, захваченные у противника в кампании 1813-1814 годов, были отданы союзникам. А в действительности не менее трех из 875 описанных Петровым орудий были изготовлены в 1813 году, то есть являются трофеями заграничных походов русской армии. И при этом наиболее вероятно, что они были захвачены не в начале похода, когда русская армия добивала отступавшую из России армию Наполеона, а ближе к концу, когда были подтянуты новые резервы и в бой вступили новые изготовленные орудия, пополнившие изрядно поредевшую вражескую артиллерию. Выявленные в архиве военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи в Петербурге новые архивные данные о перевозки в Россию трофейных орудий из захваченной крепости Данциг в 1815-1816 годах также опровергает мнение Петрова. Представление Петрова и его коллег о устройстве и организации артиллерии европейских стран конца XVIII-начала XIX веков базировались на доступной в то время литературе, и они далеки от сегодняшнего уровня наших знаний. Например, Петров утверждает, что артиллерия почти всех европейских государств до 1800 года была одинакова по системе, организации и калибрам. Так называемая система Грибовали во Франции получила почти всеобщее распространение. Данное утверждение в корне неверно, хотя оно присутствует в значительной части российских и зарубежных работ второй половины XIX века. В действительности же, в период наполеоновских войн почти во всех европейских державах существовали собственные артиллерийские системы, которые базировались на самостоятельных научных разработках, но при этом, конечно же, находились в тесной взаимной связи с соседями. При этом, да, нужно признать, что ряд принципов организации артиллерии, конечно же, был общим, потому что физика во всех странах действует одинаково на орудия и на снаряды. Орудия различались между собой по типам. В полевой артиллерии большинства стран использовались пушки и гаубицы. Однако в ряде стран имелись уникальные виды орудий. Ну вот, например, в России вместо гаубиц использовался единорог, которого практически ни в одной стране мира больше не было. Ну, может быть, за исключением Саксонии, где было похожее орудие под названием гранатенштюк. Орудия различались также по мощности, которая определялась калибром, то есть величиной и массой снаряда и, соответственно, заряда. Чем больше снаряд, тем больше к нему требовался заряд. При этом линейные размеры калибра могли варьироваться даже внутри одной национальной системы, не говоря уже о сравнении орудий разных национальных систем, разной национальной принадлежности. Ну вот, например, французская 12-фунтовая пушка имела диаметр канала ствола, то есть калибр, чуть больше 121 мм. А русская пушка того же калибра имела диаметр канала ствола 120,5 мм. Австрийская чуть больше, а прусская чуть меньше 119 мм. А британская 117,5. Ну, то есть из британской пушки французскими ядрами уже стрелять было в принципе невозможно, хотя называлась она так же, как и французская 12-фунтовой. Орудия одного калибра внутри одной национальной системы могли различаться длиной ствола и толщиной его стенок, ну и, соответственно, массой общей. такие различия тогда называли пропорции. Вот, например, прусские 6-фунтовые пушки, легкие и тяжелые, одновременно присутствовали на вооружении в прусской армии. В австрийской армии были 12-фунтовые короткие и 12-фунтовые длинные пушки. А в русской армии были 12-фунтовые пушки средней и малой пропорции. И единороги 1/4-пудовые были 2 пропорций для конной артиллерии и для пешей, хотя калибр у них был одинаковый.
0: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция.

0: знаний.
1: Опыт войн 18-го, начала 19 веков выработал почти во всех европейских странах единую трехуровневую систему артиллерийских калибров. Самые мощные, но при этом тяжелые и малоподвижные орудия предназначались для формирования ключевых батарей и для разрушения укреплений противника. Из таких орудий формировались так называемые резервные роты в качестве корпусной артиллерии. Орудия средних калибров предназначались для создания локальной обороны и огневой поддержки соединений при наступлении. Из них формировалась так называемая дивизионная артиллерия. Ну а самые легкие, подвижные, но при этом маломощные и с наименьшей дальностью действия орудия предназначались для использования в качестве полковой артиллерии. Они оказывали огневую поддержку пехотных полков и действовали непосредственно в боевых порядках, то есть буквально на руках перемещались вместе с пехотинцами. Центральные и восточноевропейские державы, такие как Австрия, Пруссия, Россия и целый ряд других, традиционно брали за основу систему, базирующуюся на применении 12-фунтовых, 6-фунтовых и 3-фунтовых пушек. А вот в странах Западной Европы, где правил дом Бурбонов, это в первую очередь Франция, Испания, Неаполь, придерживались принципа 12-фунтовых, 8-фунтовых и 4-фунтовых пушек. В результате активных боевых действий, аннексии территорий, находящихся на них производств, арсеналов, запасов, во французской артиллерии эти принципы в значительной степени перемешались. И в 1803 году во Франции была принята новая артиллерийская система, получившая название «Система 11-го года республики», которая предусматривала переход как раз на центральноевропейский принцип 12,6 фунтов для пушек. Конструктивная простота орудий, при этом их относительная дороговизна, заставляли страны использовать их до полного износа и не менять только потому, что появились новые, более модные конструкции или более современные. В целом ряде малых стран не было собственного производства артиллерийских орудий, они заказывали орудия у соседей, при этом на вооружении могли находиться одновременно орудия нескольких иностранных государств. Уже некоторое время назад на место господствующему в среде специалистов мнению, что французская система 11-го года так и не была введена в употребление, осталась только на бумаге, пришло понимание, что к концу эпопеи Наполеона основная масса французских войск была вооружена уже новыми орудиями. И хотя документальные свидетельства об этом были введены в научный оборот уже более 100 лет назад, но, пожалуй, осознание пришло только после того, как заново специалисты познакомились со сведениями, которые предоставляет каталог Петрова, и с той информацией, которая вот сейчас в недавнее время в еще более подробной форме поступила в изучение. Вооружение наполеоновской артиллерии орудиями новой системы на основании сведений, которые мы получаем из коллекции трофеев, велось поэтапно. Основные усилия французских литейных сначала были направлены на изготовление новых, принципиально новых, 24-фунтовых гаубиц, которые не имели во французской армии, в принципе, до этого аналогов, и французская армия в них сильно нуждалась. И только вторым этапом стали производиться 6-фунтовые пушки, которые должны были заменить существующие 8-фунтовые. И судя по тем датам и номерам, которые мы видим на французских орудиях, уже к австро-французской войне 1809 года орудия системы 11-го года республики поступили в войска в достаточном количестве. Несколько иная ситуация при этом имела место с 12-фунтовыми пушками. Оказалось, что 12-фунтовые пушки новой системы и старой имеют слишком мало отличий, но при этом требуют разных лафетов. Это было очень неудобно, поэтому мы видим только несколько экспериментальных орудий, которые, судя по всему, изготавливались на одном единственном Туринском. А Турин, хотя это Италия, но в этот период эта территория принадлежала империи Наполеона. В Туринском литейном доме было отлито несколько орудий нового образца. Однако остальные французские литейные продолжали и после 1803 года изготавливать прежние грибовалевские 12-фунтовые пушки. Например, в Страсбурге в 1810-11 годах было изготовлено не менее 20 таких пушек, из них 11 сейчас можно увидеть в Кремле.
2: Наполеоновская артиллерия в Отечественной войне 1812 года.
0: Область знаний.
1: Надо отметить, что общее количество собранных в Кремле орудий колоссально, не имеющие аналогов, составляет порядка 75% от общего числа орудий, которые пересекли границу России в 1812 году. То есть 3/4 орудий мы себе забрали. А это более чем репрезентативная выборка. Фактически мы вот видим почти всю артиллерию, которая была у Наполеона, она практически вся у нас. В свою очередь, документальные данные о распределении орудий по корпусам Великой Армии с учетом их калибров, типов, национальной принадлежности, которые мы так

0: также располагаем, позволяет произвести сравнение этих двух массивов данных. Так было установлено, что в ряде случаев среди трофеев оказывается больше орудий той или иной нации с соответствующих калибров, чем должно было бы быть по предварительным расчетам. Такая ситуация существует для итальянских и в особенности для австрийских и прусских орудий. Последнее обстоятельство требует особого комментария. На первый взгляд, количество австрийских и прусских орудий вполне укладывается в сумму орудий австрийского вспомогательного корпуса, который принимал участие в нашествии на Россию, прусского контингента и пятого польского корпуса, который имел на вооружении как раз трофейные прусские и австрийские орудия. Но при этом мы знаем, австрийские и прусские корпуса практически не понесли потерь в войне 12-го года, они потеряли по одному орудию, прусаки одно и австрийцы одно, поэтому мы можем их не считать. Однако, если мы прибавим вот эти лишние орудия к числу французских орудий такого же калибра, то мы увидим, что общее процентное соотношение потерь выровняется. То есть у нас слишком мало французских и слишком много прусских и австрийских. А все это позволяет нам предполагать, что во время кампании 812 года порядка четверти французских рот имело на вооружении орудия не французского производства, а трофейные иностранные. Использование во французской артиллерии трофейных орудий не является совершенной новостью, оно хорошо описано в литературе. Общеизвестным является знание, что французская полковая артиллерия во время нашествия на Россию полностью состояла из трофейных малокалиберных трехфунтовых прусских и австрийских пушек. Но вот то, что иностранные пушки были на вооружении, собственно, французских рот, это принципиально новое знание и довольно неожиданное. Изучение всех трофейных французских орудий, которые находятся в России, позволило сделать еще одно удивительное открытие. Оказалось, что хваленой замечательной французской артиллерии большое количество орудий вообще не имело прицельных приспособлений. При этом орудия системы Грибоваль все имеют прицелы, а вот орудия 11-го года имеют прицелы в зависимости от той литейной, где они делались. И орудия, отлитые в Дуэ и в Турине, у них прицелов нет совсем. Это, кстати говоря, было большим сюрпризом для наших французских коллег, у которых совершенно иное было представление о родной артиллерии, и они не могли поверить, пришлось показывать им массив фотографий. Подобное изучение орудий позволило произвести несколько серьезных переатрибуций, и самой заметной переатрибуцией явилась переатрибуция целого массива орудий, которые изначально, еще в 1813 году, были атрибутированы как орудия неаполитанские. И Петров подтвердил вот эту вот ложную атрибуцию. Он не смог разобраться с монограммами и гербами и принял монограмму короля Вестфалии, брата Наполеона Жерома Бонапарта, за монограмму зятя Наполеона, неаполитанского короля Иоахима Наполеона, который в России более известен как маршал Мюрат. Ну, в результате вот более 40 орудий считались неаполитанскими, хотя Неаполь собственного артистского производства не имел, и такого количества орудий у них, в принципе, в России не было. Но зато сейчас мы знаем, что из 42 вестфальских орудий, которые приехали в Россию, 41 в ней и осталось. 42 где-то потерялось. Возможно, где-то до сих пор лежит зарытое. Ну и также любопытным открытием стала переатрибуция двух шестифунтовых пушек, которые традиционно считались ганноверскими, а на поверку оказались британскими, состоявшими на вооружении в русских артиллерийских ротах. Они попали в эту коллекцию по ошибке. Полноценное осмысление всех информационных возможностей, которые дает вот эта колоссальная коллекция, будет осуществлено только тогда, когда мы закончим полное изучение всех этих орудий. Это многолетняя работа, не можем пока сказать, когда же она будет завершена. Но в совокупности, когда мы придем к результату, это позволит не только получить объективную исчерпывающую картину истории создания коллекции и бытования этих трофейных орудий, но и получим материал, который нам позволит на качественно ином уровне рассматривать французскую, точнее, наполеоновскую артиллерию эпохи наполеонских войн в целом и в особенности периода Отечественной войны 1812 года. Ну и в то же время, хотя я все время сейчас говорил про значение коллекции как суммы орудий, нам нельзя забывать о мемориальном значении каждого отдельного орудия, потому что все они являются вещественными свидетельствами героизма и доблести россиян в эпоху наполеонских войн, составляют гордость русского народа и славу русского оружия.
1: Рассказывал заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.
2: Благодарю. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Евросоюз изменил правила применения силы в рамках военно-морской операции «Ирини» в Средиземном море. Теперь корабли миссии получили право на бортовой досмотр иностранных судов, подозреваемых в перевозке российской нефти. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, цель – ограничить возможности России продавать нефть в обход санкций и тем самым лишать ее доходов. Ранее мандат «Ирини» ограничивался мониторингом эмбарго на поставки оружия в Ливию. Студенты Байкальского государственного университета города Иркутска смогли пообщаться с военнослужащими войск беспилотных систем группировки войск «Центр» благодаря телемосту, организованному Министерством обороны. Главным героем встречи стал студент второго курса БГУ Никита Шипачев, который решил подписать контракт с Минобороны России для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем.
2: Спасибо большое вам всем, что вы здесь сегодня собрались. Для нас очень важно видеть поддержку. Я родился в Иркутской области, в городе Тулуне. Поехал учиться в Иркутск. На втором курсе я принял такое решение поучаствовать, подписать контракт. В войсках беспилотных систем очень многое количество молодых людей, которые могут стать специалистами в той или иной сфере. Каждому здесь найдется место, где он сможет себя проявить и принести пользу своему государству, своему отечеству.
1: Как отметили в Министерстве обороны, благодаря аналитическим способностям и хорошему знанию компьютерной техники Шипачеву подобрали должность старшего диспетчера отдельного батальона войск беспилотных систем. Уже второй год он успешно выполняет боевые задачи, дослужившись до звания младшего сержанта. Истребители НАТО сбили беспилотник, который пересекал воздушное пространство Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальных вооруженных сил республики. Уточняется, что в Латвии объявлено оранжевое предупреждение. Жителей просят пройти в укрытие и следовать официальным распоряжениям. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что пропуск украинских дронов странами Балтии привел к созданию казус белли. Теперь они являются активными участниками конфликта. Глава МЧС Александр Куренков на встрече с сотрудниками пожарно-спасательной части в Пензе пообещал вернуть им гордость за профессию. Он назвал это своим вызовом и заявил, что проверять результаты придется самим пожарным. Министр сообщил, что ведомство работает над развитием подразделений, включая строительство и ремонт пожарных депо, несмотря на низкое финансирование. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флаговский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. По данным Минздрава, с 2000 года ежегодно в России фиксируют 4,5-5 миллионов случаев офтальмологических заболеваний. Ситуация патовая. Но по прогнозам врачей станет еще хуже. По статистике Всемирной организации здравоохранения, сокращение времени, которое люди проводят на открытом воздухе, работа вблизи от дома, рост темпов, урбанизация, а также постоянное использование гаджетов и компьютеров повлияют на число людей с близорукостью. К 2030 году в мире их количество увеличится почти в 1,5 раза. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболеваний глаз занимают высокое место среди всех заболеваний. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является одной из главных причин инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? К сожалению, хирургия не всегда способна вернуть зрение. Но как же быть? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого может быть недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу. Но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну ведь согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
1: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
2: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой метод лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить одну из главных причин инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто щадящее.
1: Ну да, я думаю, все слышали, что делается лазерная коррекция зрения. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
2: А такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное, монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, которая сегодня позволяет восстанавливать зрение. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов помочь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 1501. Наши реквизиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, а вот насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
2: Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Кроме этого, сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатна.
1: Фаина Борисовна, раз мы уже подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
2: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
1: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Фаина Борисовна, вот за счет чего это достигается?
2: Все это за счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и помогают при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса, и длинной логистики. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус. Доставка по России бесплатна.
1: Фаина Борисовна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
2: Могу. В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, начинает восстанавливаться кровоснабжение. И вот тут-то вас ждет самое главное. Может нормализоваться глазное давление. И это очень легко проверить. Вы сами сможете почувствовать это, но это далеко не все. Ведь лечение аппаратом глазник способно задействовать еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкостей в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, может пройти воспаление. И главное, глаза начинают получать в разы больше питания. Здесь и начинается процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Вот она, настоящая медицина 21 века. Напомню, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, дистрофия, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, гнойное воспаление и герпес век.
1: Фаина Борисовна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как глазник. Напомню номер телефона, абсолютно бесплатного, 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Берегите себя. 8 800 777-1501.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Глазник». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом, а представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы, скорее образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы. Причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, нигрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет. А финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
1: Человек и время.
0: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса, и рассвет обязательно наступит.
1: Человек и время.

0: Литовка.
1: В известной песне ансамбля «Песняры» некий Ясь косил какую-то конюшину. Конюшина по-белорусски – клевер. И косил Ясь тот клевер чем? Разумеется, косой, которая, оказывается, называется «Литовка».
0: История с географией.
1: Почему Литовка? Неужели на Руси не было своих коз? Были? Как не быть? Урожай как-то надо было убирать. В ходу у русских крестьян издавна была коса-горбуша с короткой рукоятью и кривым лезвием, больше напоминавшим серп. Коса с длинным прямым лезвием и рукоятью, позволявшая работать не в наклонку, называлась в нашей стране коса-стойка или чаще коса-литовка. Нож литовки имеет довольно сложную форму, и для его изготовления требуется качественная сталь. Вероятно, потому инструмент в прежние времена ввозили из-за границы, через Литву.
0: История с географией. Литовка.
1: Там же, в Литве, или, как тогда говорили, в Лифляндии, косы увидел любознательный Петр I, стремившийся усовершенствовать в России любое дело. После специального указа царя более удобную литовку, с которой можно было раз в 10 быстрее обрабатывать поля, начали производить под Рязанью и на уральских железоделательных заводах.
0: Литовка. История с географией. Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
0: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом сообщил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал, что обновление этого парка является одной из главных задач. Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобными для жизни. Средства эти пойдут в течение ближайших 3 лет на реализацию значимых проектов в Курской, Волгоградской, Нижегородской и Саратовской областях. Безусловно, продолжим уделять этому важнейшему направлению очень пристальное внимание во всех регионах страны.
1: Часть средств, более 5,5 миллиардов рублей, регионы получат в текущем году. Это позволит им закупить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, подчеркнул глава правительства. Развитие электромобилей в России – объективный процесс и наше будущее, но без двигателей внутреннего сгорания человечество пока не обойдется. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, постепенный переход на электромобили продолжится, они становятся экологичнее и не уступают обычным машинам по пробегу и дизайну. При этом Новак выступил против запрета бензиновых автомобилей, так как их доля на рынке пока слишком высока. За первую неделю июня в России продано чуть менее 30 тысяч новых легковых автомобилей. Это на четверть выше аналогичного периода прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов напротив снизились. Аналитики связывают рост легкового сегмента с сезонными скидками дилеров и выгодным курсом валют. Как отметил аналитик, потребительский спрос в этом сезоне остается стабильным, а бизнес продолжает испытывать сильное давление. Компания «Волга» планирует в текущем году выпустить около 30 тысяч автомобилей, а продать до 27 тысяч. Об этом российской газете сообщила глава марки Татьяна Фадеева. Уже произведено 1500 машин. Завод работает в одну смену. Отдельных версий для такси не предусмотрено, но в компании рассчитывают на этот сегмент благодаря привлекательной цене и экономичности. Старт продаж намечен на 19 июня. «Волга» выпускает седан S50 и кроссоверы K40 и K50. Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746647114.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Пьяна.
2: Небольшая река Пьяна протекает в основном по Нижегородской области и немного захватывает Мордовию. Сразу от своего начала она описывает дугу длиной 400 с лишним километров и впадает в Суру всего лишь в 30 километрах от своего истока. Извилиста она необычайно. Считается, что именно за это Пьяна и получила свое название. Русский писатель-этнограф Павел Иванович Мельников-Печерский когда-то написал:
3: «Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. И, пройдя верст 500 за крутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается».
2: По другой версии, Пьяной она названа потому, что 2 августа 1377 года, за 3 года до Куликовской битвы, русские войска в битве у этой реки потерпели сокрушительное поражение от булгарского войска царевича Арабши. Да и настоящей битвы-то как таковой не было, избиение. Тогда русские сплоховали, беспробудно пьянствовали, ждали врага долго, расслабились, оружие и доспехи побросали в кучу.
4: «Воеводы, на чаше лова за зверьми и птицами творите, и потехи деющие, не имея ни малейшего сомнения, что ворог далеко, караулов не выставляли».
2: Пили да развлекали себя охотой несколько дней, только враг-то и не дремал вовсе. Подошел арабша по-тихому, да и перебил всех. А затем и всю землю нижегородскую разорил. После этого побоища река во всех документах уже именуется Пьяной.
1: Пьяна. Река истории. История реки.
0: Радио «Звезда».
5: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: Весной 1797 года в Успенском соборе Московского Кремля прошла коронация императора Павла I. Во время торжества придворные шептались между собой:
7: «Вот теперь у нас все немецкое будет. Везде и повсюду. Даже не сомневайтесь, я достаточно пожил на этом свете».
6: Кумиром Павла был Фридрих Великий, король Пруссии по прозвищу Старый Фриц или Старый Вояка. Ничего хорошего это не предвещало. Прежде всего, русской армии. Ее ждала военная реформа на иноземный лад. Новая форма, новый устав, новая муштра, новый этикет.
8: «Волосы солдатские зачесывать назад, а отнюдь не на лоб. Всем носить косичку, пудрить ее и содержать в порядке прилежном. Запрещены круглые шляпы, сапоги с отворотами, длинные панталоны, а также завязки на башмаках и чулках. Вместо этого предписываю носить пряжки».
6: Павел I боялся заговора, особенно среди лейб-гвардейцев. Поэтому офицерам воспрещалось ездить в закрытых экипажах, только верхом или в санях. Встретив на улице императора, все без исключения мужчины должны были сбросить на землю верхнее платье, накидку, пальто или шубу, снять шляпу, поклониться и стоять в таком виде, пока государь не пройдет мимо.
8: «Касаемо также и всех дам. При виде императора надлежит 7 минут выйти из кареты и приседать учтиво в глубоком реверансе на подножках».
6: Каждый день Павел I разъезжал по Петербургу в санях или в коляске в сопровождении флигель-адъютанта. Император лично следил за тем, как его приветствуют люди и хорошо ли они ему кланяются. Чуть что, не так присел, не так нагнулся, и тебя тут же хватали и увозили в специальный исправительный дом для повышения навыков этикета. Срок содержания от 3 до 5 суток. Придворный этикет, как на параде. Никакой беготни, никакой суеты. Все четко, вовремя, строго по правилам. Швейцарский посланник Массой вспоминал:
9: внутри императорской резиденции был введен особый порядок. Горе тому, кто при целовании жесткой руки Павла не стукался коленом об пол с такой силой, как солдат ударяет оружейным прикладом. Губами при этом полагалось чмокать так, чтобы звук, как и коленопреклонение, подтверждал поцелуй.
6: Указы Павла соблюдали все. Каждый придворный выучил на зубок. Раздетым в окно не выглядывать. В халатах по залам не бродить. В театре рукоплескать только, когда аплодирует сам государь, а на балах...
8: Каждый всячески изворачиваться должен, чтобы даже в мазурке всегда быть лицом к императору, где бы он ни стоял.
6: После убийства Павла в марте 1801 года на российский престол взошел Александр I. Большинство правил и законов своего отца он отменил, но народ продолжал приседать и кланяться по старинке. Новому императору понадобилось много времени, чтобы объяснить своим верноподданным:
5: теперь так не принято.
10: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
11: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы,

0: огромное множество. Список болезней суставов включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
1: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
0: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
1: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
0: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8-800-555-1003. 8-800-555-1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8-800-555-1003.
1: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о меркурии. Что это и как он работает?
0: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук и кисти, а также ног. Показания при тоннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемение кистей и пальцев рук. Можно использовать для лечения последствий инсульта, например, при параличе, при болях в руках или при сахарном диабете. Есть еще такое понятие, как постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия

0: возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потеря объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о Меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555-1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении Меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
1: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное – не запустить.
0: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные... Так, естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
2: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года 11-87-74-69-353-75. Город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются вооруженными формированиями Украины. Под удар попали и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 634 дрона самолетного типа. Регионы Донбасса и Новороссии активно интегрированы в совместную работу по обмену опытом, кадровыми и инфраструктурными ресурсами с другими субъектами России. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
2: В первую очередь, конечно, у нас там реализуются проекты, связанные с социальной повесткой в сфере медицины, реабилитации, здравоохранения. У нас такая практика сложилась, когда формируется такое некое наставничество лидеров наших рейтингов регионов в рамках совместной работы с нашими новыми регионами. И регионы активно тоже делятся и практиками, и обмениваются опытом друг с другом, в том числе предоставляя кадровые ресурсы, какие-то организационные, финансовые ресурсы и свою инфраструктуру для этих регионов.
1: Чупшева добавила, что по поручению президента для Азовского макрорегиона была разработана отдельная стратегия развития. Уже проводятся мероприятия, связанные с мелиорацией, очисткой русел рек, которые впадают в Азовское море, возобновлением биоразнообразия региона. Председатель правительства Южной Осетии Дзамбалат Тадаев подал в отставку. Президент республики Алан Гаглоев ее принял и поблагодарил за проделанную работу. Об этом сообщила пресс-служба главы Закавказской республики. На место председателя правительства республики ее глава предложил своего государственного советника Марата Камбалоева. Кандидатуру нового премьера в ближайшее время внесут на рассмотрение парламента. Власти организовали реверсивное движение по поврежденному в результате атаки ВСУ мосту в районе Чангара Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки, заявил глава региона. В результате удара украинского дрона по переправе накануне было временно перекрыто движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой». Поезд в Крым остался доступен через два альтернативных АПП. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Украинский фронт трещит по швам, как и вся ближневосточная политика Трампа. А ведь лето только начиналось. Я Анна Шафран, приветствую вас. Это политинформация на «Звезде». Пока укрпаблики скармливают своим подписчикам фейки о невероятных победах, армия России активно вгрызается в оборону врага на Краматорском направлении. ВСУ перемалывается на Донбассе у Константиновки. В одной только Днепропетровской области освобождено порядка 10 населенных пунктов за неделю в Сумском регионе и на подступах к областному центру. Иран в ответ на удары США и Израиля по Ливану резко и в одностороннем порядке приостановил мирные переговоры, перекрыл Армузский пролив и заявил о готовности закрыть соседний – Баб-эль-Мандебский. В случае блокады судоходства по обеим артериям ближневосточный трафик будет окончательно парализован. Тегеран занял позицию сильного и навязывает свою волю всему региону. Трамп вынужден лавировать. Тем временем, как пишут западные СМИ, Мерц соберет европейских лидеров для выработки стратегии по налаживанию отношений НАТО с Трампом. Европейцы поняли, что не смогут без США, при этом рейтинг одобрения самого Мерца пробил историческое дно, им довольны лишь 13% немцев. Минимум за все время наблюдения с 1997 года, когда у руля был большой друг Путина Гельмут Коль. Ну, похоже, что Запад с его плохими политиками оказался перед выбором плохих и очень плохих решений. Так сегодня обстоят дела. Тренд на эскалацию продолжается. ЕС планирует войну с Россией до 30-го года. Ну и пока что разминаются ударами по Петербургу в день открытия Питерского международного экономического форума. Дроны в Россию пришли из Прибалтики, что мы отдельно отметим. Попутно боевики Зеленского занимаются ядерным терроризмом. Я про недавнюю атаку Запорожской АЭС. Сегодня в студии со мной Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. И чуть позже к нам присоединится Иван Стародубцев, политолог и специалист по Турции. Дмитрий, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, мы в ходе этого эфира давайте постараемся понять, какими могут быть шаги Кремля для отрезвления хозяев Украины. Ну и давайте в первых строках на эту тему порассуждаем. Вот исходя из диспозиции текущей, какие ближайшие отдаленные перспективы могут вырисовываться, Дмитрий, с вашей точки зрения?
2: Смотрите, что мы делаем. Нам нужно не только освободить территорию Новороссии, да, весь Донецк и Донецко-Луганское направление, но нам нужно создать буферную зону, которая бы более или менее гарантировала неприкосновенность границ. Но надо понимать, что неприкосновенность границ сухопутных, да, а вот граница воздушная, когда дроны летают тысячами каждый день, и каждый день залетают на нашу территорию и убивают людей, ранят, убивают. Вот этот вот воздушный терроризм может быть прекращен только после того, как будет уничтожена возможность производить и запускать БПЛА с украинской территории. Тем более, что мы сегодня с вами свидетели того, что дроны украинские полетели уже на русский север со стороны Финляндии и стран Прибалтики. Естественно, во время проведения Петербургского экономического форума эти удары наросли и будут нарастать, пока длится это чрезвычайно важное для человечества мероприятие. Конечно, удары по Ленинградской области приурочены именно к ПМФ. И все, что нам нужно понимать, это что существует два контура проблемы. Первое – это освобождение Донбасса полное. И второе – создание гарантии безопасности того, что дроны летать не будут. А как это сделать? Только принципиально, окончательная победа и капитуляция, а не переговоры с Украиной, капитуляция украинского режима может нам хоть что-то, хоть на какое-то время ослабить хватку Запада, который думает, что он вцепился в нас как питбуль. И надо еще учитывать заявления, которые между строк сделаны Песковым и Владимиром Владимировичем Путиным, и которые сделаны прямо о том, о том, где производится БПЛА, потому что мы наносим комплексные ракетные удары по территории Украины, но на территории Украины сегодня БПЛА не производится. Они там собираются. Какая-то часть собирается, а производится и собираются на производственных мощностях Евросоюза и доставляются либо готовыми к отверточной сборке. Поэтому проблема может быть решена только комплексно. Для того, чтобы остановить производство БПЛА в Европе, нужно поменять режим Зеленского. Вот и все.
1: К нам присоединился Иван Стародубцев, политолог и специалист по Турции. Иван, здравствуйте.
3: Анна, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Сейчас давайте еще напомним о том, что в конце мая ВСУ нанесли серию ударов по Запорожской АЭС. В начале июня на объекте побывали представители МАГАТЭ. Результат предсказуемо никакой. Глава Росатома Алексей Лихачев, ему пришлось провести серию телефонных переговоров с Рафаэлем Гросси, чтобы тот дал публичную и недвусмысленную оценку действиям киевского режима. Вот, коллеги, как вам кажется, уничтожение Киевом ЗАЭС со всеми вытекающими последствиями, что это? Операция, которая согласована в Брюсселе, и, получается, ничего не остается, кроме как усиленно оборонять станцию, вот они вообще понимают, что они творят? Иван.
3: Анна, да, еще раз здравствуйте. Знаете, я вам скажу с другой части Черного моря, поскольку я заявлен как специалист по Турции. Турция до сих пор еще помнит последствия Чернобыльской АЭС, последствия того взрыва, который там произошел. Более того, широко распространена в стране статистика, это официальная статистика, раковых заболеваний и прочих патологий, которые возникли после взрыва на Чернобыльской АЭС. Поэтому они, конечно же, панически боятся того, что может произойти в этом смысле на Украине сейчас. Понятно, что они молчат по этому поводу, это другой вопрос, особенности турецко-украинских отношений, мы много с вами говорим в наших с вами эфирах об этом, но тем не менее страх такой присутствует. Что касается Европы, то говорить об их адекватности, по-моему, это уже в свете с тех событий, которые происходят все последние 4 года, это уже, по-моему, даже неуместно, диагноз уже поставлен. Другой вопрос, что вот как я застал концовку выступления предыдущего докладчика, будучи слегка опоздав в студию, но тем не менее я не могу не согласиться с тем, что отрезвлять их можно только одним способом. Почему? Потому что у них есть неверие в готовность России идти на крайние меры. Соответственно, до тех пор, пока резкого одергивания не произойдет, или, выражаясь в терминах известного российского политолога, мы не поднимемся на несколько ступенечек на лестнице эскалации, отрезвления никакого не будет. У них эйфория. Раз за разом пересекаются красные линии, соответственно, делать можно все, что они захотят, и ничего при этом не произойдет с российской стороны.
1: Ну, атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к повторению истории с аварией на Чернобыльской АЭС, это понятно, да, 1986 год, все помнят. Крупнейшая АЭС в Европе, которая насчитывает 6 реакторов, надо полагать, зацепит значительную часть Западной Европы. Получается, что европейцев, включая Европолитикум, не волнует, что будет с простыми, вот я прошу прощения, обычными гражданами Европейского Союза, которые вот так вот в поле живут. И в авантюре Зеленского эти люди, которые составляют, в общем-то, суть всего Европейского Союза, они проходят как разменные монеты, как пешки, которыми, в общем-то, легко можно пожертвовать. А кто тогда гроссмейстер здесь, Дмитрий?
2: Знаете, я хотел бы с чего вот этот вопрос начать. Мы вот все время повторяем историю с Запорожской атомной электростанцией, да? Потому что она вроде как близкая, на нее налеты. А давайте просто напомним нам всем и сами вспомним, что вообще-то на Украине, по если не ошибаюсь, 5 атомных электростанций. Вот. Одна из них находится в состоянии консервации, что не отменяет ее опасности. И Запорожская АЭС сегодня, в текущий вот моменте, интересует Украину и Европу как самую близкую к проблемной зоне, откуда можно по максимуму навредить, как они говорят, Русне.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: И 10 лет назад я в эфире одного телеканала федерального предупреждал о том, что нас ждет ядерный терроризм, самый настоящий. Потому что как только отношения военные или отношения межгосударственные накалятся до такой степени, что не будет иного решения, кроме как принимать какие-то меры по защите атомных электростанций Украины, Европу может ждать вообще ядерная катастрофа. И, как совершенно справедливо сказал наш собеседник, последствия того, что может произойти для Европы, могут оказаться не просто тяжелыми, они могут быть просто фатальными. Мы знаем сотни тысяч искалеченных жизней на много поколений вперед, которые подверглись облучению из ядерного облака после аварии в Чернобыле. Что будет с Европой, если угроза ядерного терроризма, а я думаю, что в запасе, в потенциале обезумевший нацистский режим Зеленского имеет в виду и такое развитие событий, европейцы этого не понимают. Они думают, что сегодня-завтра Путин сдастся и пойдет на какие-то переговоры и уступки территориальные, политические или военные. Но поскольку этого не будет, то последствия развития ядерного терроризма украинского Европа просто не принимает во внимание.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Есть еще одна новость, которая связана с тем, что американцы, мол, готовы Европу насытить своими ядерными боеголовками. Тут накануне соответствующий материал вышел в Financial Times. Есть такие планы. Ну и, наверное, в первую очередь здесь идет речь о прибалтийских наших лимитрофах. Русофобия у них основа госполитики. И вот в дополнение к тому, о чем вы только что сказали, Дмитрий, складывается ощущение, что риски применения ядерного оружия в Европе все это только повышает, и вся эта катастрофа, которую вы так ярко только что живописали, она приближается неминуемо. Мы вроде бы в разных эфирах обсуждаем тему того, что есть очевидные вещи, которые нельзя не учитывать, но одновременно складывается полное ощущение, что это абсолютно не волнует тех, кто находится по ту сторону баррикад. И вот как со всем этим быть? То есть американцы действительно могут осуществить это намерение и собираются осуществить?
2: Такой сценарий тоже рассматривается, но он как-то не покажется странным, очень прост. Поскольку средства доставки ядерного заряда у нас такой, который остановить никто не может, не только вот в моменте, но и в принципе на ближайшие годы не будет средств перехвата наших ракет, с учетом того, что на вооружение встали еще и тяжелые баллистические ракеты уже. Поэтому я бы эту историю рассматривал очень просто. Пострадает ли Россия, вот называя вещи своими именами, в результате применения нами или Европой, или Америкой ядерного оружия, размещенного на территории Прибалтики, пострадает. Останется что-нибудь от республик Прибалтики и Европы? Нет. Обугленная воронка. И именно это обстоятельство делает нас фаворитами в политической гонке за будущее развитие отношений российско-европейских в принципе. Речь идет только о смене политических элит в Европе, с которой можно будет хоть о чем-нибудь разговаривать, а не с нынешним поколением недоумков.
1: Вот по поводу разговаривать с европейцами, так или иначе мы видим в инфопространстве всплывающую тему переговоров, и мы к ней еще вернемся более подробно, но сейчас давайте об этом поговорим с небольшим акцентом в сторону Турции, поскольку у нас есть специалист в студии. О необходимости мирных переговоров, в общем-то, и сам Зеленский говорит. С другой стороны, он говорит сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, и все это у него перемежается со стремительностью, которая подобна, значит, сверхзвуковому оружию.
2: Ну, Трампа научился.
1: Да, он хороший ученик и действительно талантлив в этом отношении. Процитирую. «Готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы положить конец войне, а не ждать, пока США урегулируют все конфликты в мире». А в качестве посредников, кого этот персонаж называет? Великобританию, Францию, Германию, а также Турцию. Вот что интересно, ну, Стамбул, он уже был в судьбе Украины в 22-м году, не очень удачно, как мы помним. Каковы шансы на успех в этот раз, если гипотетически предположить вот именно такой разворот событий, Иван?
3: Ну, Турция упоминается не случайно, хотя здесь, вот, допустим, наша отечественная дипломатия не согласна с тем, что Стамбул прошел неудачно. Почему? Потому что стамбульские договоренности, которые были достигнуты весной 2022 года, воспринимаются как некая отправная точка, и мы постоянно и официально говорим, что мы, у нас то, что там написано в этих документах в открытой их части, в закрытой их части, нас полностью устраивает. В этом смысле себе и тот же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он в этом смысле себе там, не знаю, какую-то звездочку, как бы сказать, поставил, что вот, да, стамбульские договоренности — это база, отправная точка, и вообще уже стала именем собственным. Опять же, подчеркну, официальная позиция Российской Федерации, что все, что там написано, оно нас целиком полностью устраивает. Понятно, что у нас могут быть какие-то личные мнения по этому поводу того, что там было написано, как это все было сделано, это отдельная история. Но тем не менее. Поэтому Турция не случайно называется. Почему еще Турция называется Украиной? Да потому что именно туркам удалось выдернуть переговоры из белорусских лесов, которые и должны были бы быть местом переговоров, если бы мы разговаривали языком победителей с ними, да, на более, скажем так, нейтральную, сейчас про нейтральность я скажу, по отношению вот к этому конфликту Турцию. Касательно нейтральности, понятное дело, что Турция заинтересована в том, чтобы Украина не потерпела поражение, одновременно она не заинтересована ни в каких сокрушительных ударах и по Российской Федерации, вот она так балансирует в качестве третьей силы, но сердцем, душой и политической риторикой все-таки на стороне Украины. Ну и кроме того, отдельными поставками вооружений, про которые тоже мы говорим достаточно много. Так что здесь Украина заявляет Турцию, понятное дело, как одно из таких мест, на которые Россия уже согласилась когда-то. Кого там еще упомянули? Великобританию, Германию.
1: Францию,
3: да. Вот на такие локации мы не соглашались. А вот у Турции большое преимущество, что все-таки мы соглашались. Был у нас Стамбульский процесс, была попытка перезапуститься, когда нашу делегацию, так сказать, мы вновь туда отправили, разных уровней направляли, было целое несколько раундов переговоров, так что появление Турции совершенно не удивительно.
1: Новость давайте озвучим. Помощник президента России Юрий Ушаков накануне Петербургского форума сообщил, что контакты с американской стороной по разрешению украинского конфликта не прекращаются. Последний раунд как раз в конце мая состоялся. На сам Питерский международный экономический форум впервые за долгие годы прибыла американская делегация. Что надо отметить, за неделю до того госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов помочь в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он по итогам телефонного переговора с главой нашего МИДа Сергеем Лавровым сообщил. Ну и тут вопрос такой. Как увязшие на Ближнем Востоке Штаты, в общем-то, которые потеряли во многом свое лицо, с Трампом, который стремительно теряет свой рейтинг, вообще планируют здесь действовать? Способны ли они, по большому счету, на что-то повлиять? Или мы вот в нынешних условиях уже выходим на совершенно иной качественный уровень? Потому что одно дело то, о чем Ушаков сказал, другое дело мы видим те новости, которые сегодня поступают на ленты. Тут Рубио уже делает другие заявления по поводу того, что все-таки они больше находятся на стороне Украины, потому что продолжают поставки оружия и так далее, и так далее, и так далее. Вот как здесь отделить зерна от плевел в этой ситуации?
2: Видите ли, в чем дело? Вот по поводу Марко Рубио, вчера весь день, значит, все СМИ обсуждали его заявление. Кстати, весьма честное, так вот есть по большому счету. Что на самом деле означает заявление Рубио по поводу Украины? Не больше, не меньше, как объявление государственной политики, которая будет проводиться в основном по направлению Ближнего Востока. Почему? Рубио ведь сказал очень простую и понятную вещь. Мы не можем быть посредниками в украино-российских переговорах, потому что мы поставляем деньги, поставляем оружие Украине и даем им деньги. Поэтому в качестве посредника мы просто не подходим. Это не значит, что он безоговорочно там на стороне Украины. Он объяснил причину, по которой США не могут быть посредниками в переговорах. А что это значит вот на втором плане, на главном плане? Что мы устраняемся от российско-украинского конфликта и занимаемся своими проблемами в Ормузском проливе в первую
1: очередь.
2: Короче,
1: это такой способ выйти с хорошим лицом из плохой игры.
2: Да, и это, в общем, не шутка, не игра. Вот такова на самом деле геополитическая ситуация, которую Марко Рубио совершенно честно изложил.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в мире.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла официальная американская делегация. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, но тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. Сбербанк фиксирует рост зарплат в конвертах, пишут ведомости. Среди малого бизнеса их доля увеличилась с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Доля безналичных платежей за первый квартал снизилась на 3 процентных пункта. За март и апрель в обращение поступило более 900 миллиардов наличных рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Среди причин называется ужесточение налогового режима и дробление бизнеса. Программы финансовой грамотности действуют во всех субъектах России. Особое внимание уделяют молодежи и взрослым экономически активным гражданам. Об этом заявил замминистра финансов Павел Кадочников. По его словам, финансовая грамотность встроена в школьные и вузовские программы. В 69 регионах работают специализированные центры. К 2030 году необходимо, чтобы большинство граждан умели планировать бюджет, формировать финансовую подушку безопасности, ответственно пользоваться кредитами и защищать себя от мошенников, добавил Кадочников. В мае россияне установили 775 тысяч самозапретов на выдачу кредитов и займов. Это заметно меньше, чем месяцем ранее. В Национальном бюро кредитных историй сокращение спроса на услугу связывают с тем, что большинство желающих уже установили запрет. Также сыграли роль успехи в борьбе с мошенниками. Чаще всего услугой пользовались жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Вместе с тем заемщиков призвали сохранять максимальное внимание к безопасности своих финансов и не пренебрегать всеми имеющимися способами защиты, в том числе регулярно проверять свою кредитную историю. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
5: Блумберг тут пишет. Германия, Франция, Великобритания совместно с Украиной обсуждают возможность начать переговоры с Путиным о завершении войны. Это вот те новости, которые сейчас поступают на ленты. И еще интересный материал American Conservative, известное издание. Что они пишут? Предупреждения России сигнализируют об опасности разрастания войны. Американцы предвкушают вооруженный конфликт России с Европой. Об этом идет речь. Вот я еще одну цитату дам. Объявив о начале систематических ударов по центрам принятия решений, Москва провела серию массированных атак по Киеву. ВСУ не смогли отразить все цели. Российские ракеты и дроны поражали даже те объекты, которые ранее считались надежно защищенными. Новые удары России выявили растущую уязвимость украинской ПВО. Одновременно растет риск прямого столкновения России с НАТО. Москва заявляет, что украинские дроны для удара вглубь России используют воздушное пространство стран Балтии. В ответ на инцидент с российскими беспилотниками, сбитым эстонским истребителем, напряженность на восточном фланге Альянса достигла пика. Ну, они, понятно, преподносят информацию в том виде, в котором им это удобно и приятно, потому что этот беспилотник в Эстонии, значит, это...
6: Известного происхождения.
5: Да. Еще большой вопрос, что это такое. Но, тем не менее, в целом, вот тоже настроение, которое сегодня мы видим в американской прессе, которая старается более-менее иметь адекватный взгляд на вещи, ну, так скажем, с позиции здравого смысла смотреть на ситуацию. А вот если, опять же, переместиться, Иван, в сторону ближневосточного региона, то вот вся эта конфигурация, которая сегодня складывается, непростая, вокруг украинского кризиса, она вот прежде всего какие вызывает чувства, эмоции, но самое главное, каков был бы желательный исход вот этих разных игроков, которые вовлечены в ближневосточную историю. Понятно, одно на другое влияет, но вот как им хотелось бы?
7: Ну, давайте поговорим за нашего южного соседа. И здесь ситуация складывается следующим образом. Просто надо знать их психологию. Опять же, вот мы с вами немало говорили о том,

0: кто такие турки, каков их предприимчивый склад. Естественно, в каждой кризисной ситуации они видят возможности, прям как китайцы, в каждом кризисе есть возможность. И что касается Украины, каково здесь для нее окно возможностей? Я приведу только один факт, пример, который, безусловно, очень важен в контексте нашего разговора. В начале июля месяца в Анкаре состоится очередной саммит НАТО, где будет обсуждаться, ну, понятно, североатлантическая безопасность и растущая роль в Европе, которая, согласно замыслу Соединенных Штатов Америки, должна больше заниматься своей собственной безопасностью. И каковы возможности здесь для Турции именно в контексте такой позиции США? Да, конечно же, помочь европейцам самообороняться. Пусть даже угроза эта мифическая, надуманная абсолютно, доведенная до градуса невероятной истерики в Европе, но тем не менее. Турция вторая по численности армия в НАТО. Соответственно, они уже что сказали? Мы входим в коалицию дронов, да, совместно с другими странами, раз. Во-вторых, мы готовы даже принимать участие в оборонных программах Европы, если у нас туда, как не члены Европы, все-таки будет решено допустить. Более того, они этого добиваются, чтобы допустили. Почему? Потому что это огромный бюджет и загрузка для военно-промышленного комплекса Турции. Это два. Третье. Вторая по численности армия в НАТО. Хорошо, американцы уходят. Кто на их место может прийти? Ну, конечно, Турция впереди планеты всей. Это совершенно меняет расклад влияния в Европе, которую Турция оценила. Да, это слабеющие ребята. Слабеющие не только те, телом и в плане возраста, но еще сильно ослабший на голову. Посмотрите, пожалуйста, вот просто фотографии любого Евросаммита с участием Турции. Посмотрите, вот не знаю, вот, министр иностранных дел Хакан Фидан. Ярок, харизматичен, серьезный, тяжеловесный политик. И посмотрите, говоря, ну так, простым немножко не политологическим языком, как хлипко смотрится на его фоне и его западноевропейские коллеги. И сразу вам все без слов станет понятно.
1: Яркий пример здесь Кая Каллас, конечно,
0: как вариант. Как вариант, да. То есть они оценивают, да, Европа слабеет, Европа дряхлеет, сами они оборонять себя не в состоянии. У них нет для этого армии, у них нет для этого мотивации, у них нет для этого обстрельности, и вообще они не понимают, с чем они столкнулись. Они потеряли себя в пространстве. Как Джо Байден потерял себя в физическом смысле в пространстве, да, помните, он там здоровался с воздухом. А эти ходят нормально, здороваются не с воздухом. Вот, но такое чувство, что с точки зрения своих когнитивных способностей, они где-то вот, в общем-то, соответствуют. То есть здесь вот такая история. Что касается восточного направления, и что касается Армузского пролива, опять же, два конкурента, крупнейших конкурента Турции, Израиль и Иран, сцепились между собой. Да, понятное дело, перекрытие Армузского пролива, конечно, важный канал поставки, в том числе в Турцию, нефти, нефтепродуктов, конечно, уже удорожание, больно бьет по турецкой экономике, но они же ослабляют друг друга. Они же ослабляют друг друга, и более того, они еще ослабляют тех заливных конкурентов, с кем Турция, ну, как бы, мягко говоря, кого она недолюбливает и с кем у нее сложные отношения. Допустим, Объединенные Арабские Эмираты, они сейчас ослабляются. Опять же, кто впереди планеты всей, кто выражает готовность посредничать, будучи членом западного мира, исламского мира, как угодно, конечно же, Турция. То есть все рассматривается строго через призму возможностей. И это вот такие очень предприимчивые люди, которые планируют прямо с таким размахом невероятным. Это просто надо послушать, поприсутствовать нам всем на мозговых штурмах турецких. Я бывал, знаю, о чем говорю.
2: По поводу Турции хотел я добавить к тому, что говорил Иван. Как мне кажется, важная информация. Сколько лет морочили голову туркам по поводу принятия Евросоюза? Больше 30. Вот. И в определенный момент Эрдоган сказал, да пошли вы нафиг, мы не будем больше стучаться в эти двери, будем развивать отношения, ну, вот с каждой страной европейской, с русскими, со странами Персидского залива, с монархиями, вот. И все это, значит, какое-то время. И вдруг, буквально на прошлой неделе, на позапрошлой, тема интеграции в Евросоюз возникает снова, Турции. И я думаю, к чему бы это? И тут посещает меня, значит, такая яркая догадка. Я же не Кая Каллас, я иногда думать умею. Я вдруг понимаю, что Турции-то сейчас как раз было бы попасть в Евросоюз очень выгодно. И вот по какой причине. Со своей, значит, второй армией в Европе, со своей развитой экономикой, туристической инфраструктурой, будучи главной страной, на самом деле главной страной региона, Турция, как мне кажется, теперь имеет намерение просто сожрать Евросоюз.
1: Вот, это та мысль, которую вы просто сняли сейчас с уст. Хотелось именно

0: об этом поговорить. А не намерена ли Турция просто скушать всю эту Европу? Но здесь один нюанс есть. Совершенно согласна здесь относительно харизмы, возможностей, решимости и так далее. Я про турок относительно европейцев. Но мы с вами уже обсуждали в нашем эфире экономическую ситуацию в Турции, не самую простую. С другой стороны, где она сегодня непростая, скажем, нет.
1: Простая.
0: Простая, да. С другой стороны, где она сегодня простая, то есть удовлетворительная, так, чтобы все были счастливы. Да нигде такого нету. Вот по поводу, еще раз, возможности турецких.
2: Что касается экономики непростой, во-первых, да, как вы правильно заметили, нигде она не простая, ситуация экономическая, во-первых. Во-вторых, есть одна история, что турки считают, что сейчас пришел период тектонических сдвигов, и, в общем-то, оглядываться лишний раз на экономику, на инфляцию и все остальное не время. Сейчас идет большой глобальный передел, вот с чем они к нему пришли, с тем они и пришли. Дожидаться периода глобального следующего передела им придется очень долго, вот если иметь в виду, что они сейчас по тормозам где-то ударят и скажут, а у нас экономика не позволяет. Это второй момент. Третий момент, очень четко они понимают, что да, у них машина, назовем так, это среднего класса. То есть они страна не богатая природными ресурсами никакими, у них нет рычага, у них нет, допустим, ядерного оружия, они не входят в ядерный клуб. Но они очень четко формулируют свои цели и задачи, это раз. Во-вторых, они из своей машины умеют за счет командной работы, знаете, как команда середняк обыгрывает команд звезд, они умеют выжимать максимальный КПД. И вот с опорой на это они как раз с интересом смотрят, плотоядным, надо сказать, интересом, смотрят в сторону Европы. В Европу давайте так, во-первых, они уже там, во-первых. Давайте четко скажем, что они уже там.
0: То есть вопрос в том, как это называется.
2: Во-первых, да, они уже там. То есть едете в славный город Кёльн, и вам там немецкий не нужен, я там на турецком спокойно разговариваю везде. Таксисты, гостиницы, рестораны на улице турецкие. Это раз. Их очень там много. Огромная диаспора, которая имеет привязанность к своей, назовем так, большой родине, не теряя свой язык, не теряя свой культурный код, и, опять же, с интересом смотрит на окружающее пространство.
0: А эта ситуация поддерживается еще Турцией большой? Конечно. Я имею в виду связи, которые...
2: Конечно. Это делается под лозунгом руководства Турции. Берите двойных гражданств, или тройных, или четверных, сколько влезет. Не проблема. Берите как можно больше.
0: То есть так они расширяют свое влияние?
2: Более того, идет мониторинг постоянно. Ага, сколько у нас сегодня членов Бундестага турецкого происхождения? Это постоянно, ежегодно, это там после каждых выборов там оценивается, кто какое место занял, там кто глава муниципалитета стал и так далее, и так далее. Их становится больше, они становятся заметнее. Это раз, они уже там. Это во-первых. Во-вторых, что касается нынешней ситуации, она дает им уникальную возможность стать таким провайдером безопасности для Европы, которая судорожно смотрит по сторонам, а кем бы нам еще как бы подстраховаться. Сейчас американские солдаты, ну, не уйдут все, так какое-то количество уйдет, кем бы нам заместиться. И тут турки, конечно, в этом смысле смотрят на них с интересом.
0: Хорошо. Мы давайте зафиксируемся на том, что в лагере у нашего противника не все понятно, не все устаканено и не все расставлено по своим местам. Им там еще разбираться и разбираться, с одной стороны. А теперь вернемся на наши фронты. На днях Владимир Путин сделал несколько заявлений в связи с действиями украинской хунты. В числе прочего он заявил, наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Ну, другими словами, массированный удар в ночь на 24 мая, о котором мы говорили в прошлом выпуске, это даже не про Старобельск, а подобные удары было обещано сделать, цитата, системными и планомерными. В контексте последнего заявления президента, кого именно он имел в виду под фразой «виновные в атаке на колледж»? Вот что здесь можно иметь в виду или кого?
1: Да нет, ну, очевидно, что речь идет прежде всего о людях, которые отдают приказы. И я уверен, что в нашей стране нет ни одного человека, по крайней мере, из тех, кто считает Россию своей родиной, вот, своей землей, кто возражал бы против решения вопроса по, значит, украинской элите. У нас нет смертной казни, но... Значит, в «Черном дельфине», конечно, должны оказаться все, от Зеленского до, не знаю, до представителя Украины в Совете Безопасности ООН. Потому что решение принимают не люди, которые нажимают кнопки. Как говорил Михаил Тимофеевич Калашников, убивает не оружие, люди убивают. И поэтому единственный способ, единственный отбить руки тем, кто сегодня держит в руках оружие и применяет его, не дать им такой возможности, это уничтожить режим. Это уничтожить существующую в нынешнем виде украинскую государственность. Другого пути у нас просто нет.
0: Ну и в ночь на 2 июня, сразу после Дня защиты детей, по украинским объектам ВПК пришло

0: Военные эксперты, изучая информацию по уничтоженным на Украине объектам. Попутно сразу в нескольких регионах незалежные пропало электричество. Укрсми зафиксировали всплеск панических настроений. С прошлой массированной атаки прошла неделя. Если допустить, что мы продолжим с той же периодичностью, то что останется от индустрии Украины через месяц? Вопрос. Можно порассуждать. Ну и тут же добавлю, наши ракеты на Украину летят ежедневно, не массированно, но точно в цель летят. Не самоубийственный ли это план киевского режима? Обратить все в пепел, в том числе, может быть, и с радиоактивными примесями, ну а потом разбирайтесь сами, западники, как хотите. Дмитрий, вы бы как прокомментировали?
1: Позиция Зеленского, ну, так скажем, не Зеленского, а британская позиция, которую, британская повестка, которую следует Зеленский, очень простая. Чем хуже, тем лучше. Сейчас киевскому режиму необходимы террористические атаки, на, причем такие яркие, такие заметные, такие кровавые, которые не дадут возможность Европе отступиться от этого проекта. Потому что как только Зеленского не станет, ну, в любом качестве не станет, в физическом или в политическом, тяжесть ответственности неизбежно через какое-то время ляжет на плечи тех, кто принимал решение за него. И это всем станет сразу известно. Поэтому сейчас максимально запутать ситуацию, смешав в кучу кровавые теракты киевского режима и наращивая... Вот тут, понимаете, как вот каждое следующее кровавое деяние как бы перечеркивает предыдущее. Мы уже почти не говорим... У нас вот как официальная повестка, у нас Буча осталась, но на поверхности информационной нет. Этого никто не будет вспоминать. Старобельск сегодня кровоточащая рана для России, для Европы и для мира? Нет. И через 2 или 3 месяца Старобельск будет просто частью статистики. И поэтому, накапливая теракты, как можно более страшные, как можно более кровавые, британцы сдвигают это в ящик, который будет заперт навсегда. А решения политические, в том числе и кадровые, будут приниматься в моменте. То есть, исходя из ситуативной необходимости текущей политической ситуации. Поэтому то, что нам кажется, что вот этот кровавый ком нарастает, нет. Это все аккуратно укладывается в коробочки и отодвигается. Мы сегодня не все проблемы немецко-фашистской оккупации решили, не все. Не все подняли документы, не всех наказали и еще не все знаем. И Европа попытается затоптать зверство сегодняшнего украинского режима, собрать это вот в железные ящики и где-то надолго закрыть. Это сделать несложно. Достаточно дать СМИ, которые работают в любой стране, а все СМИ подконтрольные. Список запретных тем. Все. Из информационного пространства это исчезнет. А решения будут приняты из состояния текущей ситуации.
0: Ну, собственно, сказано было о том, что украинский конфликт перешел в другую парадигму. Очевидно, перешел. О чем говорил наш президент, о чем говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Спасибо вам большое, друзья, за участие в этом стриме, в прямом эфире. С нами сегодня был Иван Стародубцев, политолог и специалист по Турции, и Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Это была политинформация на «Звезде». Подведем итоги голосования, в котором вы, дорогие друзья, наши слушатели, зрители, подписчики, принимали участие в соцсетях проекта «Звезда Аналитика». Какими могут быть шаги Кремля для отрезвления хозяев Украины? Большинство, 56%, выбрало 4-й вариант из тех, что предлагались. Нужно контратаковать и Киев, и Лондон. Ну, в общем-то, то самое мнение, в котором действительно сходится большинство. Подписывайтесь на «Звезду Аналитику» в Максе, дорогие друзья. Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. С вами была Анна Шафран. До новых встреч.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
3: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше.

0: раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владение купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича и основание сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о квасе.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
1: Факт второй.
3: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
1: Факт третий.
3: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
1: Факт четвертый.
3: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
1: Факт пятый.
3: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство и сладкая счастливая жизнь привлекались в новую семью.
1: Дай пять. 5 удивительных фактов о квасе.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: В начале 20 века люди могли только мечтать о том, чтобы передавать изображения на большие расстояния без проводов. В один прекрасный для всего человечества момент Борис Павлович Грабовский, советский изобретатель, физик-самоучка, загорелся идеей и в 1925 году начал работу над проектом, который назвал «Телефон». В чем основной смысл? Передающая трубка преобразовывала падающий на нее свет в электрический сигнал. Этот сигнал содержал информацию о яркости каждой точки изображения. Также Грабовский придумал, как сканировать картинку. Электронный луч очень быстро пробегал по всей ее поверхности, сначала по горизонтали, а потом немного смещался вниз и пробегал снова. Таким образом формировался полный кадр. На стороне приема находился кинескоп, говоря проще, экран. Электронный луч, управляемый все тем же сигналом, попадал на него и воссоздавал передаваемое изображение, строку за строкой. Такова была первая в мире система, которая использовала принцип электронной развертки.
4: Ну ты, Кулибин.
5: В 1928 году в Ташкенте Грабовский провел опытную передачу. На экране удалось разглядеть движущийся силуэт. К сожалению, из-за бюрократических сложностей, недостатка финансирования и по ряду других причин его изобретение не получило должного признания и широкого внедрения. Позднее аналогичные, но доработанные электронные системы, такие как иконоскоп Зворыкина, стали основой для современного телевидения. Несмотря на это, Борис Грабовский навсегда вошел в историю как один из пионеров телепередачи.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
7: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки наши бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Военнослужащие группировки войск «Север» наладили работу мастерских по модернизации, обслуживанию и ремонту дронов. В них не только восстанавливают свои беспилотники, но и трофейные летательные аппараты противника, а также изготавливают необходимые детали, рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Армавир».
2: Мы здесь производим катушки на 3D-принтере для оптоволокна. Сами производим, то есть не покупаем ничего. Затем, после того, как мы напечатали, мы начинаем наматывать. То есть оптоволокно поставляется вот в больших катушках. Наматываем оптоволокно, затем мы их собираем. Вампир противника был сбит нашими парнями на передовой, привезен сюда. Здесь не было на нем ножек, сбросов. Сбросы были разбиты все. Мы всех собирали одни. Собрали все. Прошивка тоже сейчас наша. Нашли прошивку, сделали, установили, попробовали. В данный момент проверяем на дроне камеру, работоспособность, день, ночь, моторы. А также разработали для этого же дрона еще сбросники под 4 боеприпаса.
1: Мастерская беспилотных летательных аппаратов, в которой работает «Армавир», организована на Сумском направлении спецоперации. В Кабардино-Балкарии завершился Кубок вооруженных сил по альпинизму «Эльбрусиада». Состязания были посвящены памяти знаменитого советского и российского альпиниста Ивана Душарина. Военнослужащие совершили восхождение на западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра. Гонка стартовала ночью на высоте более 4000 метров. Спортсменам необходимо было преодолеть набор высоты более 1,5 километра и саму дистанцию в 5 километров. Первые места в своих группах заняли команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники. Торжественное награждение победителей прошло на плацу Центра горной подготовки и выживания Министерства обороны «Терскол». В Амурской области завершился военно-музыкальный фестиваль «Виват Амур». В этом году в нем приняли участие 8 ведущих духовых оркестров России. Концерты состоялись в 18 муниципальных образованиях Амурской области. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Арзамас». Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: С вами Евгения Ионкина. Всем здравствуйте. Радиозвезда сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. И мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну и мой первый вопрос, естественно, о названии города. Почему такое название, откуда оно возникло? Потому что, когда говоришь «Арзамас», вспоминаются что-то из Стругацких. Закрытое, таинственное. Почему название «Арзамас»?
3: Ну, стойкая легенда связывает название города с пребыванием здесь Ивана Грозного, который и основал эту крепость на мордовских землях. Было здесь мордовское поселение Орзамасово городище, и поставил Иван Грозный крепость, которую назвали сначала Эрзамас, потом она стала постепенно Арзамасом. А вот почему именно такое название, тоже есть легенда. Мы не знаем, как было на самом деле, но легенда есть. Она говорит о том, что когда Иван Грозный пришел сюда, на мордовскую землю, собственно, он выдвинул Мордве единственное условие – принять православие. Но не услышал внятного ответа, не увидел никакого подъема на свое предложение. И тогда Иван Грозный якобы предложил, вот кто первый принимает крещение, в честь того мы назовем и город. И будто бы из рядов мордовского племени вышли два брата, два князя, звали их Арза и Масай. И вот Арзамас будто бы и возник. Но это одна легенда. Мне нравится другая версия, которая говорит о том, что в переводе с мордовского «Эрзамас» означает «красивое место, красивая земля Эрзи». Вот так.
2: Я считала, что в переводе с эрзианского языка, что такое вот эрзианский язык, мне не очень было понятно. Хотела у вас уточнить.
3: А в Мордовии два языка, даже три языка официально. Это русский, эрзианский и макшанский. Эрзианский и макшанский языки – это мордовские языки. Это племена были. Вот у нас жила Эрзи как раз.
2: А вот название реки Тёши. У вас река Тёша, да, течет, правильно?
3: Тёша, да.
2: Это тоже к эрзианскому языку относится или нет?
3: Да, да, это тоже мордовское такое звучание. Тёша, шамка, которая в нее впадает маленькая. Да, это тоже, в общем-то, мордовские слова.
2: Одна река течет в Арзамасе?
3: Ну, вообще две. Вот я сказала, что есть еще шамка, но она небольшая речка, которая впадает в Тёшу. Тёша впадает в Аку. Была еще третья река, но теперь она в виде прудов у нас есть, Сорока.
2: Вы упомянули о том, что Арзамас был возник при Иване Грозном. Расскажите подробнее, какой год, из чего Арзамас вообще появился как город?
1: История места.
3: Но опять же, легенда связывает это с казанскими походами. 1552 год, Иван Грозный шел на Казань очередной раз, и вот по дороге возникали поселения, крепости, и вот Арзамас возник в виде небольшой деревянной крепости. Совсем небольшая крепость деревянная, собственно, она в камне и не перестраивалась, поэтому от нее ничего не осталось. Только границы мы знаем, где она была, как она выглядела примерно. Собственно, вот это все связано с военными походами Грозного.
2: В каком году это было?
3: 1552. Но официально годом основания Арзамаса является 1578. Вот так решили. Это было первое упоминание уже как города его. То есть это уже был город. А поселение было задолго до этого.
2: У меня еще один вопрос, Юлия. Мы говорили о названии города, я не уточнила только момент, менялось ли название с течением времени, или все время был и оставался Арзамас?
3: Нет, не менялось. Так что мы были Арзамасом и остаемся.
2: Еще я читала о том, что Екатерина II считала Арзамас городом бунтарей. Почему?
3: Арзамас так или иначе участвовал в восстаниях, да, в крестьянских войнах. Там у нас же было много бунтов. И мы не оставались в стороне. Мы в свое время поддержали и самозванцев, и Лжедмитрия I, и II, так получилось. И еще нужно сказать, наверное, особо то, что Арзамас принимал участие в восстании Степана Разина. Было такое, да, у нас был свой отряд, который воевал.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юля, а почему так жители поддерживали бунтарей? Вот как вы считаете?
3: Ну как? Тут ведь нужно понимать, в каком положении тогда был народ. Очень тяжело жилось простому народу, и, собственно, естественно, это все выливалось в бунты, в такие вот, в страшное, собственно, такое дело, крестьянские войны, бунты. Поэтому и мы тоже примыкали к этому.
2: В основном сельское хозяйство, да, было в Арзамасе развито? Ремесла, может быть, какие-то?
3: Нет, я не скажу, что сельское хозяйство, именно ремесла и промыслы. Начиная уже с 17 века у нас свои промыслы появляются, которые мы до сих пор некоторые сохранили и развиваем. И деревянное зодчество, деревянная резьба, которой славится Арзамас. У нас очень много сохранилось домов с деревянной резьбой, и все иконостасы в храмах тоже деревянные, и резчики наши успешно работают сейчас по всей России. Это и золотное шитье. С давних пор у нас занимались этим женщины. Тоже есть мастерицы, которые до сих пор знают этот секрет и продолжают традиции. Раньше у нас был кожевенный промысел, знаменитая арзамасская юфть, тончайшие выделки кожи. Она у нас шла на экспорт в Европу уже в 17 веке. Но этот промысел мы утратили.
2: Мы просто говорили с вами о бунтарях, и говорили вы о том, что как жил народ. Я так понимаю, что Арзамас мог зарабатывать, жители Арзамаса могли зарабатывать себе хорошо деньги?
3: Могли, да, могли, но мы говорим о самом угнетаемом, наверное, классе, о крестьянстве, о крепостных. Вот они, конечно, терпели больше всего бед. Ну, в основном, нижайшие, самые нижайшие слои участвовали в этих бунтах.
2: Коротко, если можно, историю Алены Арзамасской. Да. Кто она такая, чем она прославилась?
3: Не зря ее называют русской Жанной д'Арк. Но, к сожалению, знаем мы о ней крайне мало, но знаем. Это 17 век, это времена как раз восстания Степана Разина. Это молодая девушка, которая родилась под Арзамасом в выездной казачьей слободе. Рано ее выдали замуж, потом она овдовела и ушла в монастырь, Николаевский монастырь. И стала монахиней. Причем, вот на мой взгляд, Алена была такой неординарной личностью, потому что она знала грамоту, например, несмотря на то, что она простая крепостная крестьянка была. Она была неудержимой силой, совершенно физической силой, потому что есть официальное такое документальное свидетельство о том, что тетиву ее лука пытался натянуть воин. Профессиональный воин и не смог до конца этого сделать. То есть говорит о том, что Алена была еще и физически развита, прекрасно сидела в седле. Ну и потом то, что она возглавила отряд повстанцев, собрала вокруг себя вот этих мужиков, да, которые пошли за ней, которые ей поверили, это говорит о том, что она, наверное, была и хорошим оратором, умела убеждать. То есть вот такая яркая личность, которая собрала целый отряд, а этот отряд уже к концу имел численность 7 тысяч человек. Он успешно воевал и продвинулся в Мордовию. И вот в городе Темников в Мордовии она попадает в плен, ее пытают и казнят. Ее сожгли как еретичку.
2: А чего она добивалась, собирая отряды?
3: Вы знаете, вот для меня это тоже вопрос, что ею двигало, когда она ушла из монастыря и вот собрала этот отряд. Но я думаю, опять же, то, что она родилась крепостной крестьянкой, она жила в окружении крестьян, видела этот быт и сама в этом участвовала. Так что я думаю, она прекрасно понимала, какая тяжелая жизнь у простого народа. Ну и, наверное, у нее были какие-то надежды, связанные с этими событиями. Поэтому она пошла, она поверила Степану Разину. Не просто поверила, она смогла прочитать письмо, вот эту подметную грамоту, которая попала ей в руки в Арзамасе. И, собственно, вот это послужило толчком. Она ушла из монастыря и собрала вокруг себя целое войско.
2: Ну, пожалуй, я соглашусь с Екатериной II, что Арзамас действительно город бунтарей. У вас уникальный герб. А вот почему на нем изображен гусь и луковица? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Путеводитель» на радио «Звезда».
1: Мы продолжаем наше путешествие по Нижегородской области, по городу Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, а вот такой вопрос. А как называются жители Арзамаса?
2: Арзамасцы.
1: Все так просто?
2: Да.
1: А если женщина?
2: Ой, вот тут я тоже сама думала. Жительница Арзамаса. Арзамасочка.
1: Нежненько так, да. Арзамасец, наверное, если мужчина,
2: да,
1: получается. Да. Ну и давайте вернемся к вопросу о том, почему на гербе города изображены гусь и луковица.
2: Вы говорите о гербе Арзамасского, современного Арзамасского района. Вот на нем, да, на нем изображена луковица и гусь. А сам герб Арзамаса, который утвердила сама Екатерина II, он немножко по-другому выглядит, он, в общем-то, попроще. А если возвращаться к гусю и луку, так это и есть наши традиционные промыслы, которые развивались аж с 17 века у нас, и до сих пор они существуют. Арзамасский гусь и арзамасский лук.
1: Вот я про гусей знаю, читала об этом, но хочу от вас услышать. Про гусей, как их гоняли из Арзамаса в Москву.
2: Да, бедных наших гусей, их разводили в огромном количестве. Дело в том, что арзамасцы вывели свою породу гусей. Это был арзамасский бойцовый гусь. Наверное, знаете, что были такие развлечения, петушиные бои, гусиные бои, да. И вот вывели мы свою породу, она отличалась в первую очередь габаритами. То есть гуси были рослые, мясистые. Вес, максимальный вес, как я читала, мог достигать аж 10 килограммов. Но это самые большие. В основном 6-7 килограммов. Вот это средний арзамасский гусь. Блондин с голубыми глазами. То есть они были беленькие. И мясо у них, как говорят, было очень нежное. То есть это была порода мясная, но лучших отбирали для гусиных боев. Вот, их не трогали даже в самые голодные времена. Они очень ценились, даже Александр Сергеевич Пушкин упоминал именно арзамасского гуся. Ну и да, действительно, такая печальная история, в общем-то, как их гоняли на ярмарку, потому что их же нужно было продавать. И ходили они у нас на ярмарку своим ходом пешком и в Нижний Новгород, и в Москву, и даже в Петербург. Ну, в общем, шли они очень долго. Ну, ладно, до Нижнего они там неделю-две могли идти, а вот Москва, Петербург – это несколько месяцев путь составлял их.
1: Да это больше 400 километров, конечно.
2: Ну, а Петербург – это, наверное,
1: еще
2: уже
1: больше,
2: 700,
1: да.
2: По-моему.
1: Да-да-да.
2: Да. И тут, конечно, сразу же возникла проблема, потому что заметили, что птица стала гибнуть в большом количестве от того, что лапки стирались у них. Ну и вот, опять же, чтобы сохранить свои деньги, свой товар, арзамасцы решили их обуть в лапти. Ну, лапти – это, конечно, фигурально выражаясь, но действительно придумали очень такой, наверное, простой и самый выгодный способ. Гусей проводили сначала по смоле, а потом по песку. И лапки запечатывались, появлялись такие черненькие башмачки, потому что, ну, смола-то уже сидела намертво, ничем ее не отодрать, как говорится. И они шли спокойно, хоть и долго, и они шли до ярмарки, и до Москвы, и до Петербурга в том числе. Вот гусь лапчатый якобы отсюда и пошло, да.
1: Только хотела уточнить, гусь лапчатый оттуда, да?
2: Да, да, от нас.
1: Я так понимаю, и в Москве, и в Петербурге это как бойцовые гуси, да, использовались? Или...
2: Да, да.
1: Понятно.
2: А вот, кстати, а вы знаете, как заставить гусей драться?
1: Нет, не знаю. Как заставить?
2: Вот, их же нужно было как-то заставить, да, это же было развлечение. Причем это была азартная игра, делали ставки. А все очень просто. Выпускали гусыню, и вот дрались именно самцы. А вы знаете, мужчина, даже если он гусь, он остается мужчиной. То есть вот у него первое такое качество основное – быть первым. Ну и, собственно, вот они начинали постепенно, вот эта стычка происходила, задирать друг друга. Ну и происходил бой. Так что за гусыню они дрались.
1: Ну, видимо, бой насмерть. Тот, кто проиграл, того на блюдо.
2: Ну, до ранения, скорее всего. Может быть, не до смерти, но... Да, до определенного какого-то момента.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Юлия, по поводу все-таки лука. Арзамасский лук есть?
2: Есть. Вы можете также его, допустим, зайти на какой-нибудь рынок в Арзамасе и купить его в виде репки, либо в виде сивка, потому что арзамасский сорт лука до сих пор мы выращиваем. И причем его два вида есть, семейный и продолговатый. Ну и какое, вот, наверное, качество его отличает от других сортов, наш арзамасский лук, говорят, что очень хорошо лежит, то есть хранится долго.
1: А он красный, белый, я знаю, лук.
2: Белый лук. Простой лук, да.
1: И такой тоже агрессивный или нет?
2: Ядрёненький, да.
1: Я поняла. Поэтому, видимо, и, как вы сказали, где-то в Арзамасском районе герб, да, где гусь и лук.
2: Ну да, Арзамасский район, именно вот такой у него герб, который вы, кстати, можете увидеть на люках, вот эти крышки люков, которые лежат на дороге, да, на асфальте у нас в центре города, в историческом центре. Вот такие люки у нас красочные, можно сказать, очень интересные, красивые. Там как раз изображен вот этот герб Арзамасского района.
1: А сейчас занимаются выведением особой породы гусей, лука в Арзамасе?
2: Да, лук растят, выращивают, и фермеры выращивают, и частники все у себя на дачах сажают лук. Ну, а по поводу гусей, да, не так, конечно, много, не такой массовый промысел, но есть арзамасские гуси.
1: Интересно, в Москве их встретить можно? Так же их перегоняют, как когда-то?
2: Не знаю. Я думаю, сейчас мы к животным все-таки уже относимся немного лучше, чем в 17 веке.
1: Ну и давайте немножко, наверное, о коже и кожевенных изделиях поговорим, чем был известен Арзамас.
2: Да, кожевенное ремесло у нас также с 17 века, оно уже развивалось, и множество больших и маленьких заводов, заводиков как раз вот стояли на берегах рек наших, в нижней части города, потому что город у нас на холмах, есть верхняя часть, есть нижняя. Кожу выделывали все, кто мог это делать, и, собственно, ее продавали, в том числе и за границу. К сожалению, мы не сохранили вот этот промысел.
1: А что сейчас сохранено тогда в Арзамасе? Чем славится сейчас Арзамас?
2: Я говорила, золотное шитье. Мастерицы есть такие у нас. В основном ведь чем? Золотное шитье у нас возникло в связи с храмами, с церквями. Наши мастерицы, это в основном были монахини женских монастырей, которые расшивали облачения для священников, оклады для икон, плащаницы. И это ремесло мы сохранили, то есть промысел существует до сих пор. Деревянная резьба, о которой я уже упоминала. Очень много деревянной резьбы у нас в городе, в исторической части.
1: Юля, а еще какой есть промысел?
2: Арзамасские валенки.
1: Так.
2: Да, это наш давний промысел, который развивается до сих пор. Есть у нас такие мастера, у них есть свои секреты. К сожалению, уже мастеров не так много, как когда-то, но валенки валяют у нас до сих пор. А зимой, в феврале, как правило, у нас проводится целый фестиваль «Арзамасский валенок». Пожалуйста, приезжайте в Арзамас зимой, у нас тоже красиво и интересно.
1: Напомню, что мы сегодня в Арзамасе, и мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу».
0: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле встретился с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Президент поручил сделать все, чтобы не останавливалась работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград», а также продолжить реализацию планов по «Лидеру». Пучков, в свою очередь, обратил внимание, что в прошлом году судостроительная корпорация впервые за многие годы получила положительный финансовый результат. Выручка выросла на 30%. Объем параллельного импорта в Россию по итогам первых 4 месяцев года составил более 6 миллиардов долларов. Подробности сообщил статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев.
3: Мы видим, что параллельный импорт в текущем году стабилизировался ежемесячно в объеме порядка 1,5 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, объем существенно ниже, чем был ежемесячный объем в начале введения механизма. В целом за 4 месяца объем составил 6,3 миллиарда долларов. Здесь мы видим поэтому, что в этих объемах в текущем году он стабилизирован. Хотя мы не таргетируем для себя какой-либо объем. Он скорее отражает реальную картину по востребованности такого рода товаров.
2: Чекушев пояснил, что объем параллельного импорта снижается в результате появления новых производств в России и переориентации импорта на товары из дружественных стран. Мещанский суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского к 10 годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичном распространении ложной информации о действиях вооруженных сил России. Прокурор просил 14 лет. Срок наказания начнется с момента экстрадиции или задержания осужденного за пределами страны. Ходорковский признан иноагентом и находится в розыске. Международная федерация хоккея утвердила составы групп на чемпионат мира 2027 года. Российская сборная в них не включена. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая. Действующим победителем является Финляндия, обыгравшая в финале сборную Швейцарии. Ранее СМИ сообщали, что Швеция, Финляндия и Чехия могут отказаться от участия в Кубке мира 2028 года в случае допуска России. О погоде. По данным центров ФОБОСа, завтра в Москве будет переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Ночью будет не холоднее 20 градусов. Днем воздух прогреется до 27. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государство в
5: Думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Ялагинский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни.
9: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
1: Радиозвезда сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юль, ну, в свое время, как мы выяснили, гуси пешком из Москвы до Арзамаса, из Арзамаса до Москвы ходили. А сейчас как можно добраться из Москвы до Арзамаса? Какие виды транспорта есть и сколько они по времени занимают?
2: Арзамас, между прочим, крупный железнодорожный узел. Поэтому поездов, в том числе московских, через нас проходит много. До Москвы поезд идет в среднем 5,5 часов. Очень удобно садишься, ночь спишь и рано утром уже в Москве. Потом на машине можно доехать, тем более у нас сейчас новая дорога, трасса М-12. На машине 4,5 часа до Москвы. Так что вот московские туристы, кстати, это, наверное, самые частые гости у нас.
1: А самолеты, соответственно, не летают? Прямых рейсов нет?
2: Нет, у нас аэропорта нет. Только Нижний Новгород.
1: А, то есть можно добраться до Нижнего Новгорода и из Нижнего уже до Арзамаса,
2: да,
1: на машине?
2: Да, полтора часа, да.
1: Или на автобус? А, полтора часа. Я просто видела там, там что-то в районе от Нижнего Новгорода до Арзамаса в районе 100 километров. 112 километров где-то
2: 90
1: так.
2: Где-то вот в среднем, да, 90, не 100. Поменьше.
1: Ну и замечательно. Что касается самого города, он большой по территории или не очень? Вот какая территория города?
2: Нет, он небольшой. Ну, я читала где-то 30-40 квадратных километров, по-моему.
1: А жителей сколько?
2: Небольшой. Арзамас у нас занимает, насколько я помню, третье место в Нижегородской области. По численности населения на данный момент у нас чуть больше 100 тысяч.
1: А, я думала, где-то хотя бы полмиллиона, но нет.
2: Ну что вы, городок небольшой.
1: Что касается экскурсий, обойти все важные места Арзамаса за день можно?
2: Можно, за день можно, да.
1: Ну вот давайте по ним и пройдемся, по этим важным местам. Вы гид по Арзамасу, вы как гид. Откуда рекомендовали бы начать свой путь, чтобы увидеть все самое важное?
0: Прогулка по городу.
2: Ну, вообще, исторический центр, он небольшой у нас, как и сам город. И все основные достопримечательности вот в пределах исторического центра. Можно начать от центральной нашей площади, старейшая площадь, Соборная. Это центр старого Арзамаса, центр Арзамасского Кремля, который был там когда-то. А вот от нее лучами идут старые улицы, по ним можно прогуляться. И, собственно, вы увидите все основные достопримечательности.
1: Какие?
2: Ну, во-первых, на самой площади у нас архитектура сохранилась полностью, почти полностью сохранилась. Это конец 18-го, начало 19 века. Там у нас и гражданские постройки, там у нас здание магистрата, ратуша, которое вообще относится к середине 18 века. У нас там прекрасные дома-близнецы, два огромных дома, бывшая купеческая усадьба. Это начало XIX века, в классическом стиле построенная, с колоннами. Ну и на площади у нас находится женский Николаевский монастырь. Очень интересный монастырь, очень уютная территория, красивая. Но и в самом монастыре у нас находятся уникальные чудотворные иконы. Потом на Соборной площади Воскресенский собор. Это мимо этого собора это уж точно вы не пройдете. Каждый турист туда стремится попасть.
1: Почему?
2: И почему? Потому что у нас уникальный собор. Это вообще жемчужина не только города, но и всей Нижегородской губернии. Наш собор построен был в честь победы над Наполеоном. И самое главное, что это творение исключительно арзамасских жителей. То есть собирали деньги всем миром и строили своими силами. Ни одного мастера со стороны не привлекалось, начиная с самого проекта. Проект принадлежит 26-летнему арзамасцу. Ему тогда было всего 26 лет. Выпускник Петербургской академии Михаил Петрович Каримский. В дальнейшем он становится одним из ведущих зодчих Поволжья. Вот ему принадлежит проект этого уникального собора. Сам собор построен, опять же, в стиле классицизма. И он расписан уникальными фресками. Внутри у него монохромная роспись.
1: Это
2: и
1: как?
2: Еще
1: да.
2: Внутри...
1: Вот
2: монохромная?
1: Это... Да.
2: То есть там нет пестроты, там нет ярких красок пестрых, там все вот в стиле сепия выдержано. Приезжайте, приезжайте, у нас очень красиво, вы сами увидите все. И внутри еще очень много нашей резьбы, все буквально резное, особенно потрясающе большой иконостас, все это ручная работа, но и главное, изюминка, этот храм у нас подлинный весь. То есть его не разрушали, ничего мы не утратили, он подлинный.
1: Еще раз напомню, речь шла о Воскресенском соборе, правильно?
2: Да.
1: Вообще в городе у вас очень много монастырей и церквей, на такой небольшой городок. Как вы считаете, почему?
2: Это было до революции, да, 4-5 монастырей действующих, и до 36 храмов насчитывалось, а в городе было чуть более 10 тысяч населения у нас. На сегодняшний момент сохранились, и мы все восстановили почти 20. Это много, учитывая, что городок небольшой. И два действующих монастыря у нас, женский и мужской, то есть они уже открыты, пожалуйста, можно их посетить. Почему? Ну, во-первых, Арзамас очень выгодное местоположение имел. Через него проходили крупные тракты, крупные дороги. Это дороги из Москвы, ну и главное, это ярмарочные дороги. Нижегородская ярмарка, а до этого Макаревская ярмарка на Волге. Это все рядом с Арзамасом, и так или иначе дороги шли через наш город. Поэтому большущее число приезжих было в городе, которых нужно было принимать, где-то поселить, чем-то накормить. И в городе было большое количество постоялых дворов, трактиров, ресторанов и так далее, и так далее. Все это вот как раз под приезжих было создано. Ну и потом... Все-таки религиозность была гораздо выше у населения. Люди были верующие и понимали, что если ты имеешь больше, чем кто-то, да, нужно было все-таки помогать городу. А богатых людей в городе было немало. Купечество наше арзамасское знаменитое, оно, собственно, нам полгорода отстроило. И среди купцов было большое количество благотворителей. Ну и поэтому украшали, как могли, город. И не просто храмами. У нас ведь много церквей именно столичного масштаба. Они огромные, красивые. И я думаю, что здесь нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Ведь купцы – это такие же люди со своими амбициями. Каждый хотел чем-то выделиться, оставить что-то на память о себе. Ну и вот они соревновались в постройке церквей. Такое тоже было.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Вот вы сказали, что много людей останавливались, да, в Арзамасе. А кто из великих людей, может быть, родился в Арзамасе или также останавливался?
2: Ой, в городе у нас много кто был. Ну, начнем с Екатерины II. Екатерина II посещала наш город. Правда, Арзамас вошел в историю как город, проспавший визит императрицы. Это исторический факт.
1: Как это?
2: Да, было дело такое. Ну, мы так жаждали ее увидеть, что вышли навстречу ее встречать туда, на проселочную дорогу, причем в лучших одеждах, с хлебом, солью. Ну, в городе тогда, может быть, 5000 всего было народу-то, 7, может быть, от силы. И вот долго-долго стояли, ждали царский поезд, то есть целую вереницу карет. Стало уже смеркаться, пошел ливень, все равно ждали. Ну и потом, когда наступила ночь, все, не уходя никуда, легли вдоль дороги спать, прямо в кустах, в траве. Собственно, причина задержки была очень простая. На нашем бездорожье сломалось колесо у одной из карет, и они были вынуждены на подъезде в город остановиться. И все починили. И вот на рассвете, как написано в дорожном журнале императрицы, царский поезд наконец-то втягивается в пределы города.
1: Все же
2: тишина. И тишина, вы понимаете, мы готовились по-честному, как все. И в колокола готовы были звонить, да, и хлеб-соль приготовили. И пушки зарядили для салюта, но нет, проспали. И записано было, что императрица была удивлена, что тишина, никто ее не встречает, не кричит виват. И якобы она, выглянув из кареты, увидела это огромное количество спящего народа и произнесла знаменитую фразу со своим немецким акцентом. Она сказала: «Сон, город». Мы, конечно, вскочили, хлеб-соль достали, да, но осадочек-то остался, начало было скомкано немножко. Однако императрица не обиделась на нас, город ей очень понравился. Вот, и еще она нас как раз и обозвала гусятниками. потому что у нее карета застряла на одной из улиц, когда ее везли отдыхать в поместье, потому что как раз гнали огромное стадо туда, на ярмарочную дорогу. И опять же, эта запись у нее в журнале, что она увидела это белое, гогочащее, просто большое море вот наших птиц и воскликнула: «Здесь живут гусятники, быть вам гусиной столицей». Мы не обижались, нам очень нравилось такое название.
1: Как прозвище. Же она вас только не называла? И городом бунтарей, и гусятниками.
2: Да, да.
1: Хорошо, Екатерина II. Еще кто останавливается? Кто родился?
2: Да. Екатерина. Граф Суворов Александр Васильевич был у нас проездом. Ну и потом Александр Сергеевич Пушкин, как говорят, неоднократно бывал, и остались дома, связанные с его посещением. Вы, наверное, спросите, что же он забыл в Арзамасе, в этой глухой провинции. Но дело в том, что через Арзамас шла и до сих пор идет дорога в Большое Болдино, его родовое поместье. Знаете, знаменитая Болдинская осень, это тоже рядом с городом нашим. Так что Александр Сергеевич Пушкин. Ну и, конечно, Гайдар Аркадий Петрович, он у нас не родился, но он маленьким ребенком сюда приезжает. Ну и большая часть жизни прожита ему в нашем городе. И потом вплоть до конца жизни он сюда неоднократно приезжал, возвращался, и город остался описанным им в его повести «Школа». Это автобиография Гайдара. Потом Алексей Максимович Горький у нас отбывал политическую ссылку в начале 20 века. Лев Николаевич Толстой у нас был, Короленко, Мельников-Печорский, Чернышевский, Паустовский. Так что у нас такой Арзамас маленький, но удаленький.
1: Есть даже легенда о том, что Лев Толстой после визита в город ваш был охвачен во время ночевки, был охвачен каким-то беспричинным ужасом.
2: Да, да, было такое дело, и сохранился даже дом, где он останавливался, то есть вот эта бывшая гостиница. Было дело, да. Вот что послужило толчком к этому ужасу, до сих пор неизвестно, то есть ему не приснился никакой сон страшный, но да, действительно, он проснулся ночью, и его охватил вот такой ужас. Я думаю, может быть, что-то было своего рода панической атаки, я не знаю, но он это очень хорошо все досконально описал, у него есть рассказ

0: Хотите спросить, нет ли там призраков?
1: Ну, может быть. По крайней мере, это интересно было бы развернуть в качестве бренда определенного, как мне кажется.
0: Да, будь моя воля, я бы гостиницу как-то стилизовала так. Ведь это была одна из лучших гостиниц Арзамаса. Лучшие номера купца Стригулина. Так что вот я надеюсь, что это все-таки дом получит вторую жизнь свою.
1: Юль, у нас немного времени остается. У меня такой вопрос. Вот вы перечислили всех этих известных личностей. Гайдар, Горький. Музеи есть какие-то, которые можно посетить, связанные с ними?
0: Да. У нас целых два музея Гайдара. Это мемориальный дом, музей-домик Гайдара, где он жил. В полной сохранности и обстановка. Все сохранено. Очень душевная территория. Прям советую туда сходить. И литературный музей Гайдара рядышком стоит. Оба музея очень интересны. И тут же, буквально в нескольких шагах, дом, музей Горького, мемориальный музей. Тоже сохраненный полностью купеческий особняк, который снимал Горький в начале 20 века. Краеведческий музей, историко-художественный музей у нас интересный. Музей Валенка есть в городе. Выставочный зал у нас есть. Так что у нас есть, что посмотреть.
1: Да, у вас, я читала, где-то у вас в районе 8 музеев, по-моему, в небольшом городе вашем.
0: Да, у нас музеев. Даже под городом есть подземный музей, действующий, шахта гипсовая на заводе. Так что туда вы тоже можете спуститься и посмотреть. Арзамас интересный город и очень красивый, кстати, город.
1: Даже не сомневаюсь. Я не была в Арзамасе, видела фотографии, и мне очень захотелось там побывать. Юль, если можно, одной фразой скажите... Арзамас самый какой?
0: Ну, наверное, туристы скажут самый красивый. Я соглашусь, самый красивый. Потому что очень действительно красивый, вот историческая часть города. А для меня, наверное, он самый родной, самый уютный, самый душевный город. Зеленый такой небольшой провинциальный город Арзамас.
1: Спасибо вам большое, Юля, за экскурсию по Арзамасу. Хочу напомнить, что... Моим путеводителем сегодня была Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, еще раз спасибо вам большое за экскурсию и до встречи в Арзамасе.
0: Обязательно. Приезжайте, мы вас ждем. Спасибо.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
5: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Человек и время. Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом. А представляли его в виде особого механизма, который называли часами судьбы. Это были не настоящие часы. Скорее, образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы, причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет, а финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
7: Человек и время.
6: А Алхимики считали, что человек

0: Человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае, механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса. И рассвет обязательно наступит.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
1: Человек в кадре. История одной фотографии. 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат. Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. Как вдруг...
3: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
2: История одной фотографии.
1: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожаный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
3: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
1: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
3: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку. Но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина. Кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
1: Человек в кадре.
2: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
2: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров на фоне соглашения о поставках оружия Евросоюзом Киеву. Речь идет о решении лидеров Великобритании, Франции и Германии о производстве оружия, предназначенного для Украины. Подробности министр иностранных дел озвучил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
1: Ранее лидеры Британии, Германии и Франции после переговоров с Зеленским в Лондоне заявили, что усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины. На фоне террористических атак киевского режима, в том числе удара по пассажирскому поезду в Крыму, вести переговоры сейчас очень сложно. Киев делает все, чтобы помешать мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский в письме Владимиру Путину предложил встретиться на нейтральной территории. Глава российского государства назвал тон послания хамским и заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после выработки договоренности на уровне специалистов. Сейчас в ней смысла нет. Международное агентство по атомной энергии никогда не заявляло, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что в прошлом Тегеран не всегда полностью отвечал на вопросы агентства. Его инспекторы почти не имеют доступа к иранским ядерным объектам из-за военных действий, за исключением недавней инспекции АЭС в Бушере, заявил Гросси. Истребители НАТО сбили беспилотник, который пересекал воздушное пространство Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальных вооруженных сил республики. Уточняется, что в Латвии объявлено оранжевое предупреждение. Жителей просят пройти в укрытие и следовать официальным распоряжениям. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что пропуск украинских дронов странами Балтии привел к созданию казус белли. Теперь они являются активными участниками конфликта. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
4: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: нас ждет на пути.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мир полон незнакомых людей, включая давно нам знакомых.
5: Сегодня мы поговорим о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах в искусстве. В римском пантеоне похоронен великий итальянский художник, архитектор эпохи Возрождения Рафаэль. Великий настолько, что мы почему-то даже не называем его фамилию – Санти. А зачем? Нам так удобно. Рафаэль и Рафаэль. Но ведь легендарного да Винчи мы не кличем просто Леонардо или, к примеру, Леней, правда ведь? Но это так, информация к размышлению. А теперь задачка посложнее. Доблестный рыцарь Айвенго. Средневековый воин, лишенный наследства, и главный герой романа Вальтера Скотта. Думаете, Айвенго — это имя? Ничего подобного. Мальчика-то звали Уилфред, и никак иначе. Автор подтвердит.
7: Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь. Видно было, что какая-то тяжелая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом, и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко не впопад. «Этот кубок, — сказал он, — мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной за его здоровье, в особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков». «Не может быть!» — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. «Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?» «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфред. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго». «Увы», — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия, «уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям».
5: Роман Вальтера Скотта назывался очень даже просто «Айвенго». На английском так и произносится «Айвенхоу». И что сделали русские горе-переводчики, когда собирались выпустить книгу в нашей стране? Они прописали это самое слово «Айвенхоу» буквами кириллицы. И получилось «Ивангое». Так и напечатали. Молодцы!
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем рассказывать о знакомых незнакомцах. Москва. Станция метро «Площадь революции». В простонародье – подземный дворец. И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но они высокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: а советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, военные, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Некоторое время не могли установить личность только одной скульптуры – матроса-сигнальщика. Кто он? С кого, как говорится, лепили? Нашли. Оказалось, что для создания именно этого образа советскому скульптору Матвею Манезеру позировал молодой курсант Ленинградского военно-морского училища Олимпий Рудаков. Он, кстати, сделал впоследствии великолепную карьеру. Дослужился до высокого звания контр-адмирал, работал при Генштабе Министерства обороны и возглавлял военно-морскую кафедру в Академии. Вот так. Мы вообще очень мало знаем о наших памятниках. А ведь у них, как правило, были вполне себе реальные прототипы.
8: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
9: Имя на карте.
10: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под уздцы боевого коня. Памятник пятому Александрийскому и я императорского величества государыне императрице Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли «бессмертными». Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
9: Имя на карте.
10: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя, его верного добермана, однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
9: Имя на карте.
10: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под уздцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
9: Имя на карте.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах в искусстве. В 1938 году в «Пионерской правде» напечатали сказку «Старик Хоттабыч». Сюжет помнят многие. Пионер Волька Костыльков вылавливает из реки странный кувшин. Открыв его, он выпускает из заточения джина Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба, который благодарит мальчика и уважительно величает его Волька ибн Алеша. Со второй частью имени все понятно. Папу школьника действительно звали Алексеем. А дальше совсем прям интересно. Имя мага-старика никого не удивило, учитывая восточное происхождение волшебника. А вот имя юного пионера многим показалось тогда совсем уж непонятным. Какой-то там Волька. На самом деле все очень просто. В начале прошлого столетия слово «Волька» было одним из вариантов имени Владимир. То есть это сокращенная версия. В книге ведь так и сказано: «Пионер Владимир Костыльков». Но в народе тут же появились свои варианты.
15: У меня, между прочим, отец и бывший свекор оба Валерии. И обоих в детстве Вольками звали. Так что Волька – это еще и Валерий. Но они 45-го и 46-го года рождения. Возможно, что так было принято тогда.
5: Но и это еще не все. Вольками в разное время называли ребят по имени Вальдемар. Вот так. И каждый, видимо, считал себя законным героем популярной сказки.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Герои наших любимых книг, как правило, рождаются не на пустом месте. Любому автору, даже самому талантливому, тяжело создать персонажа, что называется, с нуля. Поэтому, так или иначе, писатель наделяет своих персонажей чертами реальных людей. От всемирно известных личностей, знаменитостей или исторических фигур до своих знакомых, друзей, родственников, а то и себя самого.
16: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
17: Андрей Болконский. На первый взгляд нет и не может быть никаких сомнений в том, с кого Лев Толстой писал образ Андрея Волконского. Его фамилия прямо отсылает нас к династии Волконских. Один из представителей этого княжеского рода, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Петр Волконский. Как и персонаж Толстого, он лично под шквальным огнем противника вел в атаку солдат своего полка. Похожий эпизод был и в биографии зятя Кутузова, штабс-капитана Федора Тизенгаузена. Поднимая гренадерский полк в контрнаступление, он шел с полковым знаменем в первых рядах атакующих и был смертельно ранен. Но если проследить всю судьбу князя Андрея Волконского, то выяснится, что она куда более схожа с жизнью другого героя антинаполеоновской кампании. Это генерал-лейтенант Николай Тучков. Во время Бородинской битвы его тяжело ранило, а через несколько недель офицер умер. Так о ком писал Лев Николаевич? Писатель дал нам подсказку, но она вовсе не столь однозначна, как кажется на первый взгляд.
16: Кто эти люди?
17: Андрей Волконский, он же Петр Волконский, он же Федор Тизенгаузен, он же Николай Тучков.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Если литературный персонаж сочетает в себе черты нескольких людей, то это образ собирательный. А если он основан на характере и жизни конкретной персоны, то его называют прототипом. Так в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков очень достоверно описывает москвичей того времени. Но мало кто знает, что столичных жителей писатель скопировал со своих знакомых. Иван Бездомный вобрал в себя черты поэтов Александра Безыменского и Демьяна Бедного. А Михаил Берлиоз — это целый сгусток советских литературных идеологов. Среди них — основатель Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольд Авербах и заводделом Союза писателей Михаил Кольцов.
18: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, взаломленный на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея.
19: Дайте нарзану.
20: Нарзану нету.
21: Пиво есть?
20: Пиво привезут к вечеру.
19: Ну а что есть?
20: Абрикосовое. Только теплое.
19: Ну давайте, давайте, давайте.
18: Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком.
19: «Ой, что это со мной? Этого никогда не было. Сердце шалит. Я переутомился. О, пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск».
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В 1939 году в журнале «Красная новь» впервые был опубликован рассказ Аркадия Гайдара «Телеграмма». Сегодня это произведение известно нам по другим названиям – «Чук и Гек». Имена детишек не то чтобы очень странные, но уж очень режут слух. Разве нет? Кто эти ребята? Какая у них фамилия? И за что их так прозвали, узнаем через несколько минут. Не переключайтесь.
16: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Развитие электромобилей в России – объективный процесс и наше будущее, но без двигателей внутреннего сгорания человечество пока не обойдется. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, постепенный переход на электромобили продолжится. Они становятся экологичнее и не уступают обычным машинам по пробегу и дизайну. При этом Новак выступил против запрета бензиновых автомобилей, так как их доля на рынке пока слишком высока. Чаще всего угонщики посягаются на автомобили старше 4 лет. На их долю приходится более половины страховых случаев. Об этом рассказал вице-президент группы страховых компаний Сергей Демидов. Машины младше 1 года угоняют лишь в 3% случаев. При этом за 4 месяца с начала года количество обращений из-за угонов сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Среди застрахованных машин чаще всего уводят Kia и Lexus. Эксперты советуют устанавливать современные противоугонные системы, а для представительских машин – спутниковые охранные комплексы. Во многих регионах России воздух в июне прогревается до 30 градусов и выше. Эксперты призывают водителей в такую погоду быть предельно внимательными и осторожными. Подробнее «Радио Звезда» рассказал автоэксперт Антон Ширяев.
2: В жару водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться. Машину важно оставлять в тени. Помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться. Поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему и гаджеты на солнце оставлять не надо, убирайте их как минимум в багажник. Нагретый асфальт становится более мягким, пластичным, меняется сцепление с дорогой, оно становится хуже. Это нужно учитывать.
1: Водителям стоит обратить внимание на то, что становится хуже сцепление шин с дорожным покрытием, а расход топлива, в том числе из-за работы кондиционера, наоборот, растет. На сайте российского бренда «Сенат» появилось первое изображение кроссовера марки. Ранее на ПМФ анонсировали, что модель будет разработана с учетом потребностей российского рынка. Также в тизере показали, что уже представленный седан «Сенат 900» получит бронированную версию. Сам «Сенат 900» поступит в продажу до конца лета. Автомобиль оснащается 326-сильным двигателем V6. Внешне он напоминает китайский «Хонджи H9». Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш разговор о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах. Итак, рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Писатель работал над ним сначала в Москве, а закончил произведение дома в Клину. Есть версия, правда, ничем не подтвержденная, что прототипами братьев Погодок стали дети соседа писателя по коммунальной квартире в Москве в Большом Казенном переулке. Соседом Гайдара тогда был полярный геолог Серегин, а его сыновей звали, соответственно, Вовой и Сережей. Любопытно, что в книге у главных героев та же фамилия – Серегины. Но откуда тогда взялись Чук и Гек? Здесь тоже ничего странного и загадочного нет. В первой половине 20 века всех Сергеев часто называли Сергейками, а иной раз совсем просто – Гейками. Так что Гек – это всего лишь Гейка, только сокращенная уже до предела. Но кто тогда Чук? Ответить на этот вопрос могут люди, которые называли своих однокашников по имени Владимир веселым сокращением «Вовчик». Но в 1939 году такой вариант имени был совсем уж не в чести. А вот «Вовчук» очень даже. Так что «Чук» — это «Вовчук», то есть «Владимир». Вот и вся тайна.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: А сейчас мы поговорим о господах-делопроизводителях. Только не обижайтесь, дорогие вы наши. Для начала вспомним фильм «Формула любви». Такое трудно забыть.
5: У нас писарь в уезде был. В паспортах год рождения одной только циферкой обозначал. Чернила шельмец вышэкономил. Потом дело прояснилось, его во строк. А паспорта переделывать уж не стали. Документ все-таки. Ефимцев купец, 3-го года рождения записан от Рождества Христова. Куликов 2-го, Кутякин 1-го.
10: Да, много тут долгожителей.
9: Еще в 1724 году Святейший Синод регламентировал единую форму справочных записей в России. Акты о рождении, браке и смерти прихожан фиксировались отныне в специальных книгах, метриках. Велись такие заметки, мягко говоря, совсем уж неаккуратно. Хотя архивные документы содержали очень важные сведения, вплоть до вероисповедания родителей и крестных, законности и незаконности рождения, национальности, а если речь шла о смерти, в отдельных графах указывалась ее причина и место захоронения. Кстати, в этих самых метриках фамилия и отчество имели одинаковую форму. Современный вариант отчества на «ич» и «овна-евна» закрепился в нашем языке лишь около века назад. До этого, особенно у крестьян, использовалась краткая форма. Например, Афанасий Петров. Петров в данном случае не фамилия, а отчество, сокращение от «Петров сын». Что ж, ошибались делопроизводители много и всегда. Даже военные писари и те умудрялись сделать хотя бы одну-две помарки. Ничего хорошего, как правило, из этого не получалось.
11: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
12: 1914 год. Первая мировая война. Старший писарь 256-го Елисаветградского пехотного полка 64-й дивизии заполняет формуляр на очередного добровольца.
13: Так. Родион Малиновский. Ну и как тебя писать по отчеству? Ты по метрикам незаконно рожденный, значит, байстрюк. Имя матери Варвара. И что делать-то? Варваровичем, что ли, записать?
14: Вообще-то мое отчество Яковлевич.
13: Да? А где об этом сказано? Вот у меня в руках бумажка официальная. В графе «отец», видишь, стоит прочерк. Эх ты, безотцовщина.
14: Пишите, как хотите.
13: Пишите, как хотите. Это документ, между прочим. Да. Лучше было бы, если бы твоя мать была, ну там, Александра, Антонина, Клавдия. Такие имена есть и мужские. Да, дела. А, пожалуй, можно и Варваровичем записать. Согласен?
12: Впоследствии маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому очень пригодится то самое материнское отчество. Полководец напишет книгу воспоминаний о Первой мировой солдаты России, а чтобы обойти прямой запрет на публикацию таких мемуаров, министр обороны Советского Союза возьмет себе псевдоним Иван Варварович Гринько. Он попал в армию, когда ему не исполнилось и 16. Накинул себе пару-тройку лет и готово. В то время так поступали многие. Малиновский прошел 4 войны. Первую мировую, гражданскую, испанскую и великую отечественную. Знал 5 языков. Русский, французский, немецкий, испанский и непечатный. Последним, правда, пользовался крайне редко. Но однажды на фронте все же пришлось.
15: Ко мне на передовую приехал совершенно разъяренный Жуков и прямо с порога начал крыть по матери. Но я ответил ему такой руладой из лексикона одесских портовых грузчиков, что Георгий Константинович оторопел, буквально застыл на месте и никогда больше не разговаривал со мной с помощью нецензурной брани. Мы поняли друг друга и даже рассмеялись.
12: Подносчик патронов пулеметной команды, ефрейтор, капрал, георгиевский кавалер, офицер, командующий фронтом. Он прошел длинный карьерный путь от рядового до министра обороны. Но всю жизнь этот человек повторял одни и те же слова.
15: Помните, нельзя хотеть войны.
16: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, тому
19: пусть. Пред нами огромные разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
9: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Бенгальцы, а затем британцы.
1: Что?
3: Бунгало. Это слово родилось в Индии. Так жители округа Бенгалия называли свои традиционные дома. Так что бунгало можно дословно перевести с хинди как строение в бенгальском стиле. Но настоящую славу этим одноэтажным хижинам с соломенными крышами принесли британские колонисты.
1: Где?
3: Вид и простота бунгало очень нравились английским военным, чиновникам и просто состоятельным туристам, которые подолгу жили в Индии. Они покупали или строили уютные хижины в самых живописных местах. Особенно престижными считались дома на побережье. Примерно в 17 веке концепцию индийских построек привезли и в Британию. Одноэтажный дом с просторной открытой верандой, который можно было построить легко и дешево, сразу завоевал популярность. Особенно у сельских жителей. И в скором времени, как это ни странно звучит, бунгало стали неотъемлемой частью жизни английских крестьян и фермеров. На рубеже 19 и 20 веков такие дома появились и в Соединенных Штатах. Отдельный дом со всеми удобствами стал воплощением американской мечты. Правда, бунгало довольно скоро утратили свой первоначальный вид и значительно преобразились в угоду времени.
1: Из чего?
3: Изначально жители Индии строили бунгало из дерева, покрывая их односкатной соломенной крышей.

0: другим дизайном из материалов, наиболее распространенных в той или иной местности.
1: Как?
0: Индийские бунгало в своей основе имели обычную конструкцию из бревен средней толщины. Ее устанавливали на сваи, что позволяло возвести дом почти на любой поверхности, от подножий гор до песчаных пляжей. Но в дальнейшем принцип постройки существенно изменился. Англичане и американцы вложили в бунгало новый смысл. Дом, где можно расположить максимальное пространство на одном этаже. Специалисты называют это горизонтальным типом здания. Так что настоящие бунгало – это вытянутый приземистый дом без второго этажа. Вместо него обычно строят небольшую мансарду или чердак. Они отрезаны от всех удобств и чаще используются для хранения старых вещей.
1: А что теперь?
0: Иронично, что именно бунгало, которые считались символом близости к природе, стали типичным строением городов и пригородов. Сейчас в разных странах можно увидеть и двух- и трехэтажные дома, которые утратили все преимущества и особенности настоящего бунгало, сохранив лишь название. А в первозданном виде они сохранились, быть может, только на тропических курортах. Бунгало.
1: Кто так строит?
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
2: Факт второй.
4: До XII века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
2: Факт третий.
4: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
2: Факт четвертый.
4: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
2: Факт пятый.
4: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. О плодородии, богатстве,

0: фактов о квасе.
1: Река истории. История реки. Вайонт. Эту плотину задумали построить в Италии еще в 20-х годах прошлого столетия. По мнению инженеров, очень удачное место. Узкая и глубокая долина небольшой горной реки Вайонт. Всего 100 километров от Венеции на север. Но сначала Муссолини, потом война. Строительство началось только в 57-м. Монолитная бетонная подкова длиной 190 метров и высотой 260. На тот момент самая высокая плотина в мире. Получилось красиво, изящно, грандиозно и очень страшно. Геологи качали головами, волновались местные жители.
2: Геологическая структура горы Монте-Ток, на склонах которой стоит плотина, нестабильна. Наши легенды не зря называют эту гору шагающей. Оползни. Сейсмически активная зона.
1: Но в частной строительной компании успокаивали. Все нормально. Разгадка такой уверенности была проста. Деньги. Готовую ГЭС правительство собиралось национализировать с выплатой хорошей компенсации собственникам. 9 октября 1963 года 260 миллионов кубометров горной породы рухнули в водохранилище. Гигантский оползень, волна высотой невозможно представить, 90 миллионов.

0: метров выплеснулась через плотину и понеслась по долине. Один городок и четыре деревни смыло всего за 7 минут. Погибли 3000 человек. Оставшихся в живых переселили в новые дома, выдали компенсации. Однако плотину не смыло. Она стоит по сей день. Грандиозная, изящная, но мертвая. Без воды. Как памятник человеческой жадности.
1: Вайомит. Река истории. История реки.
2: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
3: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых, победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Украинские боевики все выходные продолжали атаковать энергодар Запорожской области. Об этом рассказал Алексей Лихачев. При этом МАГАТЭ ранее подтвердила гарантии соблюдения режима тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская» в Запорожской атомной электростанции. В итоге отмечены нарушения с украинской стороны, отметил глава Росатома.
2: В пятницу прошлый начался режим тишины, начался он с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ, получили с утра субботы подтверждение гарантии МАГАТЭ. С субботы продолжались работы по подготовке к ремонту линии Днепровской линии для устойчивого электроснабжения атомной электростанции. И мы, конечно, очень надеемся, что это досадное, в кавычках, на самом деле, провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории. И мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этой мощнейшей атомной электростанции, что обеспечит ядерную безопасность.
1: Глава Росатома отметил, что противник бьет по жилым домам, частным автомобилям и мирным жителям. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бельгийского депозитария Euroclear. Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с него в пользу Банка России около 200 миллиардов евро убытков. Решение обращено к немедленному исполнению, и ЦБ уже получил исполнительный лист. Активы российского регулятора были заморожены в Euroclear после начала спецоперации на Украине. Иран приостанавливает удары по Израилю, однако дальнейшие действия будут зависеть от ситуации в Ливане. Об этом заявили в Центральном штабе иранских вооруженных сил Хазрат Хатам Аль-Анбия. В командовании подчеркнули, что если агрессия продолжится, в том числе на юге Ливана, последуют более жесткие меры. Удары по Израилю были нанесены из-за его боевых действий на юге Ливана и атак на пригород Бейрута. В Тегеране назвали это официальным провозглашением новой стратегической доктрины. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в марте прошлого года в Курской области, стала лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026. Награда присуждена в номинации «Информационный сюжет за работу Курская область. Работа операторов дронов». Анна трагически погибла, когда автомобиль съемочной группы подорвался на взрывном устройстве, заложенном вооруженными формированиями Украины. Награду вручили ее маме и сестре. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: полустаночки, ночные полустаночки.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
2: Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Русский писатель, критик, декабрист. Офицер русской императорской армии. Его самый первый отряд был разбойничьим. На Крестовском острове, который в те времена еще даже не был Петербургом, орава мальчишек играла в пиратов. Заводилой был один из пятерых братьев Бестужевых – Саша. Мальчик с немного девичьим, не по-мужски миловидным лицом, но хулиганским нравом. Где-то отвязал от берега лодку, посадил в нее друзей и погнали. Гнали так, что их пиратский корабль налетел на рифы.
3: «Осторожно!»
2: – вспоминал его брат Михаил.
4: «Нам грозила верная смерть. Все храбрые сподвижники оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках. Не потерялся только наш капитан. Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру. Потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: „Трусишка, ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду“».
2: Затем наш герой взял на себя управление аварийным судном и в два счета причалил к берегу. А как могло быть иначе, если чуть ли не первая книга, которую он прочитал, называлась «Опыт военного воспитания»? Автор – его отец, отставной артиллерийский майор Александр Федосеевич Бестужев, человек, много воевавший, орденоносный, тяжело раненый. Понятно, что для сыновей он был примером. Юный Саша с детства бредил морем и завидовал брату Николаю, который учился в морском корпусе. Однажды напросился с ним на корабль. Старший предупредил: «По мачтам не лазить. Либо высаживай, либо буду», — ответил младший. Ему так не терпелось побыстрее оказаться в армии, что он бросил кадетский корпус и уговорил друга семьи устроить его юнкером в лейб-гвардии «Драгунский полк». Он был расквартирован у дворца Марли в Петергофе. Отсюда и псевдоним Бестужева – Марлинский. Именно там, спустя 4 года, Александра произведут в офицеры. Ну а пока в его юнкерском формуляре видим такую запись:
5: «По-российски, французски, латынски и немецки читать и писать умеет. Вышней математике, физике, истории, зоологии, ботанике, минералогии, политической экономии, статистике, правам, мифологии, архитектуре, рисованию, фехтованию и танцевать знает».
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
2: Все то время, что Александр состоял в драгунском полку, он мечтал о настоящей войне. Но войны, как назло, ему не случалось. Собрался было в Грецию подавлять восстание, но там все быстро закончилось. Уже отправился в Италию, где началась революция. Коня себе купил, но и в Пьемонте события развивались слишком стремительно. Тем временем занимался литературой, вел светскую жизнь и то и дело влипал в истории. Почти всегда, когда была дуэль, Александр отмечался в ней или секундантом, или участником. Его первый поединок с поручиком Клюпфелем закончился тем, что пуля соперника прошила Бестужеву воротник. В ответ он показательно выстрелил в молодую березку, перебив ее пополам. Да и в другие разы, выходя к барьеру, стрелял вторым и все время в воздух. Его друг, тоже русский офицер-литератор Федор Глинка, предостерегал Бестужева.
3: «Полно рыцарствовать. Живите смирнее».
2: Но характер был не тот. Главная авантюра его жизни – восстание декабристов. В попытке государственного переворота Бестужев был одним из главных действующих лиц. Тогда он искренне считал, что этот бунт на пользу стране. Позже раскаялся. Искренне или нет, кто ж теперь скажет. Писал он так:
3: «Я ввел многих в погибель, приняв заблуждение за истину».
2: Его приговорили к отсечению головы, но казнь в итоге заменили на каторгу, которая и вовсе потом превратилась в обычную ссылку. Хотя нет, не в обычную, конечно. В очень даже веселую. Кругом друзья-декабристы, очаровательные женщины, деньги есть. Он выписывал из Петербурга книги, изящные платья и дорогие духи. Летом охотился в тайге. Остроумный, образованный, красивый, Бестужев был душой ссыльного общества. Казалось бы, живи и радуйся. Но когда начался новый виток войны на Кавказе, Александр стал проситься на фронт. Говоря по-современному, в штрафники. Ответ из царской канцелярии пришел через 2 месяца.
6: «Государь-император всемилостивейше повелеть соизволил государственного преступника Александра Бестужева, сосланного в Сибирь на поселение, определить на службу рядовым. С тем, однако же, что в случае оказанного им отличия не был он представляем к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие будет им сделано».
2: То есть ни наград, ни званий без особой на то царской воли Бестужеву не полагалось. Но он шел на смерть совсем не за этим. Воспитанный отцом по военным правилам, Александр хорошо понимал, что такое долг перед Родиной. И неудержимый склад характера противоречил спокойной жизни.
3: «Я перестал верить, чтобы свинец мог коснуться меня. И свист пуль для меня стал то же, что свист ветра. Даже менее, потому что от ветра я иногда отворачиваю лицо, а пули не производят никакого впечатления».
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
2: Конечно, с таким подходом и речи быть не могло, что Бестужев будет как-то себя беречь. Он с трубкой во рту разгуливал по крепостной стене осажденного Дербента, дразнил врага. Да и вообще в заперти ему там не сиделось. Настоял на проведении ночных вылазок и, разумеется, участвовал в них сам. Это было смертельно опасно. Крепость со всех сторон окружали до зубов вооруженные горцы. Но наши воины как-то исхитрились, например, разгромить одну из захваченных ими башен. Александр, как всегда, был в первых рядах. Возвращался назад в 2 простреленной шинели. На себе нес раненого товарища.
3: «Я живу теперь без преувеличения, дымом пороха и пожаров. Почти каждый день, а часто ночью, сажусь я на коня и джигитую без устали на пистолетный выстрел перед неприятелями. Идут ли стрелки занимать лес, аул, реку, я кидаюсь впереди».
2: Царю, как и было предписано, шла депеша за депешей о подвигах бывшего каторжника. Для Бестужева просили георгиевских крестов. Но он ни разу их так и не получил.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
2: Разжалованный в рядовые, штабс-капитан Бестужев смог вернуть себе офицерское звание. Видимо, при дворе больше не могли игнорировать его заслуг. В чине прапорщика Александр отправился в свой последний бой. И вот чем объяснить такую интуицию? Ровно так, как когда-то он был уверен в своей неуязвимости, теперь он также почувствовал и свою смерть. Мистическим образом 7 июня 1837 года Бестужев написал завещание. Оно заканчивалось словами: «Всем добрым людям привет русского». В этот же день с трудом уговорил командира отпустить его на помощь передовому отряду. Штыком пробился к попавшим в окружение. И больше никакой достоверной информации о нем нет. Считается, что его изрубили шашками. Тело Бестужева так и не нашли. Выходит, что до сих пор где-то в горах под Адлером покоится на весь мир известный, но навсегда безымянный воин.
1: Штабс-капитан Бестужев-Марлинский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, зенитно-ракетный взвод под командованием лейтенанта Анатолия Ищенко уничтожил 12 штурмовиков Су-25 и 4 вертолета Ми-8. Лично офицер сбил 5 вражеских самолетов. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Анатолию Ищенко было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
0: От слов к делу.
3: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства – добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
0: От слов к делу.
3: Сами не летаем и другим не даем.
0: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
1: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости финансов. Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Деньги направят на систему непрерывного мониторинга глюкозы для более чем 50 тысяч детей и десятков тысяч будущих матерей. Эти устройства круглосуточно отслеживают уровень сахара в крови и предупреждают о его изменениях. Планируется закупить около 270 тысяч таких систем. Финансирование поможет регионам обеспечить бесперебойное снабжение пациентов и провести госзакупки. Ожидается, что больные начнут получать устройства во второй половине этого года, подчеркнул премьер-министр. Россия больше не зависит от внешних заимствований и полностью обеспечивает потребности бюджета за счет внутреннего финансового рынка. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, страна отказалась от практики активного привлечения средств на внешних рынках.
2: Мы сейчас не заимствуем в иностранной валюте, кроме китайских, конечно, облигаций, небольшой объем. То есть мы достигли такого как бы развития собственного финансового рынка, когда наш финансовый рынок полностью обеспечивает потребности бюджета. Раньше мы выходили на внешние рынки, там активно инвестировали, активно привлекали деньги с внешних рынков. С одной стороны, может быть, это было неплохо, но с другой стороны, мы всегда зависели от курса валют. Сейчас у нас абсолютно долговая политика суверенная, и никакие внешние изменения нас не касаются.
1: Ранее Антон Силуанов также говорил о том, что внешний долг России составляет около 10% ВВП и находится на минимальном уровне. В мае розничные кредиты выросли на 2% по сравнению с апрелем и почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Выдачи наличными кредитов увеличились на 9%. Автокредитование после апрельского спада выросло, объемы увеличились, средний размер кредита достиг максимума за 10 лет, пишет «Коммерсант». Ипотека, напротив, снизилась, объемы уменьшились на 9%, а число выданных кредитов на 12%. Это коснулось как рыночных программ, так и льготной ипотеки. Основные причины – высокие ставки, рост цен и ужесточение условий по семейной ипотеке. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария «Евроклир» на решение о немедленном взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Об этом сообщили в суде. Сумма в 200 миллиардов представляет собой общий ущерб, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России по причине временной заморозки активов после введения санкций Евросоюза в 2022 году. Ранее Банк России подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Евроклир убытки, связанные с блокировкой активов. Это были новости финансов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-137-746-47-114.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
1: Конец 17-го столетия. Русского флота еще нет, а первый адмирал в стране уже есть. Франц Лефорт. Это звание он получил в 1695-м, несмотря на неудачный первый Азовский поход. Чтобы взять непокорную крепость, Петру Великому потребовался еще один год на подготовку штурма. Корабли были построены, и Азов пал. Главным же героем той славной баталии государь посчитал именно Лефорта, вспоминал один из современников флотоводца.
2: Франц Яковлевич везен был победоносно в Москву на колеснице, сделанной наподобие морской раковины, блиставшей повсюду златом и лазурью и украшенной изображениями наяд и тритонов. Колесница сия была запряжена 6 прекрасными лошадьми, богато убранными. И Лефорт сидел вон и в белом мундире, обложенном серебром, с начальничем в руке жезлом и окруженный своими адъютантами. За ним несен был адмиральский его штандарт в сопровождении 3000 морских служителей и войска, перед которыми развивались знамена, флаги и вымпелы.
1: Сподвижник царя Петра. Лефорт приехал в нашу страну, чтобы подороже продать свой изворотливый ум, сильную руку и острую шпагу. И не прогадал.
3: В Москве иноземцам отведено особое место жительства. В получасе от города, как бы в деревне. Место это Слобода. Оно очень обширно, тут живут немцы, англичане. Французов нет, нет и швейцарцев, кроме одного – меня. Между обывателями есть люди весьма почтенные, преимущественно шотландцы. После офицеров, 2 года тому назад павших в сражении с татарами и поляками, осталось здесь много богатых вдов. Есть много и полковничьих дочек.
1: Умный, богатый, красивый. Франца Яковлевича многие недолюбливали. Москвичи считали, что это именно он пригласил в Россию иноземцев-супостатов и еретиков-безбожников. Когда Лефорт умер, жители Белокаменной даже не скрывали своей радости.
4: «Все, братцы, теперь точно все! Некому больше царю-батюшке всякую всячину на ухо шептать! Конец переменам! А все эти английские парики в огонь!»
1: Наивные люди. Реформы Петра только начинались. А пока русский царь горько оплакивал своего лучшего друга.
5: «Нет уже у меня более надежного человека. Этот один был мне верен. На кого могу я положиться впредь?»
0: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Драбанты. В 1724 году царь Петр Алексеевич пожелал короновать свою супругу Екатерину I. Для проведения торжественного обряда был создан специальный кавалерийский конвой. Особый императорский указ гласил: «Генерал-майору Лефорту собрать надлежит конный отряд из находящихся в Москве армейских и сверхкомплектных офицеров, лицом чистых, да не пьяных». Так в российской армии появилась новая воинская часть – царские драбанты. Драбант. В переводе с немецкого – телохранитель. Личная стража русского государя. Год формирования – 1724. Командир – император Петр в звании капитана. Личный состав – 71 человек. Основные требования – высокий рост, крепкое телосложение. Вооружение – пистолеты, карабин без штыка, палаш. 7 мая 1724 года во время коронации Екатерины I драбанты сопровождали императорскую семью в Успенский собор Кремля. По дороге царскую свиту приветствовали сотни москвичей. Началась жуткая давка. Несколько человек погибло.
8: Драбанты окружили государя. Один из телохранителей, бригадир Леонтьев, бросился в толпу и вынес на руках годовалую девочку, которую чуть было не затоптали. Горожане, восхищенные поступком офицера, успокоились, и торжественная церемония продолжилась. После смерти Петра I отряд драбантов был расформирован. В 1762 году Екатерина II вновь создала личную императорскую стражу, только под другим названием. Так началась история русских кавалергардов.
6: Личный состав. Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
6: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: оружие.
1: Снайперская винтовка Драгунова.
2: В армии ее называют неубиваемой. Если вражеский снайпер за определенное время успевает сделать всего один выстрел и вынужденно передергивает затвор, то русская винтовка СВД в ответ и за тот же период стреляет дважды, потому что она самозарядная, работает быстрее. Евгений Драгунов родился в семье потомственных оружейников. Пошел по стопам отца, работал на Ижевском заводе техником по обработке металлов. В армии будущий создатель легендарной снайперской винтовки научился отменно стрелять. Регулярно участвовал в различных соревнованиях и не раз в них побеждал. Шло время. В первой половине 20 века группа конструкторов под руководством Драгунова сделала первую советскую спортивную произвольную винтовку, предназначенную для высокоточной стрельбы. Это оружие настолько понравилось нашим чемпионам, что они брали его с собой на все соревнования, вплоть до Олимпийских игр в Монреале в 1976 году.
1: Снайперская винтовка Драгунова.
2: Когда был объявлен конкурс под эгидой Министерства обороны по созданию новой снайперской винтовки, многие опытные инженеры-конструкторы решили в нем поучаствовать. Драгунов не исключение. Его главными соперниками в финале оказались гуру оружейного дела Сергей Симонов и Александр Константинов. Но победил именно наш герой. Кучность стрельбы его винтовки была просто потрясающей. Выяснилось также, что детище Драгунова могло вести прицельный огонь не только по наземным целям, но и по вертолетам, и даже по малоскоростным самолетам. Ей уже больше полувека. Можно сказать, старушка. Но она все еще в строю. Модернизированная, высокоточная, неубиваемая СВД.
1: Снайперская винтовка Драгунова. Оружейка.
3: 11 ноября 1920 года 2-я конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
1: Экипаж.
3: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
4: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 миллиметров. Длина запряженной тачанки с лошадьми 6000 миллиметров. Ширина 1380 миллиметров. Количество лошадей в упряжке 4. Расчет, экипаж 3 человека. Основное вооружение – станковый пулемет системы «Максима».
3: В Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик

0: Как огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
1: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из двух человек. Наводчика-пулеметчика и его помощника. И одного ездового. Но вскоре выяснилось, что трех человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА, 4 станковых пулемета и 4 тачанки, включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились, помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. Поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики. Но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. Славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
1: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
4: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в ведомстве рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт «Химик» в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника. Военнослужащие группировки войск «Север» наладили работу мастерских по модернизации, обслуживанию и ремонту дронов. В них не только восстанавливают свои беспилотники, но и трофейные летательные аппараты. А также изготавливают необходимые детали, рассказал старший оператор с позывным «Армавир».
2: Мы здесь производим катушки на 3D-принтере для оптоволокна. Сами производим, то есть не покупаем ничего. Затем, после того, как мы напечатали, мы начинаем наматывать. То есть оптоволокно поставляется вот в больших катушках. Наматываем оптоволокно, затем мы их собираем. Вампир противника был сбит нашими парнями на передовой, привезен сюда. Здесь не было на нем ножек, сбросов. Сбросы были разбитые все. Мы всех собирали, одни собрали, все, прошивка, которая сейчас наша. Нашли прошивку, сделали, установили, попробовали. В данный момент проверяем на дроне камеру, работоспособность, день, ночь, моторы. А также разработали для этого же дрона еще сбросники под 4 боеприпаса.
1: Мастерская беспилотных летательных аппаратов, в которой работает «Армавир», организована на Сумском направлении специальной военной операции. Постоянное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, обеспечение их актуальных нужд, ежедневное совершенствование знаний и навыков – основные составляющие выстроенной системы работы мастерской. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Дмитрий Бахтин выполнял боевые задачи в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки. Его позиция подверглась обстрелу со стороны врага. Несмотря на опасность, Дмитрий Бахтин продолжал выполнять задания, точно корректируя огонь расчета по вражеским позициям. Артиллеристы успешно отстрелялись. Это помогло продвижению штурмовых подразделений, а также исключило потери личного состава. Во Владивостоке в военно-историческом музее Тихоокеанского флота провели торжественную передачу в фонды музея трофеев специальной военной операции. Их завоевали бойцы мотострелкового полка на Константиновском направлении. По завершении церемонии для гостей были проведены экскурсии. Военно-исторический музей Тихоокеанского флота по итогам работы в прошлом году занял первое место среди музеев флотов военно-морского флота. Сейчас в фондах хранилища более 40 тысяч образцов. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых, победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим об освоении Сибири. Очень интересная, важная и главная для российской истории, имеющая огромное значение тема. И очень сложная. Много разных сюжетов, интересных и просто удивительных сюжетов, которые остались малоизвестными, нерассказанными. Одним словом, вне учебника истории. Мы все знаем о походе Ермака Тимофеевича в Сибирь в конце 16 века. Это рассказ достаточно известный. Много памятников разных поставлено Ермаку, снят фильм. Между тем, русские первопроходцы путешествовали в Сибирь разными путями, и первопроходцев было много. Не все стали такими звездами, как казацкий атаман Ермак, потому что не всех постигла такая счастливая судьба. Между тем, сибирские земли открывались постепенно, и существовал очень опасный, но одновременно очень быстрый путь по морю с выходом в Северный Ледовитый океан, туда дальше, за Урал. И он осваивался преимущественно новгородскими купцами и поморами, жителями русского севера. Они были искусны в кораблестроении и морской навигации именно в северных морях. Англичане, которые приплыли в Россию в середине 16 века, застряли под Архангельском, их оттуда спасали как раз поморы. И они оставили воспоминания о том, что они идут по этому Северному морю, застревают во льдах, а их все время обгоняют небольшие суденышки помор, и они куда-то, эти удивительные, бесстрашные люди, устремляются в эту северную даль, а им это не удалось сделать. Между тем, даже англичане не могли представить, куда поморы устремляются. Но находки, обнаруженные как раз на Таймырском полуострове в середине 20 века, это 40-е годы 20 века, сначала советские моряки, а потом уже целая группа археологов вслед за ними обнаружили как раз на северо-восточном окончании полуострова Таймыр, на пустынном острове Фадея и в заливе Симса удивительные вещи. Они так и пролежали долгое время во льдах, и вот эта вечная полярная мерзлота позволила сохранить для нас удивительные находки. Находки состояли из остаток сооружений, зимовья так называемого. Был разрушенный дом, сруб. В этом доме были обнаружены охотничьи приспособления, даже огнестрельное ружье с пулями, большое количество шкурок пушного зверя, целый клад монет конца 16-го, начала 17 века. Здесь уже так немножко мрачненько, но стоит сказать, что и останки трех человек.
2: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути.
1: Область знаний.
3: В процессе исследования ученые выяснили, что это зимовье предположительно существовало в 1617-1718 годах. Эти люди там, на этом острове, к сожалению, закончили свой славный путь именно в это время. Были попытки опровергнуть это, говорили о том, что, возможно, это более позднее время, связывали эту находку с экспедициями мангазейских казаков конца 17 века. Но все-таки целый комплекс монет дает нам достаточно точную датировку, что не позже 1617 года могли эти люди там находиться. Потому что монеты, ну, повторю еще раз, это конец 16-го, начало 17 века. Самые последние монеты уже Михаила Федоровича Романова. Самая первая, 16-я, это монета, относящаяся к Федору Иоанновичу Рюриковичу и Борису Годунову, правителям того самого времени. Что же эти люди делали там на полуострове Таймыр? Сначала ученые считали, что это одна из многочисленных экспедиций, неизвестных нам, которая открывала морской, северный морской путь туда, в Сибирь. Ну, потому что морем в Средневековье было гораздо быстрее добраться до нужного места, нежели суши, где непонятный рельеф, леса, всякие разбойники, а морем гораздо быстрее. И да, действительно, совпадает и по времени, и по находкам. Причем на месте были обнаружены еще остатки одежд. И благодаря именно этой находке мы знаем, какие одежды в начале 17 века носили мужчины, какой кафтан. Остатки этих одежд были мастерски реконструированы. И сегодня этот кафтан морехода начала 17 века находится в нашем историческом музее. В 17 зале его можно посмотреть. Помимо кафтана были обнаружены такие специальные приборы навигационные, как компас и солнечные часы, которые тоже использовались для морской навигации. И все это говорило о том, что это мореходы. И самые важные остатки самого коча, как называли вот эти небольшие поморские суда в то время. Эти остатки коча в виде весла, плока, даже части каната тоже хранятся в нашем музее. С другой стороны, найдены монеты в большом количестве и целый набор шкурок пушного зверя. Это наводит мысль о том, что это люди были еще и промысловики, или, как тогда называли, промышленники. Сегодня для нас промышленник – это человек, занимающийся, имеющий завод и занимающийся каким-то массовым производством продукции. Тогда промысел – это некое торговое такое занятие, занимающееся, связанное с добычей какого-то либо редкого продукта. В то время редким продуктом была пушнина, очень дорогим. Можно сказать, это была такая вот русская нефть 17 века, русское золото тоже 17 века, кому как угодно, с чем можно сравнивать. Пушной промысел приносил в казну в 17 веке примерно четверть всех доходов. То есть это было серьезное предприятие. А самое главное, огромное количество лихих людей, лишенных постоянного занятия, отправлялось на эти промыслы. Уже к 17 веку большая часть населения все-таки уже закрепощена. Крестьяне, дворяне, все так или иначе привязаны к государственной структуре, к царю. А на севере очень много было как раз свободных людей в этом плане, занимающихся таким вот лихим занятием, авантюрным. И вот, в частности, они занимались добычей пушнины. Пушнину, шкурки лесных зверей, выменивали на разные другие товары, которые привозились из Центральной России или делались на русском севере. Это могли быть бусы, местные народы, которые там добывали эти шкурки, очень любили бусы, очень любили монеты, они видели в них вот такой блестящий металл, который можно пошить на одежды своих жен. И так вот украшали себя, поэтому охотно за такие, казалось бы, ну, я не говорю о монетах, я говорю о бусах, безделушки, они обменивали шкурки животных. Поморы, русские люди эти шкурки забирали и, соответственно, отвозили дальше на русский север, в Архангельск. Из Архангельска шкурки попадали в Москву, а из Москвы уже по воле государевой могли отправляться вместе с дипломатами в Европу, где обожали просто русскую пушнину, одаривали ей всех видных представителей королевских и императорских домов. Особенно любили пушнину польские шляхтичи. Для них предметом такого спора ожесточенного всегда было назначение в качестве дипломата в Москву. Потому что польский дипломат однозначно получал набор шкурок от русского государя вне зависимости от того, чем заканчивалась непосредственно его миссия. Провалом там или достижением. Польские магнаты, они дрались просто буквально за место вот в посольстве в Россию благодаря всей этой пушнине.
1: О Область знаний.
0: Реклама.
4: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Ученые, уже обнаружив эти шкурки, обнаружив целый набор монет, пришли к выводу, что это промышленные люди.

0: Но долгое время господствовало мнение, что они шли с запада на восток, подобно тому кораблю советских моряков, который тоже оплывал Таймыр с запада на восток, и так продвигались и открывали земли. Со временем, уже к нашему времени ближе, к концу 20 века, начало 21-го, наши ученые-современники доказали обратное. Оказывается, эта группа людей путешествовала уже из Сибири, возвращалась обратно на русский север. И, видимо, их небольшой коч сковали льды, и они вынуждены были остаться на это временное зимовье, потому что не имело смысл ехать со шкурками в Сибирь. А вот как раз везти шкурки обратно, смысл большой в этом как раз и был, потому что если бы они ехали в Сибирь, то шкурок бы у них не было. Плюс еще в пользу этой версии говорят одни из останков. Анализ антропологический, следующие нам данные предоставил, что останки людей, вот еще раз повторю, их было три, два мужчины и одна женщина. Женщина, судя по черепу, была выходцем из Сибири. То есть она была одним из таких тоже, на самом деле, часто встречающихся ходовых товаров, когда местное население отдавало женщин в качестве вот такого дара купцам, торговцам, приходящим с той стороны. Это известно по данным и североамериканским. Такое тоже было. Местные индейцы отдавали жен поселенцам американским, ну, английского, шотландского и прочего происхождения. То есть это была такая расхожая практика у коренного населения этих северных земель. Очевидно, что с этим даром можно было путешествовать в Россию. К сожалению, до родины они не добрались, замерзли там, но вот благодаря этому трагическому случаю вечная мерзлота сохранила для нас такой вот богатый материал, по которому мы можем говорить и свидетельствовать о важном периоде развития, распространения русских по современной территории России и важных открытиях, которые уже состоялись в начале 17 века. Бытует мнение, что достаточно часто полуостров Таймыр уже в конце 16-го, начале 17 века поморы оплывали ради торговли пушниной. Уже позже, когда был открыт другой северный заполярный город, первый русский город в Заполярье, который назывался Мангазея, стало ясно, что вот эта экспедиция, неудавшаяся на остров Фадея, она связана с таким коротким периодом, можно сказать, с периодом средневекового русского такого Сан-Франциско, когда в Заполярье была организована практически беспошлинная, практически неконтролируемая торговля пушниной за счет вот этих северных морских путей, которые не могли никак контролировать русские чиновники. И, возможно, это один из вот этих эпизодов этой самой торговли, которая велась в самом начале 17 века, примерно до 20-х годов 17 века.
1: Русские первопроходцы в поисках Северного морского пути.
2: Область знаний.
0: В 1622 году официально уже на законодательном уровне царь Михаил Федорович Романов запретил следовать морским северным путем под угрозой смерти. И после этого как раз, можно сказать, лавочка вот этой беспошлинной торговли была прикрыта. Советские ученые, естественно, считали, что это связано прежде всего с тем, что государство пыталось контролировать торговлю, собирать налоги. Была и более интересная версия, что опять вот эти вот злые европейцы в виде коллективной Англии, они хотели, соответственно, через Мангазею, через Северный путь контролировать Сибирь. И действительно, там в начале 17 века есть данные, что английская торговая компания планировала колонизацию Сибири как раз с опорой на Мангазею. Это был такой план наряду с фантазией. Насколько он был осуществлен, сложно сказать, но действительно какие-то вот идеи у них были. Но сегодня есть более практическая такая, более приближенная к реальности идея, то, что многие первопроходцы, которые отправлялись этим морским путем, да, они огромное количество шкурок получали, как вот и та экспедиция, о которой я сегодня рассказал, к сожалению, замерзшая на острове Фаде, но многие не возвращались. И это стало поводом для вот остановки государственным таким словом, достаточно серьезным, вот этой, можно сказать, пушной лихорадки. Потому что и государству, и обществу в данном случае люди важнее. И именно люди, они занимаются всеми этими торговыми коммуникациями, осваивают эти регионы, а, соответственно, устремляясь туда, на этот восток, с целями наживы, они часто погибают, замерзают там буквально, и на начало 17 века просто не было коммуникации для того, чтобы прокладывать этот северный морской путь, не было технологий. Нужно сказать, что подобные путешествия совершены были только уже к середине 18 века, и мы знаем, что то самое окончание полуострова Таймыр было исследовано Семеном Челюскиным как раз в 1738 году. А уж северный морской путь полноценный, о котором и мечтали англичане в начале 17 века и даже еще в 16 веке, они же зачем Сибирь хотели колонизовывать? Они собирались побыстрее оказаться в Китае и в Индии. Было такое представление, что север России, он не такой большой, как оказался на самом деле, с Чукоткой, с Камчаткой. На картах 16 века мы не найдем этого ничего. И думали, что можно быстро так оплыть и уже в Китае, и уже в Индии, собственно, в своих владениях, куда и планировалось. А здесь оказалось, что это очень сложный путь, и только в 1868 году на корабле «Вега» удалось полностью этот северный морской путь обнаружить. Причем его капитан достаточно пафосно заявил, что вот, это мы прошли теми путями, где никто не бывал и никто не ведал. А оказалось, благодаря находке уже на острове Фаде, что были и ведали, и проникали. Только вот, к сожалению, это все в письменных источниках не было зафиксировано, поэтому было предано забвению.
1: Рассказывал историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в Министерстве обороны рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт «Химик» в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника. Сергей Лавров призвал всех серьезно отнестись к словам Владимира Путина. По его мнению, сейчас исход зависит не от переговоров, а от действий наших солдат на передовой. Министр также прокомментировал недавнее письмо Зеленского российскому президенту.
2: Президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, который был адресован президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.
1: Владимир Путин ответил на письмо Зеленского, отметив его грубый тон. Президент подчеркнул, что контакты на высшем уровне возможны только после достижения договоренностей, которые должны выработать профильные специалисты. Сейчас в такой встрече нет смысла. Помощник президента Юрий Ушаков ранее назвал открытое письмо Зеленского несколькими страницами хамства. За первые 4 месяца года объем параллельного импорта в Россию превысил 6 миллиардов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев.
3: Мы видим, что параллельный импорт в текущем году стабилизировался ежемесячно в объеме порядка 1,5 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, объем существенно ниже, чем был ежемесячный объем в начале введения механизма. В целом за 4 месяца объем составил 6,3 миллиарда долларов. Здесь мы видим поэтому, что в этих объемах в текущем году он стабилизирован. Хотя мы не таргетируем для себя какой-либо объем, он скорее отражает реальную картину по востребованности такого рода товаров.
1: Чекушев пояснил, что объем параллельного импорта снижается в результате появления новых производств в России и переориентации импорта на товары из дружественных стран. Мещанский суд Москвы вынес заочный приговор Михаилу Ходорковскому, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ходорковского признали виновным в распространении ложной информации о действиях вооруженных сил России. Прокурор требовал 14 лет заключения. Наказание начнет действовать с момента экстрадиции или задержания Ходорковского за границей. Ходорковский объявлен иноагентом в России и находится в международном розыске. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
3: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
4: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность о уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковые, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.
1: Очень важные вопросы.
5: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
7: Психологи решили изучить анатомию разрыва отношений и пришли к неожиданным выводам. Молчание вовсе не золото. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
7: Американские ученые из университета Уэйна решили изучить один из самых болезненных способов разрыва отношений, так называемый гостинг, когда человек просто перестает отвечать на сообщения без всяких объяснений. Результаты их исследований меня удивили, честно говоря, потому что показали очень неожиданные особенности влияния такого поведения на психику. Для изучения проблемы ученые провели два эксперимента с участием нескольких сотен человек. Участникам предлагали представить романтический сценарий. Они знакомятся с парнем или девушкой по имени Тейлор в специальном сервисе, обмениваются сообщениями и дважды ходят на успешные свидания. После этого участники отправляли воображаемому партнеру сообщение с предложением встретиться снова. В ответ они получали один из трех вариантов реакции. Прямое согласие на встречу, честный отказ от дальнейшего общения или полное молчание. Это вот и есть классический гостинг. Исследователи внимательно отслеживали эмоциональные реакции участников в режиме реального времени. Измеряли изменения в их самооценке, степень привязанности к вымышленному партнеру и намерение восстановить связь или следить за активностью в социальных сетях. Как и ожидалось, люди, получившие отказ или столкнувшиеся с гостингом, то бишь игнором, испытывали значительно больше негативных эмоций и демонстрировали снижение самооценки по сравнению с теми, кто получил положительный ответ. Это понятно. Однако самое интересное открытие касалось различий между прямым отказом и молчанием.
1: Наука на чердаке.
7: Жертвы гостинга в обоих экспериментах оказались намного сильнее привязаны к воображаемому партнеру, чем те, кто получил честный отказ. Более того, при столкновении с молчанием люди с большей вероятностью начинали проверять страницы партнера в социальных сетях и допускали возможность повторной попытки установить с ними контакт. Интересно, что по последнему показателю жертвы гостинга вели себя скорее как те, кто получил согласие на встречу, а не отказ. Они сохраняли надежду на продолжение отношений. Во втором эксперименте ученые углубились в изучение поведенческих намерений участников. Тех, кто столкнулся с гостингом, спрашивали о вероятности дальнейших попыток связаться с игнорирующим партнером. Писать сообщения, звонить или появляться в местах, где он бывает. Результаты оказались показательными. Люди, пережившие гостинг, чаще выражали желание вернуться к взаимодействию и восстановить связь. Напротив, получившие прямой отказ с большей вероятностью предпочитали избегать дальнейших контактов и двигались дальше. Главный вывод исследования заключается в том, что гостинг создает особый тип психологического переживания – боль, которая не позволяет человеку двигаться дальше в жизни. Хотя молчание партнера не вызывало более сильных негативных эмоций, чем прямой отказ, оно приводило к более длительной привязанности и мучительной неопределенности. Люди просто не понимают, на каком этапе находятся их отношения с воображаемым партнером и действительно ли они завершились. Какой вывод нам предлагают ученые, психологи, друзья? А такой, что хотя прямой отказ может казаться более жестоким в момент произнесения, он оказывается более гуманным в долгосрочной перспективе. Честность позволяет человеку получить психологическое завершение ситуации и принять реальность. Гостинг же оставляет человека в подвешенном состоянии неопределенности, которое может затягиваться на долгое время и мешать формированию новых отношений. Ну, теперь вы знаете, как поступать. Спасибо науке.
1: Наука на чердаке.
0: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
8: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
0: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Из Симферополя попасть на южный берег Крыма легче легкого. На автостанции «Курортная», что возле вокзала, надо дождаться троллейбуса.

0: обычное. Но сегодня, глядя в окошко на проплывающие вдалеке горы, с трудом представляется, что каких-то 200 с лишним лет назад места здесь были дикие, непроходимые и без малейшего намека на тропинку.
1: Пути сообщения. Трасса Симферополь-Алушта.
0: В 1787 году императрица Екатерина Великая совершила свой легендарный таврический вояж. К огромному своему сожалению, она смогла увидеть красоты Южнобережья лишь с высоты Байдарского перевала. Спуститься не получилось. Дальше просто не было дороги. Более рисковый человек и даже где-то авантюрист Александр Сергеевич Пушкин все-таки сумел попасть на южный берег Крыма. Добирался он туда через перевал Шайтан-Мердвен и был от этого приключения в полном восторге.
2: По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. И это забавляло меня чрезвычайно.
0: Другие путешественники, менее задорные, нежели великий поэт, но более приземленные, эйфории от таких поездок не испытывали. Русский морской офицер Владимир Броневский писал:
3: «Едва въехал я на гору, и лошадь ступила по дороге несколько шагов, в глазах у меня потемнело. Ни сойти с лошади, чтобы идти пешком, ни повернуть ее назад, не было места и возможности. Если бы дождик застал нас на сём месте, то погибель наша была бы неизбежна».
0: Первые подвижки по части путей сообщения случились в 1818 году, когда Крым посетил внук Екатерины Великой Александр I. Он был до глубины души поражен трудностями проезда, дикостью природы и отсутствием элементарных удобств цивилизации. После этого лично от Александра поступил приказ приступить к прокладке проезжей дороги к южному берегу.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: По царскому велению управляющий путями сообщения России Августин Августинович Бетанкур разработал не один, а целых 6 различных проектов дорог на юг. К счастью, для воплощения хотя бы одного из них быстро нашелся нужный человек, лично заинтересованный, поскольку уже имел землицу на южном берегу, инициативный и при деньгах. Новороссийский генерал-губернатор Михаил Семенович Воронцов. В 1824 году началось строительство дороги. Строили шоссе солдаты Козловского и Нашенбургского пехотных полков под руководством военного инженера Петра Шипилова. Сложнейшее по тем временам инженерное сооружение в скалах было построено кирками да лопатами за 10 лет. Участок от Симферополя до Алушты открыли в 1826 году, а затем шоссе продлили до Ялты. Дорога эта прослужила целое столетие. А в 1930-м началась ее масштабная реконструкция, которая прерывалась только на время войны. Но позже, к 1959 году, была построена уже совершенно новая, исключающая крутые повороты, трехполосная асфальтированная трасса. Она-то и стала первым в мире самым длинным троллейбусным маршрутом.
1: Трасса Симферополь-Алушта. Пути сообщения.
3: Одна из самых известных солисток Большого театра. На этой легендарной московской сцене она исполнила партии старой графини в «Пиковой даме» и Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Елена Образцова. За свою жизнь она сыграла более 80 ролей.

0: и по всему миру, в том числе в миланском Ла-Скала, в Метрополитен-Опера и в опере Сан-Франциско. Ее партнерами были Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. С последней, кстати, Образцова сдружилась очень крепко. Когда Монсеррат узнала, что у русской подруги родилась девочка, тоже, между прочим, Елена, немедленно вызвалась стать ее педагогом. Такому учителю можно было только позавидовать, и Образцова-младшая стала оперной певицей. После смерти матери она постаралась сделать все возможное для сохранения ее творческого наследия. Помогла открыть Международную академию музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Образцовы. Династия оперных певиц.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдумал после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Переговоры сейчас затруднены по причине террористических атак Киева, включая удар по пассажирскому поезду в Крыму. Киев активно препятствует мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на атаку киевскими дронами поезда «Москва-Симферополь». Ранее Зеленский в своем письме предложил Владимиру Путину встречу на нейтральной территории, но российский лидер назвал тон послания некорректным и подчеркнул, что встреча возможна только после достижения договоренности между дипломатами двух стран. «Сейчас такой шаг не имеет смысла», — добавил Песков. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
2: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Ранее приемная кампания этого года сообщалось, что начнется в вузах и колледжах уже 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые сервисы. Его пилотная апробация запустилась в этом году в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. За первые 4 месяца года объем параллельного импорта в Россию превысил 6 миллиардов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Роман Чекушев.
3: Мы видим, что параллельный импорт в текущем году стабилизировался ежемесячно в объеме порядка 1,5 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, объем существенно ниже, чем был ежемесячный объем в начале введения механизма. В целом за 4 месяца объем составил 6,3 миллиарда долларов. Здесь мы видим поэтому, что в этих объемах в текущем году он стабилизирован. Хотя мы не таргетируем для себя какой-либо объем. Он скорее отражает реальную картину по востребованности такого рода товаров.
1: Роман Чекушев также пояснил, что объем параллельного импорта снижается в результате появления новых производств в России и переориентации импорта на товары из дружественных стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Совет в Филях 1812 года». Это военное совещание, созванное в соответствии с воинским уставом, должно было решить главный на тот момент вопрос. Давать ли еще одно сражение французам под Москвой? Или оставить город без боя? Или. А вот что предшествовало совету в Филях. Это важно. Бородинская битва. Как ни странно, ее нельзя назвать ярким примером полководческого мастерства. По сути, это лобовая атака всей французской армии на центр русских войск, багратионовые флеши и батарею Раевского. Укрепления были захвачены неприятелем и отбиты нашими войсками 6 раз подряд. Атаки с обеих сторон продолжались 12 часов. За все это время артиллеристы двух армий произвели 120 тысяч орудийных выстрелов, 10 тысяч залпов в час. В решающие минуты боя русским канонирам не хватало боевых зарядов. Их просто не успевали подвозить. О каких-либо хитроумных маневрах не было и речи. Единственное, что постарались сделать Кутузов и Наполеон, сохранить резервы. При этом каждая из сторон сочла победителем именно себя. Логика французов ясна и понятна. Они заставили неприятеля отступить. Но и русская армия смогла отбить все без исключения атаки противника, после чего организованно ушла с поля сражения, полностью готовая к дальнейшим боевым действиям. Однако отдельные локальные стычки двух войск не прекратились даже ночью. Об этом просто мало кто знает.
7: К 9 часам вечера французские войска прекратили наступление на всех направлениях и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Наполеон посчитал, что атаковать русскую армию бессмысленно. Надвигалась ночь, к тому же потери французов были слишком велики. В 10 часов вечера Бонапарт приказал выставить на Бородинском поле сторожевое охранение. Со временем стихли последние ружейные залпы. В этот самый момент передний край французских войск атаковали кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова. По словам отважного русского офицера, эта дерзкая ночная вылазка имела четкий и продуманный план действий.
8: Противник отдыхал после боя. Французы жгли костры, грелись, перевязывали раны. Кто-то из них уже спал. И тут мы на полном ходу налетели на сторожевое охранение. Многих, конечно, мы перебили, остальных прогнали прочь. Зачем рисковали в темноте? А все ради пушек. Они стояли прямо на поле. Мы эти орудия подцепили к упряжкам и тихонечко так оттащили в свое расположение. Что добру зря пропадать. Французы были в шоке. Они даже стрелять не стали. Что-то улюлюкали на своем языке, мол, ох, ох, ох, нас обокрали посреди ночи. Не надо спать на посту.
7: В ночь на 27 августа 1812 года кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова совершили дерзкую вылазку в лагерь противника на Бородинском поле. В ходе ночного рейда было захвачено несколько десятков вражеских пушек. В результате к утру 27 августа русская артиллерия насчитывала столько же боевых орудий, сколько до начала Бородинской битвы. За мужество и отвагу в бою полковник Николай Владимирович Давыдов был награжден орденом Святой Анны второй степени. В 1813 году ему было присвоено звание генерал-майора.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Накануне проведения совета в Филях русская армия расположилась к западу от Москвы, чтобы дать, если понадобится, очередной бой Наполеону. Позицию выбирал генерал Бениксен. Несмотря на мучившую его несколько дней сильную лихорадку, Барклай де Толли лично проинспектировал возможное поле боя и пришел к выводу, что позиция губительна для наших полков. К тем же выводам пришли, проехав по расположению русских войск, генералы Толь и Ермолов. Теперь предстояло обсудить все возможные варианты дальнейших действий и найти подходящее место, то есть помещение, для очень важной, возможно, решающей встречи.
9: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
10: Имя на карте. Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
11: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
10: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали, а последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
12: Имя на карте.
10: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филипп-Покровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
13: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
10: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел. Дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная Дума объявила конкурс на проект памятника.
12: Имя на карте.
10: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика, причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
12: Имя на карте.
14: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама.
16: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Совет в Филях» 1812 года. Итак, после Бородинского сражения наша армия отступила за Можайск, Нару, Большие Вязёмы и подошла к Москве. Отход прикрывал арьергард под командованием князя Милорадовича. А в это время Кутузов прибыл в штаб русских войск. Тогда его называли главной квартирой, а располагалась она в 3 верстах от города, недалеко от Поклонной горы, в избе крестьянина Фролова. На военном совете в Филях присутствовали 11 человек. Командующий 1-й армией Барклай де Толли, начальник главного штаба генерал Бенниксон, начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов, корпусные командиры Остерман, Дохтуров, Раевский, Уваров и Коновницын, полковник Толь и дежурный офицер Кутайсов. Он, кстати, права голоса не имел. 11-й – Кутузов. А вот это странно. От 2-й западной армии на совещании не было никого. Войска разгромлены, Багратион ранен. Но почему не пригласили Милорадовича, генерала от артиллерии Костенецкого, казачьего атамана Платова, командира кирасирского корпуса Дмитрия Голицына и многих других? Почему Кутузов позвал на столь важную встречу только часть своих полководцев? На совете не вели протокола. Секретность. Открыл заседание Барклай де Толли.
19: Новое сражение давать нельзя, надобно отступить. С потерей Москвы не потеряна Россия, а владение Москвой приготовит гибель Наполеону.
20: В противовес этому мнению выступил генерал Бенниксен. Он высказался за еще одно решающее сражение.
21: Я предлагаю в течение ночи перевести все наши войска на первый фланг и двинуться навстречу неприятелю. Мы без сомнения его опрокинем, и тогда сделанные им движения для обхода наших флангов не только останутся без последствий, но посланные для этого отряды принуждены будут в возможной скорости отступить.
20: Это был необычный военный совет. Говорили в основном только двое – Барклай и Бенниксен. У каждого свой взгляд. Голоса собравшихся разделились. Большинство генералов собирались поддержать идею нового генерального сражения. Но тут слово взял Кутузов.
22: «Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю». Поэтому я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
20: Приказ есть приказ. Прохождение войск через Москву было поручено Барклаю де Толли. А командующему арьергардом, генералу Милорадовичу, Кутузов через Ермолова повелел почтить древнюю столицу видом сражения под стенами ее. Проще говоря, ненадолго вступить в бой с французами и прикрыть отступление главных сил.
18: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» по-своему и очень своеобразно описал события в Филях 1812 года. Писатель сделал это, скажем так, глазами вымышленного персонажа, шестилетней дочери хозяина, Малаши. И вот что из этого получилось.
0: Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто сжал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши и бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие Ермолов, Кайсаров и Толь. Над самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров, и негромким голосом, как и все говорили, что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский, с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчаве свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Беннексона, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от 4 до 6 часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Беннексен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Беннексен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось. Он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго. «Священную древнюю столицу России!» — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенниксена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. «Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека». Он перевалился вперед своим тяжелым телом. «Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правительство выделит около 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы для больных с сахарным диабетом. Мера позволит круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови. Подробности озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.
11: Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики, лечения этого заболевания, его осложнений. Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствующего федерального проекта. В том числе предоставляя детям, подросткам с диабетом первого типа, а также беременным женщинам бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови, ну и, конечно, вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенны. Упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни.
10: По словам Михаила Мишустина, финансирование поможет приобрести почти 270 тысяч систем мониторинга и своевременно обеспечить ими более 5 тысяч детей, 50 тысяч детей, а также десятки тысяч будущих мам. ФСБ ликвидировало нелегальный финансовый центр для казино. Преступники через специальную платформу ежедневно обрабатывали тысячи платежей и ставок. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли автомобили, наличные деньги и предметы роскоши. В результате масштабной операции 24 человека были задержаны и отправлены в СИЗО. А еще 8 участников группировки находятся в розыске. Им грозят длительные уголовные сроки для создания преступного сообщества и незаконный оборот средств. Выборы в Армении прошли под давлением на оппозицию и вмешательством Запада, сообщили в МИД России. В результате выборов показали глубокую поляризацию общества. В таких условиях одностороннее решение о развитии страны без учета мнений всех слоев населения могут привести к расколу и экономическим потрясениям. Москва надеется, что армянские власти будут действовать в интересах нации. Россия будет корректировать свою политику в зависимости от реальных шагов армянского руководства, добавили в ведомстве. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись по причине отсутствия заявок. Прием заявок завершился в июне, следует из данных площадки РТС «Тендер». Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей. В лот вошли вокзал 1901 года постройки, двухэтажное здание 1929 года и участок площадью 14 тысяч квадратных метров. Вокзал – объект культурного наследия регионального значения, внесенный в реестр в 2021 году. Продажа была согласована правительством в феврале этого года по распоряжению Михаила Мишустина. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
12: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
13: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
14: 6+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ.
2: «Сей день да пребудет вечно незабвенным для России, ибо собранный совет у фельдмаршала князя Кутузова в деревне Фили решил пожертвованием Москвы спасти армию».
10: По завершении военного совещания Кутузов вызвал к себе генерала-интенданта Дмитрия Ланского и поручил ему обеспечить подвоз продовольствия в полки. Армии, которая тщательно готовилась к бою, был отдан приказ отходить, вызвавший всеобщее недоумение. Отступление по городу производилось ночью. Это решение застало врасплох московские власти во главе с губернатором графом Растопчиным. Идем дальше. После двухдневных переходов русские войска неожиданно свернули к Подольску на старую Калужскую дорогу, а уже оттуда на новую Калужскую. Поскольку часть наших казаков демонстративно продолжала отступать на Рязань, французские лазутчики были дезориентированы, и Наполеон в течение аж 9 дней не имел абсолютно никакого представления о местонахождении противника. Бонапарт вообще ничего не понимал. Он еще не знал, его перехитрили.
3: 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
4: «Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся».
6: «Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг. Поблизости никого».
4: «А, это вы, маршал Ней? Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?»
6: «Хуже. Так оно и есть на самом деле».
4: «Странно. Тогда здесь делать нечего».
3: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же – ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили: армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
4: «Адъютанта ко мне!»
14: «Я здесь, Ваше Величество!»
4: «Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери! И почему здесь так душно? Гарью пахнет! Разберитесь немедленно!»
3: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
16: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжелораненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать.
17: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Совет в Филях сыграл огромную роль в истории нашей страны. Совершив хитроумный марш-маневр, русским войскам удалось оторваться от противника и ввести его в заблуждение. За 20 дней пребывания в укрепленном Тарутинском лагере
18: 84 километрах к югу от Москвы, наша армия пополнилась людьми, вооружением, продовольствием и снаряжением. В тыл неприятеля были направлены многочисленные партизанские отряды и летучие гусарские корпуса. Все это вскоре и решило исход Отечественной войны 1812 года. А знаменитый русский генерал Мороз – это вообще уникальная тема для отдельного разговора. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Совете в Филях в 1812 году. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Пройдут столетия, и наши праздники
20: не каждому дано яблокам.
21: Если звезды зажигают, значит, кому пусть
22: нужно. Пред нами огромные, разнообразные работы.
17: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Премьера на радио «Звезда».
23: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
18: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Алхимики любили говорить о времени так, будто оно было живым существом, а представляли его в виде особого механизма, который называли «часами судьбы». Это были не настоящие часы, скорее образ, который помогал объяснять путь человека и превращение в природе. В алхимических трактатах время текло неравномерно. Оно сжималось, растягивалось, меняло направление. Алхимик видел в нем силу, которая запускает изменения в металлах, растениях и самом человеке. Часы судьбы показывали не минуты и часы, а этапы внутренней работы, причем каждый имел свой символ и свое настроение. Например, темная фаза, негрелла, напоминала ночь, когда все скрыто и непонятно. Светлая фаза, альбедо, походила на рассвет. А финальная, рубедо, символизировала полдень, когда все становится ясным.
2: Человек и время.
1: Алхимики считали, что человек живет внутри этих часов. Он проходит через собственные ночи и рассветы. Иногда стрелка будто застревает, и тогда жизнь кажется тяжелой. Иногда она идет слишком быстро, и человек не успевает понять, что происходит. Но в любом случае механизм продолжает работать и ведет к обновлению. Интересно, что алхимики изображали часы судьбы в виде колеса или круга. Они верили, что время движется по спирали. Оно возвращает человека к похожим ситуациям, но каждый раз на новом уровне. Это напоминало работу мастера, который многократно нагревает металл, охлаждает его и снова нагревает. Так металл становится крепче. Также, по их мнению, крепнет и человеческая душа. Алхимический образ времени не был мрачным. Он давал надежду. Если в жизни наступала ночь, алхимик говорил, что это всего лишь часть большого процесса, и рассвет обязательно наступит.
2: Человек и время.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Москва. Третьяковская галерея. Портрет хирурга Юдина. Картина. За столом сидит человек в очках, в профиль, очень похожий на композитора Рахманина. Белый халат, на голове черный берет. Что-то кому-то объясняет, вдумчиво. И главное, на этом полотне рука. Рука, точнее, кисть руки. Необычная, особенная. На ней автор сконцентрировал все внимание. Еще бы! Ведь это рука великого человека, главного хирурга Института Склифосовского Сергея Юдина. Холст, масло, художник Михаил Нестеров, 1935 год. Третьяковская галерея.
5: Имя на карте.
4: Когда Сергея Юдина назначили главным хирургом Института Склифосовского, эта клиника была убогим помещением с печным отоплением. За 3 года он превратил хирургический стационар и операционный институт в лучшие не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных клиник. Институт стал настоящей хирургической меккой. Об операциях Юдина ходили легенды. Он буквально делал невозможное. Например, выполнял резекцию желудка, вырезал пораженные места за 20-30 минут, чего до сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его сравнивали с пианистом-виртуозом, называли Моцартом хирургии.

0: Сергеевича руки, конечно, ловкие и сильные, но плюс ко всему пальцы и вся кисть у него могли сгибаться не только внутрь ладони, но и в противоположную сторону, что очень помогало во время операции. И еще одна редкость – он оперировал обеими руками. Врачей, обладающих такими способностями, в нашей истории было всего два – Юдин и Бурденко. При накладывании швов он, чтобы лишний раз не брать ножницы для подрезания нитей, постоянно держал их четвертым и пятым пальцами левой кисти. О руках Юдина ходили легенды. На них приезжали смотреть заграничные хирурги. Их пытались особенно подчеркнуть на своих картинах художники. Сергей Сергеевич обслуживал всю советскую партийную верхушку, военную и творческую элиту. Работал четко, быстро, виртуозно. А после, отдыхая, с удовольствием играл на скрипке или гитаре, ходил на оперу в Большой театр. На него, как из рога изобилия, сыпались премии и разнообразные поощрения.
1: Имя на карте.
0: Его арестовали по доносу в 1946 году. Долго пытали, выбили все зубы. Через 3 года отправили в ссылку в Сибирь. В 1953 году реабилитировали и вернули на прежнюю должность. На ней он проработал всего 11 месяцев. Скончался от инфаркта. Организм не выдержал напряжения. После смерти Юдина его имя постарались забыть, хотя его открытиями и сегодня продолжают пользоваться миллионы медиков. На гербе Российского общества кистевых хирургов фрагмент портрета Сергея Юдина, созданного Михаилом Нестеровым в 1935 году. «Левая рука великого доктора». Москва, Третьяковская галерея, портрет хирурга Юдина.
1: Имя на карте.
2: Что вы говорите?
3: Город. Как мы его представляем? Наверное, у каждого есть свой образ. Для одних это тихие переулки, старые частные дома и скамейка у забора. Почти деревня. Для других – пятиэтажки. Третьи вспомнят о районах с одинаковыми, но в целом не самыми плохими домами брежневской эпохи. А для кого-то город – это современные небоскребы из стекла и бетона, кварталы которых разрезают скоростные развязки. Маленький и большой, современный и не очень. Город. Или, как говорили раньше, град. Это существительное произошло от древнего индоевропейского корня, и у него довольно много родственников в самых разных языках. Вот, скажем, немецкое «гартен» – сад. А если копнуть еще глубже, можно проследить связь со словом «жердь». Это не просто какая-то палка. Это основа любого забора, то есть изгороди, ограды. А за ней можно нагородить что угодно. Хочешь огород – хочешь целый город. Вот и получается, что город – это не проспекты и бульвары, не переулки с уютными домами, не школы и детские сады. Это что-то огороженное, то есть отделенное от внешнего мира стеной. Наши предки считали, что так жить и удобнее, и безопаснее. И как раз поэтому строили хорошо защищенные крепости. В свое время они были правы, но теперь мир стал другим. Никаких стен не хватит, чтобы обнести по кругу современный мегаполис. Да и надо ли это городу и горожанам?
2: Да что вы говорите?
1: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю,
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожая.

заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в ведомстве рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт «Химик» в Донецкой Народной Республике. Российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Украинские боевики не прекращали обстрелы Энергодара в Запорожской области все выходные. Об этом сообщил Алексей Лихачев. МАГАТЭ ранее подтвердила гарантии безопасности для ремонта ЛЭП «Днепровская», который ведет к Запорожской атомной электростанции. Однако, как отметил глава Росатома, украинская сторона нарушила эти договоренности.
2: В пятницу прошлый начался режим тишины, начался он с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ, получили с утра субботы подтверждение гарантии МАГАТЭ. С субботы продолжались работы по подготовке к ремонту линии Днепровской линии для устойчивого электроснабжения атомной электростанции. И мы, конечно, очень надеемся, что это досадное, в кавычках, на самом деле, провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории. И мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этой мощнейшей атомной электростанции, что обеспечит ядерную безопасность.
1: Глава Росатома подчеркнул, что противник атакует жилые дома, частные автомобили и мирных граждан. ФСБ ликвидировало нелегальный финансовый центр для онлайн-казино. Преступники через специальную платформу ежедневно обрабатывали тысячи платежей и ставок. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли автомобили, наличные деньги и предметы роскоши. В результате масштабной операции 24 человека были задержаны и отправлены в СИЗО, а еще 8 участников группировки находятся в розыске. Им грозят длительные уголовные сроки за создание преступного сообщества и незаконный оборот денежных средств. Выборы в Армении прошли под давлением на оппозицию и вмешательством Запада, сообщили в МИД России. Результаты выборов показали глубокую поляризацию армянского общества. В таких условиях односторонние решения о развитии страны без учета мнений всех слоев населения могут привести к расколу и экономическим потрясениям. Москва надеется, что армянские власти будут действовать в интересах нации. Россия будет корректировать свою политику в зависимости от реальных шагов армянского руководства, добавили в внешнеполитическом ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте,
1: коллеги. Ну, давайте традиционно начнем нашу беседу с того, что происходит на полях специальной военной операции. А здесь есть большие успехи, о которых надо отдельно поговорить.
2: Ну, это как раз и становится фоном сегодняшних политических событий и обострения отношений с ЕС и в некотором роде даже с США, потому что Рубио признает, что они фактически являются стороной конфликта. Это для тех, кто по-прежнему защищает политику, так сказать, Дональда Трампа и ищет возможности. Да? Первое, что надо сказать, что сегодня ночью нанесены удары по объектам в 7 областях Украины. Харьков, территория таможенно-логистического комплекса поражена, Слобожанский кирпичный завод горит, а в Балаклее склады с БПЛА горят, в Богодухове склад, территория воинской части, не буду называть номер части, но нет ее больше, а Днепропетровская область, объекты атакованы, в том числе логистические, цели в Павлограде, Кривой Рог, Шахтер, Самар, а Петропавловка, Николаевка, Дмитровка, в Сумской области Ахтырка, в Киевской области цель в Броварах, ну, такое место дорогих украинцев, так называемое, да, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Одесса, все как обычно. То есть никакого перемирия, о чем так надеялись британцы, его нет, и мир на наших условиях. В общем, работайте, братья, как сказал Владимир Владимирович. Да? Самая главная новость Питерского экономического форума, она, собственно, вот. А теперь по Константиновке. Да, действительно, прорваны районы города в районе Константиновки. Да? Это выход на вот то, о чем мы говорили, Славянск, Краматорск, Дружковка. Это все важные фактически точки на карте, которые позволяют уже эту агломерацию подвести к началу разбора. Мы ее начинаем разбирать. Это то, что касается... А, кстати, и прорван фронт в Запорожской области. И это все позволило Владимиру Владимировичу на Питерском форуме прямо сказать, что на всех фронтах идет наступление. Даже если кому-то кажется, что оно не так быстро, там 85% территории, там еще работать в Херсонской области нам предстоит достаточно много. Но речь идет о том, что истерика, которая началась на сегодня в Европе, она говорит о том, что англосаксы и европейское сообщество, которое, ну, скажем так, отражает интересы глобального мира, это так называемых финансовых группировок, и BlackRock в том числе сюда входит, и мировые транснациональные корпорации цифрового развития, там, они фактически уже понимают, что как только Украина окончательно рухнет, к войне большой с Россией они еще не готовы. Что говорит об этом? Это неготовность прежде всего британского стратегического флота, в том числе подводного. Все находятся на ремонте, это носители стратегических видов вооружения. То есть Британия не защищена, не закрыта, не готова. Соответственно, нужно продолжать тянуть и Россию, и растягивать, скажем так, внимание на всех фронтах. И в связи с этим ряд важнейших событий. Каких? Первое. Заявление Рютте о необходимости проведения переговоров. Заявление Мерца о необходимости проведения переговоров. Звонок французского этого нашего Макрона, который жаловался Лукашенко, что он не может дозвониться до Путина, а ему бы очень хотелось поговорить. Ряд статей в британских изданиях, в том числе British Council, нежелательная организация на территории Российской Федерации, где говорится о том, что вот эта информация, которая просачивается сегодня средством в европейском пространстве информационном о том, что Россия в экономическом кризисе, она не соответствует действительности. Россия только тренируется на Украине. А заметь, это британский институт стратегически об этом пишет, да, и говорит, что нет, надо сосредоточиться, надо продолжать. И в связи с этим несколько серьезных ответов на общую ситуацию, которые прозвучали на Питерском экономическом форуме. Можем с вами сейчас их обсудить.
1: Давайте поподробнее.
2: Первое.
1: Итоги подведем.
2: На мой взгляд, важнейшая новость, которая прозвучала на Питерском форуме, Это заявление Владимира Владимировича о том, что те, кто надеялись на трансфер, его не будет. Никакого политического турбулентного процесса по так называемой передаче, это как внутрь сообщалось, так и вовне. Это ответ Владимира Владимировича о том, что Конституция позволяет ему баллотироваться дальше. А Господь уже определит по состоянию здоровья. Вот такой ответ. На мой взгляд, это самая большая новость питерского форума. Россия не позволит дестабилизировать ситуацию внутри политического истеблишмента, да, внутри, и не позволит британцам, скажем так, соединить процесс обострения на внешних полях и на внутреннем пространстве, соединение этих двух направлений, то, что называется совпадение триггеров или накладка, да, кризис один на кризис и создает вот этот идеальный шторм, так называемый. Это первый ответ, важнейший, на мой взгляд. Второй ответ, который прозвучал, я попутно сразу пройдемся по политике, потом по частностям. Второй ответ, который немаловажный, прозвучал из уст помощника Владимира Владимировича и руководителя экономического управления администрации президента, это Максим Станиславович Орешкин, который сказал, что возврата не будет к той экономической парадигме, которой, очевидно, хотели бы, может быть, кто-то надеялся. Это ответ одного из так называемых серьезных блоков администрации президента, то, что я бы назвала молодая системная созревающая группа управленцев. Это очень важное, на мой взгляд, заявление, как и то, что прозвучало в том числе и о, так сказать, о мягком экономическом переходе к государственно-частной модели планирования. То, о чем мы так долго говорили. Ну вот ответ, коллеги, вот он так звучит. Далее, следом, я всем советую посмотреть большое выступление и пресс-конференцию Кобякова, помощника президента, который возглавляет как раз Росконгресс, где он четко по пунктам подвел итоги всей питерской экономической истории. Там очень моменты прозвучали. На мой взгляд, они отвечают на все попытки, в том числе и внутренней оппозиции, пятой колонны, каким-то образом попробовать эту ситуацию развернуть в части нахождения точек соприкосновения с теми же британцами. Где это просматривается? Это когда Владимир Владимирович рассказывает историю о том, что некий бизнесмен ездил в Киев 21 числа, да, и вел переговоры, его туда пригласили, очевидно, пригласили британцы через Зеленского. И это как раз вот в тот перечень тех событий, которые мы говорили, да, попытка переговоров, попытка выйти туда, попытка выйти на перемирие, письмо Зеленского и вызов вот этого вот товарища, с которым можно поговорить. Украинцы в ответ пишут, что это была некая группа бизнесменов во главе с Романом Абрамовичем. Не знаю, Владимир Владимирович не называет фамилии, но будем исходить из того, что зафиксируем первое. Такая группа в России есть. И Владимир Владимирович это признает, что есть группа бизнесменов, которые хотели бы закончить сегодня конфликт некой формой договоренностей и возврата опять к прежним отношениям. Вот что он фиксирует. Второе. Владимир Владимирович, как вежливый человек, дает им это право убедиться на собственном опыте. Он ему говорит, да, езжай. Почему бы? Съезди, поговори. Мы никогда не против были обсуждения вопросов, за исключением того, чтобы это не ставило вопрос о некой форме перемирия. И это третья новость, важнейшая, о которой, которая прозвучала у Владимира Владимировича, это то, что никакого перемирия, он и говорит, что это нужно для того, чтобы дать передышку, не будет на наших условиях. И следом за этим тут же провокация, Старобельск, убийство детей, и он говорит, что я звоню ему и спрашиваю, ну как? Ну, фактически это ответ на вопрос. Будем договариваться с кем? С вот этими, простите, это, с этими нацистами, зверями этими? Будем договариваться? И вот фактически это ответ вот тому, скажем так, тоскующему по прошлому истеблишменту или так называемой некой части элиты финансовой, которая так себя называет элитой финансовой, о том, что Вы видели? Вы по-прежнему так считаете? Вот это, на мой взгляд, идеологически выбивает почву у части тех, кто еще какую-то надежду питает и продолжает трансформировать или делать вид, что специальной военной операции вообще нет.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, наверное, в этом контексте стоит сказать и пару слов по поводу сотрудничества с нашими китайскими товарищами.
2: Это третья главная новость, мы ее заканчиваем, да, о том, что по Украине нет необходимости приостановки боевых действий, перемирия не будет, а значит, передышки не будет. Дальше быстро говорит он про Орешник, о том, что мы еще не применяли боевую часть. Проброс Владимира Владимировича встречает как раз Кобяков, который говорит, что если Европа думает, что она будет опять устраивать чистки и геноцид на территории России, то этого не будет, война будет другой. Мы не позволим больше зайти на свою территорию. Заканчиваем. Вот мы уважительно, как бы вот, говорит очень важную часть о том, что Украина часть России. И поэтому так идет специальная военная операция. Часть России, подчеркиваю. А что касается захода на уже европейских сил и попытки дальше вернуться опять к системе Третьего Рейха, он говорит о неизбежности, Кобяков, о том, что бедность всегда в Европе заканчивалась нацизмом, формированием идеологического компонента и перехода уже. Но вернусь к Китаю, которым вопрос, который вы задали. Очень важное выступление было представителя китайской стороны. Он сказал, и Владимир Владимирович подтвердил, что у нас подписаны и идут разговоры о военно-техническом сотрудничестве в новом формате. При этом он, конечно, сказал, что мы не дружим против кого-то, это вообще просто. Но на самом деле все поняли его очень правильно о том, что в предстоящей большой войне Россия и Китай станут союзниками, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве. Это очень неприятное для американцев, прежде всего.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и, конечно же, сегодня один из самых важных блоков – это идеологическая часть, идеологическая составляющая. И здесь тоже есть что обсудить.
2: На мой взгляд, очень такой, знаете, так остроумно Владимир Владимирович про идеологию начал, да? Даже украинские националисты дома разговаривают по-русски. Украина – русскоязычная страна. Ну, фактически постулируют, что даже враги не могут обойтись без так называемого цивилизационного русского кода, да? Или носителя русского языка.
1: Более того, давайте отметим, что вообще в целом большинство жителей Украины сегодняшней, и мы понимаем, вы совершенно верно сейчас сделали ремарку, это русская земля. Большинство жителей говорит по-русски, эстаблишмент говорит по-русски. Как бы они там ни изображали разные фигуры на камеры. До сих пор более половины жителей Латвии и Эстонии говорят по-русски. До сих пор жители Риги, как мы видим в роликах, гуляющих по интернету, говорят по-русски.
2: Один из языков ООН.
1: Один из шести официальных языков ООН. 250 миллионов человек говорят на русском языке. И мы понимаем, что да, тот самый русский культурный код. Это очень существенная часть вообще мирового кода культурного, и это отбросить в сторону нельзя, и с этим мы будем иметь дело, имеется в виду, вынуждены будут иметь дело наши оппоненты. Кстати, вот я тут на полях делаю ремарку, накануне ведь проходило заседание Совет по, в частности, развитию защиты русского языка во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И он говорил о необходимости разделения филологических факультетов на литературу и русский. А это о чем говорит? О придании особого статуса, особого значения русскому языку сегодня. То есть мы возвращаемся к себе. Вот о чем идет речь.
2: Уже на сегодняшний момент принято решение о том, что русский язык станет одним из основной дисциплиной на всех факультетах и во всех институтах. То есть это будет философия, история русского государства и русский язык, выделенный в отдельную как раз вот дисциплину. Об этом говорил, кстати, Владимир Владимирович еще очень важную вещь сказал, что очистка сегодня русского языка от так называемых англицизмов это сродни той политике, которую вел уже Александр I, потом Николай I, да, формирование русского русскоговорящего пространства, ведь не секрет, что уже Александр II, фактически образовав вот ту привычную карту, да, геополитического влияния на тот момент Российской империи, куда вошли, кстати, Финляндия, Польша тогда входила, да, то есть там все в Закавказье практически, включая по границам Ирана, которые просуществовали, кстати, 200 лет у нас после вот образования этих... Большая игра, по итогам большой игры, так называемой, с британцами. И одним из важнейших факторов государственного, так называемого, сшивания территории, это было как раз, был как раз русский язык. Второй фактор был – это православие. Нет, не отрицалось вероисповедание других народов, которые входили и просили разрешения войти под руку белого царя, да, русского царя. Но и именно... С этим фактором, государствообразующим, русский народ, православие, русская православная церковь и русский язык, так активно начинают бороться британцы. Вы помните те знаменитые карикатуры, которые делали британцы и научили, кстати, этому Европе, где изображается мычащий медведь, русский император, там, начиная с Павла они это делают, да, где они изображают получеловека, полузверя, такое, да, вот подчеркивая некую форму грязности, неумение вести себя, отсутствие, да, неотесанности, отсутствие стремления к культуре, так называемой, да. Вот это все на самом деле британская информационная война, начавшаяся вот в тот период большой игры, так называемой, да, она ведь началась в ответ, как ни странно, на то, что русский язык уже начинает входить как обязательный язык для всех народов, которые уже вошли в Российскую империю, и то, как распространяется влияние. Это Балканы, там, да, по большому счету. Я прошу прощения, в некоторых странах, даже вот в той же Османской империи, некоторые переговоры шли на русском. То есть вот настолько было важно значение русского языка. Британцы это понимают. Главное, чтобы мы поняли то, о чем говорит Владимир Владимирович.
1: Верно, потому что все эти бьюти-корты и барбершопы – это на самом деле позор.
2: Это вторичность. Это языковая экспансия.
1: Комплекс, да. который мы сами в себе активно взращиваем. Более того, обратите внимание, до чего мы дошли. Как только ты пытаешься на разных площадках размышлять на эту тему по поводу того, что салон красоты – это не менее красиво звучит, чем непонятный бьюти-корт. Многие начинают иронично улыбаться. Дорогие друзья, так, наверное, у вас проблема?
2: Мне кажется, нужно просто предложить ехать в Британию тогда. Живите там, если вы носите этот язык. Здесь мы говорим на русском. Мы русские, любим свой язык.
1: То есть вы представляете, насколько поработал хорошо, системно, глубоко наш враг, что мы сегодня вынуждены самим себе пояснять, почему суверенная страна,
2: должна
1: которая
2: говорить,
1: обладает да. величайшей культурой мировой, почему она должна говорить по-русски.
2: Поэтому я считаю, что сразу к предложению перехожу, конкретному. Русский язык, русская православная церковь и православие, и русский народ должны как юридические доктрины войти в документы стратпланирования, войти в стратегические документы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Уголовном кодексе должна быть статья, в том числе за принижение статуса русского языка, оскорбление, унижение роли русского народа или искажение исторической правды о роли русского народа, православия и Русской Православной Церкви. Не только касательно геноцида советского народа или Великой Отечественной войны и оправдания нацизма, но и вот эти формулировки должны сегодня быть обдуманы и внесены в российское законодательство и жестко пресекаться всякая попытка искажения значения роли и принижения значения русского языка. То есть у нас есть сегодня и закон о русском языке, и закон о его статусе, и у нас сегодня очень много сделано и признание, в том числе, геноцида советского народа. Но я бы подчеркнула, что сейчас геноцид осуществляется уже не советского народа, а русского народа и народов России. Я бы вот именно такую формулировку сейчас ввела и не обрывала бы обсуждение исключительно Великой Отечественной войной, потому что нам требуется осмысление уже из сегодняшней ситуации. И для того, чтобы понимать, насколько это серьезно, я как раз и почему и хотела бы упомянуть вот некую статью Энтони Бивара.
1: Мы к ней перейдем через несколько мгновений, сейчас небольшую паузу сделаем и закончим эту часть беседы тем, что язык – это образ мысли. То, как мы мыслим, делает нас народом, делает нас государством. Быть суверенной страной, которая способна диктовать свою волю в геополитическом пространстве, означает говорить, в частности, на собственном языке, мыслить на собственном языке, потому что если взять некоторые собрания, да, которые у нас доходят до курьеза, где собираются специалисты и начинают на птичьем языке друг с другом какие-то вопросы обсуждать, что обычному нормальному здоровому человеку вообще непонятно. Это преподносится как некое сакральное знание.
2: Интеллектуализм такой, вот эти вот ломания русского языка, создание каких-то жутких и искусственных конструкций. На мой взгляд, это намеренное искажение, такая, знаете, интеллектуализация.
1: Это
2: такая,
1: комплекс
2: некая форма,
1: вторичности, это комплекс. Прежде всего. На паузу и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки наши бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. В Запорожской области бойцы подразделений группировки войск «Восток» сорвали попытку наступления штурмовых групп украинских боевиков. Расчеты пулеметов «Утес» и гранатометчики с РПГ-7 нанесли противнику плотное огневое поражение. Подробностями о работе поделился гранатометчик с позывным «Шара».
7: Определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так называемый, работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК, ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря в каких направлениях, тоже все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются, даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше.
6: Благодаря слаженной работе расчетов наших передовых групп попытка наступления противника была полностью сорвана. Точный и плотный огонь пулеметчиков и гранатометчиков уничтожил боевиков, лишив противника возможности закрепиться на этом рубеже. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Андрей Курсеков обнаружил из стрелкового оружия сбил вражеский ударный беспилотный летательный аппарат. Боец выполнял задачи по подвозу боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. Он ехал по определенному для него маршруту и обнаружил вражеский беспилотник. Рядовой остановил автомобиль, вышел из стрелкового оружия и уничтожил вражеский дрон. Сбитый беспилотник взорвался рядом с автомобилем, машина загорелась. Понимая, что пожар может привести к детонации боеприпасов, Андрей Курсеков оперативно ликвидировал возгорание, после чего даже смог продолжить движение. В парке Горького в Москве на выходных открылся юбилейный 10-й сезон программы «Военные оркестры в парках» фестиваля «Спасская башня». Церемония прошла на сцене международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» на Пушкинской набережной. Выступили сразу три военных оркестра. Традиционно программа предваряет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 21 по 30 августа. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
5: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда». Реклама.
8: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. В Максе подписывайтесь на ее канал «Советник президента» и подпишитесь на каналы «Звезда», «Аналитика» и «Шафран». Здесь ссылки на все наши программы и новости. Итак, давайте перейдем к очень интересному, важному вопросу. Вся совокупность событий, которую мы имеем на текущий момент, она, собственно, побуждает наших противников более активно действовать. И что тревожит? Они перешли уже к следующему шагу, когда попытались с научной точки зрения подвести базу под всю сегодняшнюю русофобию. Я про упомянутого уже вами историка британского Энтони Бивора. Совершенно замечательная в кавычках статья его вышла накануне. Давайте об этом поговорим.
2: Заметьте, что она вышла в официальном издании, в официальном ресурсе Washington Post. Это важно, потому что он британец и британский историк военный, но публикует это Washington Post. Из-за чего я делаю вывод, что разделять сегодня англосаксов в их русофобской политике нельзя. Ну, условно говоря, американцы наследники той идеологии, которую, собственно, и породила чудовищное идеологическое извращение, это нацизм, в результате которого, собственно, было уничтожено почти 100 миллионов человек. Вот если брать потери Китая, потери совокупные вообще европейских народов и в том числе советского народа, да, геноцида советского народа. Вот сейчас давайте обратим внимание. Он теоретизирует с точки зрения и нацизма, и фашизма. В чем суть его? Он говорит, что русские жестокие, неукротимые, и они не способны к некой форме гуманизации. Он говорит, что предыстория преднамеренной жестокости Путина на Украине – это некая историческая данность и наследие нашего исторического прошлого, начиная от татаро-монгол. О том, что мы применяли вот эту вот тактику насилия, жестокости и огня и меча, когда мы боролись с татаро-монголами, а вообще мы не имели права этого делать, потому что татаро-монголы, наверное, нас цивилизовывали. Да,
1: сложить пришли. Тапочки белые и закрыться крышечкой зеленой.
2: А, вообще, сама эта фигура, он достаточно такой уважаемый вот в их кругах человек. Он книги там написал «Сталинград», «Падение Берлина» 45-го года. И он неоднократно был замечен на том, что, скажем так, вот эти вот фейковые истории про жестокость советской армии на территории Германии, я уж молчу, почему не упоминается, ковровое стирание Дрездена, например, да, жесточайшие формы. И он фактически говорит, что вот на Украине они ведут себя точно так же, и это дает им право в некоторой форме что делать с русскими? Физически уничтожать. Это теория как раз геноцида, повторного геноцида. И дальше в связи с этим у меня возникает вопрос. Вот эта вот фраза особенно, она мне очень запала. Я вот прям выделила ее. Я советую прочитать ее. Это вот пасквиль, который достоин внимания, чтобы понять, что они будут с нами делать. Это, кстати, о чем и говорит Кобяков, что геноцид в их плане предполагается снова. В то время как Европа становилась более гуманной, Российская империя периодически сотрясалась от вспышек насилия. Вот примерно вот так. Теперь о какой Европе он говорит? О том, что Европа вошла в период просвещения и гуманизма. Я прошу прощения, это та Европа или разная Европа, которая придумала гильотину только потому, что рука бойцов колоть устала, да? Что не хватало просто палачей для того, чтобы совершать массовые казни. Это та Европа, которая вытащила Женевьеву, покровительницу мощи святой Женевьевы, измазала их, да? Сожгла, а потом выбросила в сену. Это гуманизация? Или та Европа, которая до 18 века сжигала женщин только потому, что им казалось, что они ведьмы, да? Это Европа?
1: С инквизицией
2: своей. Или когда Британия, например, использует детский труд и вешает за нищету и попрошайничество. Это гуманная Европа? Он про этот период гуманизма говорит? Или это та Европа, которая британцы, которые придумали концентрационные лагеря в Англобургской войне, это про эту Европу? Или та Европа, которая Дарвина придумала, да, теорию происхождения человека от обезьян? Какие-то люди от Бога, а какие-то от обезьян. Там же на самом деле вот так расовая теория превосходства возникала. Или это та Европа, которая евгенические чистки устраивала? Та ли это Европа, про нее ли он пишет?
1: Стерилизовала неполноценных.
2: И так далее. Это та Европа, которая держала вот эти зоопарки людей до 65-го года, по-моему, да? А программа Т4, на самом деле, кто не помнит, действовала в Нидерландах, Швеции, вычищение вот это, чуть ли не до какого-то там 68-го года она действовала. Знаменитая вот эта вот сегрегационная политика. Это он про эту гуманную Европу пишет? Или про какую-то другую Европу он пишет? Вот этот удивительный перевертыш, да? Я молчу про то, что уже наследники англосаксов США, как они чистили уже континенты. Я молчу про работорговлю, теоретически обоснованную, когда Африка, да, 20 миллионов потеряла своих сынов и дочерей, которые как скот перебрасывали на территории Новой в Америку и использовала там на плантациях, да? Это вот про эту, наверное, или про другую Европу. Вот примерно вот так выглядит сегодня в воспаленном мозгу британцев, как и почему нужно уничтожать русских.
1: Это Европа, которая сегодня поддерживает нацистский режим на Украине, устраивает теракты в Старобельске. Например.
2: Вот, собственно, ничего нового-то не происходит. Я напомню, кстати, о том, как сегодня американцы решают свои вопросы гуманным способом. Я не помню, или это Россия вспышки жестокости устраивала в виде ядерных бомбардировок Японии, Хиросимы и Нагасаки. Или это мы напалм и химию использовали во Вьетнаме. Нет? Или это я что-то путаю исторически. Вот мне кажется, что на такие вещи, вот как вот эта статья, которую цитируют, сегодня читают, передают в элитах, ответ должен быть. Мы не должны молчать по поводу этих статей. Мне кажется, что должна быть стратегия противодействия во внешнем международном информационном пространстве вот таким вбросом и попыткам клеймения и низведения до уровня животных не только русских, любого народа. А в связи с чем нужно ставить вопрос, если трибунал при комитете ООН, сегодня международный суд, не работает как институт и некуда обратиться сегодня африканским народам, с иском к так называемому обремененному белому человеку, да, и поставить вопрос о извинении, возмещении убытков и клеймении позорной колониальной политики, которая человечество просто низводит действительно до уровня животных. Британцы низводят себя до уровня животных, пытаясь как раз расчеловечить человека. И, на мой взгляд, мы должны как там вопрос ставить и двигаться в сторону организационного системного подхода по созданию государственных комиссий оценки геноцида, который устраивает сегодня нацистский режим Украины, не только против русского, но и против всех народов Украины. Ведь там проживают и венгры, и русины проживают, и молдаване проживают, да, на территории Украины. Ведь они тоже сегодня подвергаются насилию, и дети, самое главное, ведь они гибнут не только в Старобельске, они же гибнут и на Украине, или когда их используют как живой щит. Вот сегодня стоит вопрос, почему мы не двигаемся по территории Украины гораздо быстрее, чем нам хотелось бы? Ряд военкоров ставит такой вопрос. Коллеги, я понимаю вашу жажду и ваше желание скорее закончить. Действительно, усталость это нами чувствуется. Но поверьте, кто из вас сегодня готов, скажем так, дать приказ о том, что покиньте территорию 2 часа, там, на двое суток покинуть территорию, иначе эта территория будет подвергнута, там, условно говоря, там, очистке, да, там, фабами. А то, что они прикрываются детьми, а то, что они прикрываются мирными женщинами, стариками. Кто отдаст приказ? Вот понимаете, этот вопрос, либо мы тогда становимся точно так же, вот как они пытаются нас изобразить, да, как мы ведем войну, и как мы ее на самом деле ведем войну. Ведь смотрите, статья-то написана не только туда, во внешнее пространство, и объяснение, почему надо уничтожать русских. Она ведь и вовнутрь направлена, что вам не хватает сегодня этой силы воли предпринять такие же усилия. То есть они нас как бы пытаются выманить на этот поступок бесчеловечный, пытаются нас низвести до своего уровня. Политическое значение таких статей, оно очень велико, и пропускать этого нельзя. О чем далее следует говорить? Нам необходимо на уровне нормативно-правовой системы провести анализ, где системно еще у нас не интегрировано понятие геноцид советского народа, ввести понятие геноцид русского народа и народов России, Белоруссии и Украины, вот именно так, потому что и Белоруссия тоже подвергается сегодня атакам. Дальше. Ставить вопрос о введении понятия в стратегию борьбы с экстремизмом таких понятий, как либертарианство, неолибертарианство, исходя из того, что опубликовал Карп. Ведь в чем схожесть Карпа и Бивора? Бивор ставит национальный вопрос и культурный вопрос неполноценности с точки зрения вообще славян как носителей государственности, способности, ну, быть культурной нацией, скажем так, да? То же самое делает Карп, ведь он же говорит, дефиниция, да, там у него так звучит, о том, что есть некие культуры, которые деструктивны, и они подлежат уничтожению, а под культурой понимается и религиозная составляющая. Кто дал ему базу теоретическую? А так называемые неопротестантские движения дают ему эту базу. А неоязычество, вот которое мы видим, встречаем сейчас на территории Украины, на территории Молдавии, на территории Армении, сейчас мы это встречаем, ведь это была предваряющая база для уже фиксации нового вида религии, да, для нацизма. В последние годы Гитлер как раз вводит абсолютный запрет на исповедование христианства в НСДПА, да, появляются эти документы, и вводит вот этот так называемый символ черного солнца, запрещенного на территории Российской Федерации.
1: Мы понимаем,
2: помним,
1: что нацизм, да, он рядом с оккультизмом находится.
2: С оккультизмом. И, соответственно, сатанизм уже у нас признан международным экстремистским движением, да, и запрещен на территории России. А вот его отростки в виде неоязычества, оно продолжает прорастать, в том числе и у нас. Пытаются теоретизировать на этой почве. И как раз вот они и являются прологом к тому, что не православие и русский народ являлись государствообразующими факторами на территории, начиная там с нашей истории крещения еще Ольги, да, а некая другая форма общности. И вот тут они пытаются внедрить нам мысль, что Украина не Россия, да, мы говорим, Украина – это Россия, Кобяков говорит. Это даже, мы говорим, там большая часть говорит на русском языке, говорит Владимир Владимирович. Они нам говорят, нет, Россия – это Украина. Вот эти деструктивные культы, они вас взорвут изнутри. Поэтому надо с таким вниманием относиться прежде всего к себе, своим нормативно-правовым актам и попыткам оправдания той же формы неоязычества, неопротестантизма, некой формы либертарианства. Понимаете, это все на самом деле, вот эта база теоретическая, которая позволяет, взорвать ситуацию внутри России и попробовать поставить вопрос о генетических чистках уже извне заходящих. Понимаете, вот это вот как раз столкновение этих двух, слияние этих двух идеологий, носителей здесь и тех, кто насаждает оттуда, и может стать такую серьезную угрозу несет. Вот это уже даже не риск, это уже угроза. И это очень четко формулирует как раз по итогам питерского форума Антон Кобяков. Он очень правильно раздает историческую параллель эту проводит. И важным, на мой взгляд, моментом моментом, который, мне кажется, важно упомянуть, это то, о чем говорил Игорь Сечин. Это к вопросу о том, что происходит с экономической точки зрения. Вот сейчас, убирая эмоции, прошу зрителей понять нас правильно. С точки зрения своей политической парадигмы и желания сохранить Америку, Трамп действует очень хитро и очень умно. Не надо смеяться и там хихикать. Это очень серьезный враг и очень серьезный противник, которого очень сложно переиграть именно на стратегическом треке. А в чем суть сегодняшней его политики? Мы, возвращаясь вот к предыдущей программе, где мы обсуждали Пола Уолкера, да, где задача Пола Уолкера была спасти доллар как резервную валюту, которая обслуживала все мировое финансовое пространство, да, геополитически сохранить преимущество. Сегодня Трамп делает то же самое. Почему Полу Уолкеру пришлось этим заниматься? Смысл был вот в чем. Дело в том, что мы помним, что изначально доллар был обеспечен золотом, да, так называемая система, она отживает свое, приходит Вашингтонский консенсус, формирует новая система Бреттон-Вудстон, и доллар начинает, условно говоря, поддерживаться уже связкой доллар и углеводороды. А Иран эту систему как раз в период арабо-израильских войн подрывает этот, стабильность этой валюты. И фактически Иран в некотором роде виновник. Почему в последующих документах везде, и в закрытых, и открытой части теоретической, у Америки появляется определенный враг Иран? То есть они его фокусируют на нем, потому что как раз Иран, ключ к Ближнему Востоку, подрывает вот эту стабильность доллара. Трамп сейчас борется на Ближнем Востоке за преимущество Америки, которое сохраняет ее значение вообще как геополитического, скажем так, участника процессов, выводящих его в топ держав, да, это доллар. Он делает сейчас то же самое. Ведь что произошло? Цена на нефть в период инфляции в Америке в конце прошлого века резко растет, доллар падает, начинается попытка отказа от расчетов долларов. И тогда начинается вот это ответное ДКП. Денежно-кредитная политика меняется, вступают в сговор Британия и англосаксы, и начинается фактически некая форма долгового насилия и рабства, некая форма неоколониализма по отношению, прежде всего, с латинским государством. Мы помним, что произошло в Аргентине тогда, что произошло тогда в Бразилии, да, что в Мексике произошло. Некая форма регрессорства и низведения до животного, такого средневекового состояния этих государств.
1: Вот поэтому, мне кажется, мы с вами не просто так и не случайно вспоминали и тему русского языка сегодня в течение программы. И мне кажется, вот здесь надо говорить о защите исторической памяти в контексте геноцида, о чем вы только что сказали.
2: Финансового насилия.
1: Не только советского, да, народа. Угу. Я поддержу русского и других народов России. И что еще, мне кажется, важно? Вот в этот момент, когда мы совершенно четко уже, после соответствующих статей, да, вот как, например, та самая авторство, да, Энтони Бивора, мы понимаем, что мы вошли в абсолютно новую действительность, когда наш враг уже открыто начинает расчеловечивать, ну, нас и в целом всю парадигму, которая завязана на соображение здравого смысла. Каков может быть ответ? Ну, во-первых, вернуться к себе в лучшем смысле этого слова, а во-вторых, конечно же, создавать альтернативы. Кстати говоря, вот мне очень обидно, что мы сами не знаем о своих успехах, о том, что мы создаем те там художественные произведения, например, которые воодушевляют не только нас, но и наших союзников, сторонников по всему миру. Вот вы, например, слышали про фильм «Группа крови», который накануне на втором азиатском кинофестивале победил, взял «Золотой буревестник» статуэтку. События 43-го года, детский лагерь, детский концлагерь в Ырице, где детей как доноров использовали.
2: И, кстати, там проводили...
1: Фестиваль в Макао прошел.
2: Страшнейший, на самом деле, там фильм потрясающий, на мой взгляд. Просто рекомендую смотреть. Мне кажется, что его нужно включать в программу «Разговоры о важном», детскую и юношескую, юношеский просмотр, несмотря на то, что фильм сложный. Но это как вот возврат к той, скажем так, оценки событий, которые в свое время дал фильм «Обыкновенный фашизм». Потрясающая, на самом деле, документалистика.
1: Этот фильм называется «Группа крови»,
2: «Группа крови»,
1: напомним.
2: Да. Я, кстати, напомню, мне очень жаль, что он именно... Он победил только вот в Каннах, естественно, его не повезли.
1: Более того, не имеет смысла возить такие фильмы.
2: Имеет. Вот как раз смысл-то Анна Борисовна имеет. Другое дело, что наши, те, кто мечтают о Каннах, говорят, ну зачем мы будем поднимать старые? Ну зачем мы будем ворошить прошлое?
1: Дело совсем не в этом. Дело в том, понимаете, что сегодня для того, чтобы победить в Каннах или взять Оскар, нужно свою страну...

0: готовы быть фактически чернорубашечниками на своей территории. Мы готовы вернуться, когда вы нас посадите опять. Вот вы нас вернете с силой, да? Мы придем в эту страну, вернемся в нее. Режиссеры некоторые, культурные деятели так рассуждают. И мы устроим здесь идеологическую чистку. И все опять присадим, вернем, все будет как прежде. Мы будем только цензуру устраивать в обратную, да, то есть мы будем цензурировать очень четко. То есть только сделайте нас надсмотрщиками.
1: Время наше вышло, но речь о том, что, во-первых, альтернативные площадки нужны, их должно быть больше, а самое главное, обидно, что мы сами об этом себе, своей аудитории не рассказываем. В тот момент, когда есть потрясающие вещи. Еще раз, фильм «Группа крови», посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, не просто так он взял первое место.
0: И мне кажется, нужно будет в последующих программах нам все-таки проанализировать еще там очень много то, что мы не прошли по питерскому форуму. Возвращаясь все-таки к Сечину, он говорит, что буквально назревает огромный финансовый пузырь. Он приводит цифры о том, что сегодня долг Америки совокупно превышает на 250% ВВП, долг Британии на 400% превышает сегодня британский ВВП, и долг Японии превышает сегодня на 300% ВВП. Вот эти три страны, которым просто вот хочется и нужно воевать, исходя из того, что они просто хотят выжить. Вот причина, собственно, почему сегодня такой кризис, и он говорит, что это буквально нас в режим турбулентности, именно внешнеэкономической, экономической, нам придется серьезно отвечать на это.
1: Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Квас был известен еще в Древнем Египте. Похожий напиток из зерен ячменя готовили за 3000 лет до нашей эры. Первое письменное упоминание о русском квасе датируется 989 годом.
8: Факт второй.
10: До 12 века квас на Руси был алкогольным напитком. Слово «квасить» в значении «пьянствовать» дошло до наших дней именно из той эпохи.
8: Факт третий.
10: На Руси готовили более 150 видов кваса. Из ржи, ячменя, пшена, гречихи, фруктов, ягод, меда, пряностей, трав и кореньев. Существовали квасы боярские, душистые, суточные, луковые, с хреном и даже с амхом.
8: Факт четвертый.
10: В середине 19 века в Санкт-Петербурге на каждые 1000 жителей приходилось до 8 торговцев квасом. Квасники носили бочонки на спинах, продавая напиток прямо на улицах.
8: Факт пятый.
10: На Руси квас использовали в обрядах. Когда невесте готовили баню, квас выплескивали на каменку, а остатки допивали. Таким образом обеспечивалась магическая защита от колдовства. А плодородие, богатство и сладкая счастливая жизнь привлекались в новую семью.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о квасе.
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили вылет в открытый космос.
14: Проект о возможности.

0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
1: 1950. Название города Пермь.
2: Александр Бодовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

очки газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое. Симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки российские бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Сергей Лавров выразил сомнение в возможности переговоров после решения Евросоюза о поставках оружия Киеву. Лидеры Великобритании, Франции и Германии ранее одобрили производство вооружений для Украины. Подробности министр иностранных дел озвучил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
1: Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Зеленским в Лондоне пообещали усилить сотрудничество в создании дальнобойных систем вооружений для Украины. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
3: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Приемная кампания в вузах и колледжах стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые платформы «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Поступление в СПО онлайн». Пилотный проект этих сервисов запущен в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: «Россия. История будущего». Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Много каких грехов вменяет одному из величайших государственных деятелей человечества Ивану IV Грозному. Сильное государство, сама память о величии России была отвратительна нашим либерал-реформаторам, разграбившим Россию и смотавшимся за пределы Родины, как только под ними стало подгорать. Кстати, умчались на свои виллы на лазурных морях не все. Остались и тут. Ждут, когда вернется время, когда можно будет мазать грязью великую историю, и мечтают повторить попытку сделаться цивилизованным в кавычках, а нас с вами снова попробую сделать челядью, обслуживающим персоналом. Я вас не пугаю. Напоминаю просто, что опричнина, которую ввел Грозный, и была, по сути, силой, которая дала возможность прекратить смуту и взять под контроль тогдашних беспредельщиков, бояр и их думу. Ничего не напоминает? Не знаю, как вы, я считаю опричников, пожалуй, первым спецназом государства, который так своевременно придумал великий государь. Здравствуйте, друзья, с вами я, Дмитрий Лысенков, и наш сегодняшний гость Павел Евдокимов, военкор, историк спецслужб, кинорежиссер, писатель, главный редактор газеты «Россия», автор художественной книги «Живая сталь», лауреат премии ФСБ России. Павел Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На днях стало известно, что главарь Украрейха не просто заявил о том, что вернет на Украину прах националистов, в частности, Коновальца, которого ликвидировал Судоплатов, легенда ОГПУ, НКВД и позже Комитета государственной безопасности, разведчик и диверсант. Весной 26-го года ветераны спецназа КГБ объявили 26-й год годом спецназа госбезопасности. 5 июля 1941 года был подписан приказ о создании особой группы НКВД, которая стала руководящим и организационным центром диверсионно-разведной борьбы на оккупированных территориях и за рубежом в годы Великой Отечественной. И возглавил эту группу ас разведки Павел Анатольевич Судоплатов, крестный отец спецназа госбезопасности. Летом 2027 года исполнится 120 лет со дня его рождения. Павел Анатольевич, мы этих людей хорошо знаем. Вроде люди как люди. Но не совсем. Это же какая-то особая порода людей.
2: Ну, не посчастливилось, на самом деле, быть знакомым с Павлом Анатольевичем Судоплатовым. Имеет, мне греет то, что мы с ним тезки в этом плане. Был в свое время снят фильм о легендарной разведчице и певице Плевицкой. Вот два Павла Анатольевича Судоплатова сошлись в этом документальном фильме в качестве экспертов. Он прожил великолепную жизнь, очень тяжелую, очень суровую, очень насыщенную, и действительно стал легендой, легендой, которая пережила время. Для меня вот показатель то, что он не остался в советской эпохе, а то, что, допустим, на запорожском направлении сражается батальон его имени, а Павел Анатольевич уроженец как раз Запорожской области, вернее, Запорожской губернии, говорит само за себя. Если говорить вообще о спецназе безопасности или, допустим, о группе А, Альфа, то, конечно, это лучшее, что было создано системой госбезопасности СССР. И недаром мы так говорим, что это люди группы крови А. Это особые люди, те, которые задержались в подразделении. Ну, чего греха таить, что ведь кто-то приходил туда, понимал, что он попал не туда, не сюда, здесь могут убить, и возвращался в свое подразделение. Но те, кто остались, те, кто прошли этими долгими верстами войны, они, конечно, удивительные люди.
1: Вот я бы сказал, вот, когда-то в свое время я тоже близко занимался этой темой, и для меня существует такая формулировка – люди специального назначения. Да? То есть это люди, сделанные как бы вот штучные, что называется, товар. Да?
2: Из стали и крови.
1: Да. Вот. Никогда в истории спецслужб не было такого, что, выполняя задачу, спецназ не решал бы, по большому счету, задачу гораздо более масштабную, чем просто освобождение заложников, разрешение какой-то сложной диверсионной разведывательной задачи. И так было в том числе и тогда, когда Альфа вывела из дома правительства без единого выстрела членов Верховного Совета под личные гарантии. подразделения. Но были еще и случаи, о которых практически никто не знает. Мы вот можем как-то, может быть, опуская подробности, рассказать известную в узких кругах шахтерскую историю конца 80-х?
2: Была такая история. На самом деле она действительно до сих пор не отражена. По согласию с ее участниками мы готовим сейчас сценарий, синопсис документального фильма. Эта история началась в период, когда шахтерские забастовки захлестнули Советский Союз, и одним из центров этого противостояния стала столица Кузбасса, город Кемерово. Перед зданием областного комитета бушевал митинг, был создан стачком, то есть ситуация накалялась. На самом деле у шахтеров действительно был повод для того, чтобы протестовать, потому что были достаточно тяжелые условия, бытовые условия, которые сопутствовали их основной профессиональной деятельности. И руководство области, партийное руководство, оно испугалось последствия. Ну, был риск, как они считали, что протестующие просто захватят здание областного комитета. И вот тогда из Москвы вызвали сотрудников группы «Альфа», которые прибыли туда. Но самое интересное, что я уж не знаю, то ли утечка информации была, видимо, либо по какой причине шахтеры знали о том, кто приехал из Москвы. Поэтому они вышли на сотрудников группы АКГБ СССР и вступили с ними, ну и можно так выразиться, в переговоры, в диалог. Вот.
1: Итогом мы можем сказать, что просто рассказали свою историю.
2: Свою правду, историю, да, как... они сказали, да, мы знаем, кто вы. Вот. И что интересно, они предложили сотрудникам группы экскурсию. Но эта экскурсия была не экскурсия, они отработали по полной программе в качестве шахтеров забоя. Ну, естественно, не в качестве забойщиков с отбойными молотками, там на каких-то второстепенных позициях, откатчиков там, или еще кого-то. Они оценили эти условия, и когда они оттуда вернулись, они сели на реке Томи, стали соображать, а что же делать дальше? Сотрудники «Альфа» говорят, ну, у нас же есть приказ. Вот. И по инициативе вот тех людей, как они рассказывали, они говорят, а давайте, значит, мы сами будем за вас пикетировать здание областного комитета. Шахтеры говорят, а так можно? Ну, позвонили в Москву, связались с легендарным Виктором Федоровичем Карпухиным, Дима, тебе хорошо известного. Он тогда был командир группы А, герой штурма дворца Амина. Он говорит, а что, давайте. И вот сотрудники группы А в касках с плакатами протестными несколько дней пикетировали здание областного комитета. И ситуация разрешилась мирно, потому что все были довольны, и власти, и шахтеры.
1: И не была применена сила, да, против протестующего рабочего.
2: И вот как подчеркивают участники тех событий, именно оттуда, с Кемерово, с лета 89-го года, может быть, прилегла дорога к Белому дому в августе 91-го года, когда сотрудники группы А сказали, что ну, нецелесообразно штурмовать Белый дом, потому что будут большие человеческие жертвы. И уже к событиям непосредственно горячей осени 93-го года.
1: Вот это просто лишний раз подчеркивает некоторые чрезвычайно важные для нас, для всех вещи. А спецназ не просто инструмент в руках власти. А выполнение любой сложной задачи, поставленной государством, требует беспрекословного исполнения.
2: И это правильно.
1: И это правильно. Но поскольку вот у меня в студии был здесь Николай Калиткин, легендарный боевой пловец из подразделения, из группы...
2: Дмитрий Викторович, а можно я сейчас добавлю, что да, как раз непосредственным участником этих событий как раз был Дмитрий Анатольевич Калиткин. И он очень хорошо знает и рассказывает эту
1: Николай.
2: Историю. Да, Николай да. Анатольевич Калиткин.
1: Да, и вот он как раз и вот эту разницу между спецназом нашим и любым другим особенно подчеркивал, что плоть от плоти люди, народ, точно такой же, как и все другие, которые едут в метро, работают в поликлинике, не знаю, водителями, что любой офицер подразделения – это человек своей страны, который хочет он или не хочет, не может делать две вещи – переступать через закон и действовать против своего собственного народа. Мы вернемся через минуту. Не уходите.
0: Россия. История будущего. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику
3: «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Мы обязательно продолжим разговор о том, насколько русский спецназ близок к своему народу, является неотъемлемой его частью, после того, как я сделаю некоторые необходимые обобщения. Дело в том, что, выполняя поставленную государством задачу, человек заведомо выбрал сторону. Он офицер спецслужб. Так же, как и любой офицер, армейский, морской. Но есть еще очень важная вещь. Да? Даже внутри существующего приказа существует некий люфт, в котором командование может принять решение, которое, не побоюсь этого слова, может стать судьбоносным для страны. Судьбоносным для страны решение. И в нашей с вами истории, в истории России, было как минимум 2 случая, когда именно действия сотрудников спецназа КГБ, а позже ФСБ, совершенно определенно предотвратили развитие сценария по, значит, возникновению гражданской войны в России. Мы сейчас этот аспект внимательно рассмотрим после короткого перерыва, потому что в 91-м году случилось то, что сегодня во многом предопределило наше сегодняшнее бытие и положение России в мире. Мы вернемся, не уходите.
3: Россия. История будущего. Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в студии Павел Евдокимов, историк спецслужб, автор художественной книги «Живая сталь», лауреат премии ФСБ России, писатель и режиссер. Мы затронули очень важную тему. Вокруг событий 91 года Белого дома существует много мифов. Правдой является итог. То, что члены Верховного Совета и чиновники правительства российского тогдашнего покинули Белый дом живыми и здоровыми. 93-го, прошу прощения. Что на самом деле осталось за кадром?
2: За кадром, я думаю, остались очень напряженные переговоры, которые были ночью в Кремле. Вернее, это были не переговоры, а разговоры. Да, они отражены в книжке Бориса Николаевича Ельцина «Исповедь на заданную тему». Но вот беседуя с участниками, непосредственными участниками этих событий, с командирами и с Михаилом Ивановичем Бурсуковым, который тогда возглавлял Главное управление охраны, и Геннадием Николаевичем Зайцевым, понимаешь высочайший накал тех событий, как оно все происходило, и как люди вынуждены были выбирать, потому что, с одной стороны, есть долг, как было правильно сказано, приказ. С другой стороны, есть позиция. И вот, когда я говорил с руководителями, с ветеранами «Альфа», они, говоря о событиях 93-го года, всегда ссылались на секретное положение, которое, кстати, хотя оно есть в интернете, оно до сих пор не рассекречено. Вот такой поразительный момент. Положение о группе «А», подписанный Юрием Владимировичем Андроповым летом 1974 года. Так вот, там четко прописаны цели и задачи подразделения. В первую очередь, это борьба с терроризмом, это освобождение заложников, антитеррор на воздушном транспорте и на других объектах. Все. Да, в последующем сотрудникам подразделения пришлось выполнять несвойственные им функции, потому что изначально они были на самом деле не спецназ. Они были оперативники специального назначения. Просто в Афганистане, где было их боевое крещение, им впервые пришлось выполнять эти несвойственные функции. В дальнейшем, когда уже Советский Союз оказался под катком перестройки, которая привела к катастрофе страны, и «Альфа», и «Вымпел», и «Витязь». Ну, «Витязь» — это, на самом деле, их функции внутренних войск. Но, тем не менее, «Альфе» и «Вымпел» пришлось выполнять, опять же, несвойственные функции в качестве пожарной команды в горячих точках Советского Союза. И поэтому в октябре 1993 года они, конечно, руководствовались и этим положением. Почему? Потому что они видели, что страна оказалась в условиях фактически гражданской войны. Накануне была попытка взять телецентр. Пролилась кровь, было убито 46 человек. То есть это была катастрофа, которая могла привести к распаду страны. Поэтому в этих условиях нужно было принимать неординарные решения. И вот тогда они потребовали письменного приказа со стороны Верховного главнокомандующего Бориса Николаевича Ельцина. И, конечно, они ссылались на положение о группе АКГБ СССР.
1: Это то, что происходило в тени. Вот есть описание, мне кажется, это в книге, в первой или во второй книге Александра Коржакова, подробности переговоров командира группы Геннадия Николаевича Зайцева и Бурсукова непосредственно с президентом. Насколько точно отражено настроение Верховного главнокомандующего, он же президент, который был крайне недоволен тем, что происходит, тем, что подразделение под личные гарантии вывело людей из Белого дома. И чем это закончилось для спецназа?
2: Дело в том, что у Ельцина, конечно, были свои основания так поступать. Почему? Потому что после событий ГКЧП августа, хмельного августа 91 года, подразделение было выведено из состава Лубянки и подчинено на тот момент сразу двум президентам, Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Борису Николаевичу Ельцину. Потому что оба президента хотели иметь это подразделение под рукой. Ну, отчего греха таить, его просто откровенно боялись. Поэтому Ельцин, естественно, рассчитывал, что «Альфа» выполнит его приказ. Когда вот состоялась эта ночная встреча между Волком, Часом Волком и собакой в Кремле Ельцина, Бурсукова, Коржакова и старших офицеров «Альфа» и «Вымпела». Ведь в книжке Борис Николаевич не говорит о чем он сказал тогда. А начал он с того, что летом 92-го года вы, говорил сотрудникам Альфы, показали мне в новой деревне на то, что способны. Они ему показали там работу по зданию. Ну, действительно, что может сделать спецназ? И, кстати, он тогда им сказал, что я теперь понимаю, если бы вы нас штурмовали в Белом доме в августе 91-го года, от нас бы ничего не осталось. И поэтому теперь, вот в ходе этого ночного совещания, он сказал, ну так теперь то, что вы мне показали тогда в новой деревне, ну покажите
1: в реальных условиях
2: Белого дома 93-го года. Ну если бы Альфа работала так, как она работала на дворце Амина, где ковры хлюпали от крови, как вспоминали участники этих событий, мы можем себе представить, каким кровавым последствиям это все привело. Вот поэтому им приходилось, конечно, выбирать между долгом, присягой и гражданской позицией, потому что их задача была спасение людей. И поэтому в Белом доме они спасли и спасали людей в первую очередь.
1: Да, ценой жизни офицера подразделения.
2: Геннадия Николаевича Сергеева, которого застрелил снайпер, вместе с Юрием Николаевичем Торшиным они вытаскивали раненого десантника, загружали его в БМП. И в этот момент пуля Гену настигла, он был смертельно ранен. Посмертно присвоено ему звание Героя России. Это первый герой Российской Федерации в подразделении в группе А. И то, что он получил звезду героя, персональная заслуга Геннадия Николаевича Зайцева и Михаила Ивановича Барсукова.
1: Кстати говоря, не единственная потеря подразделения при схожих обстоятельствах. Также погиб сотрудник подразделения при Вильнюсе. Да? При...
2: Виктор Шацких.
1: Виктор Шацких.
2: Да, на телецентре.
1: Ну вот мудрость руководителей подразделения, школа жизни русского офицера позволила ситуацию сконструировать таким образом, что люди уцелели. На что, в общем-то, наверное, не очень рассчитывали, потому что я знаю, что выражал сомнения по поводу исхода мирной операции и хасбулатов. Вот, и Рудской был отнюдь не уверен, что они выйдут, и им ничего не будет, скажем так, физического.
2: Они боялись, что просто их расстреляют.
1: Да.
2: Ну, и, кстати, вот такой душераздирающий момент, который говорит о том, что это была действительно гражданская война. Шефом государственной безопасности по версии Белого дома был генерал Бранников Виктор Павлович. С Михаилом Ивановичем Барсуковым, который на тот момент являлся руководителем Главного управления охраны, они были друзья. Ну, во всяком случае, близкие товарищи. И вот жизнь, политика, вернее, развела, и большая их политика, и гражданская война развела их по разные стороны баррикады. И когда Виктора Павловича вывели из Белого дома и подвели к Барсукову, он ему сказал, говорит, единственное, что я могу для тебя сделать, это я не буду тебя обыскивать и лично отконвоирую до автобуса, который тебя отвезет в Лефортово. Тот кивнул. Вот два друга.
1: Вот так и получилось, что два русских офицера, каждый из которых понимал свой гражданский, офицерский и человеческий долг перед Родиной, оказались по разные стороны. Парадокс в том, что каждый из них был честен перед собой, перед законом, перед уставом и перед своими гражданами. Но так бывает. Мы продолжим беседу после короткого перерыва. Пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне.
8: Россия. История будущего.
9: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки наши бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. В Запорожской области бойцы подразделений группировки войск «Восток» сорвали попытку наступления штурмовых групп украинских боевиков. Расчеты пулеметов «Утесы» и гранатометчики с РПГ-7 нанесли противнику плотное огневое поражение. Подробностями о работе поделился гранатометчик с позывным «Шара».
11: Определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так называемый, работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК, ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря каких направлениях тоже, все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются, даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше.
10: Благодаря слаженной работе расчетов наших передовых групп попытка наступления противника была полностью сорвана. Точный и плотный огонь пулеметчиков и гранатометчиков уничтожил боевиков, лишив противника возможности закрепиться на этом рубеже. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Андрей Курсеков обнаружил и из стрелкового оружия сбил вражеский ударный беспилотный летательный аппарат. Боец выполнял задачи по подвозу боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. Он ехал по определенному для него маршруту и обнаружил вражеский беспилотник. Рядовой остановил автомобиль и уничтожил вражеский дрон. Сбитый беспилотник взорвался рядом с автомобилем, машина загорелась. Понимая, что пожар может привести к детонации боеприпасов, Андрей Курсеков оперативно ликвидировал возгорание, после чего даже смог продолжить движение. В парке Горького в Москве на выходных открылся юбилейный 10-й сезон программы «Военные оркестры в парках» фестиваля «Спасская башня». Церемония прошла на сцене международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» на Пушкинской набережной. Выступили сразу 3 военных оркестра. Традиционно программа предваряет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 21 по 30 августа. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
12: Помните крылатую фразу? «Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
13: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
12: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Ну, а теперь давайте, Павел, вернемся к году Судоплатова. Вот, я знаю, что общественная организация, да, не на государственном уровне был объявлен годом Судоплатова спецслужбами, да?
2: Да, совершенно.
1: Давайте подробнее об этом.
2: Мы долгие годы, на самом деле, искали точку отсчета. Та самая печка, от которой отплясывать. Что можно считать рождением спецназа, хочу подчеркнуть, именно госбезопасности, потому что у нас спецназов сейчас много, хотя по большому счету спецназ, но его не может быть много по определению, но так получилось, что каждая силовая структура считает нужным иметь свое специальное подразделение. Мы сейчас именно говорим о спецназе госбезопасности, который вышел из шинели КГБ СССР. Сейчас это три структуры: Федеральная служба безопасности, служба внешней разведки и Федеральная служба охраны. «Альфа» была создана в 1974 году. Подразделение разведчиков-диверсантов «Вымпел» в 1981 году. 1966 год – это КОС, легендарная кузница офицеров-диверсантов, точнее, спецрезерва КГБ СССР. Так вот, что? Какая дата? И такую дату мы нашли. Это 5 июля 1941 года, когда решением Наркома внутренних дел создается особая группа НКВД. Дальше создаются при ней войска особой группы. Это именно лето, начало, разгар уже, начало Великой Отечественной войны. И, собственно, потом на базе особой группы была создана легендарная дивизия, особая дивизия специального назначения, особого назначения «Амсбон». Ну а потом, собственно, создается уже 4-е управление НКВД СССР. Так вот, особую группу и все последующие структуры возглавлял Павел Анатольевич Судоплатов. От ас-разведки, ас-диверсий. У нас вообще как-то вот в советское время было не принято говорить о том, что партизанское движение, партизанские отряды, они на самом деле создавались по большому счету из Москвы. И было две структуры, которые их формировали. Это особая группа НКВД-4 управление НКВД СССР, это Судоплатов. И с другой стороны, центральный штаб партизанского движения, это уже чисто армейские дела, где заместителем руководителя был легендарный Илья Григорьевич Старинов. Вот, собственно, партизанское движение, оно формировалось вот этими двумя структурами – госбезопасности и армии. И поэтому, если мы говорим о рождении спецназа госбезопасности, то, конечно, это именно вот эта дата. Поэтому Межрегиональная общественная организация ветеранов подразделения специального назначения «Единство» на пресс-конференции в РИА Новости обнародовала эту идею, что вот мы предлагаем считать 5 июля такой точкой сборки. И Павел Анатольевич Судоплатов, крестный отец спецназа госбезопасности.
1: Ну вот давайте немного подробнее, да, потому что я поясню, почему я так настаиваю на том, чтобы мы эту тему копнули поглубже. У нас либеральные времена, 90-е годы, сопровождались истерическими, лихорадочными выкриками, которые можно было слышать даже в общественном транспорте. Люди вот ездили в метро, ходили по улицам с приемниками, слушали, значит, заседания там Верховного Совета, да, эти перепалки новых политиков, когда вдруг оказалось, что говорить можно все, что угодно, про кого угодно, как угодно. Углублялись трещины распада бывшей империи. Первыми были прибалты, которые, значит, утащили, по выражению Ельцина, проглотили суверенитет, сколько смогли. И самое страшное, что происходило со спецслужбами, которые, ну, по сути, разгромили в то время. И сопровождалось это огоньковскими публикациями, где словосочетание «кровавая гобня» было едва ли не нормативной лексикой.
2: Ну, общепринятым термином.
1: Да. Как можно было возродить структуры, которые фактически были реформированы 6 раз? А что значит реформированы? Это почти уничтожены совсем, включая сдачу иностранным спецслужбам или другим интересантам информации, которая разглашению не подлежала. Ведь получается так, что пришлось всю систему государственной безопасности практически создавать заново.
2: Был такой не к ночи помянутый Баранников, который был назначен Горбачевым председателем КГБ СССР после событий августа 1991 года. Но так он же откровенно говорил: я пришел на Лубянку для того, чтобы закончить с этой структурой. То есть все было четко и откровенно. И на самом деле это, конечно, чудо, что система госбезопасности была сохранена, но сохранена она была, конечно, за счет тех людей, которые ее возглавляли на тех этапах. Да, она была расчленена. Но вот если говорить, допустим, о разведке, то счастье, что СВР возглавил академик Примаков. То есть он не дал Евгению Максимовичу разгромить эту структуру. Вот своим авторитетом, своим политическим весом, опытом, уникальный человек. Если говорить о Лубянке, собственно, я сейчас не раскрываю ничего такого, потому что об этом мы долго говорили и публиковали этот материал с Михаилом Ивановичем Барсуковым, поэтому я ссылаюсь в данном случае на него. Поэтому считаю, что именно этот человек вернул на Лубянку те структуры подразделения, которые были оторваны, расчленены. Хотя первым директором ФСБ, сначала он был руководителем Федеральной службы контрразведки, потом ФСБ был Сергей Вадимович Степашин, но именно Михаил Иванович Барсуков воссоздавал то, что потом стало ФСБ, и он возглавил эту структуру. Поэтому, если бы не вот такие руководители, которые понимали значение спецслужб для нашей страны, ну, я думаю, что нам было бы очень плохо. Хочу напомнить, была такая народная депутат СССР Галина Васильевна Старовойтова, народный депутат СССР. Она была ярой антикоммунисткой, и даже вопрос не в антикоммунизме. Я боюсь, что все-таки она была и русофобка. Вот. И поэтому спецслужбы Лубянка для нее были олицетворениями вот этой самой, Дмитрий Викторович, как ты сказал, кровавой гибни. Поэтому там же были вообще драконовские меры в августе 41 года. Предлагалось полностью уничтожить 91-м. 91-м полностью уничтожить эту структуру. К счастью, она не была, Галина Васильевна, назначена на Лубянку, и получилось, как получилось.
1: Герои того времени – люди чрезвычайно парадоксальные во многих своих проявлениях, при том, что Старовойтова, несомненно, была очень талантливым человеком. Вот ее
2: харизматичный, такой, да, яркий, да, публичный.
1: Вот, при этом либеральная мода на то, на преобразование по западному образцу затронула, к сожалению, очень многих людей. Я, кстати, вдогонку к вашим воспоминаниям о Евгении Максимовиче Примакове в начале 2000-х годов, когда стало понятно, что страна все-таки из этой ямы выбирается, вот, это было накануне Мюнхенской конференции по безопасности, до нее было примерно еще год-два. Мне довелось разговаривать с Примаковым, и я задал ему примерно тот же вопрос, который сейчас вот вам задал. И Примаков сказал открытым текстом, говорит: Дмитрий, государство может быть очень бедным. У государства может не хватать денег на выплату зарплат, может быть, дефицит продуктов, но если государство правильно ориентировано в сторону своего народа, оно уцелеет благодаря тому, что лучшие люди страны, солдаты, офицеры, матросы и представители спецслужб не предадут родину, которая не предает их. Так вот, когда я думал над этими словами Примакова, я понял, что у государства была попытка предать. Вот до 2000-го примерно года, там, до 99-го года, у государства была попытка избавиться от самой традиции, от самой истории, от всего самого лучшего, что накопили спецслужбы, армия и флот. А может, за все время своего существования.
2: У государства была попытка избавиться от самого государства. На самом деле.
1: И переформатировать его?
2: Да, полностью. Поэтому у нас, к сожалению, до сих пор нет идеологии. Да, приходится мириться с этим.
1: Ну, все-таки, да, вот официальной формулировки идеологии не существует. Но подозреваю я, что любой гражданин нашего государства, хоть и находится в определенной мере как ежик в тумане в поиске идеологии, все-таки ощущение родины и ощущение своего долга и принадлежности к своей собственной истории, нас никогда не покидало. Может быть, это причина того, что лучшие люди спецслужб не перешли на темную сторону. Я имею в виду, конечно, попытку либерального развития, либерального вектора нашей страны. А остались верны не просто долгу.
2: Долгу.
1: Не просто долгу, а традиции.
2: Потому что это долг и традиция были основаны на идеологии. Идеология какая? 44-й год принимается гимн, новый гимн Советского Союза со словами Михалкова. Вторая знаменитая строчка. «Сплотила навеки Великая Русь». А что это за такая Великая Русь, которая сплотила навеки? Так вот, наверное, это и есть, в этом заключается идеология, что Великая Русь – это триединый, вот как я лично для себя понимаю, это триединый русский народ, который объединяет великороссов, малороссов, белоруссов, а также всех, кто считает себя русскими. Потому что ведь, в конце концов, мы не Европа, как показал опыт, мы не Азия. Россия – это государство, цивилизация.
1: Нас... Кстати, я вот буквально на секунду вставлю, значит, Расул Гамзатов, его знаменитое высказывание. Значит, в Дагестане я аварец.
2: Совершенно верно.
1: Значит, в Москве я дагестанец, а за границей я русский.
2: Совершенно верно. Поэтому все, кто считают себя русскими по духу, не по крови, потому что, к сожалению... Ну, почему к сожалению? История так сложилась. Вот то, что сейчас происходит в ходе СВО, показало, что разделение это происходит не по крови, потому что на той стороне много этнических русских, на этой стороне громадное число этнических украинцев. Разделение проходит по идеологии русского мира. Вот она идеология. И, собственно, СВО это выявило со всей очевидностью.
1: Пожалуй, вот с этим я соглашусь, с этим трудно не согласиться. Тем более, что вот когда в силу вступает такой маркер, как кровь, пролитая на поле боя, когда результатом военных действий становится не только людское горе, но и очевидные границы правды и неправды, вот, ложного пути и пути правильного, вот тогда у многих людей все встает на свои места. И, возможно, ну, не знаю, как вы считаете, вообще идеология может быть более четко сформулирована после окончания специальной военной операции?
2: Хотелось бы, чтобы это было так. Равно как, ну, я понимаю, что, наверное, сейчас меня будут критиковать, но я глубоко убежден, что в стране должна быть возвращена смертная казнь. Не из-за каких-то людоедских соображений, но есть преступления против человечности, которые должны караться именно так. Это в первую очередь терроризм, это массовые какие-то военные преступления, совершенные против нашего государства. Вот то, что произошло сейчас в Старобельске, это что? Мне кажется, или тот же самый Крокус, или тот же самый Беслан, в конце концов. Да, там один выжил, у которого сейчас доживает свой век с пожизненным заключением. Но разве эти люди, которые совершают такие преступления, они достойны того, чтобы жить? Мне кажется, нет.
1: Я тут целиком, кстати, на вашей стороне. Павел Анатольевич, целиком. Ну вот, в заключении нашей сегодняшней программы я хотел бы несколько подытожить. Справедливость военная, справедливость человеческая. Отличие русского спецназа, главное качество. Это плоть от плоти, сама суть, да, нашего народа. Поэтому, да, поэтому мы им гордимся и будем снимать фильмы и писать книги. Будем. И про тех, кого мы не видим и не знаем, тоже будем. Обязательно эти страницы будем открывать. В завершении эфира, прощаюсь с вами, я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программы проекта. Павел Анатольевич, спасибо, что пришел. Увидимся, услышимся. Всего вам доброго. До следующих встреч.
14: Россия. История будущего. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
15: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Окопный блюз». Она посвящена тем событиям, которые происходят в период специальной военной операции. В данный момент я нахожусь на Луганском направлении, поддерживаю братьев своим творчеством. Все будет Россия. Победа будет за нами.
16: Здесь опять сквозь облака простирается черта. Здесь небесные врата, здесь заветный

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Очень важные вопросы.
9: В клетчатке нашли вещества, предотвращающие рак и диабет. Правда ли она снижает риск этих заболеваний и как это работает?
10: Отвечает врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
11: Диетологи стандартно обычно говорят о чем? Что надо есть больше клетчатки. Закономерность об уменьшении количества онкологии сердечно-сосудистых заболеваний с ростом употребления клетчатки здесь, скорее всего, вот именно такая, как я сейчас ее описал, связана с тем, что люди, которые начали следить за своим питанием, они обратили внимание на то, что они питались и до этого неправильно, не сбалансировано, и они просто уменьшили количество фастфуда, начали есть правильный белок, правильные углеводы. А это все как раз и коррелирует с большим количеством овощей и клетчатки. Клетчатка идет параллельно вот с изменяющимися пищевыми привычками. То есть, если на классическое неправильное поведение, пищевое поведение среднего европейца, американца или россиянина, мы абсолютно все одинаковые, мы все в среднем питаемся неправильно, то есть доля фастфуда и полуфабрикатов с вредной едой, она доминирует. То есть, если вот на такое питание просто взять и добавить клетчатку в любом виде, то это никак не скажется на пандемии ожирения, пандемии диабета и сердечно-сосудистой патологии.

0: человечества.
1: Вооруженные ракетками современные дачники даже не подозревают, что играют не в бадминтон, а в пуну – древнеиндийскую игру, смысл которой – как можно дольше удержать валан в воздухе. Только в Индии ракетки были полностью деревянными, а валаном служили фруктовые косточки с воткнутыми в них перьями. В 70-х годах 19 века английский барон Чарльз Сомерсет привез пуну в Англию. В своей родовой усадьбе в Глостершире он игру модернизировал. Построил специальную площадку, натянул поперек нее сетку, и вскоре у него дома прошел первый чемпионат. А называлась усадьба «Бадминтон Хаус». Вот откуда пошло название.
0: Игры человечества.
1: Две ракетки и валан. Легкая воздушная игра? Ничего подобного. Серьезный и по физическим нагрузкам один из самых тяжелых видов спорта. Спортсмен постоянно находится в движении, у него работают все группы мышц, а скорость принятия решения – доли секунды. Шутка ли? Скорость полета валана в профессиональном бадминтоне достигает 100 метров в секунду. Теперь понятно, почему этот вид спорта ввели в программу предполетной подготовки космонавтов.

0: которые, между прочим, однажды взяли с собой валаны и ракетки прямо на борт МКС. Там и сыграли неземной матч. И, кстати, в первом отряде советских космонавтов, а это 20 человек, был только один обладатель звания мастер спорта по бадминтону. Звали его Юрий Алексеевич Гагарин. Да-да, тот самый.
1: Игры человечества. Премьера на радио «Звезда».
2: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
3: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
2: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
4: Не считал, но осуждаю.
2: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал Объединенную судостроительную корпорацию не останавливать работу над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград». На встрече с главой компании Андреем Пучковым президент также подчеркнул важность продолжения проекта «Лидер». Пучков доложил о достижениях корпорации. В частности, он сообщил, что впервые за долгие годы ОСК показала прибыль. За последние 3 года выручка компании увеличилась на 30%, превысив 520 миллиардов рублей. Глава корпорации отметил, что северную верфь полностью реконструируют уже в этом году. Завод почти полностью перестроят, и он обретет совершенно новые характеристики, подчеркнул Пучков. Сергей Лавров выразил сомнения в эффективности переговоров на фоне решения ЕС о поставках оружия на Украину. Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились о производстве оружия для Киева. Об этом министр иностранных дел сообщил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно каких-то переговоров говорить.
1: Лидеры Британии, Германии и Франции на переговорах с Зеленским в Лондоне объявили о намерении усилить сотрудничество в разработке и производстве дальнобойных систем вооружений для Украины. Международная федерация хоккея объявила составы групп на чемпионат мира 2027 года. Российская сборная не попала в них. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая. Действующий чемпион Финляндии, победившая в финале Швейцарию. Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся участвовать в Кубке мира 2028 года, если Россию допустят до соревнований. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария «Евроклир» на решение о немедленном взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Об этом сообщили в суде. Сумма в 200 миллиардов представляет общий ущерб, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России по причине временной заморозки активов после введения санкций Евросоюза в 2022 году. Ранее Банк России подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с «Евроклир» убытки, связанные с блокировкой активов. «Евроклир» обжаловал это требование. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда». Автомобиль – не роскошь. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-137-746-47-114.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Река истории. История реки. Неман.
8: На пограничной реке Неман в городе Тильзит в июне 1807 года прошла встреча между императором Александром I и Наполеоном Бонапартом. По приказу императора Франции на середину реки вывели плот с двумя великолепными павильонами. Правители приветствовали друг друга вполне сердечно, поговорили и, заключив Тильзитский договор о мире и дружбе, каждый из государей полагал, что сумел одурачить другого. Расставаясь, оба прикидывались близкими друзьями. Но ровно через 5 лет, 24 июня 1812 года, началась переправа армии Наполеона через Неман. Стремясь обеспечить стратегическую инициативу, Наполеон начал военные действия без объявления войны. Французский император был уверен, что российская армия не сможет оказать ему решительного сопротивления.
9: «Меньше чем через 2 месяца Россия запросит мира».
8: Переправа великой армии Бонапарта была быстрой и слаженной. Всего за неделю через Неман по 4 мостам прошли 550 тысяч солдат. Однако что такое? Что за настроение у французов?
10: «Многие реки Европы мы пересекали легко, под нескончаемые шутки. Но только не в России. Среди офицеров царило зловещее молчание. Когда кто-то вдруг рассмеялся, генерал Огюст Калинкур тихо сказал: „Здесь не веселятся“ и указал при этом на противоположный берег Немана, как будто хотел присовокупить: „Вот наша могила“».
8: Генерал Калинкур оказался прав. Назад, в Европу, вернулись всего 33 тысячи французских солдат.
7: Неман. Река истории. История реки.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерние истории на «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
12: Зеленый ящик с 4 жуликами скачками понесся по дымной дороге. Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью. «Послушайте, студент», — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором. «Как же вы посмели нарушить Сухаревскую конвенцию? Этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги наций». Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону. «И вообще», — продолжал Остап, — «у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся». «Жалкие, ничтожные люди», — сердито забормотал Паниковский. «Вот как», — сказал Остап. «А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником, джентльменом. Тогда вот что. Если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом».
13: «Почему?» — раздраженно спросил новый пассажир.
12: «Потому что они у вас совершенно черные. Не от грязи ли?»
13: «Вы жалкий, ничтожный человек», — быстро заявил Паниковский.
12: «И это вы говорите мне? Своему спасителю?» — кротко спросил Остап.
13: «Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво». Балаганов не понял, что означает «статус-кво». Но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Годливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу. «Студент, идите назад в Арбатов», — сухо сказал Остап. «Там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем!»
14: «Я больше не буду!» — взмолился Паниковский. «Я нервный!»
13: «Встаньте на колени!» — сказал Остап. Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.
14: «Хорошо!» — сказал Остап.
13: «Ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно. До первого нарушения дисциплины с возложением на вас обязанностей прислуги за все». Антилопа Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница. Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.
14: «Товарищи!» — сердито крикнул он. «Считаю торжественное заседание открытым! Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты!»
13: Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.
14: «Все в автодор!» — поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. «Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!»
13: И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг.
14: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!»
13: За исключением Остапа, все антилоповцы были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствие отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево.
14: «Улучшайте дороги!» — закричал он на прощание. «Мерси за прием!»
13: И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.
10: «Они за нами не погонятся?» — озабоченно спросил Паниковский. «Почему толпа? Что случилось?»
14: «Просто люди никогда не видели автомобиля», — сказал Балаганов.
13: «Обмен впечатлениями продолжается», — отметил Бендер. «Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?» Шофер подумал, пугнул звуками «матчиша» собаку, с дуру выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника.
14: «Праздник такого рода, — разъяснил водитель антилопы, — часто бывает у селян».
13: «Да, — сказал Остап, — теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босиков без высшего образования».
14: «Ах, дети! Милые дети лейтенанта Шмидта! Почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное».
13: Остап вынул из кармана известие и громким голосом прочел экипажу антилопы заметку об автомобильном пробеге «Москва, Харьков, Москва».
14: «Сейчас, — самодовольно сказал он, —
12: Мы находимся на линии автопробега приблизительно в 1,5 километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю.
13: Нижние чины антилопы молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.
12: Значит, вы не поняли. Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо. Выскажусь более подробно. Хотя это и не в моих правилах. Первое. Крестьяне приняли антилопу за головную машину автопробега. Второе. Мы не отказываемся от этого звания. Более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы — головная машина. Третье. Впрочем, хватит с вас и 2 пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания. Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский в предвкушении безопасной наживы кричал «Ура!». «Ну, хватит эмоций», — сказал Остап. «Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым». «Стоп!» Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры уже уселись в кружок у самой дороги, а старая антилопа все еще кипятилась. Иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье. Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что, казалось, горит целая деревня. Огонь сопя кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: «Не делайте из еды культа!» После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, и заснули под звездами.
15: Радио «Звезда».
11: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
12: «Ну-с», — сказал на рассвете Остап Козлевичу, — «приготовьтесь как следует. Такого дня, какой предстоит сегодня, ваша механическая корыта еще не видела и никогда не увидит». Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор и стал копаться в его медных кишочках. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей, мешочков, пульсирующих жилок и клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровый кофе «Желудин» и пописывает в учрежденской стенгазете под псевдонимом «Антихрист». «Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете?» — неожиданно сказал Остап. Старик вздрогнул и обернулся. «Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой холодный номер гостиницы «Марсель», это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия, вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчине, и никто к вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба. А как ваше имя и отчество?
14: Михаил Самуэльевич, ответил пораженный Паниковский.
12: О выдаче бесплатного гроба для гражданина М.С. Паниковского. Впрочем, не надо слез. Годика два вы еще протянете. Теперь к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода. Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву. «Моя правая рука», — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. «Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха». Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, 4 колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями. Весь экипаж антилопы Гну с уважением смотрел на саквояж. Оттуда появлялись все новые предметы. «Вы, голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата». Кроме халата в саквояже оказался и стетоскоп. «Я не хирург, — заметил Остап, — я невропатолог, я психиатр, я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души». Затем на свет были извлечены азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и челме. На афише было написано: «Приехал жрец, знаменитый бомбейский брамин-йог, сын крепыша, любимец Рабиндраната Тагора, Иоканаан Марусидзе, заслуженный артист союзных республик, номера по опыту Шерлока Холмса, индийский факир, курочка-невидимка, свечи с Атлантиды, адская палатка, пророк Самуил отвечает на вопросы публики, материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 копеек до 2 рублей». Грязная, захватанная руками челма появилась вслед за афишей. «Ну, этой забавой я пользуюсь очень редко», — сказал Остап. «Но представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те вопросы: почему в продаже нет животного масла, или еврей ли вы?» В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и 2 кисточки. «Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом», — сказал Остап. И на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись: «Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Плакат укрепили над автомобилем на 2 хворостинах. Как только машина тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму. Пассажиры антилопы приосанились.
13: Балаганов напялил на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на 2 сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках антилопы заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников. «Влево на борту деревня!» — крикнул Балаганов, полочкой приставив ладонь ко лбу. «Останавливаться будем?» «Позади нас, — сказал Остап, — идут 5 первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорее снимать сливки, посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим». «Ходу, Казимирыч!»
16: «На приветствие отвечать?» — озабоченно спросил Балаганов.
13: — Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите. Деревня встретила головную машину приветливо. На обочине гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью, не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами «Привет Лиге Времени» и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву. «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковно-славянским шрифтом, с одним и тем же приветствием «Добро пожаловать!». Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.
17: «Гип-гип, ура!»
13: — закричал Остап. Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.
17: «Как с бензином?» — спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем».
16: «Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич.
17: «Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу! Никаких нарушений закона! Командовать парадом буду я!»
13: Паниковский и Балаганов сконфузились.
17: «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли!»

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
1: 30 километров антилопа пробежала за 1.5 часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою, но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий 3-часовой митинг. К Остапу притиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Эй, как остальные машины?»
2: «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает».
3: «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Покарде?»
2: «На Покарде».
3: «А писательница Вера Круц?» — любопытствовал полушофер. «Вот бы на нее посмотреть». «На нее и на товарища Нижинского, он тоже с вами?»
2: «Знаете, — сказал Остап, — я утомлен пробегом».
3: «А вы на Студебекере?»
2: «Можете считать нашу машину Студебекером, — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут 2 Покарда, 2 Фиата и 1 Студебекер!»
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник?»
3: «Студебекер!
2: Папа ваш Студебекер! Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Ты Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал: «А ты знатоки! Убивать таких знатоков! Студебекер ему подавай!» Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение 1.5 часа. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и, в конце концов, своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
2: «Я рад, товарищи, — заявил Остап в ответной речи, — нарушить автомобильной сиренной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я окончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
1: Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался в высшей очистке. Беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах. Захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционные склады Удоевского отделения «Автодора». Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали.
2: «О карманных деньгах не надо думать», — сказал Остап. «Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности».
1: Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Прилип по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды, полетел первый воздушный шар, были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз, затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, какой была при соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов. Протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные издыхающие автомобили. Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок, очаровательной подробностью родного пейзажа. В лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге. Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка, а сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках. Там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.
0: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Рассказ «Светлые души». Читает Владимир Антоник.
2: Михаил Обеспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора. Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него. Из избы вышла жена Михаилы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила: «Ты б хоть поздороваться зашел». «Здорово, Нюся», — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.
3: «Ты чего?» — спросил Михайло.
2: «Ничего. Вроде сердишься». «Ну что ты, разве можно на трудящий народ сердиться?» С неумелой насмешкой и горечью возразила Анна. Михаил неловко потоптался на месте, сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками.
4: «Ой, мамочка родимая, грязный-то!»
2: «Пыль», — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги. Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.
4: «Ой, прямо места живого не найдешь, Господи ты мой!»
2: Жарко шептала она, близко разглядывая его лицо. Михайло прижал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел.
3: «Замараешь тебя всю, дуреха такая!»
4: «Ну и марай, марай, не думай, побольше бы так марал!»
3: «Соскучилась, небось?»
4: «Соскучишься, уедет на целый месяц».
3: «Где ж на месяц? Эх ты, акварель!»
4: «Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься, белье вон на ящике».
2: Она ушла. Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки. Что-то искал. Потом вышел на крыльцо. Крикнул жене:
3: «Ань, ты случайно не видела карбюратор?»
4: «Какой карбюратор?»
3: «Ну, такой, с трубочками».
4: «Не видала я никаких карбюраторов. Началось там опять».
2: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
4: Пришла Анна. «Собрался?»
3: «Тут, понимаешь, штука одна потерялась», — сокрушенно заговорил Михайло. «Куда она, окаянная?»
4: «Господи!»
2: Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез.
4: «Ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то никак не может расстаться со своими штуками».
2: Михайло поспешно подошел к жене.
3: «Чего сделать, Нюся?»
4: «Сядь со мной».
2: Анна смахнула слезы. Сели.
4: «У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное. Она в нем по воскресеньям на базар ездит».
2: Михайло на всякий случай сказал:
3: «Ага, такое, знаешь,
4: Михаил хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене. «Вот, она это полупальто продает. Просит 400.
3: «Так, Михаил не знал, много это или мало».
4: «Так вот я думаю, купить бы его, а тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно тянется мне, Миша. Я давеча примерила, как влитое сидит».
3: Михаил тронул ладонью свою выпуклую грудь. «Взять это полупальто, чего тут думать?»
4: «Погоди ты», — разлысил лоб. «Денег-то нету, а я вот что придумала. Давай продадим одну овечку, а себе ягненка возьмем».
3: «Правильно», — воскликнул Михайло.
4: «Что правильно?»
3: «Продать овечку».
4: «Тебе хоть все продать».
3: Анна даже поморщилась.
4: Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.
3: «Сама же говорит, елки зеленые».
4: «Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Ну и распродадим так все на свете».
3: Михаил открыто залюбовался женой. «Какая ты у меня головастая!»
4: Анна покраснела от похвалы. «Разглядел только».
1: Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михаил по дороге отстал.
4: Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины. «Миша!»
3: «Аньки, сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу».
4: «Замараешь белье-то!»
1: Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.
4: «Миша! Миша!»
3: «Одну минуту, Нюся!»
4: «Я говорю, замараешь белье-то!»
3: «Я же не прижимаюсь к ней!»
1: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
4: «Ну, сделал?»
3: «Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала».
4: «Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт ее надавал проклятую!»
3: — рассердилась Анна. «Ну вот, при чем она здесь?»
4: «Притом, жизни никакой нету».
1: В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар. Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин. Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туиски, кринки и рассказывала последние новости.
4: «Он уж было закрывать собрался магазин свой, а тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, — говорит, — я ревизор».
3: «Ха, ну, — Михайло слушал. —
4: Ну, тот туда-сюда заягозил, тыр-пыр, семь дыр, а выскочить некуда. Да, хворым прикинулся».
3: «А ревизор что?»
4: «А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался».
3: «Так, влопался, голубчик».
4: «Всю ночь сидели, а утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ».
3: «Сколько дали?»
4: «Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. А Ганя ошибется».
1: Михайло задумался о чем-то. За окнами стало светло. Взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
4: «Садись, Миша».
1: Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.
3: «У нас одеяло какое-нибудь старое есть?» — спросил он.
4: «Зачем?»
3: «А в кузов постелить. Зерна много сыплется».
4: «Что, они не могут вам брезенты выдать?
3: их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают.
4: Завтра найдем чего-нибудь.
1: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
4: «Ну-ка, оцени!»
1: Михаил одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул.
3: «Ах, хороша!»
4: «К празднику совсем дойдет. Ешь теперь, прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья. Сытые — загляденье. А на тебя смотреть страшно».
3: «Ничего», — гудел Михайло. «Как у вас тут?
4: Рожь сортируем. Полеща. Бери вон блинцы со сметанкой из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша. Прямо страсть берет. Куда уж его столько?»
3: «Нужно. Весь СССР прокормить — это 1/6».
4: «Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то».
1: Михайло раскраснелся. Глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова. Спать легли совсем поздно. В окна лился негреющий серебристый свет. На полу в светлом квадрате шевелилось темное кружево теней. Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи, ровно на одной ноте, гудел одинокий трактор.
3: «Ночь-то!» — восторженно прошептал Михайло.
4: Анна, уже полусонная, пошевелилась. «А?
3: Ночь, говорю.
4: Хорошая
3: сказка просто.
4: Перед рассветом

0: Весь день тяжелую веялку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор. Анна негромко окликнула его. Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих. Анна, устраиваясь около его бока, выговорила ему:
1: «На одну ночь приедет, и то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня».
0: Михайло ласково похлопал жену по плечу, успокаивал. Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом: «Там что, оказывается, маленький клочочек ваты попал в жиклер, а он же, знаешь, жиклер, там иголка не пролезет».
1: «Но теперь-то все хоть?»
0: «Конечно.
1: Бензином опять несет. Ох, господи!»
0: Михайло хохотнул, но тут же замолчал. Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
1: «Ты опять?»
0: — спросила Анна. «Я попить хочу».
1: «В сенцах в кувшине квас, потом закрой его».
0: Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
2: «Ой, елки зеленые, тебе надо?»
1: «Нет, не хочу».
0: Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней. Стояла удивительная ночь, огромная, светлая, тихая. По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко: «Ты гляди, что делается ночь-то».
3: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Светлые души».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Жан-Жак Руссо. Исповедь. Вообще, исповедь – почти всегда опасное сочинение. Конечно, в том случае, когда автор не пытается ничего приукрашивать, а исповедь действительно исповедальна. Руссо написал, по-видимому, честно. И его исповедь была опубликована через 100 с лишним лет после его смерти. Книгу несколько раз пытались запретить. В первую очередь из-за ее откровенности. Не последнее место в желании запретить занимали и сексуальное описание жизни Руссо, и его связь со служанкой гостиницы, в которой он работал. Тереза Левассер, о которой идет речь, была некрасивой, грубой и необразованной женщиной. Попытки обучить ее понимать, который теперь час, так ни к чему и не привели. Сам Руссо отзывается о ней не самым лучшим образом. Однако 5 детей она ему все-таки родила. Наверное, Жан-Жак знал об этом, но не помнил ни как их зовут, ни их даты рождения. Видимо, как философ Руссо относился к этому философски. Он сам мало учился, мало читал и не очень любил наблюдать за жизнью вокруг. Это, скажем прямо, убийственная для писателя характеристика. Однако его книги, выступления всегда были востребованы.

0: Они эпатировали публику резкостью и неожиданностью. Например, в Женеве, где он родился, Руссо резко выступал против театра. То есть вообще против театра. Он обличал науки и художество за их развращающее влияние. Предавал анафеме культуру. При этом, будучи протестантом от рождения, он успел побывать и католиком, а затем вновь стал кальвинистом, ругая и самого Кальвина. Художество самого Руссо, вроде того, чтобы стать в дороге любовником попутчицы, видимо, развращающего влияния не имели. Сам о себе он философски написал: «Я был человеком, на которого стремились посмотреть, а на другой день не находили в нем ничего нового».
1: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Филиас Фок. Помните героя романа «80 дней вокруг света» и его изобретательного слугу Паспарту? Кажется, что такие головокружительные приключения, как у них, можно только придумать. И тем не менее, Филиас Фок существовал. В реальной жизни его звали Джордж Фрэнсис Трейн. Этот американский предприниматель строил конный трамвай, организовывал перевозки на парусных кораблях и по железной дороге. А чтобы сделать рекламу своему бизнесу, совершил целых 3 кругосветных путешествия. Трейн был уверен, именно репортажи о его приключениях подсказали Жюлю Верну сюжет знаменитого романа, который читатели приняли за описание реальных событий. Дело в том, что Верн публиковал свою книгу по частям в газете, причем даты в художественном тексте были проставлены так, будто речь идет о дневнике путешественника. Многие поверили. Прямо в этот момент Филиас Фок спешит и пытается установить невиданный доселе мировой рекорд. Владельцы пароходов и железных дорог даже предлагали писателю внушительные суммы за простое упоминание, что Фок путешествует транспортом именно их компании. Но Жюль Верн от выгодного предложения отказался.
1: Кто эти люди?
2: Филиас Фок, он же Джордж Фрэнсис Трейн.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в ведомстве рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Украинские боевики не прекращали обстрелы Энергодара в Запорожской области все выходные. Об этом сообщил Алексей Лихачев. МАГАТЭ ранее подтвердила гарантии безопасности для ремонта ЛЭП «Днепровская», который ведет к Запорожской атомной электростанции. Однако, как отметил глава Росатома, украинская сторона нарушила эти договоренности.
2: В пятницу прошлый начался режим тишины, начался он с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ, получили с утра субботы подтверждение гарантии МАГАТЭ. С субботы продолжались работы по подготовке к ремонту линии Днепровской линии для устойчивого электроснабжения атомной электростанции. И мы, конечно, очень надеемся, что это досадное, в кавычках, на самом деле, провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории. И мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этой мощнейшей атомной электростанции, что обеспечит ядерную безопасность.
1: Глава Росатома подчеркнул, что противник атакует жилые дома, частные автомобили и мирных граждан. ФСБ ликвидировало нелегальный финансовый центр для онлайн-казино. Преступники через специальную платформу ежедневно обрабатывали тысячи платежей и ставок. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли автомобили, наличные деньги и предметы роскоши. В результате масштабной операции 24 человека были задержаны и отправлены в СИЗО, а еще 8 участников группировки находятся в розыске. Им грозят длительные уголовные сроки за создание преступного сообщества и незаконный оборот денежных средств. Выборы в Армении прошли под давлением на оппозицию и вмешательством Запада, сообщили в МИД России. Результаты выборов показали глубокую поляризацию армянского общества. В таких условиях одностороннее решение о развитии страны без учета мнений всех слоев населения могут привести к расколу и экономическим потрясениям. Москва надеется, что армянские власти будут действовать в интересах нации. Россия будет корректировать свою политику в зависимости от реальных шагов армянского руководства, добавили в внешнеполитическом ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Что вы говорите?
4: На какой стадии мы находимся? Спрашивает руководитель отдела. И все наперебой начинают докладывать. Проектная документация готова, образец товара тоже, с поставщиками договорились, пора налаживать продажи. А вот пример из области медицины. Врачи постоянно напоминают, с болезнями лучше бороться, не дожидаясь, пока дело дойдет до финальной стадии. Существительная стадия пришло к нам из Греции. Здесь особого секрета нет. Где-то по соседству расположилось слово-родственник «стадион». А его, как известно, опоясывает беговая дорожка. Вот туда мы и отправимся. Все началось в Вавилоне. В столице Древнего Царства была принята необычная мера длины. Расстояние, которое человек мог пройти от момента, когда первый луч солнца появляется над горизонтом, до полного восхода. Это всего лишь пара минут, не больше. Сколько шагов можно сделать за это время? Плюс-минус пару сотен. Значит, и пройденное расстояние будет измеряться в диапазоне от 170 до 200 с небольшим метров. Тут все зависит от темпа ходьбы. Длина дорожки на стадионе в греческой Олимпии как раз укладывается в этот норматив – 192 метра. Но есть и другие варианты. В Вавилоне – 194 метра. В Египте – 172,5. Стадии системы фараонов – это почти 210 метров. А у римлян – только 185. Спор об истинной длине стадии продолжается уже более 2000 лет. Так и в любом деле. Стадии проекта вполне могут отличаться и сложностью, и продолжительностью. Главное – дойти до финиша.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владислав Петров. Главы из книги «Три карты усатой княгини» читает Михаил Сушков.
2: Во всех мемуарах эта женщина предстает ветхой старухой. Причина этого проста. Воспоминания пишут обычно на склоне жизни, и по понятным причинам все больше описывают в них людей уже умерших. А княгиня Наталья Петровна Голицына прожила 99 лет без трех недель и пережила всех своих сверстников, почти всех сверстников своих детей и многих сверстников своих внуков. К тому времени, когда она почила, не осталось никого, кто помнил ее молодой. Никого, кроме, возможно, одного человека, которого мы еще не раз вспомним ниже. Но этот человек всю известную нам часть своей жизни только и занимался тем, что запутывал следы и вводил в заблуждение окружающих. Весьма трудно представить его пишущим правдивые мемуары. Родилась Наталья Петровна еще при императрице Анне Иоанновне в 1739 году и закончила свой земной путь в 1837 году в правлении Николая I. Ее отец, граф Петр Чернышов, был дипломатом и сенатором, а дед Григорий – денщиком Петра I. Ходили слухи, что царский денщик только числился отцом. И на самом деле Петр Чернышов был сыном императора. Будто бы царь выдал за верного Григория свою беременную любовницу, 17-летнюю красавицу Евдокию Ржевскую. Насколько тверда была под этими слухами почва, сказать трудно. Но факт остается фактом. Бесприданница Евдокия получила от царя изрядное приданое, которое положило начало громадному состоянию Чернышовых. К рождению Натальи Петровны они владели многочисленными поместьями и многими тысячами крестьянских душ, пожалованными как самим Петром I, так и при следующих правлениях. Если принять всерьез версию о том, что денщик служил прикрытием, то значит, графиня Чернышова, ставшая после замужества княгиней Голицыной, была императорской внучкой. Надо заметить, что в какой-то момент, когда глубокая старость была не за горами, она и в самом деле приобрела некоторое сходство с поздними портретами Петра. По материнской линии Наталья Петровна приходилась внучкой начальнику тайной розыскной канцелярии при императрице Анне Иоанновне графу Андрею Ушакову, который прославился своей жестокостью. Считается, что от него она унаследовала полную неспособность к сантиментам любого рода. Наталья Петровна пережила семерых российских самодержцев и при дворах пяти императоров была фрейлиной и статсдамой. Под конец жизни княгиня превратилась в своеобразный символ незыблемости власти. Члены императорской семьи в обязательном порядке приезжали поздравить ее с очередными именинами. Ее посещали по прибытии в российскую столицу иностранные послы. Вновь назначенные государственные чиновники считали хорошим тоном засвидетельствовать ей свое почтение. А молодые военные, после получения офицерского звания, ездили представляться княгине как к высокому начальству. 18 января 1821 года занимавший место почт-директора в Санкт-Петербурге Константин Булгаков писал своему брату Александру в Москву. «Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город». Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость. По воспоминаниям графа Феофила Толстого, композитора, писателя, певца и под псевдонимом Ростислав музыкального критика, княгиня принимала всех, за исключением государя-императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. и все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны. Доступ в дом княгини означал причастность к самому высшему кругу русского дворянства. Переоценивать влияние Натальи Петровны на великосветскую жизнь, конечно, не стоит, но очевидно, что к ее мнению прислушивались. При том, что нрава она была крутого, и суждения ее часто отличались резкостью, в правило вошло привозить ей на показ девиц перед их первым выходом в свет. Одобрение Голицыной значило тут очень многое, если не все. Впрочем, не только девицы трепетали перед суровой княгиней. Утверждается, что муж ее, храбрейший воин, князь Владимир Голицын, бригадир, командовавший 5 ротами Нарвского полка и вошедший в русскую историю тем, что пленил бунтовщика Пугачева, был под каблуком у жены и боялся ее как огня. И именно эта незавидная роль свела его в могилу раньше времени. А ее сын, Дмитрий Владимирович, московский генерал-губернатор, которого она не в обычаях своего времени при посторонних запросто называла Митенькой, не смел сидеть в присутствии грозной матери. В молодости Наталья Петровна имела хорошую фигуру, отлично ездила верхом и фехтовала, прекрасно танцевала и даже, проявив, по словам фельдмаршала Миниха, приятное проворство, получила золотую медаль на танцевальном конкурсе, устроенном в 1766 году при дворе во время очередного празднества. Но красотой не отличалась. В старости же она сделалась поистине страшна. Тело усохло, кожа приняла желтоватый оттенок, и с некоторого расстояния Голицыну, если бы не пронзительный взгляд из-под бровей, можно было принять за мумию. Нос ее истончал и как-то хищно изогнулся, приобретя форму орлиного клюва, а подбородок и верхняя губа поросли весьма заметными волосами. Из-за усов ироничная молодежь между собой прозвала ее «La Princesse Moustache», что в переводе с французского означает «усатая княгиня». Особенно комично это прозвище звучало в русско-французском варианте «Княгиня Мусташ». Это прозвище приклеилось к Голицыной. Именно под ним, в той или иной версии, она очень часто упоминается в письмах и дневниках современников ее старости. Например, Пушкин в письме к Петру Вяземскому в январе 1829 года сравнивал с «Принцесс Мусташ» русское правительство, а Вяземский, в свою очередь, как-то скаламбурил по адресу княгини, сказав, что она и в ус не дует, когда слышит о смерти близких людей. Однако, несмотря на свой устрашающий облик, княгиня едва ли не до самой смерти посещала балы и при этом всегда была изрядно нарумянина, что только подчеркивало старческое безобразие. Поэтому нельзя без иронии воспринимать стихи дяди великого поэта, вечно восторженного Василия Львовича Пушкина, преподнесенные Натальей Петровне в 1819 году на очередные именины. «В кругу детей ты счастье вкушаешь. Любовь твоя нам счастье дарит. Присутствием своим ты восхищаешь. Оно везде веселье родит. Повелевай ты нашими судьбами. Мы все твои, тобою мы живем. И нежну мать, любимую сердцами, в день радостный с восторгом мы поем. Да дни твои к отраде всех продлятся». Легко представить, какого свойства веселье рождало присутствие Голицыной у петербургской молодежи. Стоит ли удивляться тому, что столь колоритная фигура породила множество легенд? Ходили слухи, будто бы Голицына знает некие мистические тайны. Ее имя часто связывалось с именем знаменитого авантюриста, предсказателя, мага и алхимика Сен-Жермена, старшего современника и духовного учителя Калиостро и Казановы, а ее долголетие с эликсиром бессмертия, когда-то якобы созданным Сен-Жерменом. По одной из легенд, известной по рассказу друга Пушкина Павла Нащекина, однажды к Наталье Петровне пришел просить денег внук Сергей Григорьевич Голицын по прозвищу Фирс, накануне в пух и прах проигравшийся в карты. Денег княгиня ему не дала, но назвала 3 карты, с помощью которых можно отыграться. Когда-то в пору ее далекой молодости эти карты якобы были названы ей в Париже Сен-Жерменом. Внук поспешил воспользоваться советом бабушки и вернул проигранное состояние. Эта история стала известна Пушкину и легла в основу сюжета повести «Пиковая дама», а княгиня Голицына стала прототипом графини Анны Федотовны. Впервые Пушкин увидел Голицыну в ее имении «Большие Веземы», куда 9-летним мальчиком его привозила бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Вряд ли Наталья Петровна обратила на него тогда какое-то особое внимание. А вот юный Пушкин, судя по всему, запомнил княгиню, как раз разменявшую восьмой десяток. Позже он видел ее не раз, слышал о ней десятки историй. Ко времени же написания «Пиковой дамы» Голицыной шел 95-й год. Повесть была закончена осенью 1833 года, а в апреле 1834 Пушкин записал в дневнике: «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной. И, кажется, не сердятся». Сказано это с видимым облегчением. Поэт всерьез опасался, что похожая на героиню повести старуха Голицына разгневается и пожалуется царю. Но, к счастью, ничего подобного не случилось. То ли Наталье Петровне просто не донесли о повести Пушкина, то ли она, и в старости сохранившая ясность ума, не сочла его провинность достойной внимания. Кстати, за несколько лет до этого, 18 марта 1823 года, Голицына, бывшая на середине девятого десятка, писала князю Петру Вяземскому о пушкинском кавказском пленнике. «Мне кажется, он очень хорош». Жаль только, что прекрасная черкешенка расточает свои чувства ради такого пресыщенного героя. Оценка незамысловатая, но точная. Не заметить сходство княгини Натальи Петровны с графиней Анной Федотовной просто невозможно. Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди. Она участвовала во всех суетнях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое украшение большой залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду. И потом уже никто ей не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Облик и привычки Голицыной отражены в повести до мельчайших деталей. Да и сам Александр Сергеевич порой путал персонажа с прототипом. Недаром в черновиках «Пиковой дамы» он несколько раз называет свою героиню княгиней. В тех же случаях, когда Пушкину не хватило каких-то штрихов, он воспользовался тем, что знал о дочери княгини, Екатерине. Именно Екатерина прославилась в Париже своей красотой и заслужила имя «Лавеню Московит», то есть «Московской Венеры», которое Пушкин приписал графине Анне Федотовне в молодости. Что же до карт, то они были, конечно, страстью самой княгини-матери. Особенно ее страстью. До последних дней Наталья Петровна любила раскладывать пасьянсы и, поскольку плохо видела, заказала для себя карты вдвое крупнее обычных.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Владислава Петрова «Три карты усатой княгини».
2: Поигрывала она в карты и в молодости, в том числе в Версале, при дворе французского короля Людовика XV. Во Франции, где ее отец был русским послом, она жила как раз в те годы, когда при дворе Людовика приобрел небывалую популярность Сен-Жермен. Тогда она и могла встречаться с этим, по словам Пушкина, человеком очень замечательным и даже почти наверняка за ломберным столом. Правда, в то время при французском дворе был популярен не фараон, которым увлекалась героиня «Пиковой дамы», а ланскнехт. Принцип игры в «Фараон» и «Ланскнехт» один и тот же. Выигравший определяется совпадением или несовпадением карты, открытой банкометом, с картой понтера. Интересно, знал ли Пушкин, когда называл Сен-Жермена человеком очень замечательным, что у того не было подлинной биографии? Во всяком случае, ее, кроме, разумеется, самого Сен-Жермена, не знал никто. Настоящее имя, время и место рождения этого человека неизвестны. Во Франции, Англии, Голландии и России его знали как графа Сен-Жермена. Но в других местах он был то маркизом де Монфера, то графом Билламаром, то шевалье Шонингом, то шевалье Уэлденом, то графом Салтыковым или Солтыковым. О, в старую русскую фамилию, вкралось, вероятно, по недостаточному знанию языка. То графом Цароги, то принцем Ракоцци, то, уже после смерти, которую его поклонники отказываются признавать, графом Габалисом, сеньором Гуальди, графом Гомпишем. Он называл себя, как видим, то графом, то маркизом, то принцем, но, скорее всего, все эти титулы присвоил себе сам. Из существующих версий явствует, что Сен-Жермен мог быть испанским иезуитом, португальцем, немцем, членом общества иллюминатов, таинственного ответвления масонства, эльзасским евреем, сыном сборщика налогов из Сен-Жермена в Савойе, сыном Марии де Нейбург, жены Карла II испанского и португальского еврея, одним из сыновей венгерского графа Ракоцци. Доподлинно известно лишь то, что, появившись в Париже в 1757 году, Сен-Жермен поразил местную аристократию смелыми мистификациями, острым умом, сверхъестественной памятью. Он мог, едва глянув в текст, в нужный момент без ошибок повторить его, знанием многих языков и несокрушимой убедительностью своих рассказов. До этого его биография прослеживается не очень четко. В конце 30-х, начале 40-х годов он, судя по всему, находился при дворе персидского шаха Надира, но уже в 1745 году его арестовывают в Англии по подозрению в шпионаже в пользу якобитов. В следующем году он оказывается в Вене, где втирается в доверие к премьер-министру Фердинанду Лобковицу. Затем ветер странствий якобы занес его в Индию, где к его услугам оказываются все тайные знания Востока. Введенный в высший парижский свет военным министром графом Бель-Илем, с которым его познакомил 10 лет назад Лобковиц, Сен-Жермен без тени застенчивости принялся утверждать, что умеет лечить от всех болезней, изготавливать драгоценные камни и превращать металлы в золото, читать запечатанные письма, не прикасаясь к ним, оживлять статуи, мановением руки укрощать диких зверей, заклинать демонов, быть одновременно в нескольких местах, то есть создавать своих двойников, путешествовать по временам и тому подобное. Кроме того, он обладал математическими талантами, прекрасно рисовал и сочинял музыку. Некоторые нотные рукописи Сен-Жермена ныне находятся в Британском музее, а одна имелась в коллекции Чайковского. Кое-что из богатого своего арсенала Сен-Жермен демонстрировал. Немало способствовало известности мнимого графа изобретенное им косметическое средство – эликсир молодости. Хитрый Сен-Жермен преподнес его всевластной маркизе Помпадур. Та пришла в восторг, вследствие чего возникший из ниоткуда алхимик был представлен Людовику XV и незамедлительно явил ему разнообразные чудеса. Сен-Жермен потряс короля, вызвав дух Марии Стюарт с отрубленной головой в руках. Как ему это удалось сделать, с помощью каких приспособлений, неизвестно. Но факт остается фактом. Подлинность зрелища ни у кого не вызвала сомнений. Следом за этим маг исправил дефект принадлежащего королю алмаза, разом многократно увеличив его ценность и получил в качестве благодарности прекрасно оборудованную лабораторию и 100 тысяч франков на алхимические опыты. Он настолько вошел в доверие к королю, что был послан в Гаагу с тайным поручением его величества. Однако эта важная миссия не удалась из-за интриг другого выдающегося авантюриста XVIII века, Казановы, бывшего официальным французским агентом в Гааге. Сен-Жермена бездоказательно заподозрили в шпионаже в пользу России и вынудили бежать. В дальнейшем он немало поколесил по Европе с разнообразными секретными миссиями и среди прочих стран посетил Россию. Аккурат в 1762 году, когда случился заговор, приведший на престол Екатерину II. Поскольку в это время Сен-Жермен находился на службе французской короны, а переворот был выгоден Франции, то не исключено, что вездесущий граф, щеголевший в Санкт-Петербурге в русском офицерском мундире, приложил к нему руку. Во всяком случае, даже спустя годы после восшествия Екатерины на трон, он был связан общими интересами с одним из главных заговорщиков Алексеем Орловым. В конце концов, Сен-Жермен осел в Шлезвиг-Гольштейне, в городе Экернферде, где, согласно свидетельству ландграфа Карла фон Гессена, скончался 27 февраля 1784 года и 2 марта был похоронен, о чем сохранилась запись в церковной книге. Но существует еще и посмертная история знаменитого мага, и Пушкин о ней не мог не слышать. Вскоре после смерти Сен-Жермена, как круги по воде, стали расходиться слухи о том, что его видели в самых разных местах. Со временем они не только не утихли, но даже в иные годы вспыхивали с невероятной силой. Утверждалось, что Сен-Жермен не умер, и благодаря изобретенному им эликсиру бессмертия никогда не умрет. Более того, ему приписывалась энергичная деятельность. Якобы накануне Французской революции он дважды предупреждал королеву Марию Антуанетту о грядущей опасности, но та не вняла увещеваниям и в результате поплатилась головой. Очень многие верили в это. Гремучий коктейль из страхов перед революцией, похождений Сен-Жермена и рецептов эликсира бессмертия был темой обсуждений в петербургских гостиных. Вероятно, эти разговоры и стали мостиком, соединившим в воображении Пушкина образы Сен-Жермена и долгоживущей, столь долго, что казалось вечной, княгини Натальи Петровны Голицыной. Многие в Петербурге и впрямь были уверены, что Голицыной смерть не грозит. И когда она все-таки умерла, весть об этом передавалась не без удивления. Кое-кто поверил, что княгиня переселилась в лучший мир, лишь побывав на ее похоронах. А кое-кому и этого оказалось мало. Распространились слухи, что Голицына продолжает свое бесконечное старческое существование, а вместо нее похоронили какую-то другую старуху. Словом, и после смерти имя княгини продолжало обрастать легендами, как и имя Сен-Жермена. Отличие лишь в том, что могилу знаменитого авантюриста и мага, несмотря на все усилия, отыскать так и не удалось, а могила Натальи Петровны Голицыной известна. Княгиня покоится в Москве на кладбище Донского монастыря в фамильной усыпальнице под тяжелой каменной плитой, на которой ее сын Дмитрий Владимирович распорядился написать: «Под сим знаком погребено тело супруги бригадира, статсдамы и ордена святой Екатерины первой степени кавалерственной княгини Натальи Петровны Голицыной, урожденной Чернышовой, скончавшейся в 1837 году, декабря 20-го дня, в 11 часов пополудни, на 98-м году от рождения. Родилась января 17-го дня 1739-го». Автора «Пиковой дамы» Голицына пережила почти на год. По Москве долго ходила легенда, что если прийти на ее могилу и хорошенько попросить, то она может явиться во сне и все-таки, на этот раз без обмана, назвать выигрышные карты. В 60-х годах 19 века Наполеон III решил разгадать тайну Сен-Жермена. В государственных архивах Франции собрали и перевезли в одно место все документы, касающиеся знаменитого авантюриста, но приступить к их изучению не успели. Разразилась франко-прусская война, затем случилась революция, и власть в Париже захватила коммуна, во время правления которой здание, куда свезли документы, сгорело. Среди приверженцев оккультизма существует стойкое мнение, что это произошло не случайно. Дескать, кому-то очень не хотелось, чтобы правда о Сен-Жермене стала известна всем. Но кому? Ответ обескураживающе прост. Конечно же, самому Сен-Жермену. Недаром некоторые любители паранормального вполне серьезно доказывают, что Сен-Жермен и Вечный Жид — это одно лицо, и продолжают скрупулезно фиксировать сообщения о его визитах, которыми он, по-прежнему полный сил и весьма деятельный, продолжает удостаивать самые разные страны. До кучи Сен-Жермену приписывают многочисленные изобретения 19 и 20 веков, и, среди прочих, паровоз и пароход. Поклонники великого мага не сомневаются, что в путешествиях после своей мнимой смерти Сен-Жермен не раз посещал Россию. Если хоть на мгновение в это поверить, то без труда можно представить, как, оказавшись в Москве, он первым делом отправляется с букетом цветов на кладбище Донского монастыря. А может быть и нет. Может быть, чем черт не шутит, встречаются они с Натальей Петровной Голицыной в условленном месте, садятся на скамеечку где-нибудь в тихом парковом уголке и говорят, говорят, не могут наговориться, вспоминают былое. Ведь, в конце концов, никто, кроме Сен-Жермена, не помнит ее молодой.
1: Мы читали главы из книги Владислава Петрова «Три карты усатой княгини». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Яцек Маховский. Фрагмент из книги «История морского пиратства». Читает Андрей Филиппак.
3: Сегодня, когда представительницы слабого пола владеют всеми профессиями и даже совершают полеты в космос, все равно кажется удивительным, что женщины некогда не просто занимались пиратством, но и командовали пиратами-мужчинами. Самыми известными женщинами в истории пиратства стали подруги Анна Бонни и Мэри Рид. Анна Бонни, ирландка, внебрачная дочь адвоката из графства Корк, в детстве выехала с отцом в Каролину. Эта красивая девушка причиняла отцу много забот своим вспыльчивым характером. Дошло до того, что в пылу ссоры она убила ножом слугу англичанина. К счастью для нее, отцу эту жуткую историю удалось замять. После многочисленных приключений и любовных интриг Анна тайком обвенчалась с неким моряком. Отец, однако, выставил его за дверь, и больше злосчастного молодожена никто не видел. Вскоре среди многочисленных поклонников Анны появился красивый и богатый капитан Джон Рэкком, известный на всем восточном побережье Америки пират по прозвищу Калико Джек. Чтобы добыть красавицу Анну, он причалил на лодке прямо к дому ее отца, похитил девушку и уплыл с ней в синюю даль. Анна не противилась похищению. Наоборот, она охотно согласилась делить всю радость и горе с возлюбленным пиратом. Медовый месяц они провели на море. Когда она сообщила мужу, что ожидает ребенка, тот отвез ее в свой небольшой дом на Кубе. Родив, Анна возвратилась на корабль. Она принимала деятельное участие во всех предприятиях пиратов и отличалась неженской храбростью. Слушались ее не меньше, чем Калико Джека. Однако счастливые дни пиратской пары уже были сочтены. В октябре 1720 года в водах, омывающих Ямайку, они неожиданно наткнулись на хорошо вооруженный военный корабль. Пойманных пиратов доставили на Ямайку и в Сантьяго-де-Ла-Веге предали суду, который приговорил их к смертной казни. Анне, беременной очередным ребенком, дали отсрочку, а Калико Джека вздернули на виселице. Дальнейшая ее судьба точно неизвестна, но считается, что она избежала наказания. Вместе с Анной Бонни была приговорена к смертной казни ее ближайшая подруга Мэри Рид, чья жизнь была полна приключений, порой совершенно неправдоподобных. Нам известны лишь немногие подробности ее детства. Мать Мэри рано стала вдовой. По некоторым, нам не понять каким соображениям, она воспитывала маленькую Мэри как мальчика. Когда девочке исполнилось 13 лет, ее взяла в прислуги некая француженка. Однако это занятие не понравилось Мэри, и вскоре она сбежала, и, выдавая себя за юношу, нанялась юнгой на военный корабль. Но и это дело не пришлось ей по вкусу. Тогда Мэри становится солдатом пехотного полка, дислоцированного во Фландрии. Там она участвовала во многих стычках, проявив незаурядную отвагу и удаль. Перейдя из пехоты в кавалерию, девушка влюбилась в некоего однополчанина и открыла ему тайну своего пола. Это заставило ее сменить военный мундир на женское платье. Свадьба Мэри произвела большую сенсацию в армии. Ее почтили своим присутствием многие высшие офицеры. Молодожены поселились в Бреде, в существующей по сей день таверне под тремя подковами. Вскоре супруг Мэри умер, и она, вновь облачившись в мужскую одежду, поступила на военную службу. Но на этот раз что-то пошло не так. Во всяком случае, быть солдатом ей понравилось намного меньше, чем в первый раз. Мэри дезертировала и нанялась матросом на корабль, направлявшийся в сторону Антильских островов. И этот корабль перехватил уже известный нам пират Рэкком. Так соединились дальнейшие судьбы двух женщин – Анны Бонни и Мэри Рид. В пиратской деятельности Мэри нашла выход своему буйному темпераменту. Не открывая своего пола, она сразу присоединилась к разбойничьей компании. Точно так же стал пиратом юноша с другого, захваченного Рэккомом корабля. Он был хорош собой, и Мэри без ума в него влюбилась. Как-то юноша затеял ссору с одним из пиратов, и было решено, в соответствии с пиратскими обычаями, что они сойдут на берег и там уладят спор. Можно себе представить переживания влюбленной Мэри, когда она узнала, что ее избранник не проявил должной храбрости. Чтобы освободиться раз и навсегда от злосчастного чувства, Мэри спровоцировала юношу на ссору и убила его на пиратской дуэли. Случай этот, однако, вынудил ее признаться в том, что она женщина. После этого началась целая серия любовных историй. Прервала ее уже упомянутая несчастливая для пиратов встреча с военным кораблем. Мэри оказалась рядом со своей подругой Анной на скамье подсудимых в Сантьяго-де-Ла-Веге. Суд отнесся к Мэри весьма снисходительно и, быть может, вовсе оправдал бы ее, но тут вдруг один из пиратов дал на нее показания, в которых она предстала настоящим исчадием ада. Мы не знаем, насколько они были правдивы и не было ли тут замешано что-то личное, но суду после этого не оставалось ничего иного, как приговорить Мэри Рид вместе с другими пиратами к смертной казни.
2: Мы читали фрагмент из книги Яцека Маховского «История морского пиратства».

0: Радиозвезда.
1: Виолен Ван Уайек. Фрагмент из книги «Великие загадки Древнего Египта». Читает Борис Миронов.
2: Одна из главных загадок легендарной Нефертити заключается в ее происхождении. Откуда же была родом эта женщина, о которой долгие годы никто ничего не знал? Древние египтяне, желая ликвидировать всякие воспоминания о чете Нефертити Аменхотеп IV, он же Эхнатон, отвергший некоторых богов в угоду Атону, уничтожили статуи и прочие изображения обоих правителей. И с легкой руки египетских царей эта дамнатио мемория, вечное проклятие, распространилась повсеместно. К счастью, как это нередко бывает в таких случаях, ремесленники забыли стереть часть надписей и изображений, впавшей в немилость царской четы. Хотя они проделали работу самым тщательным образом, и город Ахитотон, построенный по воле той самой четы, сравняли с землей, благодаря чудом уцелевшему так называемому бюсту Нефертити, который ныне выставлен в Берлинском музее и который мечтает вернуть обратно египетская служба древностей, все же удалось напасть на след этой знаменитой царицы. Когда раскопки в Ахитотоне только начались, имена Эхнатона и Нефертити и правда были никому неизвестны. Исследователи даже полагали, что город Ахитотон возник много раньше. Но знаменитая находка упомянутого бюста поначалу не дала никаких указаний на то, кого, собственно, он изображал. На основании переписки, которую цари Митани, государства в Древней Азии, вели с Египтом, выдвигалось множество различных гипотез. Начиная со времен царствования Тутмоса IV, метанийские правители отправляли к фараонам своих дочерей и родственниц в обмен на равноценные дары. Преемники Тутмоса тоже высоко ценили азиатских красавиц и помещали их в свои многочисленные гаремы, где содержались сотни наложниц. Так вот, письма, которыми обменивались царь Метани и Аменхотеп III, свидетельствуют, что фараон принял у себя при дворе некую Гилухепу, а потом Тадухепу, дочерей метанийского государя. За них тому причитался от фараона дар золотыми слитками. Однако в посланиях к египетскому государю метанийский царь сетует, что обещанного золота так и не получил. Возможно, фараон послал своему заморскому визави какую-то позолоту, а не слитки чистого золота. Царь Метани даже обращался с укором и за поддержкой к царице Тее, дабы она напомнила своему мужу о долге, а Аменхотепу IV Эхнатону передала, что Аменхотеп III, дескать, не сдержал своего слова. Тадухепа вполне могла стать Нефертити, взяв себе это имя по прибытии к египетскому двору во исполнение воли Аменхотепа III. Она, вероятно, была наложницей царя, прежде чем вышла замуж за его сына. Согласно одной из легенд, она впервые повстречалась с Аменхотепом IV, когда отец отправил его, царевича, в дружественную Египту страну Митани, дабы тот мог расширить круг своих познаний, а заодно воочию увидеть страну, платившую дань его родине. Мгновенно пленившись красотой совсем еще юной метанийской царевны, Аменхотеп IV, возможно, уговорил кого-то из царских советников, к примеру, Эйе, выделенных ему в сопровождение, обсудить условия его будущей женитьбы на ней с метанийским царем. Правитель Метани в свою очередь заинтересованный в присоединении его маленького царства к египетскому, очевидно, благословил такой союз по просьбе Эйе, первого советника Аминхотепа III, и, предположительно, брата царицы Тейе. Решив поглядеть из любопытства на девушку, о которой ему наговорили столько хвалебных слов, Аминхотеп III пригласил ее к своему двору и сам женился на ней, вопреки обязательствам метанийского царя перед его сыном. Однако азиатский правитель только выигрывал, выдавая свою дочь за царя, а не за царевича. Но действительно ли Нефертити была той самой Тадухепой? Как известно, народы Азии издавна поклонялись богу солнца, и дочери метанийского царя прибыли в Фивы на кораблях, носы которых были увенчаны фигурами солнечного божества. Начиная со времен царствования Тутмоса IV, они, конечно же, приобщали окружение царя к поклонению своему верховному богу, дающему жизнь людям, зверью и растениям. И если Нефертити действительно была родом из Азии и преклонялась перед солнцем, само собой разумеется, что она могла сподвигнуть и своего супруга к почитанию солнечного бога превыше всех остальных богов. А значит, именно Нефертити стояла у истоков коренных перемен в верованиях египтян. Такая гипотеза была бы весьма привлекательна, если бы Аминхотеп IV Эхнатон уже не почитал одного бога, да если бы и сам Аминхотеп III не благоволил к новой вере. Так что Нефертити тут ни при чем. К тому же ни царица Тейе, ни ее супруг Аминхотеп III явно не возражали против строительства Ахетатона и почитания бога Атона. Но раз Нефертити была родом не из Азии, тогда откуда? Она могла попросту принадлежать к царскому роду или же бывать при дворе. Значит, она была египтянка. А это, в свою очередь, означает, что Тадухепа не имеет к ней никакого отношения. Нефертити была великой царской женой Аминхотепа IV Эхнатона. Еще ни одну царицу, за исключением Тейе, не обожествляли при жизни. Царица Яхмес Нефертари, первая великая жена 18-й династии, была обожествлена посмертно. Так что не существовало никаких особых причин обожествлять Нефертити, как только ее супруг взошел на престол. Между тем, когда царская чета обосновалась в Среднем Египте и все свои помыслы и деяния обратила во славу бога Атона, воспевая его в гимнах, а порой и сочиняя в его честь собственные, совершая ежедневные приношения солнечному богу и каждый же день воздавая Атону у его жертвенников, царь счел благим делом подобрать своему единственно почитаемому богу и достойную супругу. Жены были у всех египетских богов, поскольку и у бога Амона была жена, богиня Мусора.

подле бога Атона. И египетскому народу, соответственно, надлежало почитать ее в качестве таковой. Если новонареченные жрецы Атона принимали это как должное, жречество Амона и служители прочих культов, понятно, воспротивились подобным нововведениям, противоречащим исконной египетской религиозной традиции. На некоторых изображениях Нефертити предстает в кругу других богинь, доказательство того, что она входит в египетский пантеон амарнского периода. Так рядом с нею нетрудно узнать богинь Нефтис, Селкет, Изиду и Нейт, чьи образы запечатлены на саркофаге ее супруга. Все вместе они должны были оберегать фараона от любых недоброжелателей извне. Так что за Нефертити признана и роль божественной хранительницы. Аменхотеп IV Эхнатон учредил и новую форму божества, поскольку бог Атон не походил, как другие боги, на обычных людей. Его изображали символически, в виде солнечного диска, и посему казалось странным, что Нефертити стала супругой простого символа. Таким образом, она состояла при нем в услужении и одновременно была его спутницей. Этот солнечный диск испускал на царскую семью свои животворные лучи, поэтому его изображение встречается и на стенах гробницы царедворца Рамоса, в долине Вельмож, в западных Фивах и на барельефах. Итак, царь воспринимал этот диск не как неодушевленный предмет, а как истинное божество. С древнейших времен Нефертити была главной героиней полупреданий, полулегенд. Это, возможно, означает, что народ и царедворцы почитали ее как божество. Но почему? Может, потому, что она отличалась божественной красотой? Однако, вопреки расхожим мнениям, Нефертити была маленькая и невзрачная. Именно такой ее изображали рядом с супругом. Впрочем, и у него самого лицо было довольно неприглядное. Знаменитый бюст работы скульптора Тутмеса, выставленный в Берлинском музее, и с давних пор, с того самого дня, как только его обнаружили, отождествлявшийся с Нефертити, очевидно, не имеет ничего общего с истинным обликом царицы. С другой стороны, насколько известно, Нефертити любила выделяться необыкновенными нарядами и прическами. Ей, как и другим великим женам, стремились подражать все египтянки того времени. Ее парики, оставлявшие шею открытой, изготавливали из волос нубийских воинов. Египтянки же, привыкшие к длинным и густым парикам, зачастую витым, конечно, изумлялись таким новым моделям. Но неужели только этого было достаточно, чтобы боготворить Нефертити и восхищаться ею настолько, что ее исчезновение тут же породило множество разных легенд? Неужели о ней так сильно скорбели? Некоторые ученые полагали, что супруг отверг ее и переселил в один из пределов дворца подальше от царских покоев. По другим предположениям, она отправилась странствовать. В самом деле, в те времена чужеземцам было довольно трудно дознаться, что стало с той или иной царицей, если из Египта не поступало никаких вестей. Аменхотеп III взял себе за обыкновение кратко записывать главные события своего царствования на спинах каменных скарабеев и рассылать их по разным уголкам Египта и даже за его пределы. Таким образом, союзники и враги Египта узнавали о браках, кончинах и рождениях в знатных египетских семьях. На 12-м году царствования Аменхотепа IV Эхнатона Нефертити

0: и присутствует на торжестве, устроенном ее супругом в Среднем Египте. Царскую чету сопровождают 6 дочерей. А вскоре после того Нефертити умирает. Но мы не обнаружили никаких следов ее погребения в царской гробнице. Лишь одна единственная, найденная в царской гробнице у Шепти, статуэтка из тех, какие клали рядом с усопшими, ее фрагменты ныне выставлены частично в Лувре, частично в Бруклинском музее, напоминает о Нефертити. Стало быть, царица умерла в Эхитотоне, и, вероятно, там же и была похоронена. А как насчет бюста Нефертити в зрелом возрасте, выполненного скульптором Тутмесом? По легенде, он был влюблен в царицу и с удовольствием лепил с нее восхитительные бюсты. Но зачем он ее состарил, если на самом деле она была гораздо моложе? Единственное тому объяснение заключается в том, что скульптор пытался изобразить женщину, утратившую плодовитость. Согласно же одному из самых невероятных предположений, безнадежно влюбленный скульптор изобразил свою благодетельницу престарелой якобы с горя, в отместку за неразделенную любовь.
1: Мы читали фрагмент из книги Виолен Ван Уайек «Великие загадки Древнего Египта». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки российские бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Сергей Лавров выразил сомнение в возможности переговоров после решения Евросоюза о поставках оружия Киеву. Лидеры Великобритании, Франции и Германии ранее одобрили производство вооружений для Украины. Подробности министр иностранных дел озвучил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно каких-то переговоров говорить.
1: Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Зеленским в Лондоне пообещали усилить сотрудничество в создании дальнобойных систем вооружений для Украины. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
3: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Приемная кампания в вузах и колледжах стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые платформы «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Поступление в СПО онлайн». Пилотный проект этих сервисов запущен в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: Я считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: 22 июня 1941 года в Москву из командировки вернулся известный советский фотокорреспондент Евгений Халдей.
8: По дороге с вокзала на улице Станиславского я увидел странную картину. Было 10 часов утра, а у германского посольства уже стояло много легковых машин. Из них немцы вытаскивали всевозможные узлы, коробки и чемоданы, которые тут же вносили в здание, а во дворе сжигали какие-то бумаги.
7: За час до полудня Халдея срочно вызвали в отдел фотохроники ТАСС. Журналист терпеливо ожидал встречи с главным редактором, чтобы рассказать о результатах своей командировки. Как вдруг...
8: Я случайно выглянул в окно и увидел, что на улице 25 октября возле громкоговорителя колокольчика начинают собираться люди. Я схватил камеру и побежал к ним и сделал фотографию. Москвичи слушают заявление Молот. Оно длилось около 9 минут. Война. Речь закончилась, но народ не расходился. Все стояли молча, думали. Я пытался спросить, о чем. Никто не ответил.
0: История одной фотографии.
7: Халдей вернулся в редакцию и зашел в кабинет редактора.
8: Я хотел получить дополнительную пленку, а начальник выдал мне всего 100 метров. Я спросил, почему так мало, и получил ответ: «Да война через пару недель или месяц кончится. Зачем тебе так много?» В тот момент все верили, что враг будет разбит очень скоро.
7: Фотограф Евгений Халдей не подозревал тогда, что свою, возможно, самую известную фотографию в жизни, «Знамя Победы над Рейхстагом», он сделает лишь 4 года спустя, в 1945-м. Но это уже совсем другая история.
0: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
9: Из докладной записки английского дипломата при дворе российской императрицы Екатерины II Джона Бекингемшира. 1763 год. Петербург. Для 2 старших внуков Екатерина была очень нежной бабкой и очень добросовестной воспитательницей. Составленные ею правила, которыми регламентировалась их одежда, умственное и нравственное воспитание, насчитывают не менее 7 глав. Для внуков она составила азбуку бабушки и целую библиотеку Александра Константина, где были собраны популярные сказки, нравоучительные диалоги, рассказы из русской истории, эпизоды из древней истории и назидательные изречения. Английский посол в России Джон Бекингемшир.
10: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
11: Глава 14. Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал, что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями, этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает. Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы. Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу. Состав жильцов в доме переменился. Демина была на фронте, управляющий Галиуллиной Юрий Андреевич не застал. Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает, и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это тиф. Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах. Глава 15. У него был бред 2 недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила 2 садовые. Слева садовую каретную, а справа садовую триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло, можно работать. И вот он пишет. Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог. А вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале. Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти. Или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму? Разве может быть польза от смерти? Разве может быть в помощь смерть? Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение». Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь, как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря. И две рифмованные строчки преследовали его. «Рады коснуться» и «Надо проснуться». «Рады коснуться» и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними «Рада коснуться» и весна, и Магдалина, и жизнь, и «Надо проснуться», «Надо проснуться» и «Встать», «Надо воскреснуть». Глава 16. Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказки, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену: «Откуда это у тебя?» «Да все твой Граня». «Какой Граня?» «Граня Живаго». «Граня Живаго? Ну да, твой омский брат Евграф, сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас все навещал». «В оленьей дохе?» «Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страху напустил. Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает. Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе и нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, на земле посидеть. Я с ним советовалась насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует, чтобы можно было огород развести, чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по барани.
12: В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Ворыкино, близ города Юрятина.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Часть седьмая. В дороге. Глава первая. Настали последние дни марта. Дни первого в году тепла. Ложные предвестники весны, за которыми каждый год наступает сильное похолодание. В доме Громека шли спешные сборы в дорогу. Перед многочисленными жильцами, которых в уплотненном доме теперь было больше, чем воробьев на улице, эти хлопоты выдавали за генеральную уборку перед Пасхой. Юрий Андреевич был против поездки. Он не мешал приготовлениям, потому что считал затею неосуществимой и надеялся, что в решающую минуту она провалится. Но дело подвигалось вперед и близилось к завершению. Пришло время поговорить серьезно. Он еще раз высказал жене и тестю свои сомнения на устроенном для этого семейном совете. «Итак, вы считаете, что я не прав, и, следовательно, мы едем», — закончил он свои возражения. Слово взяла жена. «Ты говоришь, перебиться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет и спросить полоску под Москвой, развести огород, а как продержаться в промежутке, ты не советуешь. Между тем, это самое интересное. Вот что именно желательно было бы услышать». «Абсолютный бред», — поддержал дочь Александр Александрович. «Хорошо, я сдаюсь», — соглашался Юрий Андреевич. «Меня останавливает только полная неизвестность. Мы пускаемся, зажмурив глаза, неведомо куда, не имея о месте ни малейшего представления. Из трех человек, живших в Ворыкине, двух, мамы и бабушки, нет в живых, а третий, дедушка Крюгер, если он только и жив, в заложниках и за решеткой. Последний год войны он что-то проделал с лесами и заводом, для видимости продал какому-то подставному лицу или банку, или на кого-то условно переписал. Что мы знаем об этой сделке? Чьи это теперь земли? Не в смысле собственности, пропади она пропадом, а кто за них отвечает? За каким они ведомством? Рубят ли лес, работают ли заводы? Наконец, какая там власть и какая будет, пока мы туда доберемся? Для вас якорь спасения в Микулицыне, имя которого вы так любите повторять. Но кто вам сказал, что этот старый управляющий жив и по-прежнему в Ворыкине? Да и что мы знаем о нем, кроме того, что дедушка с трудом выговаривал эту фамилию, отчего мы ее и запомнили? Однако, к чему спорить? Вы решили ехать, я присоединяюсь. Надо выяснить, как это теперь делают. Нечего откладывать». Глава вторая. Для того, чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал. Поток уезжающих сдерживали мостки с перилами, протянутые через залы. На каменных полах, которых лежали люди в серых шинелях, ворочались сбоку на бок, кашляли и сплевывали. А когда заговаривали друг с другом, то каждый раз несоответственно громко, не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами. В большинстве это были больные, перенесшие сыпной тиф. Ввиду переполнения больниц их выписывали на другой день после кризиса. Как врач, Юрий Андреевич сам сталкивался с такой необходимостью, но он не знал, что этих несчастных так много и что приютом им служат вокзалы. «Добывайте командировку», — говорил ему носильщик в белом фартуке. «Надо каждый день наведываться. Поезда теперь редкость, дело случая. И, само собой, разумеется», — носильщик потер большой палец о два соседних. «Мучиться там или что-нибудь. Не подмажешь, не поедешь. Ну а это самое», — он щелкнул себя по горлу, — «совсем святое дело». Глава третья. Около этого времени Александра Александровича пригласили на несколько разовых консультаций в Высший совет народного хозяйства, а Юрия Андреевича к тяжело заболевшему члену правительства. Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по тому времени форме, ордерами в первый учрежденный тогда закрытый распределитель. Он помещался в каких-то гарнизонных складах у Симонова монастыря. Доктор с тестем пересекли два проходных двора, церковный и казарменный, и прямо с земли без порога вошли под каменные своды глубокого, постепенно понижавшегося подвала. Расширяющийся конец его был перегорожен длинной поперечной стойкой, у которой, изредка отлучаясь в кладовую за товаром, развешивал и отпускал продовольствие спокойный, неторопливый кладовщик, по мере выдачи вычеркивая широким взмахом карандаша выданное из списка. Получающих было немного. «Вашу тару», — сказал кладовщик профессору и доктору, беглым взглядом окинув их накладные. У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемых думками, и более крупные наволочки, им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар, насовали сало, мыло и спичек и положили каждому еще по куску чего-то, завернутого в бумагу, что потом дома оказалось кавказским сыром. Зять и тесть торопились увязать множество своих мелких узелков в два больших заплечных мешка как можно скорее, чтобы своей неблагодарной вознёй не мозолить глаза кладовщику, который подавил их своим великодушием. Они поднялись из подвала на воздух, пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома у молодой хозяйки Тони похвалу и признание. Глава четвертая. Тем временем, как мужчины пропадали по учреждениям, выхлопатывая командировки и закрепительные бумаги на оставляемые комнаты, Антонина Александровна занималась отбором вещей для упаковки. Она озабоченно похаживала по трем комнатам, числившимся теперь в доме за семьей Громека, и без конца взвешивала на руке каждую мелочь перед тем, как отложить ее в общую кучу вещей, подлежавших укладке. Только незначительная часть добра шла в личный багаж едущих. Остальное предназначалось в запас миновых средств, нужных в дороге и по прибытии на место. В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеженадкушенной французской булкой. На дворе пели петухи и раздавались голоса играющих детей. Чем больше проветривали комнату, тем яснее становился в ней запах нафталина, которым пахло вынутое из сундуков зимняя рухлядь. Насчет того, что следует брать с собой и от чего воздерживаться, существовала целая теория, разработанная ранее уехавшими, наблюдения которых распространялись в кругу их оставшихся знакомых. Эти наставления, отлившиеся в краткие, непререкаемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонины Александровны, что она воображала, будто слышит их со двора вместе с чириканьем воробьев и шумом играющей детворы, словно их подсказывал ей с улицы какой-то тайный голос. «Ткани! Ткани!» гласили эти соображения. «Лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. Благоразумнее в кусках, для вида сшитых на живуху. Вообще материи, мануфактуру, можно одежу, предпочтительно верхнюю, не очень ношенную. Поменьше хламу, никаких тяжестей. При частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о корзинах и чемоданах. Немногое, сто раз просмотренное, увязывать в узлы, посильные женщине и ребенку. Целесообразны соль и табак, как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в коронках. Самое трудное — документы». И так далее, и так далее.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава пятая. Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою. В Все в доме было уложено. Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшую зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старье, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку. На Маркела нельзя было положиться. В милиции, которую он избрал себе в качестве политического клуба, он не жаловался, что бывшие домовладельцы Громека пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны. Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ними дверцы шкафов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и все объясняла. Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам, дорожные узлы оттащены в сторону, со всех окон сняты занавески. Снежная буря, беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, заглядывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу — детство и смерть матери. Антонине Александровне и Александру Александровичу — кончину и похороны Анны Ивановны. Все им казалось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят. В этом отношении они ошибались, но под влиянием заблуждения, которого они не поверяли друг другу, чтобы друг друга не огорчать, каждый про себя пересматривал жизнь, протекшую под этим кровом, и боролся с навертывавшимися на глаза слезами. Это не мешало Антонине Александровне соблюдать перед посторонними светские приличия. Она поддерживала несмолкаемую беседу с женщиной, надзору которой все поручала. Антонина Александровна преувеличивала значение оказываемой ей услуги. Чтобы не платить за одолжение черной неблагодарностью, она каждую минуту с извинениями отлучалась в соседнюю комнату, откуда тащила этой особе в подарок то какой-нибудь платок, то блузку, то кусок ситцу или полушифона. И все материи были темные в белую клетку или горошком, как в белую крапинку была темная снежная улица, смотревшая в этот прощальный вечер в незанавешенные голые окна. Глава 6. На вокзал уходили рано, на рассвете. Население дома в этот час еще не подымалось. Жилица Зивороткина, обычная застрельщица всяких дружных действий миром и навалом, обижала спящих квартирантов, стуча в двери и крича: «Внимание, товарищи! Прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Громековы уходят!» Прощаться высыпали в сени и на крыльцо черной лестницы — парадная стояла теперь круглый год заколоченным, и облепили его ступеньки амфитеатром, словно собираясь сниматься группой. Зевающие жильцы нагибались, чтобы накинутые на плечи тощие пальтишки, под которыми они ежились, не сползли с них, и зябко перебирали голыми ногами, наспех сунутыми в широченные валенки. Маркел умудрился нахлестаться чего-то смертоубийственного в это безалкогольное время. Валился, как подкошенный, на перила и грозил их обрушить. Он вызывался нести вещи на вокзал и обижался, что отвергают его помощь. Насилу от него отвязались. На дворе еще было темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные мохнатые хлопья падали, ленясь, и невдалеке от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь, ложиться ли им на землю или нет. Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело. Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов так, что пропадало ощущение движения, и им казалось, что они топчутся на месте. На улице не было ни души. Путникам из Сивцева никто не попадался навстречу. Скоро их обогнал весь в снегу, точно вываленный в жидком тесте извозчик порожняком на убеленной снегом кляче, и за баснословную, копейки не стоившую сумму тех лет усадил всех с вещами в пролетку, кроме Юрия Андреевича, которого по его просьбе отпустили налегке, без вещей, на вокзал пешком. Глава 7. На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место в несметной очереди, стиснутой барьерами деревянного ограждения. Посадку производили теперь не с перронов, а с добрых полверсты от них вглубь путей у выходного семафора, потому что на расчистку подходов к дебаркадеру не хватало рук. Половина вокзальной территории была покрыта льдом и нечистотами, и паровозы не доезжали до этой границы. Нюши и Шурочки не было в толпе с матерью и дедом. Они прогуливались на воле под огромным навесом наружного входа, лишь изредка наведываясь из вестибюля, не пора ли им присоединиться к старшим. От них сильно пахло керосином, которым в предохранении от тифозных вшей были густо смазаны у них щиколотки, запястья и шеи. Завидев подоспевшего мужа, Антонина Александровна поманила его рукою, но, не дав ему приблизиться, прокричала ему издали, в какой кассе компостируют командировочные мандаты. Он туда направился. «Покажи, какие печати тебе поставили», — спросила она его по возвращении. Доктор протянул пучок сложенных бумажек за загородку. «Это литер в делегатский», — сказал сосед Антонины Александровны сзади, разобрав через ее плечо штамп, поставленный на удостоверение. Ее сосед спереди, из формалистов-законников, знающих при любых обстоятельствах все правила на свете, пояснил подробнее. «С этой печатью вы вправе требовать места в классном, другими словами, в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе». Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса: «Поди вперед, найди их, классные, больно жирно будет, теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо». «Вы их не слушайте, командированный, вы послушайте, что я вам объясню. Как в настоящее время отдельные поезда аннулированные, а имеется один сборный, он тебе и воинский, он и арестантский, он и для скотины, он и людской, говорить что угодно можно, язык — место мягкое, а чем человека с толку сбивать, надо объяснить, чтобы было ему понятно».
3: «Ты-то объяснил, какой умник нашелся. Это полдела, что у них литер в делегатский. Ты вперед на них погляди, а тогда толкуй. Нечто можно с такой бросающей личностью в делегатский. В делегатском полно братишков, у моряка наметанный глаз, и притом нога на шнуре. Он сразу видит имущий класс, и тем более доктор из бывших господ. Матрос, хвать наган и хлоп его, как муху». Неизвестно, куда завело бы сочувствие к доктору и его семье, если бы не новое обстоятельство.
2: Из толпы давно бросали взгляды вдаль за широкие вокзальные окна из толстого зеркального стекла. Длинные, тянущиеся вдаль навесы дебаркадера до последней степени удаляли зрелище падающего над путями снега. В таком отдалении казалось, что снежинки, почти не двигаясь, стоят в воздухе, медленно оседая в нем, как тонут в воде размокшие крошки хлеба, которым кормят рыбу. В эту глубину давно кучками и поодиночке направлялись какие-то люди. Пока они проходили в небольшом количестве, эти фигуры, неотчетливые за дрожащую сеткою снега, принимали за железнодорожников по своей обязанности, расхаживающих по шпалам. Но вот они повалили кучью. В глубине, куда они направлялись, задымил паровоз.
3: «Отпирай двери, мошенники!» — заорали в очереди.
2: Толпа всколыхнулась, и подалась к дверям. Задние стали напирать на передних.
3: «Гляди, что делается! Тут стеной загородили, а там лезут без очереди в обход! Набьют вагоны доверху, а мы стой тут, как бараны! Отпирай, дьявол, и выломаем! Эй, ребят, навались! Нажми!»
2: «Кому дурачье завидуют?» — говорил всезнающий законник. «Мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду на Северный направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей, под конвоем, на рытье окопов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 8. В пути были уже 3 дня, но недалеко отъехали от Москвы. Дорожная картина была зимняя. Рельсы путей, поля, леса, крыши деревень — все под снегом. Семье Живаго посчастливилось попасть в левый угол верхних передних нар к тусклому продолговатому окошку под самым потолком, где они и разместились своим домашним кругом, не дробя компании. Антонина Александровна в первый раз путешествовала в товарном вагоне. При погрузке в Москве Юрий Андреевич на руках поднял женщин на высоту вагонного пола, по краю которого ходила тяжелая выдвижная дверца. Дальше в пути женщины приноровились и взбирались в теплушку сами. Вагоны на первых порах показались Антонине Александровне хлевами на колесах. Эти клетушки должны были, по ее мнению, развалиться при первом толчке или сотрясении. Но вот уже 3-й день их бросало вперед и назад и валило на бок при перемене движения и на поворотах. И 3-й день под полом часто-часто перестукивались колесные оси, как палочки заводного игрушечного барабанчика. А поездка протекала благополучно, и опасения Антонины Александровны не оправдывались. Вдоль станции с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из 23 вагонов, Живаго сидели в 14-м, вытягивался только одной какой-нибудь частью — головой, хвостом или середкой. Передние вагоны были воинские, в средних ехала вольная публика, в задних — мобилизованные на трудовую повинность. Пассажиров этого разряда было человек до 500. Люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий. 8 вагонов, занятых этой публикой, представляли пестрое зрелище. Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей, извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов. Первые сидели вокруг докрасна раскаленных печурок, без пиджаков, на коротко спиленных чурках, поставленных стоймя, на перерыв друг другу что-то рассказывали и громко хохотали. Это были люди со связями, они не унывали. За них дома хлопотали влиятельные родственники. В крайнем случае, дальше в пути они могли откупиться. Вторые в сапогах и расстегнутых кафтанах или в длинных распоясанных рубахах поверх портов и босиком, бородатые и без бород, стояли у раздвинутых дверей душных теплушек, держась за косяки и наложенные поперек пролетов перекладины. Угрюмо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств, им не на что было надеяться. Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава вперемешку с вольной публикой. Люди этого рода имелись и в 14-й теплушке. Глава 9. Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна приподымалась в неудобной позе, к которой принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок, свешивала голову с палатей и через щелку при отодвинутой двери определяла, представляет ли место интерес с точки зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу. Так было и сейчас. Замедлившийся ход поезда вывел ее из дремоты. Многочисленность переводных стрелок, на которых подскакивала теплушка с учащающимся стуком, говорила о значительности станции и продолжительности предстоящей остановки. Антонина Александровна села, согнувшись, протерла глаза, поправила волосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, вытащила, до дна перерыв его, вышитое петухами, парубками, дугами и колесами полотенце. Тем временем проснулся доктор, первым соскочил вниз с палати и помог жене спуститься на пол. Между тем, мимо растворенной вагонной дверцы, вслед за будками и фонарями уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега, которые они, как хлеб-соль, протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезду. Из поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег перрона матросы и, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно под защитой боковой стены прятались торговки запрещенным съестным. Черная форма моряков, развивающиеся ленты их без козырок и их раструбом к низу расширяющиеся брюки, придавали их шагу натиск и стремительность и заставляли расступаться перед ними, как перед разбежавшимися лыжниками или несущимися во весь дух конькобежцами. За углом станции, прячась друг за друга и волнуясь, как на гадании, выстраивались гуськом крестьянки ближних деревень с огурцами, творогом, вареной говядиной и ржаными ватрушками, хранившими на холоде дух и тепло, под стеганными покрышками, под которыми их выносили. Бабы и девки в заправленных под полушубки платках вспыхивали, как маков цвет от иных матросских шуток, и в то же время боялись их пуще огня, потому что из моряков преимущественно формировались всякого рода отряды по борьбе со спекуляцией и запрещенную свободную торговлей. Смущение крестьянок продолжалось недолго. Поезд останавливался. Прибывали остальные пассажиры. Публика перемешивалась, закипала торговля. Антонина Александровна производила обход торговок, перекинув через плечо полотенце, с таким видом точно шла на станционные задворки умыться снегом. Ее уже несколько раз окликнули из рядов. «Эй, городская, что просишь за ширинку?» Но Антонина Александровна, не останавливаясь, шла с мужем дальше. В конце ряда стояла женщина в черном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой, и ее дерзкие глаза разгорелись. Она поглядела по бокам, удостоверилась, что опасность не грозит ниоткуда, быстро подошла вплотную к Антонине Александровне и, откинув попонку со своего товара, прошептала горячей скороговоркой. «Эва, ну что, небось такого не видала, не соблазнишься? Ну, долго не думай, отымут, отдай полотенце за полоток». Антонина Александровна не разобрала последнего слова. Ей подумалось, что речь о каком-то платке. Она переспросила. «Ты что, голубушка?» Платком крестьянка назвала зайца, разрубленного пополам и зажаренного, которого она держала в руках. Она повторила. «Отдай, — говорю, — полотенце за полоток. Ты что глядишь? Чай не собачина. Муж у меня охотник. Заяц — это заяц». Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная — в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу вдаль уводившей стежке. В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха. «Куда, кавалер, а деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка ненасытная!» Ему кричат, а он идет, не оглядывается. «Стой, — говорю! Стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, держи его!» «Это какой же? Вон геломордый идет, смеется! Это который драный локоть? Ну да, держи его, басурмана! Это который на рукаве заплатка? Ну да, ну да! Ай, батюшки, ограбили! Что тут попричилось?
3: Торговал у бабки пироги на молоко, набил брюхо и фьють. Вот плачет, убивается. Нельзя этого так оставить. Поймать надо. Поди поймай, весь в ремнях и патронах. Он тебя поймает.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава десятая. В 14-й теплушке следовало несколько набранных в трудармию. Их стерег конвойный Воронюк. Из них, по разным причинам, выделялись трое. Это были бывший кассир Петроградской казенной винной лавки Прохор Харитонович Притульев, Кастер, как его звали в теплушке, 16-летний Вася Брыкин, мальчик из скобяной лавки, и седой революционер-кооператор Костоед Амурский, перебывавший на всех каторгах старого времени и открывший новый ряд их в новое время. Все эти завербованные были люди друг другу чужие, нахватанные с борода с сосенки и постепенно знакомившиеся друг с другом только в дороге. Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Притульев и торговый ученик Вася Брыкин — земляки, оба вятские. И, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени. Мещанин города Малмыжа Притульев был приземистый, стриженный бобриком, рябой, безобразный мужчина. Серый, до черноты пропотевший под мышками китель, плотно облегал его, как охватывает мясистый бюст женщины надставка сарафана. Он был молчалив, как истукан, и часами, о чем-то задумываясь, расковыривал до крови бородавки на своих веснушчатых руках, так что они начинали гноиться. Год тому назад он как-то шел осенью по Невскому и на углу Литейного угодил в уличную облаву. У него спросили документы. Он оказался держателем продовольственной карточки 4-й категории, установленной для нетрудового элемента, и по которой никогда ничего не выдавали. Его задержали по этому признаку, и вместе со многими, остановленными на улице на том же основании, отправили под стражу в казармы. Собранную таким образом партию, по примеру ранее составленной, рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули и через Москву направили на Восточный фронт. У Притульева была жена в Луге, где он работал в предвоенные годы до своей службы в Петербурге. Стороной, узнав о его несчастье, жена кинулась разыскивать его в Вологду, чтобы вызволить из трудармии. Но пути отряда разошлись с ее розысками. Ее труды пропали даром. Все перепуталось. В Петербурге Притульев проживал с сожительницей Пелагеей Ниловной Тягуновой. Его остановили на перекрестке Невского как раз в ту минуту, когда он простился с нею на углу, собравшись идти по делу в другую сторону. И среди мелькавших по Литейному пешеходов видел еще вдалеке ее спину, вскоре скрывшуюся. Это Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с красивыми руками и толстую косой, которую она с глубокими вздохами перебрасывала то через одно, то через другое плечо себе на грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне. Непонятно было, что хорошего находили в таком идоле, как Притульев, липнувшие к нему женщины. Кроме Тягуновой, в другой теплушке эшелона, несколькими вагонами ближе к паровозу, ехала, неведомо как очутившаяся в поезде, другая знакомая Притульева, белобрысая и худая девица Огрызкова, Ноздря или Спрынцовка, как наряду с другими оскорбительными кличками бранно называла ее Тягунова. Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. Огрызкова никогда не показывалась в теплушке. Было загадкой, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания. Может быть, она довольствовалась его лицезрением издали, на общих погрузках дров и угля, силами всех едущих. Глава 11. История Васи была иная. Его отца убили на войне. Мать послала Васю из деревни в учение к дяде, в Питер. Зимой дядю, владельца скобяной лавки в Апраксином дворе, вызвали для объяснений в совет. Он ошибся дверью и вместо комнаты, указанной в повестке, попал в другую, соседнюю. Случайно это была приемная комиссия по трудовой повинности. В ней было очень людно. Когда народу, явившегося в этот отдел по вызову, набралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать в семеновские казармы, а утром припроводили на вокзал для погрузки в вологодский поезд. Весть о задержании такого большого числа жителей распространилась в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю и Вася с теткой. На вокзале дядя стал просить часового выпустить его на минутку за решетку к жене. Часовым этим был ныне сопровождавший группу в 14-й теплушке Воронюк. Без верного ручательства, что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дяде с тетей предложили оставить под стражей племянника. Воронюк согласился. Васю ввели в ограду, дядю из нее вывели. Больше дядя с тетей не возвращались. Когда подлог обнаружился, не подозревавший обмана Вася заплакал. Он валялся в ногах у Воронюка и целовал ему руки, умоляя освободить его, но ничего не помогало. Конвойный был неумолим ни по жестокости характера. Время было тревожное, порядки суровые. Конвойный жизнью отвечал за численность вверенных ему сопровождаемых, установленную перекличкой. Так Вася и попал в трудармию. Кооператор Костоед Амурский, пользовавшийся уважением всех тюремщиков при царском и нынешнем правительстве,

0: надеется распутать ее на месте. Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских рынт и божьих ангелов. Он был на редкость чист и не испорчен. Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову, слушать, что они говорят или рассказывают. Тогда, по игре его лицевых мускулов, которыми он сдерживал готовые хлынуть слезы или боролся с душившим его смехом, можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, как в зеркале.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Существует легенда, что выкуп за князя Василия Темного, попавшего в плен к татарам, заплатил некий богатый новгородский гражданин Лука Строганов. Деньги на разные нужды у Луки и его потомков государи брали и впредь. Брали и не отдавали. Впрочем, на богатстве рода Строгановых это обстоятельство никак не отразилось. В середине 19 века этой фамилии принадлежали 1,5 миллиона десятин земли и примерно 200 тысяч крепостных. И вот граф Сергей Строганов учреждает первую в России рисовальную школу. Бесплатную и открытую для всех талантливых детей, независимо от их сословного происхождения. Многие современники посчитали такой поступок капризом, блажью богатого человека. Но дело обстояло намного серьезнее.
2: Быть полезным есть обязанность, налагаемая на человека при рождении. А человек, обладающий значительными средствами, обязан использовать свой досуг и свои средства для блага Родины.
0: Благое дело.
1: После смерти отца Сергей унаследовал все семейные коллекции. Скульптуры, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства, а самое главное – собрание картин, которое значило для Строганова-младшего гораздо больше всего остального имущества. Искусством он увлекался всерьез. Более 1,5 лет провел в Париже, обошел все дворцы и музеи. Но еще больше Строганова интересовало, чему и как учат в обычных ремесленных училищах.
2: Европейские ремесленники имеют на удивление прекрасное художественное чутье. И каждый из них неплохо рисует, по праву считая рисование одной из ступеней в постижении хитростей профессии.
1: Именно тогда молодой Строганов загорелся идеей о создании художественного училища в России. «31 октября 1825 года в Москве открылась бесплатная школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам. И очень своевременно. Промышленность разбивалась, а промышленных дизайнеров в стране не было. На себя граф взял заботу о финансах. Из своих средств оплачивал аренду здания, покупал пособия, выдавал жалования преподавателям, обеспечивал проживание и платил стипендии. Из Франции ежегодно выписывал образцы рисунков для ситцев, собирал для учеников коллекцию геометрических и архитектурных моделей и деталей машин. Поначалу в школе учили черчению, геометрии, рисовали животных, цветы и украшения. Чуть позже добавились классы набивного рисунка и лепки. Учиться у

0: Строганова могли все. Происхождение роли не играло, ценился только талант. На учеников жаловаться не приходилось. Таланты. Правда, все больше по части прикладного искусства и рисования. А первые промышленные чертежники, вопреки ожиданиям Строганова, оказались невостребованы. Россия оказалась не готова к появлению таких специалистов. Неужели Строганов ошибся? Нет, ни в коем случае. Его задумку поняли и приняли отечественные предприниматели. Уж они-то знали. Кустарщина, работа на глазок тормозят прогресс. Хочешь быть первым – делай профессионально по чертежам. И пусть не сразу, но именно благодаря Строганову в России появилось то, что сегодня мы называем промышленным дизайном. Говорят, до сих пор в стенах Академии раздаются шаги графа Сергея Григорьевича Строганова. Студент верит, услышать их – большая удача. Тем, кому повезло, суждено сдать сессию на отлично.
1: Граф Сергей Строганов. Благое дело. Московские меценаты.
2: Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал Объединенную судостроительную корпорацию не останавливать работу над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград». На встрече с главой компании Андреем Пучковым президент также подчеркнул важность продолжения проекта «Лидер». Пучков доложил о достижениях корпорации. В частности, он сообщил, что впервые за долгие годы ОСК показала прибыль. За последние 3 года выручки компании увеличилась на 30%, превысив 520 миллиардов рублей. Глава корпорации отметил, что «Северную верфь» полностью реконструируют уже в этом году. Завод почти полностью перестроят, и он обретет совершенно новые характеристики, подчеркнул Пучков. Сергей Лавров выразил сомнения в эффективности переговоров на фоне решения ЕС о поставках оружия на Украину. Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились о производстве оружия для Киева. Об этом министр иностранных дел сообщил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил, на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории.
1: Лидеры Британии, Германии и Франции на переговорах с Зеленским в Лондоне объявили о намерении усилить сотрудничество в разработке и производстве дальнобойных систем вооружений для Украины. Международная федерация хоккея объявила составы групп на чемпионат мира 2027 года. Российская сборная не попала в них. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая. Действующий чемпион Финляндии, победившая в финале Швейцарию. Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся участвовать в Кубке мира 2028 года, если Россию допустят до соревнований. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария «Евроклир» на решение о немедленном взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Об этом сообщили в суде. Сумма в 200 миллиардов представляет общий ущерб, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России по причине временной заморозки активов после введения санкций Евросоюза в 2022 году. Ранее Банк России подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с «Евроклир» убытки, связанные с блокировкой активов. «Евроклир» обжаловал это требование. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19 столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
3: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
1: Имя на карте.
2: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
4: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
5: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
1: Имя на карте.
2: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
6: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
7: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
1: Имя на карте.
2: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра он исполнил роль городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
8: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
2: 2-й том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: 1 мая, 25-й день. Наконец-то мы дождались и 1 мая. В наших краях, я думаю, весна уже давно вступила в свои права. Правда, и мы сегодня были обрадованы 3 градусами тепла по Реамюру и юго-юго-восточным ветром, теплым и сильным, но это еще не весна. В этих широтах большеземельской тундры еще много раз подует суровый ветер и много раз покроются льдом всякие проталинки и лужицы. Но дело не в том, что будет, а в том, что у нас сегодня 3 градуса тепла, и мы наслаждаемся весной. Мы очень скромны. 2 мая. Сегодня я сделал новое открытие в кулинарном искусстве Ирины. Она захотела нас угостить оладьями из белой пшеничной муки. Но так как тесто тянулось и льнуло к лопатке, то Ирина разрешила очень легко эту кулинарную загадку. Она просто откусывала тесто от лопатки и выплевывала его на горячую сковородку. 4 мая перешли мы Хайпутырскую губу с перевозного носа по неподвижным ледяным торосам. Прошли около старой развалившейся лодки, под которой лежали скелеты самоеда и самоедки. Мои спутники мне пояснили, что это муж и жена, которые наелись зачумленных оленей и померли. Работников у них не было, и похоронить их было некому. Там, где они, пообедав, померли, они и остались навсегда. 10 мая я отправился на лыжах. Кругом все было серо-монотонно. Я поднялся из одной впадины и увидел впереди гигантские горы. Страшно этому обрадовался, так как плоская тундра давно мне надоела. Да к тому же я много уже написал и этюдов такой равнины, и теперь эти горы приятно разнообразили сюжет для кисти. Но я удивился тому, почему же ни самоеды, ни пустозеры ничего не говорили мне об этих горах, хотя я спрашивал их неоднократно об этом, и они неизменно отвечали, что теперь вплоть до Вайгача гор по дороге не будет. Так размышляя, я прошел шагов 15, и дело объяснилось очень просто. Я заметил, что эти гигантские горы быстро стали приближаться ко мне, и через каких-нибудь еще 10-15 шагов они лежали под моими ногами. Это были ничтожные кочки, вытаившие из-под снега и вследствие рефракции на несколько минут превратившиеся в исполинские горы. Здесь в этом отношении бывают прямо чудеса. Был я как-то раз у одного самоеда в гостях, и когда мы поехали с ним обратно ко мне в Чум, то заметили верст так за 5 от Чума этого самоеда оленей. Самоед начал беспокоиться. «Эко дело, это мои олени. Пастухи оставили их, не собрали, а ночью их тут съедят волки». Проехали еще немного, и вдруг видим, олени уже не одни, а запряжены четверками и тройками в нарты, и на них кто-то едет на нас. Мой самоед начал строить планы и догадки, кто бы это мог быть. Но вот проехали еще, и нарты с оленями превратились во что-то другое. Я говорю потихоньку самоеду: «Стреляй!» Он смотрит на меня изумленными глазами, но в это время эти странные формы заколыхались и вытянулись в длинные ленты. Еще один момент, они поднялись немного над землей. Оказалось, это были самые обыкновенные гуси. Самоед сидел на нартах, выпустив из руки метыни, вожжу, и, дико блуждая глазами, говорил: «Отте цорт, отте цорт». востоку от Хайпутырской губы волков уже совершенно нет, и мои хозяева по ночам не дежурят и не пасут оленей. А потому у Павла нашлось много времени, и он то и дело уезжал в тундру и торговал водкой. Случалось, что и в моем присутствии он продавал ее и брал по рублю за бутылку или за 2-3 бутылки оленя. Это был единственный случай, чтобы самоед торговал водкой и притом не пил сам своей водки ни одной капли. Другое дело, когда его угощали купленной у него же, тогда он пил. Шли близ моря по так называемому Муру, по очень низкому травянистому берегу. Берег был настолько низок, что невозможно было под снегом заметить, где кончается земля и где начинается вода. Только плавучий лес обличал, что это земля. Сегодня после 4 градусов тепла 4 градуса мороза по шкале Реамюра, да к тому же сильный ветер с севера-северо-запада. Метель. Пеструшки уже более не бегают, как прошлыми ночами, и чайки не кричат. Опять водворилась тишина, нарушаемая только воем ветра, да разве иногда пронзительным криком одинокой полярной совы. Все снова покрылось снегом, и показавшаяся была такая славная весна опять погребена вьюгой и снегом. Как здесь все делается скоро. Остановились на холме, который ничего особенного из себя не представлял. Он был покрыт множеством отдельных маленьких кочек, которые весьма богаты белым мхом и дают обильную пищу оленям. Здесь меня угощали молодыми оленьими рогами. Отрезав у живого оленя мягкие концы рогов, самоеды бросают их в огонь и, опалив шерсть, выскабливают ее ножом. Молодые рога у самоедов считаются лакомством и совершенно справедливо. Действительно, хрящевидные концы рогов, приготовленные а-ля самоед, очень вкусны, но операция отрезания рогов невероятно мучительна для животного. Молодые рога – это самое чувствительное место оленя. Если взять за концы рогов, то на ощупь они очень горячи и слышен усиленный пульс. Бывало, усталый олень лежит как мертвый, когда его травят собаками, но когда его начинают бить по этим рогам, он вскакивает как шальной. Чтобы отрезать мягкие концы рогов, самоеды спутывают оленю ноги и валят его на землю. Шкуру обрезают кругом ножом, а хрящ ломают силой, часто через колено. Олень неистово корчится в муках, и когда отрежут верхушки рогов, кровь из остатков их брызжет фонтаном. Рога затем перетягиваются мочалкой, и если кровь продолжает идти, самоеды затыкают артерии просто ножом, как конопаткой. Олень ходит как пьяный, и вся голова его в крови, но пройдет 6-7 дней, и этот самый олень быстро подобреет, оставляя далеко за собой в дородстве своих товарищей с рогами. Рога у такого оленя на этот год уже больше не растут, и все питание идет на его организм.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Он хотел послужить не только искусству, но и науке. Путевые очерки художника и полярного исследователя Александра Борисова.
2: Во время моего пути на лыжах мой костюм состоял из мехового пиджака, обыкновенных панталон, нерпичьих пимов и оленьей шапки. Под пиджаком я носил поморскую шерстяную рубаху. Этот костюм я нахожу очень легким и совершенно теплым, даже и при 20-градусном с ветром морозе. В экскурсии на лыжах я непременно брал всегда с собой самоедскую лайку, которую я купил себе в Усть-Цильме. Однажды, когда я зашел в соседний чум, самоеды чистосердечно признались мне, что вот, мол, как ты только показался, вон из-за тех холмов. Наша старуха и говорит: «Вон, смотрите, идет какой-то человек. Какой он в тундре пешком? Поди, какой недобрый, надо бы его убить. И мы уже вытащили винтовку, чтоб тебя пристрелить. Да увидели собаку. А, с собакой. Ну, значит, это хороший человек». Они тут же мне рассказали о происшествии в большеземельской тундре с одним глухонемым. Кто был в действительности этот человек, так и осталось до сих пор загадкой. Едем мы, раз рассказывали они, около Пеяги. И вдруг я вижу, отстал олень. Я и говорю моим ребятам: «Эй, дьяволы оставили оленя, поезжайте и пригоните его». Они отвязали аргыш, который вели, и на одних нартах, на четверке оленей поехали. Но смотрю, едут назад, что есть духу, не забравши оленя. Приезжают и говорят: «Да это не олень, это какой-то человек лежит. Не знаем, живой или мертвый». Я взял у них сани, а их посадил на мои с аргышем и поехал. Приезжаю, смотрю. Действительно человек. Зову — не отвечает. Потрогал — еще немного теплый. Ну, значит, еще немного живой. Взвалил его на нарты, привез к себе и сейчас же остановился. Поставили чум, отпустили оленей на волю, а его внесли в чум, отогрели. Запошевеливался, а ничего не говорит. Дали чаю — пьет. Дали мясо — ест. Ну, думаю, ладно. На другой день наш человек ожил совсем. А все не говорит и показывает рукой, что он не мой. А кто его знает? Может, и притворился. Вот и ехал он с нами до Егорского шара. Куда его бросишь, ведь замерзнет. Одежда худая, пальто, малицы нет, не самоед. Да вот как только стали подходить к Егорскому шару, он и показывает рукой, что туда не пойдет, а пойдет вон туда, по чумам к реке Усе. Да так и пошел. Сегодня у одного переночуют, а завтра у другого самоеда. Тогда уже было тепло, весной. Вот он и дошел до Усы и поселился у одного самоеда, жил у него и пас его оленей. Но только приезжает другой самоед и говорит: «Что это у тебя за человек? Давай убьем его, поди недобрый». И вот этот человек, хотя был и глухой, и немой, а услышал или понял как, что убить его хотят, и этой же ночью неизвестно куда-то скрылся, и никто его уже больше в тундре никогда не видал. А через неделю страшный падеж на оленей. Вот он и ходил по тундре, да разносил болезнь. Вот и надо бы убить его, как нашли, и не было бы падежа на оленей. Я уже давно перебрался, так сказать, на дачу со своим мешком и начал переселяться из чума под открытое небо. Уж очень в чуме и душно, и вонько. Но зато и здесь были свои неприятные стороны. Так, например, сегодня я крепко заснул, пошел дождь, и я проснулся в воде. Противно. Кое-как под сильным дождем оделся и потащил свой мешок в чум, натаскал дров, развел огонь и над огнем начал сушить мешок. А днем опять история. Так как ночью я не спал, то заснул во время перехода на оленях в аргыше на своих санях. Но при переходе через реку Сят-Югу мешок мой всплыл вместе со мной и с санями. И я таким образом принял убийственно холодную ванну. Здесь на берегу довольно высоко стояло двое саней, навьюченных самоедским имуществом. Самоеды мне пояснили, что это кладовые сани. Чтобы не возить с собой летом по тундре весь свой зимний обиход, самоеды упаковывают его на сани и ставят где-нибудь в тундре. Раньше его никто не воровал, а теперь цивилизация проникает и сюда. Начинают воровать. Сегодня, 15 мая, я достиг, наконец, Югорского шара, селение Никольское. Все расстояние от Пустозерска до Югорского шара мною было пройдено в 40 суток. До Хайпутырской губы на оленях, а от Хайпутырской губы Няука-Саля, Нерпичий нос, около 200 верст на лыжах. Селение Никольское находится на берегу Югорского шара, отделяющего остров Вайгач от материка. Зимой оно необитаемо и только летом делается оживленным торговым пунктом большеземельской тундры и острова Вайгача. Сюда самоеды тащат все, что только можно продать или заложить русским торговцам. Все, что достанут они в продолжении долгой полярной зимы на острове Вайгаче: шкуры белого медведя, моржа, морского зайца, ворвань, пух, рыбу и прочее. На Вайгаче у самоедов существует в некотором роде даже артельное начало. Так, например, одни самоеды промышляют зверя, а другие, человека 3-4, пасут оленей и получают со всех остальных, у кого есть олени, известный паёк. Оленеводство на острове Вайгаче очень рискованно. Хотя здесь моху и много, вследствие немногочисленности оленей, но иногда бывают гололедицы, и олени гибнут от голода все до одного. Зато летом для оленя здесь приволье, и недаром все русаки с Югорского шара оставляют оленей на острове Вайгаче. Весною они гонят их туда по льду через Югорский шар, а летом, в августе, обратно вплавь. В 1898 году летом на Югорском шаре жило около 15 человек русских, считая в том числе священника и псаломщика, которые ежегодно посылаются сюда весной на средства доброго человека Александра Михайловича Сибирякова. Александр Михайлович Сибиряков выстроил здесь новую великолепную деревянную церковь и большой дом с кладовыми. Кроме того, Сибиряков предполагал на Югорском шаре основать монастырь, но монахи вследствие плохого питания померли в одну зиму. Они по обету монашеской жизни не ели мяса и пали жертвой цинги. Теперь только желтый надгробный крест свидетельствует об их участи. Здесь в летнюю пору священник телевисочной самоедской церкви с печорой исполняет требы самоедов. Он крестит детей, иногда 10 лет от роду и более, отпевает умерших и венчает свадьбы. Самоеды, в сущности говоря, все идолопоклонники, но номинально они христиане и венчаются больше, конечно, для моды, чем по убеждению. У них существует многоженство. Мне лично приходилось жить у самоеда, у которого было две жены, старая жонка и молодой. Но за камнем, то есть за Уральским хребтом, как мне говорили, бывают по 3 и более жен. Самоед, когда захочет жениться, или сам, или сын, берет пол ведра водки и едет в чум своей суженой. Приехав туда, он должен напоить до бесчувствия и предмет своей страсти, и родных ее. И только после этого угощения он смеет говорить о цели своего приезда, иначе его со смехом прогонят. Идут споры о выкупе, и, смотря по богатству самоеда, дают за невестой известное количество оленей. И счастливый жених, напоив всех еще 2-3 раза, забирает невесту, и свадьба готова. Свадебных песен я не слыхал, да и вообще песен у самоедов нет. Когда он едет на оленях, он часто просто мурлыкает на однообразный мотив свою импровизацию или сидит пьяный и однообразно, в такт, сбоку на бок покачиваясь, мурлыкает о том, что у него есть жена, есть много собак или оленей, есть ружье, что он едет на зверя, а назад возвратится усталый, озябший, а жена его встретит. Она уже сварила котел и приготовила чайник. Весной придут русаки и дадут ему водки. И так далее, и так далее. Или, например, одна самоедка, которую мне приходилось наблюдать, взяла почему-то 2 неприличных русских слова и, покачиваясь сбоку на бок, в такт, пела их без конца. Вот и вся поэзия. Сказки тоже никогда не говорят ни о любви, ни о поэзии. Напротив, всегда о насущном хлебе. Они помирали с голоду, шли, замерзая в снегу, но вот дошли до рыбного озера, наловили рыбы, наелись. Или убили дикаря, дикого оленя, и тоже наелись. Или вот на них напали дикие великаны-тугусеи, очевидно, тунгузы, покорили их и держали вместо оленей в запряжке. Возили на них вазы, аргыши, а также перекочевывали с ними с места на место. Вот и все сказки и былины самоедов. Не подлежит сомнению, что прежде самоеды были обитателями более южных широт Азии. Они, как более слабые и менее культурные, были теснимы сильными соседями с юга. И, наконец, достигли Ледовитого океана, конца земли, как они говорят, и дальше им идти некуда. Здесь они обречены или возродиться, или на вырождение. В самом деле, стоит только одеть в самоедскую малицу корейца или японца, и тогда этих последних ни за что не отличить от самоедов. Так самоеды похожи на них, и обратно, те на самоедов. Но самоеды нисколько не похожи ни на татар, ни на зырян, ни на финнов или лопарей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: В августе здесь бьют много домашних оленей на солонину. Это время наиболее выгодно для убоя, тогда мясо лучше, чем когда-либо. Оно жирное и питательное. Шкуры тоже сравнительно ценятся. Они идут на малицы и в огромном количестве на замшу, так как шкура тогда толста и без всяких дыр. В особенности ценятся шкуры молодого оленя, родившегося в мае текущего года, потому что шкуры эти без всяких пятен стельной стороны. Шкуры же от старых оленей в пятнах от так называемых свищей, то есть от личинок овода. Если содрать шкуру оленя в июне, она будет вся в дырах от этих личинок. К осени, хотя дыры и зарастают, но остаются пятна, и для замши эта шкура менее пригодна. Оленей для убоя сгоняют в одно место версты за 3-4 от селения и ловят арканом. Ударяют ножом в спинную артерию сверху около головы, а потом перевертывают его на спину и вонзают нож под левую лопатку в сердце. Переколов так сотни 2-3, сдирают шкуры, а мясо разрубают на куски и укладывают в бочки. В сентябре оленеводы и торговцы с товарами, вымененными у самоедов, отправляются обратно с югорского шара. Прежде они возили все, как и весной, на оленях, а теперь все тяжелое. Ворвань и прочее отправляют на пароходах срочного архангельского мурманского пароходства. Торговцам чрезвычайно выгодно покупать все у самоедов не на деньги, а на товар, а еще выгоднее — на водку. Это последнее средство здесь удивительно в большом ходу. Ни одно дело, даже весьма небольшое, не делается без водки. Самая малая покупка, например, одного пуда омуля, и та непременно сначала смазывается водкой. Если же самоед, к несчастью своему, уловил 6-7 пудов этой прекрасной рыбы, то он, бедный, продав рыбу сначала, как и водится, на деньги, тут же пропивает их, платя по рублю за бутылку скверной водки, причем уезжает в долгах у торговцев. Когда самоед спустит все вырученное от продажи, торговцы дают ему водку и в долг, если это еще сравнительно в начале лета, и, следовательно, есть надежда на то, что самоед еще может уловить и заплатить рыбой за выпитое вино. Если же ничего подобного не предвидится, то, конечно, самоед не получит ни капли водки, даже самой гадкой, и несчастный, с болью в голове и с тяжелыми мыслями на сердце, едет из ненавистного ему тогда Хабарова в свой голодный чум, где-то на берегу Ледовитого океана, большеземельской тундры или на остров Вайгач. Ну вот, попало рыбешки, убил бог знает как какую-то запоздалую нерпу, или просто-напросто удалось вытащить неводом тяжело раненную ранее, и самоед с женой повеселели. Теперь он уже не будет ловить рыбы и не поедет на зверя, хотя бы того и другого было вдоволь. У него тогда другое на уме. Он ждет попутного ветра, чтобы направить свой утлый карбас с дырявым, с миллионами заплат парусом, нестись с быстротой, конечно, такого паруса в бесконечно теперь для него прекрасное и веселое Хабарово, и пропить все дочисто. И если возможно, остаться на долгое время в долгу у торговцев. Жены самоедов нисколько не останавливают своих мужей и не препятствуют им пропивать последнее. Напротив, если муж не может достать водки, то тогда они говорят, что он плохой самоед, и готовы, кажется, заложить или продать всех до последнего своих детей, чтобы только достать хоть с полбутылки драгоценного напитка. Разумеется, самоеды стараются находить всевозможные средства для удовлетворения своей страсти, своей заветной мечты. а в такие минуты удивительно ловко, да это и не трудно, пользуются некоторые безжалостные и ловкие торговцы. Водка – это отрава для тундры. Она убивает в самоедах всякое человеческое чувство. Она делает их жалкими, низкими, гадкими до омерзения. В трезвом виде самоеды обыкновенно в высокой степени симпатичны и добры, в пьяном – отвратительны. Если не будут приняты скорые энергичные меры к пресечению такой убийственной торговли вином, то тундре грозит серьезное бедствие, и тогда со стороны правительства потребуются и более сложные меры и расходы. Когда на югорском шаре русаков и зырян нет, зимой и весной, пропившиеся самоеды стараются наверстать потерянное. Воровство здесь уже начинает принимать все большие и большие размеры. Оно, как мне кажется, попало на хорошую, вполне подготовленную почву. От водки организм расшатан, рассудок помрачен. Человек принижен и обезличен. Что же ему ждать? Одно остается – продолжать в том же духе и снова искать средств на водку. Теперь олени и стада уже не могут ходить отдельно. Были и такие примеры, что воровали сразу по 800 штук. Самоед не может, как в былое недавнее прекрасное простое время, спокойно оставить свое жалкое зимнее имущество на лето где-нибудь в тундре. Его тоже воруют. Ни один самоед не может поручиться за себя, что на морских промыслах его не убьет из винтовки его же товарищ. Дело в том, что, как я уже сказал, человек исковеркан, у него вечные долги, а из долгов ему никогда не выбиться, если бы он даже все Карское море сразу уловил и улов отвез к торговцам. Как ни старается самоед сводить счеты и припоминать, что он брал и чего не брал, все равно бесполезно. Он вечно останется в долгу. Ловкие торговцы сумеют уж подсчитать так, чтобы самоед остался у них в долгу и в вечной кабале. Случается, конечно, что должок за иным самоедом и пропадет. Да торговцу это безразлично, ибо он уже все с него взял и получил во много раз больше барыша, чем убытка. Все свое торговцы ставят по очень высокой цене, и, напротив, очень дешево все самоедское. Самоед неграмотен, и ему трудно помнить, что он брал и чего не брал у русака или зырянина, и сколько ему доставил промыслов. Он точно уж убежден, что ему на роду самим Богом предначертано вечно оставаться в долгу, а потому, спрашивая торговца, он никогда не говорит: «Сколько мне с тебя следует?» Нет, он спрашивает, сколько еще осталось за мной. А то и просто ничего не спрашивает. А с горечью на сердце, даже и при хорошем промысле, только скажет: «Спеши с меня, а остальное после, чего ли да достану». И действительно, он нисколько не ошибается, как с него не списывают, а все-таки долгу за ним остается чертова пропасть. Торговцев с Печоры обирают втридорога купцы из Чердыни, а те – самоедов, и так друг друга поедают. Черденцы ежегодно сплавляют по реке Печоре до устьев ее барки со всевозможными товарами для торговли со здешними обитателями, главным образом мелкими торговцами. Все товары дают в долг и берут с них невероятно высокие цены, а печорцы, в свою очередь, проделывают то же самое с самоедами. Осенью черденцы нагружают свои суда разными промыслами, рыбой, шкурами, ворванью и другим, взятыми с торговцев за долг прошлого года, и гонят их к верховьям Печоры пароходами или тянут людьми бичеву.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
2: В воздухе чувствуется весна, а промысел как нарочно плохой. А плохой промысел значит и водки Ни-ни, русак и понюхать не даст. Тогда самоед решается на все, только бы обеспечить себя хоть на некоторое время несколькими бутылками водки. Если нет возможности украсть, тогда он пускается еще на большее. Самоеды упорно убеждены, что если преподнесть Сядею, дьяволу, человеческую голову, тогда непременно Сядей пошлет богатый промысел. А чтобы достать хороший промысел, самоеды стараются задобрить Сядея. Это не сказки былых доисторических времен, это живая действительность, которая нисколько и не думает отойти в область преданий. Вот, например, один самоед, Йогуркан, убил своего 5-летнего сына. Жена говорит, что муж хотел убить большого сына. Я после видел этого мальчика, ему на вид было 14-15 лет. Но почему-то убил маленького. Бросил ружье и заплакал. Прошлой зимой он хотел убить жену. Прицелился, взвел курок, но не выстрелив, опустил ружье. Так как на этот раз в чуме была его посторонняя самоедка, которая могла как-нибудь проговориться и выдать его в руки правосудия. Похоронен мальчик где-то на острове Вайгаче, на берегу Карского моря. Русаки все знают об этом, но молчат. Так как сами, увы, убеждены, что действительно, если дать человеческую голову Сядею, он даст хороший промысел. А хороший промысел значит и им хорошая нажива. А если и не станет одного самоедского мальчика, что им за дело? Им пришлось бы долго дожидать, когда можно извлекать из него выгоду. Другой самоед, Нертя Карачей, принес Сядею голову Сомдё, своего товарища по промыслу. Расскажу, как об этом передал мне Петр Терентьев, приказчик торговца Павлова из деревни Устье на Печоре. В 1895 году весной, в середине мая, я пришел из соседнего чума за 30 верст в чум на острове Чирачим, около северного конца острова Вайгача. Прожил 6 дней и хотел уже идти домой, но накануне хозяева этого чума, их было двое, достали 2 моржей, а потому я еще остался денька на 2, думаю, не достанут ли еще. И тогда я уже за раз все куплю и рассчитаюсь. Ночью они пошли на море промышлять. Я же остался в чуме. Пролежав некоторое время, я отправился к ним, тем более, что открытая вода и плавучий лед были очень близко от берега. Один из самоедов, Ефим Акатыка, по-самоедски Нертя Карачей, в это время гонялся за морским зайцем, а другой, Петр Вылка, по-самоедски Сомдё, ехал в лодке и греб. Долго они преследовали зверя, но без всякого успеха. Он нырял в воду, снова показывался на поверхности и снова нырял. Самоед стрелял 7 раз, и все напрасно. Мне надоело смотреть, и я снова пошел в чум. Не прошло и часу, как я услышал выстрел и неистовый крик. Я подумал тогда, должно быть, самоеды убили большого моржа, и один другого зовут на помощь. Но в ту же минуту прибегает самоедский мальчик и говорит мне: «Сомдё умер». «Как так умер? Я только что видел его, он был совершенно здоров. Сию же минуту я сбросил с себя малицу и побежал на лед. Прибегаю туда, а Сомдё лежит с окровавленной грудью, мертвый. Пуля попала ему прямо в сердце». По словам Терентьева, Ефимом Акатытой была обещана человеческая голова Сядею, и во исполнении этого обещания он убил Сомдё. При следствии Ефим Акатыта показал, что его товарищ Петр Вылка застрелился сам, вынимая ружье из лодки. Конечно, доказать убийство чрезвычайно трудно, ибо самоеды нередко промышляют только вдвоем, но факт существования у самоедов человеческих жертвоприношений не подлежит никакому сомнению. Мне неоднократно об этом приходилось слышать. Да, наконец, скажем о человеческих жертвах идолам на Новой Земле. Так, например, самоед Павел Литков в разное время убил 7 человек с целью принести в жертву Сядею. Мой спутник Павел сказал мне, что еще лучше принести в жертву голову русака, русского. Как только посулишь голову русака, то непременно убьешь ашкуя, белого медведя. Самоед Федор Вылка, махозей, что значит по-самоедски горбатый, постоянно возит с собой голову своего отца, так как, по уверению его, отец был татибей, то есть колдун. Он постоянно кладет эту голову себе ночью в изголовье, и что приснится ему, он то и делает, значит, так советует ему отец. Самоед говорит, что хороший промысел достать очень недолго. Вот у меня есть мальчик-работник, только стоит его положить, то есть принести в жертву Сидею, вот и готово, и промысел хороший. В этом году рыбы будет много в Югорском шаре. Я неоднократно видел ночью много рыбы. Мне отец говорил, то есть голова отца. Одного медведя добуду, а больше ничего. Я сам видел у самоеда Сяско, по-русски Ивана Пырерки, маленькие саночки, в которых покоилась супружеская чета небольших истуканчиков. Эти саночки становятся всегда сверху воза варгыши хозяйки. У многих самоедов в чуме встретишь также и икону, перед которой по праздникам они зажигают восковые свечи и кадят ладаном. Я часто говорил с самоедами, что нехорошо приносить человеческие головы Сядею, что это безнравственно и противно велениям Бога. Но мне они отвечали: «Да потому-то мы и делаем это, что противно Богу. Ведь это мы делаем не для Бога, Хая, а для Сядея, злого духа дьявола. А дьявол любит, чтобы мы делали худо, и за это нам пригонит много-много зверя и рыбы». Суеверия эти настолько укоренились, что даже русские спичеры и те верят и приносят жертвы Сядею, хотя, правда, не человеческие, а пользуются для этого оленями. В один год стояли продолжительные северо-восточные ветры, и из Карского моря то и дело надвигались густые льды, а пустозерам надо было переправить своих оленей и свайгача на материк вплавь через Югорский шар, что делается, как я уже говорил, ежегодно. Но льды мешали, и не было никакой возможности переправить оленей. А между тем приближалась осень, и надо было отправляться к Пустозерску. Тогда один из пустозеров, Александр Павлов, грамотный и довольно развитой торговец, заколол своего оленя и принес его в жертву Сядею. И после этого, говорят, ветер переменил направление, льды отнесло, и олени благополучно переплыли пролив. Обо всем этом я слышал от самоедов и пустозеров в 1898 году на Югорском шаре, и не было никакой возможности разубедить их, что здесь была простая случайность. «Нет, это Сядей помог», — говорили они. В селении Никольском самоедов трудно сосчитать, так как одни приезжают, другие уезжают, но в бытность мою их было приблизительно человек 30, не считая жен и детей. В Никольском я оставался более недели, написал несколько этюдов, напек хлеба и насушил сухарей для предстоящего пути по острову Вайгачу. 23 мая я переехал по льду через пролив Югорский шар на Вайгач, с тем, чтобы пройти остров до самой северной оконечности, Болванского носа. Путь нам был еще труднее, чем по большеземельской тундре, так как от наступивших оттепелей снег порою настолько делался слабым, что наши олени то и дело проваливались. Да и к тому же и сама местность оказалась довольно гористой. Горы на Вайгаче тянутся с юго-востока на северо-запад, как бы двумя параллельными хребтами, удаленными один от другого верст на 15-20. Хребты эти невысоки и редкие из них достигают до 75 метров над окружающей местностью. Все влекло к палитре, и я охотно писал один этюд за другим. Мягкая температура воздуха и прекрасные картины окружающей природы поддерживали мою работоспособность. Кроме этюдов на Вайгаче, для меня было очень важно, возможно, большее ознакомление со свойствами береговых припаев, то есть неподвижных льдов, окаймляющих берега. Мне необходимо было их изведать, так как предстоящий путь мой на собаках в 1900 году к северу от зимовки в Маточкином шаре рассчитан был главным образом по прибрежным припаям новой земли. Я убедился, что морской лед весьма крепок, даже и поздней весной или летом. Он не имеет свойства рассыпаться на иглы, как это бывает весной со льдами пресных вод, а в крайнем случае делается ноздреватым, вроде губки, но все же остается крепким. Несмотря на то, что такой лед иногда бывает весь в дырах, олень, если не попадает ногами в эти дыры, никогда не провалится. 24 мая. Прекрасное утро. Солнышко и тепло, плюс 4 градуса по шкале Реамюра. На солнечной стороне плюс 12 градусов. Настроение великолепное. Все как-то приятно, весело, все как бы радовалось. Множество пеструшек сновало около нас и весело попискивало. Пустозеры пугливо подпрыгивали и непечатно ругались. Щебетали снежные подорожники, и кое-где, пролетая мимо нас, криктали гуси. А хорявы, по-русски морские разбойники, сегодня как-то особенно кричали, и голос их я принял сначала за чаичий. Я смотрел на все и любовался, отдыхал душой. Я говорил себе, ты мечтал постоянно о Вайгаче, о новой земле, вообще о полярных странах. Теперь смотри, наслаждайся, пользуйся. Теперь не мечты, а живая действительность».

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Фиеста». Читает Александр Бардуков.
1: Второй день боя быков прошел еще удачнее первого. Брэд сидела в первом ряду между Майклом и мной, а Билл с Коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Брэд видела других матадоров. Да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Все свелось к одному Ромеро. Были еще два матадора, но они в счет не шли. Я сидел рядом с Брэд и объяснял ей, в чем суть. Я учил ее следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на пикадоров. Учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть, чтобы она видела в бое быков последовательные действия, ведущие к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как Ромеро своим плащом уводит быка от упавшей лошади, и как он останавливает его плащом и поворачивает его плавно и размеренно, никогда не обессиливая быка. Она видела, как Ромеро избегал резких движений и берег своих быков для последнего удара, стараясь не дергать и не обессиливать их, а только слегка утомить. Она видела, как близко к быку работает Ромеро, и я показал ей все трюки, к которым прибегают другие матадоры, чтобы казалось, что они работают близко к быку. Она поняла, почему ей нравится, как Ромеро действует плащом, и не нравится, как это делают другие. Ромеро не делал ни одного лишнего движения. Он всегда работал точно, чисто и непринужденно. Другие матадоры поднимали локти, извивались штопором, прислонялись к быку после того, как рога миновали их, чтобы вызвать ложное впечатление опасности. Но все показное портило работу и оставляло неприятное чувство. Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что в его движениях была абсолютная чистота линий, и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его. Ему не нужно было искусственно подчеркивать опасность. Брэд поняла, почему движения матадора прекрасны, когда он стоит вплотную к быку, и почему те же движения смешны на малейшем от него расстоянии. Я рассказал ей, что после смерти Хоселито все матадоры выработали такую технику боя, которая создает видимость опасности и заставляет волноваться зрителей, между тем, как матадору ничего не грозит. Ромеро показывал мастерство старой школы. Четкость движений при максимальном риске. Умение готовить быка к последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он недостижим. «Ни одного неловкого движения не сделал», — сказала Брэд. «И не сделает, пока ему не станет страшно», — сказал я. «Он никогда не испугается», — сказал Майкл. «Он слишком много знает». Он с самого начала все знал. Другим за всю жизнь не выучиться тому, что он знал от рождения. «И какой красавец», — сказала Брэд. «Знаете, она, кажется, влюбилась в этого Тореро», — сказал Майкл. «Ничего нет удивительного. Джейк, будьте другом. Не хвалите его больше. Лучше расскажите ей, как они бьют своих престарелых матерей. Расскажи мне, как они пьянствуют». «Просто ужасно», — сказал Майкл. «Пьянствуют с утра до вечера и только и делают, что бьют своих несчастных матерей».
2: «Он похож на такого», — сказала Брэд. «А ведь правда похож», — сказал я.
1: К мертвому быку подвели и пристегнули мулов, потом бичи захлопали, служители побежали, мулы, рванувшись, пустились вскачь, и бык с откинутой головой и одним торчащим рогом заскользил по арене, оставляя на песке широкую полосу, и скрылся в красных воротах. «Сейчас еще один бык и конец».
2: «Уже?» — сказала Брэд.
1: Она подалась вперед и облокотилась на барьер. Ромеро махнул.

0: махнул рукой, отсылая пикадоров на их места, и стоял один, держа плащ у самой груди, глядя через арену туда, откуда должен был появиться бык. Когда бой кончился, мы вышли и стали протискиваться сквозь толпу.
1: «Черт знает, как это изматывает», — сказала Брэд. «Я вся размякла».
0: «Нечего, сейчас выпьем», — сказал Майкл. На другой день Педро Ромеро не выступал. Быки были мьюрские, и бой прошел очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста продолжалась весь день и всю ночь.
2: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в ведомстве рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт «Химик» в Донецкой Народной Республике. Российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Украинские боевики не прекращали обстрелы Энергодара в Запорожской области все выходные. Об этом сообщил Алексей Лихачев. МАГАТЭ ранее подтвердила гарантии безопасности для ремонта ЛЭП «Днепровская», который ведет к Запорожской атомной электростанции. Однако, как отметил глава Росатома, украинская сторона нарушила эти договоренности.
2: В пятницу прошлый начался режим тишины. Начался он с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ. Получили с утра субботы подтверждение гарантии МАГАТЭ. С субботы продолжались работы по подготовке к ремонту линии Днепровской линии для устойчивого электроснабжения атомной электростанции. И мы, конечно, очень надеемся, что это досадное, в кавычках, на самом деле, провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории. И мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этой мощнейшей атомной электростанции, что обеспечит ядерную безопасность.
1: Глава Росатома подчеркнул, что противник атакует жилые дома, частные автомобили и мирных граждан. ФСБ ликвидировало нелегальный финансовый центр для онлайн-казино. Преступники через специальную платформу ежедневно обрабатывали тысячи платежей и ставок. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли автомобили, наличные деньги и предметы роскоши. В результате масштабной операции 24 человека были задержаны и отправлены в СИЗО, а еще 8 участников группировки находятся в розыске. Им грозят длительные уголовные сроки за создание преступного сообщества и незаконный оборот денежных средств. Выборы в Армении прошли под давлением на оппозицию и вмешательством Запада, сообщили в МИД России. Результаты выборов показали глубокую поляризацию армянского общества. В таких условиях односторонние решения о развитии страны без учета мнений всех слоев населения могут привести к расколу и экономическим потрясениям. Москва надеется, что армянские власти будут действовать в интересах нации. Россия будет корректировать свою политику в зависимости от реальных шагов армянского руководства, добавили в внешнеполитическом ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
3: Глава 19. Пятый крестовый поход. Организатор похода Фульк Нельийский. Переговоры вождей крестового похода с Венецией о флоте. Дож Венецианский принимает крест. Осада Зары. Разногласия между крестоносцами. Алексей, сын Исаака, обращается к помощи крестоносцев. Выступление армии в Константинополь. Нападение крестоносцев на Константинополь. 1202-1204 годы. Плачевный исход последнего крестового похода и столько бедствий без всякой славы поумерили религиозное рвение и воинственное благочестие христиан. Никогда в Европе не было так мало заботы об освобождении Иерусалима. Среди общего равнодушия один только человек был тронут жалобами, доносившимися из-за моря, и сохранил надежду спасти христианское население на Востоке. Иннокентий III, достигший 33-летнего возраста, был только что избран папою, и едва вступил он на престол, как начал стараться вновь воспламенить священный огонь крестовых походов. В послании к епископам, духовенству, высшему сословию и простому народу во Франции, Англии, Венгрии и Сицилии, папа возвещал волю, угрозы и обетование Бога христианского. «Если Бог принял смерть ради человека», — прибавлял Иннокентий в заключении своего послания, «то неужели человек побоится умереть для Бога? Неужели он откажется пожертвовать своей мимолетной жизнью и тленными благами этого мира тому, кто предлагает нам сокровища вечной жизни?» Легаты, посланные римским двором, обещали отпущение грехов и особенное покровительство церкви всем тем, кто примет крест и вооружится, или кто будет доставлять одежду и содержание воинству Христову. В церквах были расставлены кружки для приема приношения от верующих. Священникам было вменено в обязанность влиять на свою паству во время исповеди и возбуждать раскаяние грешников и сочувствие их в пользу крестоносцев и христиан на Востоке. Проповедуя крестовый поход, Иннокентий III сначала не имел успеха по многим причинам. Оттон Саксонский и Филипп Швабский оспаривали друг у друга германскую корону. Папа объявил себя на стороне Оттона и угрожал громами церкви приверженцам Филиппа. Вся Германия была вовлечена в эту великую распрю, и никто не принял креста. В это время Филипп Август состоял под проклятием Рима за свой незаконный союз с Агнессою Миронийской. Франция, на которую глава церкви только что наложил интердикт, не могла обратить своего внимания на христианские колонии на Востоке. Римский двор ждал в особенности, чтобы Ричард стал во главе крестового похода. Английский король устроил в Лондоне турнир, на котором сам проповедовал священную войну, но в сущности этот государь не имел намерения возвращаться на Восток, и хотя он часто возобновлял обещание снова отправиться на битву с неверными, но до самой смерти воевал только с христианами. Между тем, один священник из Нельи на Марне приобрел большое влияние на народ своим красноречием и чудесами. Самые ученые-проповедники становились в ряды его учеников и говорили, что Святой Дух глаголит его устами. Он воспламенял по своему желанию страсти толпы, и даже до дворцов государей доносились возвещаемые им громы евангельских угроз. Иннокентий III обратил внимание на Фулька и возложил на него миссию, которую исполнил за 50 лет перед тем святой Бернар. Для дела Иисуса Христа нужны были в особенности пример и мужество государей и баронов. В Шампани был объявлен турнир, на котором должны были присутствовать самые доблестные воины Франции, Германии и Фландрии. Поэтому Фульк приехал в замок Экри-сюр-Эн, где назначено было собраться рыцарем. Среди мирского веселья рыцарства послышались вдруг жалобные стоны Сиона, выраженные красноречием Фулька. Когда оратор креста заговорил об Иерусалиме, плененном сарацинами, то рыцари и бароны забыли бой на копьях и ломание копий, и блистательные состязания, и подвиги, и даже присутствие дам и девиц, раздававших награды отличившимся. Фландерское дворянство также захотело выразить свое усердие к освобождению святых мест. Было принято решение отправить армию крестоносцев на восток морским путем и с этой целью послать 6 депутатов в Венецию, чтобы выпросить у республики суда, необходимые для переправы войска и лошадей. Депутаты были приняты с восторгом 90-летним дожем Дандола, старость которого состояла только в опытности и добродетели, но сердце которого еще воспламенялось при одном имени Отечества и славы. Дандола обещал доставить крестоносцам суда для 4500 рыцарей, 20 000 человек пехоты и продовольствие для всей христианской армии в продолжении 9 месяцев. Он предлагал сверх того от имени Венеции вооружить 50 галер с условием, чтобы венецианцам была предоставлена половина будущих завоеваний крестоносцев. Рыцари и бароны со своей стороны обещали уплатить республике 85 тысяч серебряных марок. Этот договор, обсужденный и одобренный на советах дожей и патрициев, был представлен на утверждение народа, собравшегося в соборе святого Марка. Маршал Шампанский, говоривший от имени знатных владетелей и баронов Франции, заклинал венецианцев иметь сострадание к Иерусалиму, который был в пленении у турок. «Князья и бароны, — сказал он в заключении, — поручили нам припасть к ногам вашим и не подниматься до тех пор, пока вы не исполните мольбы нашей». При этих словах депутаты преклонили колено и протянули умоляющие руки к собравшемуся народу. Тогда 10 000 голосов слились в одном восклицании: «Мы на это согласны! Мы на это согласны!» Весной 1202 года все принявшие крест отправились в путь, не без того, чтобы многими слезами не было оплакиваемо их отбытие. Граф Фландерский, графы Блуаский и де Сен-Поль, маршал Шампанский и множество рыцарей фламандских и шампанских перешли через Альпы и прибыли в Венецию. Вскоре после их прибытия сюда нужно было уплатить республике условленные 85 тысяч марок. Крестоносцы, если бы они даже отдали все, что имели, могли бы уплатить не более третьей части такого значительного долга. Тогда дож собрал народ и объявил ему, что недостойно прибегать к строгому взысканию с пилигримов Иисуса Христа. А крестоносцам было предложено помочь республике подчинить город Зару, восставшую против Венеции. Бароны, которым открывалась таким образом возможность уплатить свои долги победами, приняли с радостью это условие. Однако же многие пилигримы вспомнили, что они клялись сражаться с неверными и потому не могут обратить своего оружия против христиан. Папский легат Петр Капуанский почитал святотатством предприятие, в которое хотели вовлечь воинов креста. Чтобы победить все колебания и рассеять все опасения, дож решил принять личное участие в трудах и опасностях крестового похода и убедить своих соотечественников объявить себя товарищами по оружию крестоносцев. В одном народном собрании Дандола попросил позволения встать в ряды крестоносцев и прикрепил крест на свою дожескую шапку. Многие венецианцы последовали его примеру и поклялись умереть за освобождение святых мест. Крест пилигримов сделался знаком союза между венецианцами и французами и слил их, так сказать, в один народ. С этих пор стали менее слушать тех, кто говорил от имени папы, и пилигримы выказали столько же усердия в экспедиции против Зары, как и народ венецианский. В то время, когда крестоносцы готовы были к отплытию, внезапно приключилось, говорит Велигардуэнь, большое чудо, неожиданное и самое странное, неслыханное событие. Исаак Ангел, император Константинопольский, был лишен престола братом своим Алексеем, ослеплен и брошен в темницу. Сын Исаака, убежав из своего заточения, прибыл на Запад, чтобы умолять о сострадании христианских государей. После напрасного обращения к Филиппу Швабскому и к папе, он перенес свои упования на крестоносцев, этих избранных воинов Запада. Посол Исаака произвел сильное впечатление на баронов и венецианцев. Но так как все уже было готово для экспедиции в Зару, то решение этого дела было отложено до более благоприятного времени.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Зара не могла долго сопротивляться силам французских крестоносцев и венецианцев. Осада, продолжавшаяся не более 2 недель, незамечательна и не возбуждает внимания ничем, кроме несогласий, возникших по ее поводу между крестоносцами. Многие пилигримы, как это уже было в Венеции, с жаром восстали против завоевания христианского города. Жалобы недовольных поддерживались и неоднократными осуждениями главы церкви, который настойчиво напоминал крестоносцам их клятвы, значение и цели крестового похода. Папа с горечью упрекал венецианцев в том, что они вовлекли христовых воинов в мирскую и несправедливую войну. В письмах своих он убеждал одновременно и баронов, и рыцарей раскаяться в своих действиях и исправить ущерб, нанесенный жителям Зары. Тем не менее, венецианцы разрушили укрепление города, взятого приступом. Что касается французских баронов, то они отправили в Рим депутатов, чтобы испросить прощение папы. Иннокентий, тронутый их покорностью, отозвался на нее с кротостью, дал им отпущение грехов и благословил их, как детей своих. В письме своем к ним он увещевал их отправиться в Сирию, не оглядываясь ни направо, ни налево, и позволял им переправиться через море с венецианцами, которых он перед тем отлучил от церкви, но только по необходимости и с болью сердечную. Скоро после этого прибыли в Зару послы Филиппа Швабского, чтобы исходатайствовать у воинов креста великодушную помощь молодому принцу Алексею, сыну Исаака. Принц-изгнанник обещал продовольствовать целый год армию и флот пилигримов и уплатить 200 тысяч серебряных марок на военные расходы. Сверх того, он обещал подчинить греческую церковь римской и уничтожить все преграды между Востоком и Западом, воздвигнутые отпадением одной церкви от другой. Когда приступили к переговорам по поводу этих блистательных предложений, крестоносцы, которые восставали против осады Зары, удивлялись тому, что Бог и Алексей поставлены на одни весы, и что приходилось выбирать между наследием Иисуса Христа и наследием Исаака. Без сомнения, похвально было увлекаться великодушным сочувствием к несчастью. Но разве великие бедствия Святой Земли не дают ей еще большего права на помощь? Не следует ли при этом принять в соображение опасности и трудности подобного предприятия? Эти недоумения и опасения благочестивейших пилигримов не могли удержать баронов, которых привлекала сама перспектива опасностей и особенно чудесные приключения экспедиции. Подобные соображения не могли влиять и на венецианцев, которые горели нетерпением уничтожить конторы пизанцев, основанные в Греции, и видеть свои суда с торжеством вступающие в Босфор. Итак, на совете решено было принять предложение Алексея и отправить армию креста на судах в Константинополь в первые весенние дни 1203 года. Как только папа узнал о решении крестоносцев, он обратился к ним с самыми горькими обвинениями и укорял их за то, что они, подобно жене Лота, оглядываются назад на пути своем. Иннокентий заключал письмо лишением их своего благословения и угрожал им Божьим гневом. Вожди крестового похода были искренне огорчены неодобрением верховного владыки, но тем не менее не отказались от своего решения. Они убеждали себя, что победами они оправдаются в глазах папы и что он признает тогда в их завоеваниях выражение Божьей воли. Крестоносцы уже были готовы сесть на суда, когда сын Исаака явился лично в Зару. Он возобновил обещания, сделанные от его имени, и получил обещание крестоносцев. Рыцари креста были без сомнения удивлены отсутствием посланников или посланий от государя, царствовавшего тогда над греками. Похититель престола Исаака не сделал ни одного шага, чтобы предупредить готовую вспыхнуть войну. И если верить греческим историкам, он не предпринял даже ничего, чтобы защитить свою империю от угрожающей ей опасности. Отдаленные слухи о силах крестового похода, направленного против него, нисколько не смутили ни его, ни его народа. Армия пилигримов вступила в море в последних числах апреля. Она высадилась в Дурацу и Корфу, где молодой Алексей был провозглашен императором. Во время пребывания в Корфу воспоминания крестоносцев о Иерусалиме, сделавшемся предметом раздора между ними, возобновило несогласие, возникшее в Заре. Многие воины креста хотели покинуть своих товарищей, но те бросились к ногам несогласных и удержали их при восклицании «благодарим». Флот с пилигримами отошел из Корфу 24 мая, накануне Дня Святой Пятидесятницы. Он приблизился к берегам Пелопоннеса, обогнул мыс Тенарон, Матопанский, и остановился перед Андросом и Негропонтом. Идя под всеми парусами, сопутствуемые постоянно благоприятным ветром, крестоносцы вошли в Гелеспонт, прошли мимо берегов Троады, запаслись продовольствием в городе Абидос, или Авис, как его назвал маршал Шампанский. Переплыв через Пропонтиду или Мраморное море, флот бросил якорь 23 июня у мыса Сан-Стефано. Тут бароны и рыцари высадились на берег, и взором их представился царь городов со своими высокими стенами и башнями. На другой день, когда флот, пробираясь по проливу, подошел под стены Константинополя, не было ни одного между этими гордыми воинами Запада, чье сердце не дрогнуло бы и чья рука не протянулась бы к мечу. Армия пилигримов пристала сначала к Халкидону, а потом к Скутари. Здесь уже, в самом дворце императоров, Николай Росси, посланный похитителем престола Алексеем с приветствием к баронам и рыцарям, спросил их, зачем они пожаловали в чужую империю. «Земля, на которой мы стоим, — отвечал Кокон Бетюнский, — принадлежит императору Исааку, незаконно лишенному ее. Она принадлежит этому молодому государю, который находится теперь между нами. Если ваш господин желает загладить свою вину, то скажите ему, что мы ходатайствуем за молодого государя. Если же нет, то берегитесь возвращаться». После такого ответа, данного Николаю Росси, все вожди крестоносцев сели на коней и стали держать совет на обширной равнине. Было решено, что армия переправится через пролив и высадится на правом берегу Босфора. В 10-й день их прибытия

0: 6 июля трубы подали сигнал, и вся армия села на суда, чтобы переплыть пролив. Похититель престола Алексей, стоявший с 70-тысячным войском у подошвы Фигового холма или Перы, не посмел дожидаться крестоносцев и возвратился в город, прежде чем они высадились на берег. Вскоре знамена креста уже развивались на Галатской башне и по всему западному берегу Босфора. В то же время цепь, запиравшая вход гавани или Золотого Рога, была разбита, и флот крестоносцев бросил якорь в Константинопольской гавани.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: Глава 20. Первая осада Константинополя латининами. Бегство похитителя престола Алексея. Исаак и его сын восстановлены на императорском престоле. Договор с крестоносцами. Смуты и восстания в Константинополе. Овладев Галатой и гаванью, крестоносцы помышляли теперь о том, чтобы сделать нападение на императорский город и со стороны моря. Венецианский флот двинулся в самую глубь гавани. Французские крестоносцы, разделившись на 6 батальонов, перешли через реку Кидарис и расположились лагерем между дворцом Влахернским и замком Боэмунда, бывшим тогда монастырем, защищенным стенами. Маршал Шампанский, описывая осаду, говорит, что рыцарям и баронам удалось осадить только одни из константинопольских ворот. И это было большое чудо, ибо на 4 человек западных приходилось 200 городских обывателей. Крестоносцы раскинули свои палатки на самой оконечности мыса, близ того места, где венецианский флот был расположен в боевом порядке. Они не имели ни минуты покоя и проводили дни и ночи под оружием. Неприятель делал частые вылазки и толпился на укреплениях. Латинине встречали его повсюду и, несмотря на свое мужество, с недоумением отступали пока перед его численностью. Венецианцы на своих кораблях сражались при более выгодных условиях. Во время одного общего приступа Энрико Дандоло, который, будучи старым человеком, захотел дать пример своим товарищам, велел высадить себя на берег. Вдруг, как бы водруженное невидимой рукой, является на одной из башен знамя святого Марка. Вслед за тем 25 башен оказываются во власти осаждающих. Победители преследуют греков до самого города и поджигают ближайшие к укреплениям дома. В то же время похититель престола, побуждаемый народом, садится на коня, а императорское войско выходило из 3 разных ворот, чтобы сразиться с французскими крестоносцами. Эта армия, состоявшая из 60 батальонов, была вчетверо многочисленнее войска латинин. Бароны и рыцари укрылись за своими укреплениями, где и ожидали, не без некоторого страха, сигнала страшной битвы. Венецианцы, узнав об опасном положении французских воинов, прерывают свои победоносные действия и спешат на помощь своим товарищам по оружию. Видя, что пилигримы действуют соединенными силами, похититель престола Алексей не осмеливается напасть на них в их ретраншаментах и велит трубить отступление. Потерянное большое сражение не могло бы распространить большего ужаса в городе, чем это отступление без всякой битвы. Император, точно он остался без войска, и как будто греки покинули его, искал только спасение своей жизни и на следующую ночь отплыл со всеми своими сокровищами, надеясь найти убежище в каком-нибудь уголке своей империи. Когда на следующее утро греки узнали, что у них нет больше императора, то беспорядок и смятение в народе дошли до крайних пределов. Среди шумных волнений Исаака выводят из его темницы и ведут во Влахернский дворец, где на него, слепого, возлагают императорскую порфиру и возводят его на престол. При этом известии вожди крестового похода собираются в палатке маркиза Монферратского. Они приказывают войску построиться в боевом порядке и, готовые к битве, посылают Матье де Монмуранси, Готфрида де Велигардуэнь и двух патрициев венецианских в Константинополь, чтобы осведомиться о настоящем положении дел. Эта депутация находит Исаака действительно восседающим на блестящем золотом престоле и окруженным многочисленным двором. Депутаты приветствуют императора и предлагают ему утвердить договор, заключенный с крестоносцами сыном его Алексеем. Условия этого договора, как уже было известно, были очень неудобоисполнимы. Но Исаак не мог ни в чем отказать крестоносцам. Он мог удивляться, что они не потребовали от него половины его империи. По возвращении депутатов Дож и главные вожди армии садятся на коней и сопровождают молодого Алексея в императорский дворец. Народ встречает и приветствует их восторженными восклицаниями. На площадях, в церквах и во дворцах раздаются радостные и благодарственные священные гимны. Никогда еще рыцарская храбрость не получала такого вознаграждения. В радостном чаду этого дня более всего тронуты были рыцари зрелищем встречи Исаака со своим сыном и выражением общей их благодарности своим освободителям. Вожди крестового похода известили христианские народы и государей о чудесном успехе их предприятия. Слава имен их разнеслась по всем странам Запада. Но между тем, как слава их наполняла весь мир, они вменяли ее в ничто без одобрения папы. Они написали папе и представили ему, что победы их не были делом рук человеческих, но дарованы самим Богом, действуя в одном духе с вождями армии, и молодой Алексей написал папе с целью оправдать себя и крестоносцев. В скором времени следовало уже приступить к исполнению условий договора. Следовало уплатить крестоносцам обещанные суммы и объявить подчинение греческой церкви латинской. Тут обнаружилось недовольство народа, и возникли вновь враждебные чувства, затихшие временно в удовлетворенных победой крестоносцах. Для предупреждения несчастий, угрожавших империи и ему самому, сын Исаака заклял баронов и знатных рыцарей содействовать укреплению его власти, которую они восстановили с такой славою. «Отложите отъезд ваш», — просил он их, — «до той минуты, когда в империи восстановится мир под управлением его законных государей. Тогда вы приобретете всю Грецию в союзники для вашего священного предприятия. Тогда я сам буду в состоянии исполнить клятвы, приковывающие меня к вашему делу, и сопровождать вас в Сирию с армией, достойной быть императорской армией».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Вожди крестового похода передали на обсуждение совета предложение Алексея. Те крестоносцы, которые хотели отделиться от армии в Заре и в Корфу, восстали всеми силами против всякой новой задержки крестового похода. Тем не менее, дожвенецианский и большинство баронов, которые видели славу свою в Константинопольской экспедиции, не могли решиться пожертвовать плодами своих трудов. Император, которого они только что восстановили на престоле, нуждался еще в содействии их оружия не только для сохранения империи, но и для того, чтобы быть в состоянии исполнить условия договора, заключенного с пилигримами. Что сказали бы на Западе, если бы они теперь покинули несчастного императора и предоставили бы торжество греческой церкви? После долгих рассуждений было решено отложить выступление армии до праздников Пасхи следующего года. Чтобы уплатить долг крестоносцам, пришлось перелить в монету серебряные священные сосуды и украшения святых икон. Это возбудило сильный ропот в народе. Вожди армии, побуждаемые советами латинского духовенства и страхом перед папой, потребовали, чтобы патриарх, священники и монахи константинопольские немедленно и торжественно отреклись от заблуждений, которые отделяли церковь греческую от церкви римской. Греческий патриарх с высоты кафедры во храме Святой Софии объявил от своего имени и от имени императоров и всего христианского народа на Востоке, что он признает Иннокентия, третьего по имени, за преемника святого Петра и за единственного наместника Иисуса Христа на земле. С этих пор греки и латинине разъединились еще более, чем прежде, так как чем более заявляли о соединении двух церквей, тем более оба народа удалялись один от другого и смертельно ненавидели друг друга. Скоро после этой церемонии в столице произошел страшный пожар. Этот пожар, который, по словам одних, начался с мечети, по словам других — с синагоги, распространился от ближайшего к золотым воротам квартала до прибрежья залива и гавани и истребил половину императорского города. Народ, оставшийся без приюта, бродящий среди развалин, обвинял в своем бедствии латинских воинов и обоих императоров, которых они восстановили на престоле. В это время сын Исаака возвратился из экспедиции против похитителя престола Алексея и болгар. Эта экспедиция еще более отвратила греков от императоров, так как бароны и рыцари сопровождали императора, и он с каждым днем все более сближался с крестоносцами, то его начали обвинять в том, что он принимает обычаи франков и развращается в сближении с варварами. Священных сосудов и церковных драгоценностей оказалось недостаточно, чтобы уплатить долг латининам. Народ, обремененный вследствие этого страшными налогами, восстал подобно морю, взволнованному бурею. Толпа, стремившаяся выместить на чем-нибудь свои бедствия, начала с мрамора и меди. В своем суеверном озлоблении она опрокинула статую Афины, украшавшую площадь Константина. Этой статуе Афины приписывали то, что она привлекла варваров, и объясняли такое предположение тем, что она изображена с глазами и руками, устремленными к западу. Недовольные имели обыкновение высказывать свои жалобы, собираясь на ипподроме вокруг каледонского вепря, служившего символом и изображением раздраженного народа. Для успокоения расходившихся страстей толпы Мудрость императоров не придумала другого средства, кроме перенесения каледонского вепря во Влахернский дворец. Между тем, как со всех сторон собиралась гроза, готовая разразиться, молодой Алексей, по-видимому, выпустил из рук бразды правления, а старый Исаак целые дни проводил с астрологами, которые предсказывали ему чудное царствование. Враждебное настроение греков к латининам с каждым днем возрастало. Наконец, народ, перейдя от ропота к открытому восстанию, устремился во дворец императоров, стал упрекать их в измене Богу и Отечеству и с громкими криками требовал оружия и мщения. Народ был возбужден одним молодым принцем из императорского дома дуков. Он также носил имя Алексей, имя которому суждено было всегда быть соединенным с историей несчастий империи. Он был прозван Мурзуфлом, что означает на греческом языке, что брови у него сходились одна с другой. Мурзуфл превосходил всех греков в искусстве скрытности. Слова «отечество», «свобода», «религия» были постоянно на устах его, но они служили только прикрытием его честолюбивых замыслов. У Мурзуфла не было недостатка в храбрости, и в городе, охваченном трепетом, мнение составившегося о его храбрости было достаточно, чтобы обратить на него общее внимание. Ненависть, которую он выказывал к иностранцам, подавала надежду, что он избавит от них империю. Он успел убедить молодого Алексея в необходимости прервать сношения с латининами, чтобы приобрести доверие греков. Он сильно возбудил народ против крестоносцев, и чтобы произвести разрыв, сам, во главе отряда, наскоро собравшегося под его знамя, сделал вылазку против врагов. Последствием этого неосторожного и безуспешного нападения была война, погубившая империю, которую он надеялся спасти.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
2: Глава 21. Крестоносцы продолжают свое пребывание в Константинополе. Соединение греческой церкви с латинской. Недовольство византийского народа. Умерщвление молодого Алексея. Мурзуфл провозглашен императором. Вторичная осада и взятие императорского города крестоносцами. В это самое время прибыла в лагерь крестоносцев депутация от палестинских христиан. Депутаты эти привезли самые печальные известия. Страшный голод свирепствовал в Египте и в Сирии в продолжении 2 лет. Потом явились заразные болезни. Больше 2000 христиан в один день было предано погребению в Птолемаиде. Большое число фламандских и английских крестоносцев погибли в несчастных экспедициях. «Если бы армия креста переплыла через море, — прибавляли депутаты, — то ей представилось бы много случаев победить сарацин, но задержки ее на пути — подвергли опасности самое существование христианских колоний, которые своим спасением обязаны были теперь только перемирием, плохо уважаемым неверными, да общественным бедствием, удерживавшим все восточные народы в выжидательном и бездеятельном состоянии. Посланные народа христианского, передавая свои жалобные рассказы, взывали со слезами и рыданиями о быстрой помощи со стороны армии крестоносцев. Рыцари креста отвечали, что войны с Грецией теперь нельзя избегнуть и что для них небезопасно удалиться от Византии, готовой нарушить все свои обещания. В то же время депутация из вождей армии была отправлена к Алексею, чтобы убедить его исполнить его клятвы. «Если вы не исполните условий договора, — сказали ему депутаты, — то крестоносцы не будут больше помнить того, что они были вашими союзниками и друзьями, и будут действовать не просьбами, а мечами. Выбирайте мир или войну». Эти слова, произнесенные угрожающим тоном, были выслушаны с сильным негодованием. «При этом, — говорит Велигардуэнь, — поднялся во дворце страшный шум. Послы поспешили скрыться за дверями, и когда они удалились, то каждый из них мог поздравить себя, что дешево отделался, потому что весьма легко могло статься, что их задержали бы или даже не выпустили живыми». С этого дня о мире не было и речи. Греки, не решаясь вступить с латининами в открытый бой, задумали сжечь венецианский флот. 17 судов с греческим огнем и легко воспламеняемыми веществами были пущены в темную ночь в гавань, где стояли на якоре венецианские корабли. Попытка эта оказалась безуспешной, так как крестоносцы успели удалить все 17 судов, прежде чем те успели нанести им какой-нибудь вред. После такой враждебной выходки грекам оставалось лишь запереться в своих укреплениях. Латиняне же только и думали о войне и мщении. Алексей, встревоженный их угрозами, снова обратился к их великодушию, обвиняя народ, которого он не мог обуздать. Он заклинал их прийти на защиту престола, близкого к падению, и предлагал предать им свой собственный дворец. Мурзуфул принял на себя передать крестоносцам эти мольбы Алексея. А пока он исполнял это поручение, преданные ему лица распространяли везде слух, что решено предать Константинополь западным варварам. Вскоре народ страшно заволновался, бросился в храм Святой Софии и решил избрать нового императора. В перемене властителя народ видит единственное избавление от своих бедствий. Мурзуфул, показывая вид, что спешит на помощь Алексею, увлекает его в уединенное место и запирает в темнице. Вслед за тем он является объявить народу о том, что он сделал ради спасения Византии. Тогда народ проникается убеждением, что только Мурзуфул может спасти империю. Его увлекают в храм Святой Софии, и 100 000 голосов провозглашают его императором. Едва получает он императорскую власть, как спешит обеспечить плоды своего преступления. Опасаясь изменчивости народа и судьбы, он идет в темницу Алексея, заставляет его проглотить отравленный напиток, и так как он медленно действует на молодого государя, то Мурзуфул удушает его собственными руками. Но ему остается совершить еще одно великое преступление. Он пытается погубить посредством измены главных вождей армии. Он отправляет посла в лагерь крестоносцев, чтобы объявить им, что император Алексей, о смерти которого еще не было известно, приглашает в свой Влахернский дворец дожа Венецианского и всех главных французских вождей, чтобы передать в их руки все суммы, обещанные по договору. Бароны, которые не могли подозревать такого низкого коварства, обещали сначала явиться на приглашение императора. Они с радостью готовились отправиться туда. Когда вдруг Дандола, который, по словам Никиты Ханиата, заставлял называть себя «осторожным из осторожных», возбудил в них недоверие. Между тем слухи об умерщвлении Алексея и о кончине отца его, умершего от отчаяния и испуга, не замедлили распространиться. При этом известии все пилигримы пришли в крайнее негодование. На совете вождей было решено объявить беспощадную войну Мурзуфлу и наказать народ, который возложил царский венец на изменника и цареубийцу. Новый похититель престола всю надежду на спасение возлагал на укрепление столицы, которое он велел восстановить, и на двусмысленную доблесть своих воинов, которых он старался воодушевить своим примером. Для того, чтобы иметь средства для содержания своей армии и вместе с тем, чтобы угодить народу, он конфисковал имущество тех, кто обогатился в предшествующие царствования. Ежедневно греки делали вылазки, стараясь застигнуть врасплох латинян, но всякий раз были отражаемы. Снова и опять безуспешно попытались греки сжечь флот крестоносцев. Во время первой осады французы хотели сделать нападение на город со стороны суши. Но опыт заставил их, наконец, оценить разумные советы венецианцев. Вожди единогласно решили направить все войска со стороны моря. Армия села на суда 8 апреля. На другой день, при первых лучах солнца, флот снялся с якоря и приблизился к стенам. Корабли и галеры, выстроенные в одну линию, покрывали море на пространстве 3 полетов стрелы или 1,5 миль. Городские укрепления и суда были покрыты оружием и воинами. Сам Мурзуфул расположился на одном из 7 холмов византийских поблизости от Влахернского дворца. При первом сигнале к битве греки пускают в ход все свои машины. Крестоносцы делают усилия взобраться на стены и на башни. Преимущество было сначала на стороне осаждаемых, которых защищали высокие стены. Вечером в тот же день и бароны собрались в одном доме на берегу моря, чтобы обсудить дальнейшие действия. Люди с запада были сильно взволнованы тем, что приключилось им. Однако же на совете было решено сделать новое нападение на город и на тот же пункт, только в большем порядке, чем прежде. 2 дня было употреблено на починку судов и машин. На 3-й день, 12 апреля, раздался призывный звук труб. Флот тронулся и подступил к укреплениям. Суда были связаны между собою и шли попарно. Вскоре подъемные мостики были спущены и покрыты неустрашимыми воинами. Вожди воодушевляли всех своим примером и шли на приступ рядом с простыми солдатами. Солнце было уже высоко, а чудеса храбрости не могли еще восторжествовать над сопротивлением осаждаемых, когда вдруг поднялся северный ветер и направил под самые стены 2 корабля, бившиеся рядом. На этих кораблях находились епископ Труаский и епископ Суассонский, прозывавшиеся Пилигримом и Райским. Едва только подъемные мостики были прикреплены к стенам, как на одной из башен показались 2 франкских воина. Эти 2 воина, из которых один был француз по имени Дарбуаз, а другой венецианец по имени Пьеро Альберто, увлекли за собой толпу своих товарищей, и вот знамена епископов Труаского и Суассонского, развивающиеся на вершине башни, поражают взоры всего войска. Со всех сторон бросаются на приступ, овладевают 4 башнями, 3 городских ворот сокрушаются под ударами тарана, рыцари выскакивают на берег со своими конями, все войско устремляется в город. Мурзуфул покидает холм, на котором стоял его лагерь, крестоносцы овладевают императорскими палатками и поджигают все дома на своем пути. Ужасы отчаяния распространяются во всех частях города. Но между тем, как все бежало перед ними, победители удивлялись своему торжеству. Когда наступила ночь, венецианцы возвратились в лагерь ввиду своих кораблей, а бароны расставили свои палатки вблизи укреплений. Византийский народ провел ночь в страшной тревоге. Мурзуфул, покинутый своими, помышлял только о бегстве и вышел через золотые ворота, намереваясь искать убежище в каком-нибудь неизвестном уголке на берегах Гелеспонта или во Фракии.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Счастливая». Читает Елена Ланская.
1: Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье. Очень давно. В 6 лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть. И тогда поняла, что я счастлива. Я помню. Мне 6 лет, а моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.

и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате. Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня. Заплакать ей или нет? И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена! Я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Лошади были белые и бежали скоро-скоро. Сам вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор весь в золоте, а может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах, и трубил в золотую трубу «Рам-ра-ра!». Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь все это? Можно сказать только «Лена!». Я видела Конку. Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения. И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы? Рам-ра-ра! Нет, не всякий. Фрейлин говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую софьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на Конке. Мы будем счастливыми. Я зашла далеко на окраину города, и дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня. Кругом глухо, ни одного извозчика. Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная Конка. Лошадь белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда. «Измывайтесь, измывайтесь, а вот как сдохну на повороте, все равно вылезете на улицу». Безнадежно унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок. «Рам-ра-ра!» И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг словно поняла что-то. Осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом: «Разрешите мне вам сопутствовать». Я встала и вышла на площадку. Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми, голубыми глазами удивленно и восторженно. И вдруг я вспомнила. Мы будем ездить на Конке. Мы будем счастливыми. Значит, счастливая? Я еду на Конке и могу познакомиться со всеми пассажирами. И кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке. Я счастлива! Я счастлива! Но где она? Та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье.

0: Если бы я могла найти ее и рассказать ей, она бы обрадовалась. Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше и никогда не будет ее самой мне родной и близкой, меня самой. А я живу.
1: Мы читали рассказ Стеффи «Счастливая». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки российские бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Сергей Лавров выразил сомнение в возможности переговоров после решения Евросоюза о поставках оружия Киеву. Лидеры Великобритании, Франции и Германии ранее одобрили производство вооружений для Украины. Подробности министр иностранных дел озвучил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно каких-то переговоров говорить.
1: Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Зеленским в Лондоне пообещали усилить сотрудничество в создании дальнобойных систем вооружений для Украины. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
3: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Приемная кампания в вузах и колледжах стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые платформы «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Поступление в СПО онлайн». Пилотный проект этих сервисов запущен в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Высочайше одобренный заговор. Выйдя из кабинета государя и проходя мимо топившейся в прихожей печи, граф Палин ловко бросил в ярко пылавшую груду угольев, смятую в комок, записку, мгновенно там сгоревшую. В этой записке находилось важнейшее известие, что император ночью распорядился послать особо доверенных фельдъегерей к бывшим в немилости удаленным им генералам Аракчееву и Линденеру. Обоим повелевалось явиться в столицу через 3 дня, каковое время они должны были употребить на то, чтобы принять команду над некоторыми частями войск, расположенных в Петербургской и Новгородской губерниях, собрать их и затем привести в столицу с собой. Если бы граф Палин своевременно не получил предуведомления об этом, или если бы государь не побоялся табачного платка и, сунув руку в карман военного губернатора, нашел бы эту записку, все было бы кончено. «Ну, мне сегодня Бог помог», — думал Палин, идя из покоев императора. Вернее, впрочем, что помог черт. Он внутренне рассмеялся, злобно торжествуя. Он знал, что генералы Аракчеев и Линденер ни в коем случае не попадут в столицу. Все заставы в его распоряжении. А так как император убежден, что оба своевременно прибудут, то и совершенно верится Палину, полагая себя безопасным от внезапной измены последнего. Палин совершенно понял странные жесты, восклицания и хохот императора, которыми тот закончил беседу с ним. Уже давно Палин знал, что эти выходки сопровождали внутреннюю работу проницательного ума Павла Петровича в те мгновения, когда он полагал, что обнаружил чьи-либо замыслы и предпринимал ловкое обходное движение. Вверяя Палину руководство заговором против своей особы с целью полного обличения злоумышленников, император предпринял и нарочитое обходное движение. Генералы Аракчеев и Линденер с приведенными ими войсками обеспечивали свершение задуманного плана. Враги Палина и все его партии, добившиеся их удаления, Аракчеев и Линденер, явились бы контролерами действий военного губернатора. Да, все это так и было бы, не получи Палин предупредительные записки. Она же побудила его на отчаянно смелый шаг поставить себя в положение высочайше одобренного заговорщика. Заговор против императора давно зрел и, можно было сказать, вполне созрел. Исполнение его было назначено на Иды Марта, 15 числа, день убиения Цезаря. В этом отразился дух времени, когда все были напитаны классическими образами. У братьев Зубовых, в салоне их сестры, госпожи Жеребцовой, любовницы английского посла Уитворта, до высылки их обоих, у генерала Тылызина и у командиров других гвардейских полков происходили постоянные собрания, обратившиеся в род политических клубов, где громко обсуждалось ужасное положение Отечества, веренного неограниченной власти умалишенного. Такие же политические заговоры велись в английском клубе и в масонских ложах Петербурга. Все во главе заговора ставили имя великого князя Александра. Однако ничего, кроме уклончивых ответов и вздохов, от него не мог добиться никто из пытавшихся вызнать, каково отношение великого князя к освобождению России от иго неистового самовластия монарха, безумие которого, по единодушному мнению, приняло уже кровожадный характер и грозило безопасности самой августейшей фамилии. Нерешительность и уклончивость цесаревича оставляли созревший заговор без нужного импульса сверху, а без этого он не мог быть приведен в действие. Но теперь, благодаря дерзкой отчаянной смелости Палина, этот нужный импульс давал сам император. Руки Палина были совершенно развязаны, он мог смело действовать, ничем не рискуя. Если бы заговор не удался, он раскроет его и обличит перед государем только. Кроме благодарности монарха, ничего его в таком случае не ожидает. Если же заговор из примерного и модельного превратится в настоящий, и Павел Петрович будет низложен и даже убит, опять-таки Палина ожидает только благодарность нового монарха. 3 дня, имевшиеся перед ним, конечно, огромный срок, в течение которого можно было ожидать перемены в расположении Павла. Но что бы ни произошло, военный губернатор фон дер Палин по должности своей окажется исправным. Решительными быстрыми шагами Палин направился через парадные покои великого князя Александра Павловича и прямо вошел в кабинет его без предварительного доклада.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Великий князь Александр. Собственно, жилые апартаменты великого князя Александра были малы и скромны, но к ним примыкало много парадных со стужей и сыростью, и между ними зала, разделенная аркой на мраморных ионических белых колоннах, украшенная подлинными картинами великих мастеров. Так тут была картина Рубенса «Вакханка, обнимающая фауна». Когда Палин вошел в тесный кабинет Александра, тот рассматривал какие-то картинки, которые поспешно накрыл большим делом Верховного Совета Мальтийского Ордена. Когда близорукие, прекрасные глаза златокудрого юноши узнали вошедшего, чрезвычайный испуг изобразился на лице его, и он не нашелся, что спросить у Палина, смело к нему приблизившегося. Так велико было его смущение. До сих пор сношения Палина с цесаревичем велись через третьих лиц. «Ваше высочество, я счел священным долгом своим явиться к вам, чтобы предупредить о величайшей опасности, коей вы подвергаетесь», — сказал Палин. «Сейчас, принимая меня в кабинете, его величество, родитель ваш, отдал мне положительные на ваш счет приказания. Знаете, что он хочет к вам применить планы, не удавшиеся вашему деду в 1762 году относительно его самого». Прекрасное лицо юного Александра то бледнело, то краснело. Он горбился, слушая Палина, как будто за что-то незримое хотел укрыться от ужасных слов военного губернатора. Но чем же навлек я немилость его величества родителя моего?» — пролепетал он. «На последнем вахт-параде его величество было особо доволен, когда скомандовал с поля, и батальон по трем фригельманам выполнил в 14 приемов экзерцицию весьма чисто, хотя она кончается тем, что ружья оборачивают дулом вниз, а прикладом кверху, что было чрезвычайно трудно». И Александр печальными большими глазами гонимой лани смотрел на Палина. «Или ты в самом деле взрослый ребенок, или...» — подумал про себя Палин. «Ваше высочество, обратите серьезнейшее внимание на слова мои», — сказал он. «Движимый только усердием к вам и страждущему Отечеству, взял я на себя смелость предупредить вас о страшной опасности. Известно ли вам в точности, что предпринимал в 1762 году Петр III относительно супруги своей?» Александр молчал. «Он хотел заточить ее в крепость или постричь в монахини? И только своевременно и быстро предпринятый и совершенный переворот сие предупредил». Александр глубоко вздохнул и молчал. «Ваше высочество, таковая же страшная опасность угрожает вам и брату вашему с супругами, великим княжнам и самой августейшей родительнице вашей. Сегодня, едва я вошел в кабинет государя, как он мне сказал: что не удалось родителю моему в 1762 году, то я произведу в действие, ибо иначе со мной будет то же, что и с отцом моим сталось. Вы участвовали, — спросил меня государь, — в событиях 1762 года? На это доложил я его величеству, что был тогда лишь свидетелем, а не действовал, и как субалтерн-офицер лишь ехал на коне в рядах полка, ничего не подозревая. И теперь, — сказал государь, — хотите повторить со мной то же? Но я намерен предупредить. Палин, я на тебя рассчитываю. Приказ об арестовании злоумышленников против жизни и власти моей, членов моего семейства, уже мною подписан. Еще 3 дня, и я передам его тебе для исполнения». Говоря сие, его величество казался явно вне себя и оказывал полное помрачение памяти и разума. Лицо его исказилось судорогами, и все члены производили беспорядочные движения. «Я был поражен ужасом и счел своим долгом вас предупредить немедленно. Что вы намерены предпринять в таких чрезвычайных обстоятельствах, ваше высочество?» Александр вздыхал, горбился и растерянно озирался по сторонам, но молчал. «Вашему высочеству известно, продолжал Палин, приближаясь к великому князю, что немало есть людей, преданных вам и ужасающихся при виде страданий Отечества, явно ведомого гибели деспотическим вихрем больной воли вашего родителя. Но они бессильны приступить к действиям, пока не знают расположения вашего высочества и намерений ваших. На вас, сии патриоты и верные сыны Отечества, смотрят, как на грядущее солнце России, живительными лучами долженствующее согреть скованную льдами деспотизма страну. Все они хотят видеть во главе правления монарха кроткого, а не тирана. Благодарю вас, граф, за преданность, и в ней не сомневаюсь, равно как и в тех лицах, от чьего имени вы сейчас говорили, вздыхая с глазами полными слез, сказал, наконец, Александр. Но я далек от желания царствовать. Напротив, жребий сей меня устрашает. Желал бы удалиться к честной жизни и жить где-нибудь в тихом сельском уединении на Рейне, с любезной женой, предаваясь изучению наук, поэзии, художеств. Там был бы я только счастлив. «Но было бы несчастно Отечество», — патетически возразил Палин. «Ваше Высочество, для всякого, кто знает ангельскую чистоту характера вашего, не может быть никаких сомнений в том, что мечты честолюбия не касаются ясного, как расцветающее утро весны, воображения вашего». Но Отечество требует от вас взять на свои плечи тяжкое иго правления, и вы не можете ему отказать в этом, ибо оно страдает, оно на краю гибели. Почему вы обращаетесь ко мне, а не к брату или к матушке? Опуская глаза, спросил Александр. «Потому что вы избранник великой бабки вашей, мудрой Екатерины». И только вы можете править по сердцу сей монархини, облагодетельствовавшей свой народ, — твердо отвечал Палин. «Но чего же хотят от меня? Чего же хотят от меня?» — взволнованно спрашивал Александр. «Благородный характер и высокий от природы разум родителя вашего помрачены болезнью. О сём доктора Бек и Роджерсон — постоянно наблюдающие организм и душевное расположение державного больного, представили уже вашему высочеству достаточные доказательства, как это и мне известно». Александр наклонил утвердительно голову. «К несчастью, они удостоверяют болезнь родителя», — прошептал он, вздыхая. «Вы молоды, ваше высочество, все видят, что вы скорбите и терзаетесь за других, оплакивая жертвы подозрительной тирании и зная, что сия тирания вследствие опасной, все возрастающей и, видимо, неизлечимой болезни родителя вашего. Все скорбят, все жалеют вас, зная, что воспаление рассудка и возрастающее бешенство воли, грозящее стать кровожадным и почти уже таковым и ставшее, прежде всего на вас отражается. До сих пор, однако, полагали, что болезнь монаршая не достигла степени пагубной. Полагали, что обращение к императору решительных и энергичных требований от особ, приближенных к престолу, преданных служению родине и славе империи, образумит императора, и он отменит жестокие указы, смягчит невыносимое самовластие, вернется к образу действия более умеренному. О чем именно вашему высочеству представляли покойный генерал де Рибас и граф Панин в бытность его на посту вице-канцлера империи? Но ныне, когда болезнь императора стала буйной и кровожадной, и сих мер было бы недовольно». «Чего же вы хотите?» — опять спросил Александр. «Должно овладеть особой императора и увести его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло. решительно и твердо ответил Палин. И где бы при отдыхе от державных трудов родитель получал правильное лечение и уход врачей, дабы по восстановлению здоровья вновь принять власть, ему принадлежащую, сказал Александр. Что, если бы баронет Вилли с господами Беком и Роджерсоном, составив консилиум, в чем смысле от себя именем науки и властью докторской, сделали родителю представление в светлую минуту? И Александр устремил на Палина ясный, близорукий взор прекрасных очей своих. Тяжкая злоба поднялась в груди курлянской лисицы. Но ответный взор Палина и зеркало души его были столь же ясны и простодушны. «Увы, — сказал Палин, — именем науки и властью докторской невозможно привести в действие то, что должно совершать именем Отечества и волей народного единодушия. Только на вас одного нация может возлагать доверие. Только вы один способны предупредить роковые последствия продолжения сего царства ужаса. Вы поставлены между сыновними обязанностями и долгом по отношению ваших народов. Но в сию минуту последний долг согласован с первым. Как военный губернатор столицы, я убеждаю вас согласиться на переворот».
6: «Переворот?» — с ужасом отступая прошептал Александр.
5: «Да, ваше высочество, необходим переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня, завтра. Мне в точности известно о мнениях и недовольстве столицы, на которую можно смотреть как на орган всей нации. Должно спешить, чтобы предупредить опасные следствия отчаяния и нетерпения, с каким общество жаждет избавиться от этого железного гнета, от царства ужаса, от деспотического вихря, разбивающего ежедневно благосостояние сотен лиц, множество семейств, гибнущих в ссылке, в заточении, теряющих имущество. Сия, отчаянием порожденная общая революция, может изрыть внезапно ров гибели и под родителем вашим, и под вами, и под троном вашим. В тайных собраниях столицы уже кричат не только «Конституция», но и «Республика». Должна провести неотложную меру сверху, не ожидая, чтобы ее потребовали снизу. Ваше Высочество, умоляю вас именем Отечества и нации, жаждущих освобождения, и мало того, именем Европы и человечества, коим грозит страшная опасность, когда революция, возникнув из деспотического вихря и монархического террора, потрясет империю. Прикажите мне и преданным вам лицам арестовать императора и дозвольте затем предложить вам от имени нации бразды правления.
6: Я не могу этого. Я не в силах. Заломив в отчаянии руки и обливаясь слезами, прошептал Александр и, бросившись ничком на диван, зарыл свое лицо в подушки.
5: Палин стоял над ним несколько мгновений молча. Потом вдруг склонился к его уху и прошептал:
6: «Указ, подписанный императором о вашем арестовании и препровождении в крепость, у меня в кармане. Сего недовольно. Усыновление принца Евгения Вюртембергского и провозглашение его наследником престола решено государем».
5: Эти слова подействовали на великого князя как прикосновение электрического тока. Он мгновенно поднялся на диване. Лицо его пылало, и в первый раз Палин увидел стальной блеск в больших, прекрасных глазах Александра. Но вдруг гримаса плача опять исказила лицо юноши, и он опять повалился на диван, вздыхая, всхлипывая и повторяя:
6: «Это ужасно! Что вы от меня хотите? Это ужасно!»
5: «Решайтесь, ваше высочество», — повторил над ним граф Палин. Тяжкие вздохи были ответом, и, не поднимая головы, Александр только спросил. «Когда?» «Завтра бы вечером, ваше высочество». «О, — застонал Александр, — невозможно, так скоро, лучше через 3 дня». Говорил он прерывающимся от вздохов и плача голосом. «Назначим на 11-е, когда дежурным будет 3-й батальон моего Семеновского полка». «Не без труда могу согласиться на сию отсрочку, ваше высочество. Не без тревоги буду в следующие дни, но будь по-вашему». Великий князь поднялся с дивана. «Палин, — сказал он, — поклянитесь мне, что жизнь моего родителя будет в безопасности». «Клянусь», — поднимая руку, сказал Палин, — «что жизнь вашего родителя будет в безопасности». В уме Палин окончил клятву свою так: «Доколе сие не будет противоречить благу Отечества и нации».
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Диспозиция дьявола. 11 марта утром граф Палин прохаживался по комнатам в своем частном доме и посвистывал, когда вошел граф Бенниксен. Отвесив Палину официальный поклон, Бенниксен сел в одно из кресел в порядке стоявших вдоль стены под чехлами. Несколько времени оба молчали. Бенниксен сидел невозмутимо, а военный губернатор по-прежнему похаживал и посвистывал. «Встретил князя Зубова в санях, едущего по Невской перспективе», — вдруг сказал Бенниксен. «Ну и что же?» — спросил Палин. «Пригласил меня к себе ужинать. Будете?» «Я согласился, хотя собираюсь завтра выехать из Петербурга в свое имение в Литву». «Что так?» «Император показывает мне явные знаки немилости. Чего и ожидать должно было». «Вот так история. Не хотите ли стакан лафита?» «Благодарю вас, граф. Я именно явился просить у вас, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд». Палин посмотрел на Бенниксена, улыбаясь и качая головой. Улыбался и Бенниксен обычной своей улыбкой, как будто нюхал крепкий уксус. «Отложите свой отъезд. Мы еще послужим вместе», — сказал наконец Палин. «В самом деле?» — отозвался Бенниксен. «Да. И князь Зубов вам скажет остальное». Они опять посмотрели друг на друга и вдруг разразились хохотом, как два авгура. «Довольно шутить, граф», — сказал затем Бенниксен, становясь мрачно серьезным. «Говорите мне дело. Хотя я и ожидал со дня на день сей перемены, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало». «Сегодня в полночь», — важно отвечал фон дер Палин. «А!» Равнодушно отозвался Бенниксен. «И какой план?» «Я уже говорил, что князь Зубов вам все скажет. Приезжайте к нему в 10 часов. Там застанете его брата Николая, сенатора Трощинского, генерала Талызина и князя Волконского. Все посвящены в тайну». «А-а-а!» Отозвался Бенниксен и стал жевать губами. «Я не могу ужинать перед самой дорогой. Я страдаю желудком». Он помолчал. «Позвольте мне паспорт для выезда в Литву», — вдруг сказал он. «Точно. И выезд, и въезд в моих руках. Но как ни сегодня, ни завтра я не допущу въехать в столицу генералов Аракчеева и Линденера, за которыми посланы фельдъегерь государем, так и вас не допущу из столицы выехать ни сегодня, ни завтра. Я уже сказал, что мы с вами еще послужим вместе».
6: «Государь послал за Линденером и Аракчеевым?» — переспросил Бенниксон. «Это есть весьма важно, но мы связаны дружбой издавна, граф, а посему диспозицию сегодняшней ночи должно от вас мне узнать, а не от князя Зубова. Вы ее и узнаете сейчас, мою диспозицию», — напирая на местоимение, сказал Палин. «От князя Зубова вы услышите то, что он вам скажет, и вы от него в первый раз о замысле с глубоким изумлением узнаете и будете колебаться. Вы меня поняли?» «Так, я с глубоким изумлением в первый раз о замысле от князя Зубова узнаю и буду колебаться», — повторил как эхо Бенниксон, репетируя на своем лице и фигуре будущее удивление и колебание. «Наконец вы спросите таинственно, кто стоит во главе заговора? Когда же князь Зубов назовет это лицо, тогда вы, не колеблясь, примкнете к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, чтобы спасти нацию от пропасти. Когда узнаю лицо», — повторил, репетируя роль Бенниксон, — «тогда, не колеблясь, примкну, ибо, хотя шаг и опасен, есть весьма, однако тем более необходим для спасения Отечества и нации. Князь Зубов тогда вам скажет, что лица, известные в публике своим умом и преданностью Отечеству, составили план освобождения нации от самовластия тирана, безумие коего стало уже кровожадным. Сих всех освободителей, гвардии генералов, полковников и поручиков, вы с изумлением в первый раз встретите на ужине совокупившимися».
7: «Освободители», — с презрением сказал Бенниксон, — «ватага вертопрахов. Люди все молодые, неопытные, без испытанного мужества».
6: «Да, выбор из числа 300 молодых ветреников и кутил, буйных, легкомысленных и несдержанных, был нелегок», — согласился Палин. «Но если струсят или изменят, меч пойдет только на их безмозглые башки. Мы с вами, Бенниксон, во всяком разе получим монаршую благодарность, и это благодаря моей диспозиции, с коей я имею вас сейчас ознакомить».
7: «Да, да, а то до сих пор были только свистки для подманивания куропаток», — сочувственно заворочился в кресле Бенниксон и, приложив руку к уху, приготовился слушать с особливым вниманием.
6: «Князь Зубов на вопрос ваш, кто стоит во главе заговора, ответит:
7: великий князь Александр», — докончил Бенниксон.
6: «Да, так вам ответит князь Зубов. Я же на тот же вопрос скажу: император Павел I».
7: «Что вы говорите?» — в полном изумлении воскликнул Бенниксон.
6: Граф Палин с торжественной важностью подошел к Бенниксону и, сев рядом с ним в кресло, стал шептать ему на ухо. Бенниксон напряженно слушал, приложив к уху руку, и жевал губами, соображая. «Императору известно, что сегодня в полночь в спальню его войдут лица, желающие, чтобы он подписал отречение от престола. Доверенные лица императора — я и вы, граф, по моему указанию. Лица, принимавшие участие в всем предприятии, разделены будут на два отряда. Во главе одного стану я, во главе другого — вы. Вы войдете в кабинет-спальню императора со стороны библиотеки его величества. Зубовы будут с вами. Император будет уверен, что я с моим отрядом буду находиться в прихожей, отделяющей его спальню от парадных комнат императрицы. Он будет уверен в том, что как только возвысит голос и крикнет «Вон!», я войду с людьми и арестую мятежников. Но меня не будет за дверью, завешенной ковром, на котором изображен треугольник, куб, чаша и прочие вам понятные знаки. Я расположусь на главной аллее у замка с несколькими батальонами гвардии. При мне будет и генерал Талызин. и я буду ждать от вас, посланного, чтобы, глядя по обстоятельствам, или явиться на помощь императору Павлу, или для провозглашения его преемника Александра. Вот почему я и сказал, что как бы по сей моей диспозиции не повернулись обстоятельства, нам с вами обеспечена монаршая благодарность. Палин умолк. Бенниксон долго сидел, погруженный в глубокие размышления. Наконец он улыбнулся уксусной своей улыбкой и сказал: «Да, сам дьявол не придумал бы лучшей диспозиции».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Якобинский наряд. Когда около 10 часов вечера генерал Бенниксон прибыл к князю Платону Зубову, он действительно застал у него, кроме брата его Николая, генерал-инспектора войск, находившихся в Петербурге, командира Преображенского полка Талызина, сенатора Трощинского, конного полка полковника Уварова, любовника мачехи-фаворитки императора и адъютанта цесаревича князя Волконского. Последние два только что прибыли с ужина во дворце и, улыбаясь, рассказывали, что император был в ужасном настроении, разражался диким смехом в лицо императрицы, что великие князья сидят под арестом в их покоях, а, возвращаясь с ужина, император объявил дежурному полковнику Саблукову, что все в конном полку якобинцы. «Я шел непосредственно за спиной государя, который был в башмаках и чулках, как заведено у него для ужина. Едва часовой крикнул „Вон!“, и караул пред спальней его величества вышел и выстроился, как государь, подойдя к Саблукову, сказал: „Все в вашем полку якобинцы“. Тот ему смело: „Вы, государь, ошибаетесь“, а государь только фыркнул в ответ: „А я лучше знаю. Сводить караул“. Саблуков командует: „Подделение, направо, марш“. Меня за спиной у государя смех разбирает. Корнет Андреевский вывел караул и отправился с ним домой. А государь обратился к двум лакеям-гусарам: „Вы, — говорит, — два займете этот пост“. Поклонился Саблукову весьма милостиво и ушел в кабинет. Зубовы и Волконский захохотали. «Кого Юпитер хочет наказать, у того отнимает разум», — серьезно сказал генерал Талызин. «Но у нас немного времени. Приступим к совещанию». «Да-да, надо торопиться», — сказал князь Волконский. «Я только покажусь на ужине, и затем с Уваровым побудем во дворце, чтобы находиться в покоях великого князя. Ни он, ни супруга его, конечно, в эту ночь ни раздеваться, ни спать не будут». «Ужин назначен у меня, и съезд уже начался», — сказал генерал Талызин. «Почему же это, — вдруг спросил Бенниксон, — великий князь с супругой не будут в эту ночь ни спать, ни раздеваться?» Он казался теперь особенно дряхлым, прямо придурковатым от старости, и улыбался уксусной своей улыбкой. «Я сейчас объясню это вам», — сказал Платон Зубов. «Страдания Отечества побудили патриотов возревновать об освобождении его от безумного самовластия, которое уже стало кровожадным». «Приступим прямо к делу», — прервал его Талызин. И в кратких точных словах он изложил Бенниксону цель и план заговора. «Присоединяетесь ли вы к нам?» — заключил он. Бенниксон казался пораженным. Старческий кашель стал трясти его. Голова его, руки и ноги дрожали. «Вы все молодые люди, кипящие отвагой, а я уже стар и слаб», — прошамкал он наконец, «и собирался завтра отбыть в мое имение. Предложение ваше застало меня неподготовленным, неосведомленным». «Так что же, как вы намерены поступить?» — опять спросил Талызин. «Я признаю, что мера вами предпринимаемая, хотя весьма опасная, однако необходимая, и я желаю знать, кто стоит во главе заговора». «Ну, конечно, Александр! Кто же этого не знает?» — с досадой крикнул Николай Зубов. Мощный, здоровенный, с геркулесовскими мышцами, он как бы смотрел из-под лобья, вертя в толстых, унизанных перстнями, волосатых пальцах, с четырехугольными грязными ногтями, огромную золотую табакерку. «Это имя все разрешает», — прошамкал Бенниксон. «Я готов следовать за вами, господа, если только участие иностранца, ганноверца, в таком патриотическом предприятии не покажется странным». «Мы все друзья человечества», — сказал князь Платон Зубов. «Самовластие тирана грозит гибелью целой Европе». «Итак, вы с нами?» — спросил Талызин. «Да, я с вами. Сколько сил моих хватит?» — прошамкал, дурашливо улыбаясь, Бенниксон. «В таком случае едем», — сказал Талызин и встал. «Подождите немного, я переоденусь», — попросил князь Зубов. Через несколько минут он вернулся в сопровождении камердинера и двух лакеев. Он был одет во фрак, круглый жилет, панталоны английского фасона, то есть длинные, доходящие до ступни. Сверху был плащ со множеством отложных воротничков. На голове, причесанный а-ля Тит, была круглая широкополая шляпа. В руках он держал запечатанную колоду карт. Камердинер нес шубу для предохранения князя от дувшего холодного ветра и пронизывающего тумана мартовской ночи. Лакеи тащили большие узлы. «Жребий брошен, господа! В этом виде я решил явиться на ужин, чтобы одушевить наших товарищей. Другая одежда в этих узлах со мной прибудет. Перед отбытием к его величеству я быстро переоденусь, прикрою голову пуклями с косой, а тело прусским кафтаном. И надеюсь, что это будет в последний раз». «Выдумка не дурна», — сказал князь Волконский. «Ничто так не раздражает нашу военную молодежь, как запрещение одеваться по моде. Якобинский наряд, ваш князь, будет для всех осязательным предуказанием тех благих следствий, которые принесет освобождение Отечества от тирана».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Дворянская конституция. В этот вечер заговорщики сначала разбились на небольшие кружки, собравшись для предварительного совещания у командиров своих полков. В начале 11-го все соединились вместе на квартире генерала Талызина. Генералы, полковники и офицеры были в полном мундире, в шарфах и орденах. Все ожидали прибытия самого хозяина, Зубовых и Палина. В большой зале толпа слуг суетилась около приготовленных столов. Другая толпа слуг разносила между собравшимися в гостиных закуски, водку и даже пунш, что сразу подняло настроение. Шли громкие разговоры, и никто не стеснялся входивших и выходивших служителей. Вдруг вошли Талызин, Палин, Бенниксон, а за ними в якобинском своем наряде, не снимая круглой шляпы, с колодой карт в руке, князь Платон Зубов. Оглушительные аплодисменты встретили князя. «Освобождение! Освобождение!» — закричали все в восторге. Князь Зубов подошел к столу и, распечатав колоду, предложил прометать на счастье. Банк был игрой, строго запрещенной, вместе с другими азартными играми, нарочитыми указами императора. Достав из кармана огромный шелковый кошелек, князь Зубов позвонил золотом, которым он был наполнен, и бросил его на стол. Многие со смехом вытащили тоже увесистые кошельки и, звоня золотом, подошли к столу и поставили карты на счастье. Князь Зубов прометал несколько. «Господин военный губернатор!» — крикнул кто-то. «Что же вы не арестуете князя за его якобинский наряд и упражнения в запрещенной игре?» «Довольно дурачество, господа!» — сказал строго Палин. «Вспомните, какие опасности сопряжены с нашим предприятием и как страдает Отечество!» Князь Зубов бросил карты. Все направились к накрытым столам. Сейчас же запенилось в бокалах шампанское, но за стол не садились, а стояли вокруг, закусывая холодными блюдами. «Господа», — сказал князь Зубов, — «роковой час наступил. Еще раз я обращаюсь к вашему патриотизму. Настоящее бедственное положение Отечества грозит гибелью государству. Самовластие императора Павла губит Россию. Его кровожадное бешенство угрожает тысячам безвинных жертв, беззащитных от его произвола и прихоти. Есть одно средство предотвратить еще большие несчастья. Это принудить Павла отречься от трона. Сам наследник престола признает необходимой эту решительную меру. Поднимаю бокал за успех нашего предприятия. Долой тирана! Долой тирана!» Поднимая и осушая бокалы, закричали все: «Освобождение! Освобождение! Освобождение и Конституция!» — кричали другие. «Республика!» — ломающимся голосом крикнул молоденький кавалергард. «Господа, я слышу здесь требование изменения формы правления», — начал опять князь Зубов. «О сём предмете точно должно подумать, ибо одна перемена правителя еще не обеспечивает Отечество от будущих злоупотреблений самовластия. Все мы возлагаем наши надежды на прекрасное сердце Александра, но он сам ненавидит самовластие. Господа, о сём предмете я немало думал и брал нарочно у генерала Клингера сочинение Делолма об английской конституции. Совещался со многими государственными мужами на сей предмет. И ясно оказалось, что конституция нам потребна, с нашими нравами соображенная. И при народном невежестве, кажется мне, надобно на первое время ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями. В кармане у меня лежит бумага, план таковых излагающие. Предлагаю я установить политическую свободу сначала для одного дворянства в учреждении Верховного Сената, которого часть несменяемых членов «инамовибль», пояснил Зубов французским термином, назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством от своего сословия лиц. Под сенатом в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, как губернские, так и уездные. Сенат был бы облечен полную властью законодательной, императором оставалась бы исполнительная власть с правом утверждать обсужденные и принятые сенатом законы и обнародовать их. Сия конституция великую пользу принесет Отечеству. И, полагаю, Александр ее с охотой сегодня же подпишет. «Превосходно! Конституция! Конституция! Взять с Александра запись! Ограничить самовластие! Непременно ограничить! Это позор Европы!» — закричали заговорщики. «Да здравствует республика! И сенатус консульт!» — кричал мальчишеским петушиным голосом кавалергардский подпоручик. «Не могу с сим предложением согласиться!» — вдруг громко и важно сказал генерал Талызин. «Аристократические институции кажутся мне еще худшим злом, нежели самодержавная власть. Олигархия поведет наше отечество к распадению, подобно Польше. Мы должны освободить и Польшу!» — крикнул вдруг капитан Шиншин. «Мы должны дать особую конституцию Польше с Литвой и Белоруссией!» «Верно, верно!» — подхватило несколько голосов. «Мы должны искупить нашу вину перед поляками! Золотая свобода! Золотая свобода! Прежде освободим от тирана свое отечество, а Польша и подождать может!» — закричали другие. «Мне кажется», — вдруг на дурном русском языке заявил Преображенского полка штабс-капитан барон Розен, «что и герцогство Курлянское должно иметь особливую от имперской конституцию». Но Палин метнул в его сторону злобный взгляд, и Розен умолк, поперхнувшись шампанским. «Выслушайте меня, господа!» — возвысил голос Талызин. «Отечество требует низложения тирана, болезненное воспаление рассудка которого стало кровожадным. Сын Екатерины, презря светлые начала сей властительницы, господствует всеобщим ужасом не как монарх законный, но яко узурпатор. Он казнит без вины, награждает без заслуг, отнял стыд у казни, у награды прелесть». Он умертвил в наших полках благородный дух воинский под предлогом искоренения некоторых злоупотреблений, подлинно вкравшихся, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам Румянцевым, Суворовым, учил маршировать, презирая душу, уважает пукли, косы, воротники да шляпы. Он питается желчью зла и вымышляет ежедневно способы ужасать людей. Довольно. Терпеть больше мы не можем. Не хотим. Не смеем. Отечество нас призывает. Сегодня, сейчас он будет низложен. «Долой тирана!» — единодушно закричали все заговорщики. «Павел будет низложен», — продолжал Талызин, когда волнение утихло. «Престол занимает Александр. Надо ли вязать его волю аристократическими институциями, сенатом дворян? Никогда. Вместо одного тирана мы увидим многих, к тому же между собой враждующих. Дворянский сенат принесет интересы отечества в жертву сословным дворянским интересам. Отечество не того ожидает от Александра. Он должен освободить от оков миллионы несчастных под властью жестоких господ, изнывающих, лишенных прав человека и гражданина, крепостных людей». «Вы хотите низложения тирана в Михайловском замке, но в каждой господской усадьбе сидит тиран и узурпатор, безбожно властительствуя, нередко один, над тысячами своих братьев и в наложнице себе принуждает зверски жен чужих и невинных дев. Сие зло прекратить должно, сих тиранов не спровергнуть, а дворянская конституция и дворянский сенат лишь закрепят это зло и поругание человечества». Натянутое молчание было ответом Талызину. Старшие пожимали плечами и улыбались. Младшие устремляли взор на старших, чтобы принять их мнение. Раздались ворчливые в полголоса замечания. «Далеко хватил. Дворянин идет против своих же братьев, дворян. Не все

0: магазину Лерады? Сенатор Трощинский почел долгом вступиться и сказал несколько примиряющих фраз, что, конечно, должно злых господ, мучающих подданных своих, обуздать и вообще на сей предмет поставить правила, но что благородное сословие дворян в Сенате, конечно, само позаботится о сём и порочных членов непременно извергнет. «Господа, недовольны ли разговоров?» — сказал Палин. «Прежде надо дело сделать, а потом рассуждать о конституциях. Некую запись можно взять с Александра, но прежде задуманное исполнить в точности. Плюю на тех, кто говорит только, а дело не делает. Каждый должен сегодня свой долг перед Отечеством исполнить, а диспозиция объявлена. Итак, выпьем последний кубок и вперед! Вперед! Нечего рассуждать, там видно будет!» — закричали заговорщики. «Помните, господа!» — раздельно, четко, громовым голосом сказал военный губернатор граф Палин. «Помните, господа, чтобы полакомиться яичницей, надо прежде всего разбить яйца». И, осушив свой бокал, Палин бросил его на пол и разбил вдребезги. Многие последовали его примеру.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Доктор! Доктор! Ну что же мне делать?
2: Нервничать меньше, не курить. А то кондрашка хватит, мало не покажется.
3: Кондрашка хватит или Кондратий хватит? Внезапный удар. Паралич.
4: Знакомое выражение. Вот только интересно, кто такой Кондрашка? Версии две. Первая с историей связана. Ученые утверждают, что появление фразеологизма сопряжено с именем Кондратия Булавина, зачинщика казачьего бунта. Произошло это в начале 18 века. Кондратию удалось не только разгромить царский отряд, но и обезглавить его предводителя, воеводу князя Долгорукова. С места происшествия царю Петру Первому была отправлена депеша. «Кондрашка Булавин Долгорукова хватил». Весть оказалась неожиданной, как внезапная смерть. Так и появилось выражение. Согласно другой версии, фразеологизм существовал и до этого случая. Зародился он в темные, непросвещенные времена, когда люди верили в нечистую силу и боялись кондрашку, водяного, живущего в реках и озерах. Купался народ с большой осторожностью, чтобы не потревожить злого духа. А если кто-то тонул, суеверные предки искренне полагали, что того хватил кондрашка. Нечего было беспокоить. Шло время. Словосочетание утратило связь со своими истоками, приобрело иронический оттенок и употребляется достаточно часто, особенно в форме предупреждения. Мол, не делай, чего не следует, а то кондрашка хватит.
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал Объединенную судостроительную корпорацию не останавливать работу над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград». На встрече с главой компании Андреем Пучковым президент также подчеркнул важность продолжения проекта «Лидер». Пучков доложил о достижениях корпорации. В частности, он сообщил, что впервые за долгие годы ОСК показала прибыль. За последние 3 года выручка компании увеличилась на 30%, превысив 520 миллиардов рублей. Глава корпорации отметил, что северную верфь полностью реконструируют уже в этом году. Завод почти полностью перестроят, и он обретет совершенно новые характеристики, подчеркнул Пучков. Сергей Лавров выразил сомнения в эффективности переговоров на фоне решения ЕС о поставках оружия на Украину. Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились о производстве оружия для Киева. Об этом министр иностранных дел сообщил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, иными словами, оккупационных сил, на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории.
1: Лидеры Британии, Германии и Франции на переговорах с Зеленским в Лондоне объявили о намерении усилить сотрудничество в разработке и производстве дальнобойных систем вооружений для Украины. Международная федерация хоккея объявила составы групп на чемпионат мира 2027 года. Российская сборная не попала в них. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая. Действующий чемпион Финляндии, победившая в финале Швейцарию. Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся участвовать в Кубке мира 2028 года, если Россию допустят до соревнований. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария «Евроклир» на решение о немедленном взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Об этом сообщили в суде. Сумма в 200 миллиардов представляет общий ущерб, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России по причине временной заморозки активов после введения санкций Евросоюза в 2022 году. Ранее Банк России подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с «Евроклир» убытки, связанные с блокировкой активов. «Евроклир» обжаловал это требование. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
3: В делах судейских и разбирательствах оказались ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые навели его профессора-философы. И та сторона врет, и другая врет, и черт их разберет. И видел он, что нужней было тонкости юридических и философских книг, простое познание человека. И видел он, что в нем чего-то недостает. А чего? Бог есть. И случилось обстоятельство, так часто случающееся. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. И мужик стал дурной стороной, и барин дурной стороной. И рвение помещика охладело. При работах он же присутствовал без внимания. Шумели ли тихо косы в покосах, метали ли стога, клались ли клади, вблизи ладилось сельское дело. Его глаза глядели подальше.